Верьте в Бога, верьте в Бога, верьте, дети, Он есть милость на планете, Он есть мир и наш покров, и защитник от оков. Верьте в Бога, Бога сил, Он нам Сына подарил, через Спасителя Христа оживет душа твоя. Аминь.

Руфь – женщина из страны Моав. В одном израильском городе, Вифлееме, жил человек по имени Елимелех со своей женой Наиминью и двумя сыновьями – Махлоном и Хилионом. Когда в стране наступил голод, так как мало зерна выросло на полях в этот год, Елимелех решил отправиться вместе со своей семьей в соседнюю страну Моав, чтобы там достать зерна. Когда семья пришла в страну Моав, Елимелех заболел и умер. Через некоторое время оба его сына женились на моавитянках. Махлон женился на девушке по имени Руфь, а Хилион на девушке, которую звали Орфа. Но вскоре оба брата тоже умерли, оставив трех женщин одних. Не было больше детей у Наимини. Однажды Наимень решила вернуться обратно в Израиль. Обе ее невестки пошли вместе с ней. Но когда они пришли в Израиль, Наимень сказала молодым женщинам: «Возвращайтесь к себе домой, а я буду молить Бога, чтобы вы снова вышли замуж». Сначала обе молодые женщины не хотели уходить от Наимени, но та продолжала их уговаривать. «У меня больше нет сыновей, а вы обе молоды и должны выйти замуж». Орфа и Руфь заплакали, а затем Орфа поцеловала старую Наимень и пошла назад в Моав. «Руфь, почему ты не идешь вместе с Орфой?» — спросила Наимень вторую невестку. «Я хочу остаться вместе с тобой», — ответила Руфь. «Куда ты пойдешь, туда и я. Твой народ будет и моим народом. Твой Бог будет и моим Богом». И они обе направились в Вифлеем. Когда Наимень и Руфь пришли в город, жители Вифлеема сказали: –

тщательно подбирала колоски, которые жнецы оставляли в поле. Когда днем Ваос пришел в поле, чтобы посмотреть на работу жнецов, он увидел трудолюбивую Руфь. «Кто эта молодая женщина?» – спросил Ваос. Один из жнецов ответил: «Это моавитянка Руфь. Она пришла вместе с Наиминью». Тогда Ваос подошел к Руфи и сказал ей: «Ты можешь собирать колосья на моем поле до тех пор, пока все зерно не будет собрано. А если ты захочешь пить, то ты можешь пить воду, которую приносят на поле мои слуги». Руфь была очень рада тому, что богатый Ваос так дружелюбно обращается с ней. Ведь она была чужестранкой и пришла из страны, где люди не почитали Бога. Ваос продолжал: «Я знаю, что ты хорошо заботишься о старой Наимине, и я думаю, что Бог не оставит тебя. Ты правильно сделала, что пришла в страну, где люди чтят Бога. Я очень благодарна тебе за твои слова. Но я же здесь чужестранка», — ответила Руфь. Во время обеда Ваос посадил Руфь рядом с собой и дал ей поесть. После еды Ваос сказал своим жнецам, чтобы они оставляли побольше колосьев на земле. Он хотел, чтобы Руфь смогла набрать достаточно зерна для себя и для Наимини. Ваос знал, как бедны были обе женщины. К вечеру Руфь набрала много колосьев и пошла домой. Когда Наиминь увидела, как много зерна принесла невестка, она очень обрадовалась и спросила: «На чьем поле ты собирала колосья сегодня?» «На поле Ваоса», — ответила Руфь. «Он был очень добр ко мне и разрешил приходить на поле каждый день до тех пор, пока весь урожай не будет собран». Еще больше обрадовалась Наиминь, услышав это. Она подумала о Боге. «Благословен Господь», — сказала Наиминь. «Он помогает нам. Ведь Ваос — наш дальний родственник, и он может позаботиться о том, чтобы мы не были так бедны».

Наконец, весь урожай был собран. Воз очень радовался. Теперь можно было начинать молотить зерно. После окончания молотьбы был устроен большой праздник. Наиминь сказала: «Руфь, пойди к Воозу и спроси его, не может ли он помочь выкупить землю, которую продал мой муж?» Руфь пошла. Воос очень хотел помочь Руфи и Наимине. «Но я должен сначала поговорить со старейшинами нашего города», — ответил он. Счастливая Руфь вернулась домой, неся большую корзину с зерном, которую дал ей Воос. На следующее утро Воос отправился к воротам города, чтобы поговорить обо всем со старейшинами. Тем понравилось предложение Вооза помочь Руфи и Наимине. Но по обычаям Израиля, Воос в таком случае должен был жениться на Руфи. Воос был счастлив, так как он полюбил Руфь, женщину из страны Моав. Теперь он мог жениться на ней, и она могла стать его любимой женой. Вскоре Воос женился на Руфи, и оба они были очень счастливы, так как и Руфь полюбила Вооза. А еще через некоторое время у них родился сын, которого назвали Авидом. Старая Наиминь тоже была счастлива. Теперь она жила вместе с Воозом и Руфью и нянчила маленького Авида. Когда Авид вырос и стал взрослым мужчиной, он женился, и у него родился сын. У того в свое время тоже родились сыновья, одного из которых назвали Давидом. Давид стал царем.

Израиля. А еще через много лет в роду Давида родился Спаситель наш, Иисус Христос.

Жил на планете обычный мальчишка. Сказки любил, игрушки и книжки. Да жаль, только бегать не мог по тропинкам. Море и лес знал по ярким картинкам. Сердечным пороком мальчишка родился, и в жизни его боль, уколы, больницы. А все, что за окнами, так нереально, и прятала мама взгляд свой печальный. Сыну рассказы о небе читала, о том, что детишек таких там немало, а с ними Иисус, самый лучший на свете, Он любит детей, и Его любят дети. А здесь, на земле, Он в сердцах обитает, у всех, кто Его пригласить пожелает, и взрослым, и детям становится близким, людям прощает любые ошибки. И мальчик всем сердцем любил Иисуса. Ему так хотелось однажды проснуться и там оказаться, где радости много, бежать к Иисусу небесной дорогой. Больное сердечко его замирало от счастья, что друга такого узнала. Раздвигались унылые стены палаты, и боль уходила незримо куда-то. Утром однажды, весенним и звонким, сел доктор один у постели ребенка. Операцию все же решился он делать, но слова потекли как-то очень несмело. «Мне сердечко твое посмотреть очень надо. Где-то есть там серьезная, видно, преграда. Может быть, я увижу, что нужно поправить, и пойму, как его биться ровно заставить». На слова эти мальчик светло улыбнулся и сказал: «Вы увидите там Иисуса. Он живет в моем сердце. Знаю это я твердо». И смутился от слов неожиданных доктор. Знал он, шансов совсем у ребенка немного. А мальчишка опять: «Вы увидите Бога». И слова эти доктору душу пронзили. Не стремился он Бога найти в этом мире. Был хорошим хирургом, но смерти бывали. Вот и этот ребенок жить будет едва ли. Доктор клапаны знал, все аорты, сосуды, но в сердце ни разу не видел Иисуса. Сон не шел ко врачу в этот сумрачный вечер, а душа трепетала, предчувствуя встречу. Задавал он вопросы в безмолвное небо, ждал ответы, как ждет голодающий хлеба. «Если, Господи, Ты существуешь на свете, почему умирают такие вот дети? Этот мальчик Тебе доверяет безмерно. Разве это, скажи, справедливо и верно?» Но вокруг тишина. Доктор выдохнул гневно. «Нет Тебя, Иисус, глух и слеп Ты, наверно. И мальчонка умрет, его вера пустая. Она никого, никого не спасает». Но дел неоконченных небо не знает, и к доктору ангела Бог посылает. И снится ему, а быть может не снится, край чудесный, и дети под Божьей десницей. Нет ни боли, ни слез, дети счастливы очень. Вместо солнца Христос, и совсем нет там ночи. Славу Богу поют люди в белых одеждах, те, кто здесь на земле верой жил и надеждой. Беседует доктор с самим Иисусом, и слова, как бальзам в сердце доктора, льются. Получает ответ на вопрос о ребенке. Говорит Иисус: «Заберу я ягненка». Свою миссию маленький мальчик исполнил. Он овцу возвратил ко мне в стадо Господне. Обниму его нежно, к груди прижимая, он об этом давно уже очень мечтает. На постели своей доктор утром проснулся. Знал, что теперь он овцой Иисуса. В свое сердце потоки впустил благодати, для него близким стал и понятным Создатель. Операцию сделали мальчику все же, но надежды, что жить будет, очень немного. Доктор в палату приходит к мальчишке, взгляд его видит светлый и чистый. Дрогнуло что-то внутри от вопроса: «Доктор, вы видели в сердце Иисуса?» Слезы сдержал еле-еле мужчина. «Да, мой родной, хорошо было видно. В сердце твоем Иисус обитает. Там потоки любви, без конца и без края.
Свет, что в сердце горит, и ко мне прикоснулся. Буду жить я теперь со Христом Иисусом. И мы встретимся там, где нет смерти и боли, где нет слез и печали, не будет где горя. Пробежимся легко по небесным дорогам. Ты и я будем жить там, где радости много.

Приветствую всех наших маленьких радиослушателей. Вот мы начинаем опять чтение нашего рассказа «Книга дедушки». Акробаты прибыли в Неон. Они расположились на прекрасном месте за городом и разместились в большом сарае, вмещавшем в себе цирк и театр. Намереваясь оставаться в древнем городе Юлия Цезаря, пока не иссякнет публика на их представлениях. Так, впрочем, они поступали всегда, прибывая в какой-нибудь город. Благодаря изобретательности хозяина и его удивительной организационной способности, труппа могла теперь разнообразить свои представления, превосходящие своим интересам заурядные фокусы уличных комедиантов. Хозяин умело применял к делу способности своих подчиненных, распределял между ними подходящие роли, некоторые же его комедии отличались пикантными и оригинальными сценами. Было 4 часа пополудню. Стоя посреди цирка с кнутом в руке, хозяин хлопанием кнута поощрял черного пони, на котором в это время Магдалина проделывала целый ряд опасных трюков. Лошадь и наездница, покрытые потом, уже выбивались из сил. Умоляющие взгляды Магдалины и ежеминутное фырканье пони просили о пощаде, но все было напрасно. Скачки через обручни не удавались, вызывая недовольство хозяина, и приходилось начинать все сначала. Ноги у Магдалины подгибались, голова кружилась. И в первый, может быть, раз с тех пор, как она практиковалась в школе верховой езды, она почувствовала страх. Она вдруг вскрикнула и, скользнув ногами по бокам пони, села на него верхом. Последний, которому уже изрядно надоело галоп, длившийся целый час, сразу же остановился, думая, что тренировка кончилась, но он ошибся. «Что это значит?» — вскричал хозяин голосом, которого Магдалина до сих пор еще не слышала. «Разве я дал вам условный знак для остановки?» «Я так устала, и мне так жарко!» — сказала Магдалина. «Я уверяю вас, сударь, что не могу больше держаться на лошади. Посмотрите!» И она разрядилась. Ей также нужен отдых. «Скажите, пожалуйста, барышня сегодня разленилась!» — произнес звонкий и насмешливый голос, раздавшийся у входа цирка. «Не подать ли барышне лимонаду? Я думаю, придется ей помочь сойти с лошади». Магдалина подняла глаза и увидела Циску, праздно стоящую у двери. Красная зависть, спускавшаяся за нею, являлась блестящей декорацией для этого дышащего здоровьем лица. Ее высокомерный, в то же время ироничный взгляд был устремлен на хозяина. Последний, кусая себе губы, сделал нетерпеливое движение. «Все это глупости!» — гневно закричал он. «Вы не сделали ни одного удачного прыжка! И хотя бы вам пришлось заниматься этим еще 2 часа, вы должны этому научиться! Ну, живо, вперед!» При этих словах он изо всей силы щелкнул кнутом. Привыкшая к беспрекословному повиновению, лошадь дернулась и без колебания пустилась снова в опротивевший ей однообразный бег вокруг обозначенного ограниченного пространства. Но Магдалина, не привыкшая к подобному обращению, изнемогая от усталости, хотела приподняться, но, потеряв равновесие, чуть было не упала с лошади. Проклятие сорвалось с уст хозяина. Магдалина почувствовала, как длинный узкий ремень стегнул ее по плечам. Взрыв злорадного смеха раздался в ее ушах. Негодование и боль возвратили ей силы. Победив усталость и страх,
удерживая, готовые брызнуть из ее глаз слезы. Магдалина, собрав всю силу воли, несколько раз прекрасно выполнила новое упражнение, так дорого давшееся ей. «Ну, теперь уже лучше», — сказал хозяин помягчевшим тоном. «Но помни, дитя, я желаю, чтобы меня слушали всегда и во всем, и что я не допускаю никаких возражений. Я сам прекрасно знаю, кто что может исполнить». «На!» — сказал он вошедшему Беппо, кидая ему поводья лошади. «Уведи ее и хорошенько вытри». Магдалина молча ушла. Целая буря клокотала в ней. Она не смела высказать свои чувства. Детские души особенно сильно чувствуют несправедливость, потому что они еще не научились лгать. Как только Беппо окончил свое дело, которому он, несмотря на свою все растущую слабость, относился очень добросовестно, он разыскал Магдалину, и они вместе с Сиром сели в сторонке, чтобы почитать дедушкину книгу. Девочка читала ему ее теперь каждый день, и Беппо, слушая со все возрастающим интересом, он не делал замечаний, он молча слушал и размышлял о том, что слышал. Иногда Магдалина, удивленная его молчанием, поднимала голову, предполагая увидеть своего слушателя заснувшим, но устремленные на нее большие блестящие глаза живо выводили ее из этого заблуждения, и она прочитывала до конца начатую главу. Мало-помалу мысли начинали проясняться в голове покинутого бедного мальчика. Нежное и убедительное Слово Божие тронуло его душу. Он слышал Божий голос. Его сердце, жаждущее любви и счастья, незаметно раскрывалось для восприятия великих и торжественных истин жизни и смерти. Поистине, Евангелие в своей красноречивой простоте имеет более могущества, чтобы проникать в души и убеждать их, чем самые тонкие рассуждения величайших мыслей. В этот раз Магдалина была грустна. Она тихо села, подперла голову рукой и долго сидела неподвижно, забыв про дедушкину книгу. Беппо молча смотрел на нее. Он отчасти понимал, что происходит в душе девочки, так как присутствовал при конце сегодняшней тренировки. Увы, он слишком хорошо знал, что это было только предисловие ко многим подобным сценам. Он знал своего хозяина, и несмотря на относительную снисходительность, которую он проявлял к Магдалине, до сих пор мальчик был уверен, что все это не замедлит измениться к худшему. Вдруг Магдалина резко выпрямилась, и ее черные глаза горели негодованием. «Я ненавижу ее!» — воскликнула она, стиснув зубы. Беппо с удивлением посмотрел на нее. «Кого это?» — спросил он. «Циску, эту злую девчонку. Я теперь ее не могу. Это она заставила хозяина наказать меня, и наказать несправедливо. Я давно знаю, что она не любит меня. Я ей никогда не доверяла, а теперь я ее просто ненавижу», — прибавила она, сделав особое ударение на последнем слове. Чувство горечи, гнева и ненависти кипело в ее маленькой душе. «О, дедушка, что бы ты сказал, услышав эти слова от твоей маленькой Магды?» Беппо продолжал смотреть на нее. Никогда еще он не видел ее в таком состоянии. Выражение ее лица, обычно такое кроткое и чистое, испугало его, хотя он привык
к резким манерам и грубому языку. «Успокойся, Магдалина», — произнес он наконец. «Нет», — ответила она, вне себя от ярости. «Я не намерена успокаиваться. Она заставила бить меня. Я убила бы ее. Да, я хотела бы этого». «Молчи, Магдалина, не кричи так громко. Тебя могут услышать», — умолял Беппа. Но девочка была слишком взволнована, чтобы остановиться, и понадобилось более бы авторитетное вмешательство для ее успокоения, если бы мальчик вдруг не упал, схватившись рукой за сердце. Он мучительно задыхался. Жалость и сострадание к своему маленькому другу овладели Магдалиной. Гнев ее улегся. Растерянная стояла она перед Беппо, желая помочь ему и не знала, что ей делать. На этот раз приступ продолжался недолго. Вскоре мальчик начал дышать спокойнее. Он слабо улыбнулся стоявшей возле него Магдалине. «О, Беппо, я так сожалею! Это моя вина, что ты себя так плохо почувствовал!» Он тихонько покачал головой. «Теперь все прошло», — прошептал он. «Сядь и почитай мне что-нибудь, хорошо?» Магдалина подняла упавшую на землю книгу и открыла Евангелие от Луки. Все более и более дрожащим голосом прочла она вслух столь простой и трогательный рассказ о страданиях Христа. Беппа закрыл лицо руками, чтобы скрыть слезы, которые он был не в силах удержать. При чтении чудных слов «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» голос изменил маленький чтец, так как в ней заговорила совесть. Внутренний голос ей ясно повторял: «А ты? Простила ли ты? Разве ты не знаешь, что должна прощать?» И Магдалина устрашилась этого обвинительного голоса, потому что возмущение все еще занимало ее мысли. Она не хотела подчиниться голосу Божьему. Она снова принялась за чтение и так дочитала до конца 23 главу. Наступило молчание, продолжавшееся несколько минут. «О чем ты думаешь, Беппа?» — спросила, наконец, Магдалина. «О нем», — кротко ответил мальчик. «О ком? Об Иисусе?» «Да, я думаю о том, что Он так милосерд и благ. Мы Его никогда не сумеем достаточно любить». «Я нахожу», — сказала Магдалина, «что эти люди были страшно жестоки к Нему, и я не понимаю, как мог Он простить их». Прибавила она тихо. «Наверное, потому что Он любил их», задумчиво произнес Беппа. «Но я этого тоже не очень хорошо понимаю, ведь так трудно любить тех, которые нам делают зло. Но я думаю, что это можно в себе воспитать». «Ты думаешь, что это действительно возможно?» «Я не могу любить Циску». «Ты знаешь, я также ненавидел своего хозяина. Я часто желал ему всякого зла. Но с тех пор, как ты прочла мне историю Иисуса, и я много думал о всем прекрасном, о чем говорится в книге, с тех пор, как ты мне рассказывала о небе, куда мне так хочется попасть, у меня уже нет прежних злых чувств к хозяину. Я не могу этого тебе объяснить, но когда я вижу его таким алчным к наживе, когда я думаю, что он не знает ничего доброго и не будет с Иисусом, тогда мне становится очень жалко его. И я забываю всю его злость. Я думаю, что и Христос чувствовал нечто подобное. Как ты думаешь?» «Может быть», — ответила Магдалина, неуверенно. Она еще не совсем понимала эту истину, не дошла еще до порога того невидимого мира, который открывается душам, призванным войти туда.
тогда как Беппа чувствовал во сне прикосновение ангелов, о которых он думал теперь днем и ночью. Этот разговор смягчил сердце девочки. Она думала о словах Иисуса и о словах своего маленького друга. Глядя на старую книгу в черном переплете, она вспоминала дедушку, и это воспоминание отгоняло от ее сердца злые мысли. «Могу ли я простить Циску?» — спрашивала она себя, приступая вечером к молитве. «О Иисус, помоги мне! Я такая злая и так хочу сделаться доброй!» С тоской воскликнула она. И вдруг в ее сердце снова раздались слова. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» Она склонила голову и сложила руки. Иисус простил гораздо больше зла, чем зло, причиняемое мне Циской. Господи, и я хочу также простить Циске. Научи меня любить ее. Две слезы покатились по ее щекам, но когда она вставала с молитвы, большое бремя снялось с ее совести. Ее глаза засветились тихим светом. В эту минуту Циска вошла в их общую каморку. Столкнувшись в узком проходе с Магдалиной, она воскликнула: «Как ты еще не в постели, гадкая нищенка? Убирайся с моей дороги! Да поторопись! Не то я научу тебя, как становиться на моем пути!» Магдалина не произнесла ни слова. Она живо исчезла по своим тощим одеяльцам. Она была счастлива в эту минуту, потому что мир вошел в ее душу. На этом, дорогие мои радиослушатели, мы заканчиваем чтение книги «Книга дедушки». Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

и чтобы она, эта книга, она меняла ваши маленькие детские сердца. Пусть Господь вас благословит.

Дар твой малый Бог умножит, если слабый, Он поможет. Ты же встань, иди, весь о нем неси.

Дар твой малый Бог умножит, если слабый, Он поможет. Ты же встань, иди, весь о нем неси.

деревней Силом израильтяне построили храм Господу. Священником в то время был Илий, но он был уже стар. У священника было два сына, Офнии и Финиес. Но оба они не молились Богу и очень огорчали своим поведением отца. Однажды Илий, сидя у входа в храм, увидел, как в храм вошла молодая женщина. Войдя, она встала на колени и начала молиться. Ее губы шевелились, но Илий не слышал слов ее молитвы. Молитву слышал только Бог. Женщину звали Анной. Она была женой человека по имени Елкана. У Елкана было две жены. Вторую его жену звали Финанной. У Финаны были сыновья, и она постоянно насмехалась над Анной, у которой не было детей. Ежегодно Елкана приходил со своими женами в Силом, чтобы принести жертву Господу. В этом году он тоже пришел. Каждый раз в Силоме Елкана дарил своим женам много красивых вещей, и каждый раз Анна получала больше подарков, чем Финанна, так как Анна была любимой женой Елканы. Но все равно Анна грустила. Больше всего на свете она хотела сына. Поэтому, когда все ушли из храма, Анна вернулась, чтобы одной помолиться Господу. «Господи, — молила Анна, — дай мне сына, а я отдам его тебе на все дни его жизни». Несчастная женщина молила Бога о сыне и обещала отдать сына, если он родится, на службу в храм, чтобы мальчик стал слугой Господа. Илий, священник храма, никак не мог понять, почему женщина так долго не встает с колен. Он решил, что она пришла в храм пьяной и теперь никак не может подняться с земли. Поэтому, подойдя к Анне, Илий стал ругать ее. Анна рассказала ему, что она пришла помолиться и попросить Бога о сыне. Тронутый словами Анны, Илий сказал: «Иди с миром домой. Бог Израиля исполнит твою просьбу». Очень обрадовалась Анна, исполнит твою просьбу. Очень обрадовалась Анна, услышав эти слова. Через год

которая несколько лет назад просила Бога о сыне, сказала Анна старому Илью. Бог услышал меня. Я родила сына, и теперь я привела его в храм, чтобы он стал слугой Господа. И маленький Самуил вошел в храм. Теперь он во всем помогал старому Илью и другим священникам. Самуил очень любил Бога и верно служил ему. Оба же сына Илия, священники Офни и Финиес, вели себя плохо и много грешили. Илий часто пытался направить сыновей на путь истины, но сыновья не слушали его. Бог видел все это, и его очень огорчало поведение Офни и Финиеса. Но больше всего сердился Бог на то, что старый Илий не может справиться со своими сыновьями. И Бог решил наказать Илия и его сыновей.

Однажды вечером, когда старый Илий уже лег в кровать, Самуил услышал голос Бога. «Самуил! Самуил!» Мальчик подумал, что Илий зовет его, и побежал к нему. «Я пришел, ты звал меня?» – спросил мальчик. «Нет, я не звал тебя», – ответил Илий. «Иди и ложись спать». Но как только мальчик лег в кровать, он опять услышал голос. «Самуил! Самуил!» Мальчик опять побежал к Илию и опять спросил: «Ты звал меня?» «Нет», – ответил Илий. «Иди ложись». Мальчик лег, но опять услышал зовущий его голос. Самуил не знал голос Бога, и поэтому опять решил, что его зовет Илий. Когда в третий раз Самуил прибежал к Илию, старик понял, что это Господь зовет мальчика, и сказал: «Иди ложись, а когда Бог снова позовет тебя, скажи, говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Самуил пошел к себе и лег. И опять Бог позвал его: «Самуил! Самуил!» Встав на колени, мальчик ответил: «Говори, Господи, ибо слышит тебя раб твой». Теперь Бог начал разговор с Самуилом. Он рассказал мальчику, что накажет Илия и его сыновей за все их грехи. Наутро Самуилу очень не хотелось рассказывать Илию о словах Бога. Но он сам спросил мальчика: «Самуил, о чем говорил Бог с тобой ночью?» И мальчик рассказал Илию о том, что Бог решил покарать его и его сыновей. Илия ответил: «Он Господь, что ему угодно, пусть то он и делает». Илий знал, что он и его сыновья заслужили наказание. Через несколько лет Илий и его сыновья умерли. Самуил вырос, стал взрослым мужчиной, женился, и у него родились дети. Теперь он уже больше не был служителем храма. Бог дал ему новое задание. Самуил стал пророком. Теперь все, что Бог хотел сказать своему народу, он говорил Самуилу, а тот передавал слова Божьи народу. Израильтяне слушали Самуила, они знали, что он слуга Господа.

0: Слушай голос Божий, голос дорогой. Слушай без сомнения, Он всегда с тобой. Чтобы не боялся с Богом ничего и не сомневался, верил лишь в Него. Слушай голос чудный, в сердце Он твоем. Этот путь нетрудный, если с Ним вдвоем. Слушай, только слушай, выполняй наказ. Друг твой самый лучший, говорит сейчас. О любви, о дружбе, верности большой, о великой дружбе на земле родной. С Ним шагаем смело, с Ним не пропадем. На любое дело только с Ним пойдем.
1: Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.

0: Приветствую всех наших маленьких радиослушателей. Пусть Господь обильно благословит вас при чтении нашего рассказа «Книга дедушки». «Беппо», — спросила как-то своего друга Магдалина, «ты мне никогда ничего не рассказывал о своем детстве. Разве ты всегда жил с этой труппой?»
1: «Нет, но свои первые годы я помню мало. Я смутно помню, что жил на узкой темной улице большого города. Это был грязный и бедный район. У меня было много маленьких товарищей, таких же оборванных и невежественных, как я. Мы играли целыми днями на внутреннем дворе нашего дома.
0: Разве у тебя не было матери?»
1: «Нет», — грустно ответил Беппо. «Я даже не знаю имени своих родителей».
0: «Бедный Беппо», — воскликнула Магдалина, тронутая круглым сиротством своего друга. «С кем же ты жил?»
1: «Я жил у одной старухи, которая воспитала меня и многих других детей. Она посылала просить нас милостыню в лучшие кварталы города. А когда мы приносили недостаточно, то она била нас».
0: «А как назывался тот город?»
1: Немного подумав, Беппо ответил. «Я не могу вспомнить, знаю только, что там говорили по-французски, хотя я уже забыл свой родной язык. Там была гавань. Я помню, что любил смотреть на паруса судов, сверкавших на солнце. Там были также красивые церкви. Иногда воздух был прохладный, а иногда такой горячий, что я спал на белых мраморных ступеньках».
0: «Так значит, это было в Италии?» — убежденно сказала Магдалина.
1: «Может быть, думаю, что да.
0: А как же ты попал сюда?»
1: «Однажды к нам во двор пришел наш теперешний хозяин. Он долго разговаривал со старухой. Потом она подозвала нас, четверо или пятеро детей, и предоставила ему. Он тщательно посмотрел нас, приказал побегать и поскакать. Наконец, отсчитав старухе несколько монет, он взял меня за руки и увел, сказав, что отныне я принадлежу ему. Так как он не бил меня, мне было все равно, и я пошел с ним».
0: «Сколько тебе было тогда лет?»
1: «Приблизительно 5 или 6». В эту минуту повелительный голос позвал детей. Был час репетиции. Беппо поторопился к пони и привел их в цирк. Когда 2 часа спустя он пришел забрать пони, с которых от усталости уже валил пар, он сказал хозяину, собирая в руки поводья: «Хозяин, могу ли я показать Беречина, как ухаживать за лошадьми? Я думаю, что он будет это делать добросовестно». Хозяин вздрогнул и нахмурил брови.
0: «Что это значит, негодник? Опять на тебя напал олень?»
1: Беппо взглянул на хозяина своими большими честными глазами, сделавшимися еще больше с тех пор, как лицо его вытянулось и похудело от болезни.
0: «Вы же знаете, что это не так, хозяин», — ответил он спокойно.
1: «Но долго этого мне исполнять больше не придется. У меня не хватает сил».
0: «Хорошо», — проговорил нетерпеливо хозяин. «Позови Беречина и делай, что хочешь». И, повернувшись на каблуках, он удалился, насвистывая, чтобы придать себе важность, потому что в сущности он хорошо знал, что бедный Беппо не был лентяем и что удары кнута не могут вернуть ему сил. Беречина был молодой клоун, удивительно ловкий и гибкий. Никто не знал, откуда он был родом. Его сложение, лицо, даже звук голоса, все вместе взятое придавало ему вид прирожденного шута. И когда он появлялся на сцене, все равно как на голове или на ногах, тотчас раздавался оглушительный смех. Хозяин ценил его способности и почти никогда не обращался с ним грубо. Что же касается его товарищей, то
1: то они любили его за шутливый и в то же время кроткий характер. Он был весел от природы, уживчив и не способен причинить кому-либо зла. Беппа нежно любил своих лошадей. Уже в течение многих недель он мучился вопросом, кому оставить их на попечение. Он боялся, что они достанутся какому-нибудь грубому и, быть может, злому человеку. И, наконец, пришел к заключению, что только один Беречина заслуживал доверия. Собравшись с духом, он переговорил теперь об этом с Каспаро. На призыв Беппа клоун, спокойно лежавший в тени, ответил ему голосом Полишинеля. «Что тебе надо, голубчик? Подойди сюда, пожалуйста». После долгого кряхтания, которое должно было показать, как трудно ему подняться, клоун, переваливаясь с ноги на ногу, приблизился к Беппа. «К твоим услугам», — сказал он, прижимая руку к сердцу, и гримасничал. «Послушай, Беречина», — сказал Беппа, глядя ему прямо в глаза, «ты можешь на минуту стать серьезным и выслушать меня».
0: «Серьезным? Вот тебе и на!» «Нет никого серьезнее, чем я!» — вскричал клоун, кувыркаясь. «Говори, я слушаю тебя!»
1: Бэб познал его уже давно. Не обращая внимания на его шутки, он передал ему приказание хозяина ухаживать с ним вместе за лошадьми, пока... Тут Бэб остановился. Клоун вдруг перестал кувыркаться. «Я?» — воскликнул он. «Чтобы я сделался конюхом? Это занятие мне не подходит. Как тебе пришло в голову мне это предложить? Я и чистить-то их буду против шерсти, и привяжу их хвостом к яслям, так что они смогут смотреть на свой корм, не трогая его. Вот так шутка будет». И, держась за бока от смеха, клоун сел на землю, пока Беппа, наконец, не потерял терпения. «Послушай, Беречина, будь же благоразумным. Посмотри на бедных животных, с них пот льет градом. Нельзя их заставлять так долго ждать. Пойдем в фургон. Ты поможешь мне обтереть их, и я тебе все расскажу». В тоне Беппа было что-то кроткая и в то же время твердая, не допускающая противоречия. Беречина замолчал и последовал за ним. Когда они пришли в походную конюшню, Беппа принялся за дело, но он так дрожал от слабости, что едва мог справиться с работой. Его короткое быстрое дыхание и холодный пот, струившийся по вискам, свидетельствовал об упадке сил. Беречина молча смотрел на него минуту, затем, взяв горсть соломы, легонько отстранил своего товарища, сказав ему уже совсем другим тоном: «Уходи, малыш, ты слишком слаб для этой работы, предоставь ее мне, уж поверь, твои любимцы никогда не были так хорошо вытерты, как вытер их я». «Теперь ты видишь», — отвечал Беппа, слабо улыбаясь, — «что я был прав, взяв тебя заместителем. Я ведь знал, что мои лошади попадут в хорошие руки». Беречина продолжал свою работу с энергией, какой в нем никто и не подозревал, видя его лениво растянувшуюся под деревом. Он пересыпал свою работу замечаниями, то дружескими, то комическими, обращаясь с ними поочередно то к Беппа, то к лошадям, которые смотрели на него, подрагивая под незнакомой рукой. «Эти кони — премилые животные», — сказал клоун, удостоверившись, что никаких следов сырости не оставалось на их шелковой и тонкой шерсти, а что они никогда не лягаются. «Этого нечего опасаться. Они никогда не сердятся, если с ними ласково обходиться. Но если к ним относиться грубо и небрежно, я за них не ручаюсь. они гордые животные».
0: «Бедняжки мои!» — прибавил Беппа, поглаживая своими исхудалыми руками длинную, холеную гриву черного пони. «Они меня так хорошо знали! Мы любили друг друга! Вы будьте умниками!»
1: «Сбери чина! Не правда ли? Он очень добрый, и когда меня не станет, он будет хорошо о вас заботиться!»
0: Непрошенная слеза блеснула в глазах клоуна, но он скрыл ее очередной гримасой. Маленькая желошадка, к которой обращался Беппа, навострила свои тонкие уши, как бы стараясь лучше вслушаться в слова своего друга, расширяя ноздри и издавая сдержанное ржание.
1: «Эти животные, — сказал Беречина, — чувствуют совсем как мы. Их не следует ни презирать, ни мучить. Я понимаю, что к ним можно привязаться».
0: «Да», — ответил Беппа, — «у тебя доброе сердце, Беречина, поэтому я и хотел перед своим уходом передать их именно тебе».
1: «Перед своим уходом? Что ты хочешь сказать этим?»
0: И клоун, наполнившийся сеном ясли, вдруг остановился.
1: «Ты это хорошо знаешь», — спокойно ответил Беппа. «Разве у меня здоровый вид?»
0: «Не особенно здоровый, конечно, это верно, но со временем и при хорошем уходе...»
1: Тут Беречина в смущении остановился.
0: «Время не принесет мне никакой пользы, уход...» На этом слове Беппа сделал особое ударение. «Ухода здесь ждать нечего».
1: «Нет, Беречина, я себя не убаюкиваю надеждами. Скоро я уйду из этого мира, и я рад этому», — прибавил он.
0: «Преоригинально!» — воскликнул клоун. «Он рад этому! Слыханное ли дело?»
1: «Разве ты думаешь, что я был счастлив?» — спросил Беппа. «Жизнь мне ничего не дала, ни радостей, ни привязанностей, и я теперь был бы в отчаянии, если б Бог не жалился надо мной. Он дал мне узнать об Иисусе и о небе, и я верю, что попаду туда», — продолжал он с короткой улыбкой. Клоун стал совсем серьезным.
0: «Я в этом немного не понимаю», — сказал он, качая головой. «Наши лошади в порядке. Пойдем под навес фургона, и ты мне там об этом расскажешь, хорошо?»
1: Мальчики уселись. Один, свесив ноги, поместился на перилах, другой у двери. Затем Беппа рассказал в нескольких словах историю последних недель и поведал клоуну чудное повествование, содержавшееся в книге дедушки. Он окончил свой рассказ, повторил, что он счастлив, идя к Иисусу. Уходя от него, Беречина был задумчив. «Однако это интересно», — говорил он самому себе. «Жить ему остается, быть может, не более 3 недель. И однако я охотно поменялся бы с ним. Да, это так. Ведь рано или поздно непременно придется сделать этот скачок. И тогда...»
0: «Ах, Беречина, бедный клоун, не перед тобой одним встает написанный огненными буквами вопрос. А что тогда?
1: Но если твоя душа жаждет и алчит, тот, кто ее сотворил бессмертной и чистой, не оставит ее без ответа».
0: На этом, дорогие детки, сегодня мы прекращаем чтение книги «Книга дедушки». Слушайте нас завтра в это же самое время. До встречи!

Дедушки, бабушки, папы и мамы, нам на каникулы нужно идти. Много мы встретим неправды, обмана и искушений на нашем пути. В жизни бороться со злом мало силы, нам не видны часто сети врага. Те, что прикрыты за маской красивой, может ступить туда наша нога. И потихоньку враг незаметно хочет увлечь на широкий свой путь. Там безошибочно, четко и метко вечность ужасную душу столкнуть. Вот почему мы сегодня вас просим, не забывайте молиться о нас. Каждый из вас фимиам пусть возносит к Богу о детках, о школьниках нас. В тихих молитвах вы вспомните ваших Катю и Сашу, и Лилю с Наташей, Соню, Андрея, а также Сергея, Таню и Диму, и всех вместе с ними. Чтобы могли мы с неправдой бороться, чтоб искушения могли побеждать, свет через нас Иисуса пусть льется, всем разливая Христа благодать. Ваши молитвы не будут напрасны, слезы, как капля росы для цветов. Благоухание их в школьных классах много дадут жизни добрых плодов. Знаем, что очень уж близко то время, церковь земли Иисус позовет. Всех Он возьмет к себе любящих, верных, кто не нарушил священный обет. Пусть же нам ваши молитвы помогут в жизни пройти путь Христов, чтобы нести свет спасения многим, каждый из нас мог сказать: «Я готов».

На четвертом этаже, в доме номер 8, года 2 живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода, вместе в школу ходим, и каникулы всегда мы вдвоем проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.

Шли годы. Самуил состарился. В течение многих лет говорил он израильтянам, как они должны служить Богу. Люди слушали его, но тем не менее часто грешили. И вот однажды израильтяне пришли к старому Самуилу и сказали: «У каждого народа есть свой царь, и мы тоже хотим иметь царя». «Вам не нужен царь», — ответил огорченный их словами Самуил. «Бог ваш царь». Но Бог сказал Самуилу: «Я дам народу царя. Скажи об этом людям». Однажды два человека шли по дороге в город Рамафаин. Один из них был очень высокий юноша, и звали его Саул. Другой был слугой отца Саула. Оба они искали осла, который пропал из стада отца Саула. «Мы должны пойти и спросить Самуила, не знает ли он, где нам искать осла», — предложил слуга. Саулу понравилась эта идея, и они направились к дому Самуила. Самуилу же ночью Бог сказал: «Я пришлю тебе человека, который должен стать царем Израиля». Поэтому, когда Саул со слугой пришли к Самуилу, тот встретил их словами: «Вам не надо больше искать осла. Он уже нашелся. Пойдемте вместе со мной к столу». Во время еды Саул получал самые большие и вкусные куски мяса. Юноша никак не мог понять, почему Самуил так добр к нему. На следующее утро Саул отправился назад домой. Самуил пошел вместе с ним, неся в руках сосуд с маслом. По дороге Самуил сказал: «Саул, скажи слуге, чтобы он шел вперед». Оставшись наедине с Саулом, Самуил открыл сосуд с маслом, велел юноше нагнуться и вылил ему на голову масло. «Господь помазывает тебя в правители Израиля», — сказал Самуил юноше и поцеловал его в лоб. Так Саул стал первым царем Израиля. Прошло время. Саул все еще работал в поле отца. Ведь никто, кроме Самуила, не знал, что Саул стал царем Израиля. Но вот однажды Самуил созвал всех мужчин Израиля. Господь должен был указать народу их царя. Саул со своим отцом тоже пришел. И когда все собрались, Бог указал на Саула. Все хотели посмотреть на царя, но скромный Саул так смутился, что спрятался среди телег, и никто не мог найти его. Тогда Самуил спросил Бога: «Придет ли Саул еще сюда?» И Бог ответил: «Саул спрятался среди телег». Когда Саула нашли и привели к Самуилу, все увидели, какой Саул красивый и сильный. Обрадованные люди закричали: «Да здравствует царь!» Несмотря на то, что теперь все знали, что Саул их царь, юноша все равно продолжал жить в доме отца и работать на поле. Только несколько храбрецов пошло вместе с ним, которых послал Бог. Это были первые солдаты Саула.

Через некоторое время враги захватили Израиль. Саул узнал об этом. Господь сделал Саула сильным и смелым, чтобы он смог защитить народ Израиля от завоевателей. Саул позвал к себе своих людей и велел им идти созывать со всей страны мужчин на борьбу с врагами. Когда все собрались, Саул повел своих солдат в бой и разбил врага на голову. Враги в панике бросились бежать, а счастливые израильтяне вместе с Саулом радовались своей победе. В честь победы был устроен большой праздник, и все принесли жертву Богу. Ведь это Бог помог Саулу разбить врагов. Но, к сожалению, Саул не всем сердцем служил Богу. Иногда он делал не так, как говорил ему Бог, а как ему самому этого хотелось. Старый Самуил очень огорчался, что царь так плохо служит Богу. Но Бог сказал Самуилу: «Не печалься о Сауле. Я дам народу Израиля другого царя».

0: свою сестру и милую меня встречала с ощущением моя семья. И поправляя стёгиное одеяльце, искали дружно, как же мне не новаться. Я очень счастлива расти в моей семье. Здесь папа с мамой об Иисусе рассказали мне. И что касается вопросов воспитания, то сам Христос всем нам пример для подражания. А что такое, собственно, для нас семья? Лишь папа с мамой, дочери и сыновья? Нет, мы покажем вам сегодня на примерах, настолько ценность ее велика размера.
1: Семья – это значит, что мамочке нашей проснуться приходится чуточку раньше, чтоб сердце свое на день новый настроить еще и всем завтрак успеть приготовить.
2: Семья – это сонное-сонное утро. Ни в школу, ни в сад не спешим мы как будто. Но стоит лишь папе в дверях появиться, несемся скорее собираться, как птица.
1: Семья, когда утром в совместной молитве к Спасителю искренним сердцем приникли, за отдых ночной принося благодарность и просьбу в дне новом послать свою благость.
2: Семья – это рост, каждый в ней занят делом. Это помочь, подбодрить, коль не смелый, приостановить иногда и направить, ошибки найти, подсказать.

0: сказать и исправить. А после работ можно уединиться, поспать, почитать, отдохнуть, помолиться. Все тихий час любят в семье, понимая, что в эти минуты семья отдыхает.
1: Ну что, отдохнули? Теперь мы играем, смеемся в победах. Когда проиграли, мы учимся не обижаться, не злиться и правильно к ближним своим относиться.
0: Не просто приходится папе и маме порой сдавать на терпение экзамен. Семья – это много молитв на коленях, чтоб силы и мудрость иметь на ступенях.
1: В семье мама деткам рецепты расскажет, как вкусный пирог приготовить покажет, даст каждому скалку, повяжет передник, забудет проказы свои, даже вредный.
0: Семья – это детям в ответ улыбаться, любя обнимать их почаще стараться, и папочке, радостно встретив с работы, пирог испеченный поставит заботой.
1: За ужином радостями поделиться, услышать друг друга, чуть-чуть похвалиться, убрать со стола дружно вместе посуду, собрать все игрушки без лишних не буду. А после, спокойно усевшись в кроватках, библейский рассказ вновь открыт по закладке, увидеть Иисуса сквозь тысячелетий и то, как спешат к Нему взрослые дети.
0: Семья – это вместе спешить к Иисусу, спешить, когда радость и когда грустно, спешить в час вечерний или с утренним солнцем, пошире раскрывшись сердечек оконца. Семья – это и отче наш в один голос, в снопочек собрался каждого колос.
2: Что скажете, будет приятно Богу смотреть на такую семью по итогу?

Сегодня я рада приветствовать всех наших радиослушателей при чтении книги «Книга дедушки». Тихо прошли жаркие летние дни, труппа уехала из Неона. С короткими остановками передвигалась она из города в город, из деревни в деревню, по берегу Женевского озера, столь часто воспетого поэтами и столь любимого его прибрежными жителями. Беппа не покидал более своего жалкого помещения. В лошадином фургоне оно занимало узкое пространство, где хранилась солома для подстилки лошадям, служившая ему тюфяком. Свет проникал в этот уголок лишь через маленькое окно и через дверь, которую Беппа оставлял день и ночь открытой. Нуждаясь в воздухе, здесь он проводил долгие часы в одиночестве. Полулежа он провожал взором проходивших мимо него товарищей, маленьких птичек, порхавших с ветки на ветку, а особенно он любовался залитым вечерней зарей, пурпурным небом или же сверкавшими на солнце снежными Альпами и прозрачными голубыми водами озера. Все это говорило Беппо о величии, о любви и благости того отца, которому он так жаждал уйти. А что же делала наша маленькая Магдалина? Она, бедняжка, не была весела. У нее было одно желание — находиться около Беппо. Но это ей удавалось редко, потому что подстрекаемый Циской хозяин всегда придумывал для нее какое-либо дело. Несмотря на это, лишь только выпадала свободная минута, она спешила к своему другу, принося с собой драгоценную книгу. Однажды в августе после обеда было особенно душно и жарко. Чтобы иметь больше воздуха, Беппа сел возле самой двери и, прислонясь спиной к столу соломы, сидел неподвижно и задумчиво глядел вдаль. Прозрачный цвет его лица, ужасавшая всех худоба, короткое прерывистое дыхание достаточно ясно свидетельствовало о быстром развитии болезни. Послышались шаги, и у фургона появилась Магдалина, вся красная и запыханная. «О, Беппа! Я на так долго оставила тебя одного!» — воскликнула она. «Я уже давно хотела прийти к тебе, но пришлось проделывать прыжки бесконечно число раз. Хозяин был недоволен, и я так устала!» — прибавила она, опускаясь на пол возле Беппа. «Я больше не люблю ездить верхом. Мне всегда страшно, что меня начнут бить, если я не попаду в обруч». «Послушай, Магдалина, — тихо сказал Беппа, — хочешь сделать мне удовольствие? Даже два, если смогу. Так обещай мне, что ты не останешься в труппе, когда меня не будет». «О, Беппа! — воскликнула девочка, закрывая лицо руками. — Да, Магда, поверь мне, я говорю это для твоего же блага. В последнее время я долго думал об этом, и я чувствую, что тебе не следует оставаться с этими людьми. Ты их еще хорошо не знаешь, но чем больше ты их будешь узнавать, тем меньше ты их будешь уважать, и тем лучше поймешь меня. Я почти уверен, что твой дедушка не доверил бы тебя им. Когда я не знал эту книгу, я был тоже несчастлив здесь». «Но тогда я не сознавал, как сознаю теперь, что эта жизнь нехорошая, не такая, которую я хотел бы прожить. Для тебя же, как девочки, это еще хуже. У меня тоже нет желания с ними оставаться», — в смущении произнесла Магдалина. «Но что же мне делать? Куда идти?» «Это я не могу тебе сказать», — ответил Беппа, смутившись. «Но видишь ли, это выяснится. Господь Иисус позаботится о тебе. Он ведь всегда с нами. Обещай мне только, что ты воспользуешься первым удобным случаем, чтобы убежать отсюда. Тогда я буду спокойнее». «Обещаю это тебе», —
— серьезно произнесла Магдалина, тронутая заботой своего друга о ней. «К тому же, — продолжала она, — мне очень трудно выносить Циску. Она становится все придирчивее ко мне. И как я не молюсь, как не борюсь, чувствую, что ее не люблю. Я часто сержусь на нее, особенно если она смеется, когда хозяин меня бранит или бьет. Разве он бил тебя после того раза?» «Да», — мрачно ответила Магдалина, — «это несправедливо и жестоко». «Бедная», — сказал Беппа, — «ты не вынесешь долго такой жизни. Или ты сделаешься такой же хитрой и злой, как они? Нет, нет, уходи от них, как только представится для этого случай. А теперь, не почитаешь ли ты мне из твоей книги то место, где говорится о многих обителях? Я все утро заранее радовался, что это услышу». Магдалина открыла Евангелие от Иоанна и прочла из него всю 14 главу. Она читала ее медленно, тихим голосом, который несколько раз прерывался и дрожал при мысли о тех, которые определили ее, попав в эти обители, представлявшихся ей такими прекрасными, такими светлыми. Беб послушал молча. Когда же по окончании главы Магдалина замолчала, он спросил: «Магда, что передать от тебя твоей матери?» Пораженная этим неожиданным вопросом, девочка залилась слезами. Беппа взял ее дружески за руку. «Я не хотел тебе огорчить, — сказал он, — но я ведь скоро уйду. Может быть, Господь придет за мной ночью, и тогда мне не удастся тебя о чем-либо спросить. Расскажи маме и дедушке все, — сказала, рыдая, Магдалина. — Скажи им, что я их не забываю, и что я всегда буду стараться быть хорошей девочкой». «Как я их там узнаю?» — произнес Беппа задумчиво. «Ведь я их никогда не видел». Магдалина об этом не подумала. «Это правда», — ответила она, — «но, может быть, они нас видят и подойдут к тебе, чтобы справиться обо мне». «Да, или я могу спросить у Иисуса», — предложил Беппа. «Он наверняка их знает и укажет мне». Дети разговаривали, пока солнце не стало спускаться за горизонт. Это напомнило Магдалине, что пора готовиться к вечернему представлению. Но она не могла решиться уйти. Она стала на колени возле своего больного друга, не зная, как и чем она еще может помочь ему. «Я не могу покинуть тебя, Беппа», — прошептала она. «О, если бы хоть раз хозяин освободил меня от выступлений на сцене! У меня нет сил играть, когда я знаю, что ты здесь лежишь больной». «Ведь это не в первый раз», — сказал Беппа с ласковой улыбкой. «Не беспокойся обо мне, Магда. Иди исполнять свою работу, если ты не можешь от нее освободиться. Но если ты хочешь доставить мне удовольствие, оставь мне дедушкину книгу». «Но ведь ты не умеешь читать», — удивилась Магдалина. «Неважно. Я люблю на нее смотреть и просто держать в руках. Она говорит мне о Господе, и тогда мне не страшно». «Не страшно? Чего?» «Умереть», — прошептал Беппа. «Иногда, вспоминая, каким я был дурным, я начинаю думать, что мне почти немыслимо попасть на небо. Тогда я думаю о разбойнике, ты помнишь? Иисус простил его. Он и меня простит. Я чувствую это здесь», — прибавил он, кладя руки на сердце. «Но, глядя на книгу, я вспоминаю, что ты читала, и это помогает мне довериться Иисусу. И мне кажется, что Иисус около меня и говорит мне». «Что ты тут делаешь, Магдалина?» — в
вскричал Беречина, просунув голову во внутреннюю дверь, ведущую из конюшни пони в помещении Беппа. «Разве ты не слышала, как тебя звали? Я приготовлю лошадей, а ты поторопись накинуть на себя свои юбки. Иди скорее, если не хочешь иметь неприятностей». «Иду, иду!» — ответила испуганно Магдалина. «Прощай, Беппа, или скорее до свидания!» — сказала она, вставая. Он улыбнулся ей. «Прощай! Смотри, не забудь своего обещания!» Магдалина убежала. Дорогой она обернулась и помахала рукой. Грустно было у нее на душе в этот вечер. Какое-то предчувствие несчастья тяготило и давило сердце. «Ты сильно опоздала», — сказала Циска, заканчивая свой туалет. «Откуда это ты, девочка?» Магдалина не ответила. Она оделась так быстро и ловко, что была готова как раз к тому времени, когда подошла ей очередь выйти на сцену. Но, тем не менее, она была рассеяна и не исполнила своей роли с присущей ей точностью. Бедная девочка, она еще не научилась одевать маску и смеяться, когда слезы были готовы хлынуть из глаз. Не раз нахмуренные брови, с негодованием следившие за ней, Каспаро и незаметное предостережение подходившего к ней иногда клоуна возвращали ее к действительности. Наконец, хорошо ли, плохо ли, она закончила свою роль в маленькой импровизированной комедии. Затем она еще танцевала и исполнила несколько прыжков на черном пони. Представление вскоре кончилось, толпа разошлась, и Магда могла незаметно исчезнуть с площадки. Она поспешила к фургону Беппа прямо в своем костюме наездницы. Приблизившись к нему, она увидела мальчика все в том же полулежачем положении. Его лицо было обращено к небу. Исхудалые руки прижимали к груди маленькую книгу. Грозовые тучи, столь сгустившиеся днем атмосферу, теперь рассеялись. На чистом небе сияла луна. Легкий ветерок ласкал разгорячивые щеки девочки, когда она поднималась по ступенькам фургона. «Как ты себя чувствуешь, Беппа? Я не могла лечь спать, не пожелав тебе спокойной ночи. Ты не спишь?» Прибавила она, наклонившись к нему. Но мальчик ничего не отвечал. Магдалина вдруг с криком отшатнулась назад. На ее испуганный возглас прибежал Беречина, только что поставивший пони в фургон. «Что случилось?» Не говоря ни слова, Магдалина указала на бледное лицо Беппа, казавшееся еще бледнее от падавшего на него серебристого света луны. Беречина тотчас понял, в чем дело. «Бедный мальчик», — произнес он несвойственным ему тоном. «Все кончено», — прибавил он, тихонько положив руку на пальцы того, который, будучи лишен на земле домашнего очага, несколько минут назад вошел в отчий дом. «Разве он умер?» — едва слышно прошептала Магдалина. Прежде чем он успел ответить, раздался повелительный и раздраженный голос возле фургона. «Что там еще случилось? Неужели этот мальчик собьет с толку всех моих людей? Что ты тут делаешь, болтунья?» Злобно обратился хозяин к Магдалине. Тут заговорил Беречина. «Посмотрите, хозяин», — сказал он твердым и вместе с тем почтительным голосом. Хозяин взглянул. Гнев его улегся. Что же его так смягчило? Казалось, что Беппа спал спокойным сном. Его лицо приняло выражение неземного мира. Его уста улыбались. Весь он носил на себе отпечаток такого спокойствия, такого блаженства, что, глядя на него, хозяин проникся чувством невольного и почтительного страха.
Рыдания Магдалины привели его в себя. Он провел рукой по голове. «Надо будет объявить людям и завтра похоронить его», сказал он Беречина, который молча продолжал смотреть на своего товарища. «А ты, малышка, иди спать, давно пора», прибавил он, обратившись к Магдалине. «О, позвольте мне побыть здесь еще минутку», умоляюще сказала она. Он выразил свое согласие движением головы и удалился в задумчивости. Этот грубый и беспечный комендант думал об улыбке Беппа, улыбке таинственной и блаженной, непонятной ему и против его желания, преследовавшей его. Что же сделало мальчика таким счастливым при уходе из этого мира? Его бедного, заброшенного мальчишку, лишенного семьи, защиты, жившего нищим и умершего в одиночестве. Откуда у него это выражение покоя? Смущение овладело хозяином, и ночью во сне он все еще видел перед собой улыбку умершего Беппа. На другой день к вечеру в отдаленном углу кладбища соседнего маленького городка выкопали могилу. В нее был опущен простой гроб. Мальчик-подросток, небольшая девочка и собака были единственными участниками этой погребальной церемонии. Когда могильщик сравнял последние комья земли, девочка, опустившись на колени возле выросшего маленького бугорка, воскликнула, обливаясь слезами: «О, Беппа, Беппа, отчего ты не взял меня с собой? Я была бы так счастлива тоже умереть!» И она еще долго неутешно рыдала. «Пойдем, Магдалина!» Позвал ее Беречина, смягчив свой голос. «Успокойся! Бедняжку нельзя уже вернуть. Тебе же, думаю, нисколько не будет легче, если ты потонешь в слезах. Это несчастье, которому мы не можем помочь. Приходится только покориться». Магдалина ничего не ответила. Что она могла сказать? Медленно последовала она за своим спутником в цыганскому табору. Она чувствовала себя очень одинокой. В этот вечер она с еще большей любовью прижала к своему сердцу книгу дедушки, с которой была теперь связана и память о Беппе. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем чтение книги сегодня. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Господи Боже, мир нам пошли. Слава за то, что Тебя мы нашли. Слава за домик, что сыт и одет, вечной любовью Твоей согрет. Господи Боже, добрый Творец, папа сказал, что его Ты отец. Мама сказала, что жизнь Ты даешь. Боже наш добрый, когда Ты придешь? Ты наш отец, а мы Твои дети. Прими благодарность от всего сердца. Аминь.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное, примирить.

Самуил шел по дороге к городу Вифлеему и вел за собой на веревке корову. Все, кто видел его, думали: вот идет старый Самуил, чтобы принести жертву в Вифлееме. Но Самуил шел в Вифлеем не только для того, чтобы принести там жертву. Там, по велению Господа, он должен был найти нового царя Израиля. Поэтому у Самуила с собой был сосуд с маслом, чтобы помазать нового царя. В то время в Вифлееме жил человек по имени Иессей, сын Авида. Ты помнишь, что Авид был сыном Вооза и Руфи? Бог сказал Самуилу, что один из сыновей Иессея будет новым царем Израиля. Придя в Вифлеем, Самуил сказал жителям города: «Я пришел, чтобы принести жертву Богу, и вы все должны присутствовать при этом». И вот началось жертвоприношение. По обычаю Израиля, люди ели потом мясо жертвы. Когда все уже собрались есть, Самуил внезапно встал и подошел к Иессею и его семерым сыновьям. Самуил посмотрел на старшего сына и подумал: «Он будет новым царем Израиля». Но Бог сказал Самуилу: «Не смотри на то, что этот юноша такой высокий и сильный. Один я знаю все о нем. И я знаю, как он будет мне служить и как он будет мне послушен. Я не хочу, чтобы он стал новым царем Израиля». Среди остальных сыновей Иессея Бог тоже никого не выбрал в цари. Тогда Самуил спросил: «Иессей, есть ли у тебя еще сыновья?» «Да», — ответил отец. «Есть еще один, самый младший. Его нет здесь, он стережет стадо. Пошли за ним». «Мы не начнем есть без него», — сказал Самуил. Слуга Иессея побежал в поле за Давидом. Давид пас овец и играл на маленькой арфе, которая всегда была вместе с ним. Когда Давид играл на арфе, он одновременно пел песни о Боге. Давид был очень смелым. Однажды на стадо напал лев. Давид бросился на зверя и убил его. В другой раз на стадо напал медведь, и его убил Давид. Юноша любил и почитал Бога, поэтому Бог помогал ему. Когда слуга вместе с юношей прибежали в город, Иессей сказал: «Вот мой сын Давид». Самуил увидел перед собой красивого юношу. И в этот момент Самуил услышал голос Бога: «Возьми масло и вылей его на голову Давида. Он и есть новый царь Израиля». Царь Саул все чаще и чаще бывал грустным и сердитым. Бог перестал помогать Саулу, так как у царя стало злое сердце. Слуги царя решили развеселить его. Однажды они сказали ему: «Можно мы приведем к тебе кого-нибудь, кто умеет играть на арфе? Может быть, это развеселит тебя?» Саулу эта идея понравилась. Тогда один из слуг сказал: «Я знаю одного юношу. Он сын Иессея из Вифлеема. Он прекрасно играет на арфе». Саул послал слугу к Иессею: «Твой сын должен явиться к царю Саулу, чтобы развлечь его игрой на арфе». Быстро собрал Иессей подарки для царя. Тут был и козленок, и вкусный хлеб, и сосуд с вином. Все это Давид взял с собой. Давид остался жить в доме Саула. Когда царь начинал грустить и беспокоиться, Давид играл ему на арфе, и к Саулу опять возвращалось хорошее настроение. Но Саул, конечно же, не знал, что Давид — это новый царь Израиля.

Как Давид победил Голиафа. Снова филистимляне напали на Израиль. Саул созвал всех своих солдат и двинулся навстречу врагу. Обе армии остановились в боевой готовности на двух холмах, друг против друга, и только долина разделяла их. Каждое утро в долину выходил Голиаф, солдат из филистимской армии, и кричал израильтянам: «Кто хочет сразиться со мной?» Но все боялись огромного великана. На голове у него был тяжелый медный шлем, на груди медная кольчуга, а на ногах медные латы. В руках у Голиафа был медный щит и тяжелое копье. Конечно же, все израильтяне боялись его, и никто не осмеливался сразиться с великаном Голиафом. Среди израильских солдат были и братья Давида. А сам Давид, как самый младший, остался дома с отцом. Однажды Иессей сказал сыну: «Пойди и узнай, не случилось ли чего с твоими братьями?» Давид отправился в путь. Когда он пришел в лагерь, он увидел, что все солдаты заняты приготовлениями к бою. Давид нашел братьев и очень обрадовался, увидев, что с ними все в порядке. Затем юноша стал ходить по лагерю и услышал, о чем солдаты говорят между собой. Все они говорили о Голиафе и о том, как все они боятся его. В это время Голиаф опять вышел в долину и стал звать кого-нибудь из израильтян сразиться с ним. Увидев Голиафа, Давид спросил солдат: «Что будет тому, кто убьет этого филистимлянина?» И те ему ответили, что Саул обещал выдать свою дочь за победителя Голиафа и одарить его большими богатствами. В этот момент Голиаф стал насмехаться над израильтянами и над Богом Израиля. Этого Давид не мог выдержать и сказал: «Я сражусь с Голиафом». Солдаты привели Давида к царю Саулу. Саул, конечно же, узнал Давида, ведь юноша столько раз развлекал царя игрой на арфе, но он сделал вид, будто видит Давида впервые. «Я хочу сразиться с Голиафом», — сказал Давид Саулу. Он был уверен, что Господь поможет ему. Саул возразил юноше: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина. Ты еще юноша, а он опытный воин». Но Давид стоял на своем. Он рассказал царю, как он убил льва и медведя, когда те напали на стадо овец. «Я убью этого филистимлянина за то, что он насмехается над нами и над Богом. Бог поможет мне в этом», — настаивал Давид. «Хорошо, иди», — согласился Саул. «Я надеюсь, Бог поможет тебе». Затем Саул одел на юношу свой шлем, свою кольчугу и дал ему в руки тяжелый меч. «Нет», — сказал Давид, — «так я не могу двигаться. Все это слишком тяжелое для меня». И он быстро снял с себя все доспехи. Взяв свой пастушеский посох, Давид пошел к реке, набрал там 5 больших гладких камней, положил их в сумку, которая была прикреплена к его поясу. Кроме того, Давид взял свою прощу, из которой он очень хорошо умел метать камни. Когда овца далеко уходила от стада, Давид брал прощу, вкладывал туда камень и бросал в овцу. Он всегда попадал очень точно, и овца возвращалась. Взяв все необходимое, Давид пошел в долину на бой с Голиафом.

вида. Но Давид был еще быстрее. Он достал камень из сумки, положил его в пращу, раскрутил пращу вокруг руки и изо всех сил бросил камень в Голиафа. Камень просвистел в воздухе и вонзился в лоб Голиафа. Великан рухнул на землю. Сильный филистимлянин был убит. Израильтяне ликовали. А филистимляне бросились бежать. Без своего сильного Голиафа они не могли бороться против израильтян. Солдаты Саула бросились в погоню за врагами. Давид был вместе с остальными. Много филистимлян погибло в тот день. Вернувшись в лагерь, все праздновали победу. Один только Саул не радовался со всеми. Он думал, все видели, как Давид победил Голиафа. Давид вскоре сможет стать новым царем Израиля. Этого Саул не хотел. Но этого хотел Бог.

Сегодня пришло время продолжения чтения книги «Книга дедушки». «Сколько ты еще думаешь лежать, растянувшись, лентяйка?» — насмешливо спросила однажды Циска Магдалину, лежавшую на своей жесткой постели, с раненой при падении с лошади ногой. «Пока не выздоровею», — лаконично ответила девочка. «В таком случае это может долго продлиться. Ты уж найдешь способ притворяться больной. Неужели ты думаешь, что мне приятно оставаться здесь, ничего не делая? Я думаю, что ты охотнее будешь лежать, чем работать. Будь я хозяйка, я бы живо положила этому конец. Я знаю, что ты безжалостна». «Правда?» — сказала Циска, быстро повернувшись к говорившей. В ее глазах блеснула молния. «А я нахожу, что я слишком добра к тебе. У тебя счастье больше, чем ты его заслужила». Магдалина не ответила. Она повернулась к перегородке и постаралась подавить глубокий вздох. Жизнь представлялась ей суровой и безотрадной. Ее сердце сжималось от сознания полного одиночества. Тяжело в 10 лет не видеть около себя ни одного дружеского лица, не иметь возможности пожать дружелюбно протянутую руку, а встречать только равнодушие, ненависть, презрение и жестокость. Тогда как сердце нуждается в поддержке и любви. Бедная Магда. Со смертью Беппа ее жизнь сделалась еще безотраднее. Она больше не увлекалась ни своими играми, ни своими упражнениями. Даже пони более не интересовали ее. Хозяин часто бранил и бил ее. К тому же она имела глупость. Как выразился хозяин, при опасном прыжке упасть с лошади. И вот она лежит теперь, имея возле себя своего единственного друга Сиру, отказывавшегося покинуть девочку. Между тем, за ее раной ухаживали, потому что девочка была нужна акробатам. Юдив приходила утром и вечером перевязывать рану, но она ни разу не сказала девочке ни одного ласкового слова. Частые появления Циски раздражали Магдалину, потому что молодая девушка осыпала ее язвительными насмешками и всякого рода упреками. Терпение ребенка часто подвергалось тяжкому испытанию. Магдалина все чаще и чаще убеждалась в справедливости слов Беппа и мысленно твердо решилась при первой возможности исполнить его последнее желание. Циска только что окончила свой туалет. Переодевшись в блестящий костюм танцовщицы, золотые монетки бряцкали при каждом ее движении. Ее глаза сверкали из-под красной повязки, которой она завязала свои волосы. Она была красива в этом одеянии, и смуглая цыганка это хорошо сознавала. С гордой улыбкой она, наконец, отвернулась от висевшего на перегородке маленького зеркала, собираясь выходить, но, идя к выходу, наступила на лапу Сиру, и тот громко взвизгнул. «Гадкое животное!» — раздраженно вскричала Циска, сильно пнув его ногой. «Вечно у меня на дороге!» «Прекрати! Ты не имеешь никакого права его трогать! Это ты виновата, что он завизжал!» — вскричала Магдалина, протянув руку. У нее был вид, как будто она собиралась ударить Циску. «Что ты говоришь?» — взвизгнула та. «Я не имею права бить эту дрянную собаку! Как бы не так! Вот тебе за твою дерзость!» И она дала Магдалине звонкую пощечину. Затем, быстро открыв дверь, она вытолкнула из фургона собаку, не обращая внимания на ее рычание. «Ты злая, злая!» —
воскликнула Магдалина, побледнев от гнева. Не будучи в состоянии удержаться, она сыпала цыганку потоком бранных слов, на которые та ответила лишь презрительным смехом. Подобные сцены случались, увы, часто, и дня не проходило, чтобы Циска не вызывала Магдалину на ссору и не настраивала бы хозяина против нее. Не успела Магдалина прийти в себя от охватившего ею порыва гнева по поводу только что описанной сцены, как дверь фургона широко распахнулась и вошел Каспаро. Суровое выражение его лица не предвещало ничего доброго. «Ты все еще лежишь?» — сказала она резко. «Тебе давно пора выздороветь. Встань-ка, я хочу посмотреть, как ты ходишь». Магдалина не осмелилась возразить. Дрожа, она встала и сделала несколько шагов в узком пространстве. «По-моему, тебе гораздо лучше, лентяйка. Что еще мешает тебе взять снова свою работу?» «Но, — ответила девочка, — мне еще больно становиться на ногу. Я не могу еще на нее опираться». «Ну, это все отговорки. Завтра же явишься на тренировку. Я не намерен тебя кормить, пока ты не работаешь». И цыган ушел. Магдалина глубоко вздохнула и горько зарыдала. «Это все Циска!» — шептала она. «Это она сказала хозяину, что я поправилась. Но это неправда. Она такая злая. О, я не хочу оставаться здесь!» Сокрушаясь в одиночестве, она вдруг почувствовала холодное прикосновение к своей руке. Это был Сира, который проскользнул дверь за хозяином и теперь хотел ее утешить. «Это ты, мой бедный Сира! Я так тебя люблю!» — сказала Магдалина, обнимая большую голову собаки. «Что бы я без тебя здесь сделала? Но мы с тобой скоро уйдем от этих дурных людей, которые нас ненавидят, не правда ли?» Собака глядел на нее своими умными глазами, виляя в знак согласия хвостом и лизнув ей еще раз знак признательности руки, легла подле нее, как бы говоря: «Я тоже уж тебя не покину». Последующие дни были очень тяжелыми для Магдалины. Нога еще ее болела, но ее заставляли играть в комедиях. Ее освободили только от выполнения скачков на лошади, так как это было ей все же не под силу. Магдалина чувствовала себя все более одинокой, все более несчастной среди цыган. Беречина, правда, был добр к ней. Всякий раз при встрече он дружески с ней разговаривал, а при случае и оказывал маленькие услуги. Но легкомысленный, беспечный характер клоуна мешал Магдалине довериться ему. Кроме того, он был гораздо старше ее. И уже это одно служило препятствием к их сближению. А молодых людей труппы Магдалина инстинктивно сторонилась. Несмотря на всю свою молодость и неопытность, она не могла не возмущаться многими их выходками и разговорами. Первые впечатления, полученные в детстве, первые вложенные в сердце принципы, оставляют такие глубокие и прочные следы, что требуется много лет, чтобы их притупить или уничтожить. Магдалина всегда жила в сердце бедных, но честных людей. Этого она не могла забыть. Однако до сих пор она не подозревала комедиантов в нечестности. Она знала, что они резкие, грубые и даже жестокие, но хотя некоторые их приемы удивляли ее, она не думала, что они были ворами. Теперь же ее ожидало неприятное и неожиданное открытие на этот счет. Однажды вечером, когда нога ее еще не вполне зажила, было назначено большое представление на площади города Ивердана. После маленькой комедии Циска начала танцевать испанский танец. И когда публика, позабыв о восхищении,
все на свете любовалось дикой красотой молодой цыганки, ее грандиозными позами, ее гибкими и вкрадчивыми, как у кошки, движениями, Юдив, позвав Магдалину, велела ей начать обход публики с тарелкой для сбора платы за зрелище. Пока девочка, одетая в красивый костюм, красной шапочки обходила толпу, Юдив последовала за Магдой с равнодушным, как казалось, видом, и, пользуясь тем, что внимание зрителей было обращено на маленькую сборщицу, она с ловкостью профессионального карманника вытаскивала у людей различные вещи, такие как табакерки, носовые платки, кошельки. Когда Магдалина поднесла тарелку одному человеку, одетому в платье из материи домашнего ткачества, она увидела вдруг за его спиной Юдив. «Ах, да ты собираешь плату, малютка? Подожди», — сказал крестьянин на местном наречии. «У меня есть еще для тебя 10 сантимов». Говоря это, добряк порылся в кармане своего жилета и вытащил из него маленький кожаный кошелек. Открыв его, он высыпал несколько 5-франковых монет на ладонь, нашел между ними 20 сантимов, дал их ребенку и положил кошелек на место. Магдалина поблагодарила его и уже хотела продолжать сбор, как вдруг увидела, что Юдив сунула свою руку в карман крестьянина, чтобы вытащить кошелек. Девочка вскрикнула. Ее широко открытые, направленные на Юдив глаза привлекли всеобщее внимание. Все головы обратились в их сторону. С невозмутимым хладнокровием Юдив приблизилась к девочке. «Что случилось? У тебя, вероятно, опять заболела нога». Магдалина не могла выговорить ни слова. «Пойдем со мною», — сказала ей Юдив. «Я положу на твою рану мазь». И, взяв девочку за руку, она вывела ее из рядов зрителей. Затем выражение ее лица быстро изменилось. «Змея!» — прошептала она сквозь зубы. «Разве ты не могла помолчать? Еще не доставало, чтобы из твоего крика меня схватили жандармы. Так-то ты отплачиваешь за все добро, которое тебе сделали». «Но, — сказала Магдалина, дрожа, — ведь это воровство». «Да какое тебе до этого дело?» — резко ответила лукавая женщина. «Воровство — дурное дело», — решительно возразила девочка, поднимая на нее свои большие глаза. Перед этим чистым и ясным взглядом старуха была вынуждена опустить голову. Злость овладела ею. «Повтори-ка еще раз!» — вскричала она, тряся Магдалину за плечо. «Да», — сказала девочка, в порыве негодования, росшего по мере увеличения гнева Юдифи. «Я знаю, что это дурно. Дедушка мне всегда говорил, и мама тоже». Вместо ответа злая женщина дала Магдалине сильную пощечину. Она собиралась было дать еще и вторую, но Сира вдруг, очутившийся возле своей хозяйки, вонзил острые зубы в руку Мегеры. Только вмешательство Магдалины, испугавшейся смелости своей собаки, заставило Сиру выпустить руку старухи. Юдив позеленела от бешенства и боли. Она с ненавистью смотрела на девочку и, обматывая платком свою окровавленную руку, сказала: «Вам обоим это запомню. Ты узнаешь, что значит называть нас ворами». Она многое бы еще наговорила Магдалине, если бы последняя, не слушая ее, не взяла бы своей тарелки, чтобы продолжать работу. Ребенок старался, вопреки своему внутреннему состоянию, улыбаться и казаться веселым. Но потом, отнеся выручку хозяину, Магда бросилась на свою постель и долго плакала, уткнувшись лицом в бок последовавшему за ней Сиры. «Что со мной будет?» —
с тоской повторяла девочка. Завтра они, наверное, будут меня бить. И, конечно же, начнут мстить Сиру. О, если бы я знала, куда идти, что делать! Вдруг, среди отчаяния и одиночества, она как бы услышала голос в своем сердце, шептавший: «Мужайся, дочь моя, Господь усмотрит! Господь усмотрит!» Эти слова так часто повторял ее старый дедушка, всегда бодрый, всегда доверявшийся Богу. Когда Магдалина вспомнила о Боге, она сложила руки, склонила голову и помолилась со всей горячностью своего детского сердца. Несколько, утешенная в своем тяжком горе, она легла спать. «Конечно, Бог мне поможет», — думала она. «Он всегда это делает. Дедушка мне так говорил, и я верю этому». И она заснула с чувством, что она больше не одинока. Да, Бог оберегал ее, так как на другой день девочку не ожидали побои, ее оставили в покое. Правда, Юдив, мрачная и угрюмая, не разговаривала с ней. Даже хозяин не заговорил с ней о вчерашнем происшествии. Забыли ли они ее вчерашний протест? Девочка этого не знала. Она только понимала, что Отец Небесный печется о ней. К тому же в этот самый день походный цирк был разобран, и труппа покинула Ивердон, переходя с места на место вдоль Невшательского озера. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение книги «Книга дедушки». Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Жестокость — грех. Жора жохов жал жука. Жук жужжал, жа-жа-жа-жа. Жору стал отец ширить и сказал: хотят все жить. Жабы, птицы и жуки, обезьяны, червяки. Грех, жестокость и порок. Извлеки себе урок. Что посеешь, то пожнешь. Ничего не обойдешь.

Интересен мне вопрос, был ли маленьким Христос, как учился он ходить, что он начал говорить, и любил ли он гулять, и во что любил играть, был ли он отцу послушен, музыку какую слушал. Думаю, он добрым был, и в собрание ходил, дружелюбным быть старался, и, конечно, он не дрался. Младшим братьям помогал, иногда он уставал, но капризным, злобным не был, он всегда смотрел на небо. Он всегда молился Богу, только в нем искал подмогу. Если б мог тогда я жить, то хотел бы с ним дружить. Как желаю я, о Боже, на Иисуса быть похожим!

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки!
2: Это мы, ваши радио-друзья.
3: Дядюшка Дэн.
2: И тетушка Кэрол.
3: Снова с вами на полчаса, чтобы рассказать вам...
2: интересную...
3: и увлекательную историю.
2: У меня такое предчувствие, что сегодня ты приготовила для нас что-то особенное. Это правда?
3: Ой, дядюшка Дэн, ты всегда чувствуешь, когда я собираюсь рассказать что-нибудь необычное. Да, ты прав. Сегодняшняя история особенная. Я назову ее «Неугомонный доберман».

0: Боюсь, не было бы слишком поздно.
1: Доктор Аллерсон, вас зовут. Вызов по скорой помощи. Доктор Аллерсон, вас зовут по скорой помощи.
2: Надо думать, очередная авария. Когда же, наконец, люди научатся осторожнее водить машины?
3: Миссис Хупер?
4: Да.
3: Я мистер Гленн, управляющий местного отдела.
4: Да-да, я вас узнала. Чем могу быть полезна? Что-то связано с моим мужем? С Чаком?
3: Да, мы... У нас была сверхурочная работа, и мы задержались немного.
4: Он задержался в офисе. А когда же он собирается быть дома?
3: Видите ли, миссис Хупер, закончив работу, мы собрались возвращаться домой. Я забыл кое-что в офисе и пошел обратно. Когда же я вернулся, Чак уже уехал. Я сел в свою машину и вот через два квартала я увидел толпу. А когда я подъехал...
4: У него была авария?
3: Насколько я понял, какая-то машина выскочила перед машиной Чака и...
4: Его сильно поранило?
3: Скорая помощь отвезла его в больницу.
4: Значит, он жив?
3: Да, да.
4: Я пойду туда.
3: Конечно, конечно, я затем и пришел, чтобы отвезти вас в больницу, если вы не возражаете.
4: Я буду вам очень благодарна.
5: Доктор готов принять вас немедленно, миссис Хупер. Следуйте, пожалуйста, за мной.
3: А я лучше... Я подожду вас здесь.
4: Я была бы вам очень благодарна, мистер Гленн, если бы вы пошли со мной. Как он, доктор? Что с ним?
2: С вашим мужем все в порядке, миссис Хупер.
4: Могу ли я его увидеть сейчас?
2: Пожалуйста, присядьте, миссис
4: Хупер. Я хочу видеть мужа.
3: Миссис Хупер, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну вот, так-то лучше.
2: Ваш муж в порядке, миссис Хупер, но он получил серьезные ранения. Ранение головы, кровоизлияние мозга, моторно-двигательная функция нарушена. Вся левая сторона его тела совершенно парализована. Неминуемой опасности в данный момент нет, хотя я думаю, что он будет находиться в списке критических больных в течение нескольких недель, надо полагать. Но при хорошем уходе и с помощью необходимых терапевтических процедур у него есть хороший шанс на выздоровление.
4: Могу ли я его увидеть?
2: Нет. Не сейчас. Может быть, утром. Сейчас вам лучше всего вернуться домой и постараться отдохнуть.
3: Могу ли я чем-нибудь помочь?
2: Никто сейчас не может ничего сделать. Мы можем только ждать и молиться Богу.
4: Вы можете помочь мне, если хотите.
3: Конечно, конечно, чем угодно буду рад. Все, что угодно.
4: Да. Дюк. Нужно позаботиться о нем.
3: Дюк?
4: Да.
3: А, да, Чакова собака. Конечно, конечно, я прослежу, чтобы о нем позаботились. А между тем, мне кажется, что вам лучше всего послушаться доктора и пойти домой. Я вас отвезу.
2: Миссис Хупер, придите завтра, ну, где-нибудь днем. Может, вы сможете повидать своего мужа.
4: Это очень любезно с вашей стороны, мистер Гленн.
3: Ваш муж чрезвычайно ценный работник и хороший товарищ. Фирма очень высоко его ценит. Дюк, да. Чак часто говорил о нем, но я никогда его не видел. Я с удовольствием подержу его у себя, пока Чак не выйдет из больницы.
4: Вы снимаете квартиру?
3: Да.
4: Тогда вы не сможете держать Дюка. Он очень неугомонный пес. Самая неугомонная собака, которую я когда-либо видела. И самая огромная. Ему надо, по крайней мере, 2 акра, чтобы играть. Но я была бы вам очень благодарна за помощь, если бы вы отвезли его в собачий питомник на это время.
3: Он будет скучать о Чаке.
4: Да. И Чак будет скучать о нем. Это, без сомнения, его собака. А все.
6: Дни шли за днями, и Чак понемногу поправлялся. Наконец, началась физиотерапия. Но Чак едва отреагировал на прописанное ему терапевтическое лечение. В марте Чака выписали из больницы и доставили домой. Радость возвращения домой дала некоторые положительные результаты.
0: Как хорошо снова быть дома.
4: Чак.
0: Несмотря на то, что я прикован к кровати.
4: Ой, ты не прикован к кровати, Чак. С помощью прогулочного аппарата и других средств ты можешь подниматься с постели и передвигаться вокруг.
0: Нет, я боюсь ими пользоваться, когда тебя нет рядом.
4: О, я оставлю работу, и тогда мы с тобой сможем.
0: Ну да, конечно, мы сможем тогда умереть с голода.
4: Чак, можешь ты мне, хотя бы пообещать, что ты попробуешь подняться, делать упражнения и пользоваться аппаратом?
0: Нет.
4: Хотя бы попробовать.
0: Нет.
4: Чак, будет тебе хоть сколько-нибудь легче, если Дюк был бы здесь, а? Составить тебе компанию?
0: Дюк? Эх, старина Дюк. Mm-hmm. Я скучаю по нему, это правда.
4: А он скучает по тебе еще больше.
0: А он все еще в собачьем питомнике?
4: Да. Я могу попросить, чтобы его привезли домой немедленно.
0: Нет. Я не буду знать, что с ним делать целый день. Ведь я не в состоянии заботиться о нем.
4: Чак, а можешь ли ты помочь самому себе? Делать упражнения, пользоваться прогулочным аппаратом. Пожалуйста.
0: Марси.
4: Ради меня.
0: Я попробую.
6: Но Чаку не хватило духа и решимости делать все эти упражнения, и состояние его здоровья не улучшалось. Наконец, по настоянию доктора, Марси снова заговорила с Чаком о Дюке.
4: Да, дорогой мой, Дюк чувствует себя очень одиноким в питомнике. Иногда он

0: беспомощным. И я хочу, чтобы он меня видел стоящим. Помоги мне подняться, можешь?
1: Ну, конечно же. Вот. Ай, Чак. Вот он идет.
2: В течение нескольких секунд человек и собака молча смотрели друг на друга. Затем...
0: Дюк!
2: Дюк подпрыгнул в воздух, и все 50 фунтов его ударили Чака в грудь. Чак с трудом удержал равновесие, но все-таки удержал. Пес моментально сообразил, в каком состоянии находится его хозяин, и никогда больше не прыгал на Чака. С этой минуты Дюк устроился рядом с кроватью своего хозяина и оставался там в течение всего дня.
1: Дорогой, посмотри на Дюка. Он твоя защита. Я таким никогда не видела.
0: Да, мать.
1: Готова поклясться, он умрет на месте, охраняя тебя. Чак, ты должен им гордиться.
0: Марси, помоги мне лечь в постель.
2: Когда два живых существа часами смотрят друг на друга изо дня в день, и один из них не может двигаться, а другой говорить, то скука обязательно поселится между ними. Но вот однажды терпению Дюка пришел конец. Он поднялся пружинисто со своего места на полу. Дрожь предвкушения чего-то, напряженного ожидания пробегала по всему его телу.
0: Лежать, Дюк. Дюк, лежать. Дюк, я... Ах, Дюк. Бесполезно подсовывать свой холодный нос мне под локоть и подталкивать меня. Я просто-напросто не могу пойти с тобой гулять. Если тебе так уж охота, бегай по дому.
2: Но Дюк не сдавался. Каждый час он подходил к кровати своего хозяина, лаял и подталкивал его своим носом. Однажды вечером здоровая рука Чака упала случайно на ошейник Дюка с намерением попридержать его и успокоить. Моментально Дюк подпрыгнул, изъявив живую готовность, думая, что наконец-то его хозяин пойдет с ним на прогулку.
0: Ах, бедный Дюк. Тебе очень хочется пойти погулять, да? Да? А я... Марси! Марси! Можно тебя на минуточку?
1: Да, что тебе, дорогой?
0: Помоги мне подняться. Я хочу вылезти из кровати. Спокойно, Дюк. Он хочет, чтобы я пошел с ним гулять.
1: Смотри на него. Он весь дрожит от восторга.
0: Помоги мне.
1: Вот так. Вот. Ага. Ну, ты можешь сам стоять.
0: Держи меня под локоть. На всякий случай.
1: А что ты собираешься делать?
0: Как что? Пойти гулять с Дюком.
1: Гулять?
0: Да, да. Дай мне поводок.
1: Вот.
0: Так. Вот, видишь, я обвяжу поводок вокруг парализованной левой руки.
1: Осторожно.
0: Да, вот так. Так, теперь я наклонюсь немного вперед.
1: Ой, держи меня.
0: Держи, чтобы я не упал. А теперь я протащу мою правую ногу вперед.

0: Вот.
1: А моя левая нога тоже продвигается. Ты видишь, продвигается.
0: Ты сделал один шаг.
1: Да, да, да, вроде.
0: Ты посмотри на Дюка. Ну, пожалуйста, посмотри.
1: Он натянул поводок и ждет.
0: Он натянул поводок и ждет, чтобы ты сделал второй шаг.
1: Ладно, ладно, малышка Дюк. Полегоньку.
0: Ага.
1: Вот, вот еще один так называемый шаг.
0: А Дюк-то, он опять натянул поводок и сидит, ждет, пока ты сделаешь еще один шаг.
1: О, нет. Нет, Дюк, не сегодня.
0: Ой.
1: Я уже устал. Завтра, Дюк, завтра. Завтра я попробую еще раз.
0: Сегодня два шага, а завтра три.
2: На следующий день неугомонный пес начал приставать к своему хозяину с утра пораньше. Он зашел к Чаку со здоровой стороны, подтолкнул свой нос ему под локоть, а затем движением головы подбросил его руку. Чак протянул руку и схватил поводок.
1: Дай-ка мы попробуем сегодня без помощи Марси. Ну-ка, ну-ка. Потяни-ка поводок, Дюк. Тише, тише. Тише. Вот так. Так, это мне поможет выбраться из постели и встать на ноги. Ну-ка, тяни. О! Ага. Вот я и стою. Теперь, Дюк, я продвину мою правую ногу вперед. Вот так. А, сегодня это чуточку полегче, чем вчера. Ах, Дюк, Дюк. Ладно, ладно, Дюк. Мы теперь готовы сделать второй шаг. Продвинуть ногу вперед, а левая поволочется сама. Еще один шаг. Так. Продвинуть правую ногу. Вот так. А левая волочется сама. Третий шаг. Ну, Дюк, ты доволен? Марси сказал, что нам надо сделать три шага сегодня. Интересно, могу ли я сделать четвертый в качестве сюрприза для нее? Ой, я устал. Устал совершенно. Выбился из сил, но я все-таки попытаюсь. Окей, Дюк.
0: Четыре шага. Ой, Чак, я так за тебя рада. И все это сам, без посторонней помощи.
1: Почему? Почему Дюк мне помогал?
0: Ой, чудеса. Чудеса и все тут.
2: Затем началась серия до смешного крохотных задач. Две недели спустя парочка эта добралась до переднего крыльца. А вскоре соседи уже наблюдали ежедневную мученическую борьбу перед домом номер 251 на улице Мейплхерст. Они могли видеть, как по тротуару здоровый пес тянул искажающегося от боли человека шаг за шагом. Когда Марси увидела, что Дюк делал для ее мужа, она сообщила об этом доктору, и он прописал курс физической терапии с гантелями, блочными подъемниками и массажирующими ваннами.
3: Но самое главное, миссис Хупер.
0: Да.
3: Пусть ваш муж продолжает свои ежедневные прогулки с Дюком, но, пожалуйста, не забывайте, эти прогулки должны быть ограничены определенным количеством шагов в день.
0: Угу.
3: И возрастание их изо дня в день должно быть постепенным.
2: Но Дюку не передали слова доктора о том, что прогулки должны быть ограничены и возрастание должно быть постепенным. Он тащил своего хозяина вниз по улице все дальше и дальше. К 1 июня по городу прошел слух, что Дюк и Чак добрались до угла Мейплхерст и Вудворд. Ежедневный мацион продолжался почти час, выматывая как Чака, так и всех соседей. 4 января Чак сделал свой самый большой шаг. Он прошел несколько кварталов без сопровождения Дюка к офису своей фирмы.
4: Привет, ребята!
5: Привет, Чак!
6: Что ты здесь делаешь?
7: Может ли человек прийти в свой офис, не вызвав при этом суматохи?
8: Конечно же, Чак, мы рады тебя видеть. Присаживайся. У меня небольшое дельце, я быстренько его закончу и вернусь поболтать с тобой.
7: Поболтать? Я тут не со светским визитом. Я хочу, чтобы меня ввели в курс дел на сегодняшний день, с тем, чтобы я мог приступить к своим обязанностям.
8: Своим обязанностям?
7: На какое-то время это будет только час в день. Я могу использовать для работы пустой стол на складе.
2: Было созвано экстренное заседание правления, и Чаку было дано специальное разрешение работать час в день. 13 месяцев спустя, после того, как Чак начал работать полный рабочий день, он получил повышение. Его назначили региональным менеджером большого района, охватывающим 4,5 штата. Однажды к Хуперам пришли гости. Это было вечером, 12 октября.
0: Что это? Уж не авария ли это?
7: Дюк! Дюк! Где Дюк? На улице? Быстро сходи и посмотри, не он ли это?
9: Сейчас я схожу и посмотрю.
7: Что-то с Дюком. Его сбила машина. Вот что случилось. Я это чувствую. Я пойду к нему.
0: Чак, послушай, Дюк может сам о себе позаботиться. Он прекрасно знает, что...
7: Дюк! Дюк! Дюк.
0: Дюк.
7: Дюк, тебя сбили. Быстренько, кто-нибудь, отвезите его к ветеринару.
9: Я пойду.
0: Нет, пожалуйста, я сама его отвезу. Вы только позвоните ветеринару и скажите, что я везу Дюка.
7: Да.
2: Дюк прожил до 11 часов утра.
7: Дюк, друг мой. Дюк.
2: Люди, которые видели, сколько Чак и Дюк прошли вместе, шаг за шагом, одним заборным столбом дальше каждый день, эти люди теперь смотрели на одинокого человека, шагающим вдоль забора, каждый день, день за днем. И они спрашивали себя,
10: сколько он сумеет так продержаться?
11: Как далеко он пройдет сегодня?
12: Сможет ли он пройти до конца один?
2: На все эти вопросы пришел ответ, когда Чак получил письмо из главного офиса своей фирмы. Это был приказ, но сформулирован так, как будто в память о Дюке.
7: Прочти снова, Марси, этот параграф, этот специальный параграф.
0: В связи с вышесказанным и с тем, чтобы достичь наших целей шаг за шагом, Чарльз Купер Настоящим приказом назначается на должность заместителя заведующего отделом общенационального сбыта и продажи.
1: Шаг за шагом.
13: Знаешь что, тетушка Кэрол, я ошибался всю свою жизнь. Я думал, что доберманы очень злые собаки, ведь поэтому их и держат в качестве сторожевых собак.
14: Что ж, значит, ты ошибался. Вот тебе, к примеру, по крайней мере, один доберман, который очень заботился о своем хозяине, проявляя почти человеческую заботу о нем.
13: Да, я вижу. У них, как видно, были очень близкие отношения.
14: Так оно действительно и было. Собака Чака Хупера по имени Дюк была настоящей радостью в жизни Чака.
13: Похоже, что Дюк тоже очень своеобразный пес, преданный только одному человеку.
14: Они оба заботились друг о друге в течение долгого времени. И хотя Дюк не совсем понимал, что произошло с Чаком, он чувствовал, что что-то было не так. И с его помощью Чак, наконец, поднялся с постели.
13: И благодаря этому Чак смог преодолеть серьезнейшие проблемы и вернуться к нормальной жизни. В жизни столько много трудностей, которые нам приходится преодолевать.
14: Нам следует помнить стихи из Библии. В Евангелии от Иоанна, в главе 16, стих 33, говорится: «Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будет иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Всегда хорошо иметь в памяти стихи из Библии, когда приходят трудные времена. И один из лучших способов запомнить их – это с помощью наших бесплатных уроков Библии.
13: Все, что вам надо сделать для того, чтобы полностью насладиться этими уроками, которые, я уверен, доставят вам большое удовольствие, это обратиться к нам по электронной почте. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com. А сейчас нам пора с вами прощаться.
14: Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.
3: Это был час твоего рассказа.
14: Тетушка Кэрол
13: и дядюшка Дэн
14: прощаются с вами.
13: До новых встреч!

0: Когда приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник.
1: Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропуская. Не допускайте дня, что Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих.
0: Читайте Библию, читайте на рассвете или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета постанут близкими, желанными для вас.
1: Читайте Библию, ее святое слово научит вас, как свято в мире жить, как выбор сделать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
0: Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день, когда вам тяжело, когда вы одиноки, спешите к Библии по благодати сень.
1: Читайте Библию, когда из глаз рекою польются слезы вдруг и тронет мир души, читайте Библию, она вас успокоит и стол мучительных страданий заглушит.
0: Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий. Необъяснимые Он тайны объяснит. И сколько бы ни было вопросов сложных, на них отвечит Бог вам в шелестах страниц.
1: Читайте Библию, как в зеркале чудесном увидишь, мать, себя вы, без прикрас. Вас будет словом наставлять Отец Небесный, и совершенство Сына Своего Он даст.
0: Читайте Библию, не расставайтесь с нею. Она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склони свои колени. Пусть никогда глаза читать не устают.
1: Читайте Библию, и дьявольские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И что враг злобный для души не делал, защитой будут вам библейские слова.
0: Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценнее станет прелестей земных. И если мало вы прочли вчера, сегодня, намного более прочтите слов живых.
1: Читайте Библию, священные страницы. Читайте Библию, священные страницы. Читайте так, как алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой на свете книги нет.
0: Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша будет возрастать, чтоб волю Божью понимать. Читайте много, через Слово Божье вкушайте благодать.
1: Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь, чтоб вам ходить по духу научиться. Читайте Библию,
2: живого Бога речь. Аминь.

Блаженны миротворцы. Зачем приходил на землю Иисус Христос, как вы думаете? Я знаю, что на этот вопрос можно дать много ответов. Например, чтобы спасти людей, чтобы верующие в Него люди имели жизнь вечную, чтобы дать надежду тем, которые отчаялись, и радость тем, кто в печали. И все эти ответы правильны. Библия говорит, что Бог во Христе примирил с Собою весь мир. Иисус Христос пришел в этот мир и умер на кресте, чтобы вековечная вражда человека с Богом прекратилась. В Библии написано, что Бог не только весь мир с Собою примирил, но и нам, верующим в Него, вручил служение и примирение. Что это значит? Это значит, что мы от имени Бога должны всем людям говорить, что они тоже могут прийти к Богу и примириться с Ним. Он сделал все, чтобы иметь с людьми мир. Осталось только прийти к Нему и просить прощения за свои грехи, чтобы примириться с Ним. Это что касается нас и наших отношений с Богом. А как же обстоит дело с нашими отношениями с людьми, со всеми, с кем мы живем, учимся и играем? Господь Иисус учил нас молиться. Помните молитву «Отче наш»? В ней есть слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». О деньгах ли здесь идет речь? Я думаю, что нет. Здесь Иисус учит нас прощать. Он говорит, что Господь прощает согрешения наши, только если мы прощаем людям их согрешения против нас. Поэтому Господу так важно, чтобы мы помогали людям примириться с друг другом, ведь если они не примирятся друг с другом, то не смогут получить прощение у Бога. Конечно, помогая другим мириться или еще лучше вообще не ссориться, мы и сами не должны с кем-либо ссориться, а если случится, то как можно быстрее примириться? Первый шаг к примирению всегда самый трудный, но с Божьей помощью мы его должны делать всегда. Попросив прощения, примирившись, на душе становится так легко. Прямо чувствуешь на плече руку Небесного Отца, который с радостью говорит: «Молодец, мой сын, молодец, моя дочь».

Люди, служите друг другу, кротко прощайте, как дети. Станет легко и красиво жить нам на этой планете. Ссоры, раздоры забудьте, детской любовью дышите. Радость святая искрится в детских глазах, посмотрите. Радость святая и вера, жемчуга в мире дороже. Люди, служите друг другу, будьте грехам своим строже. В сердце вложите, как дети, слово великого Бога. Станет легко и приятно узкая в небо дорога.

Саул не любил Давида. Он знал, что Бог хочет сделать Давида новым царем Израиля. «Но этого не будет», — думал про себя Саул. «Я сам буду царствовать до своей смерти, а когда я умру, царем станет мой сын». Давид понимал, что Саул недолюбливает его. Кроме того, об этом рассказал ему и Иоанафан, сын Саула, с которым Давид очень подружился. «Мой отец хочет убить тебя, Давид», — сказал однажды Иоанафан. «Я попробую убедить его не делать этого». К счастью, на этот раз Саул послушался сына. Давид очень обрадовался, узнав, что Саул послушался Иоанафана. «Видимо, — говорил он, — царь не питает вражды ко мне». Часто теперь Саул бывал злым и сердитым. Царь знал, что Бог больше не помогает ему, что придет время, и Давид станет царем Израиля. Однажды, когда Саул сидел дома, Давид увидел, что царь очень грустен, и решил развлечь его игрой на арфе. Ведь раньше к царю всегда возвращалось хорошее настроение, когда он слышал прекрасную игру Давида. Но на этот раз, слушая игру Давида, Саул делался все мрачнее и мрачнее. Зло смотрел он на Давида и не слушал прекрасной музыки. Вдруг он схватил копье с острым наконечником и метнул в юношу. «Давид должен умереть», — подумал Саул. В последний момент Давид сумел уклониться, и копье вонзилось в стену рядом с ним. Увидев это, Давид бросился бежать от злого царя, который хотел его убить. Ночью Саул позвал к себе солдат, велел им идти к дому Давида и ждать там до утра, следя, чтобы Давид не ушел ночью из дому. Мелхола, жена Давида, увидела подходящих к дому солдат и сказала мужу: «Ты должен бежать, пока еще темно». Очень осторожно Мелхола открыла окно, и Давид бесшумно спустился на улицу. Затем он неслышно пробрался мимо солдат и ушел из города. Мелхола была очень хитрой женщиной. Когда Давид ушел, она взяла большую куклу, пошла в спальню и положила ее в постель Давида, аккуратно прикрыв ее одеялом. Затем она взяла овечью шкуру и положила ее на подушку, как будто это были волосы Давида. Наутро Саул велел привести к себе Давида. Солдаты вошли в дом Давида и сказали: «Царь ждет у себя Давида». «Мой муж болен», — ответила Мелхола. Вернувшись к Саулу, солдаты сказали ему, что Давид болен и не может прийти. «Принесите мне его в постели, чтобы я мог убить его», — закричал Саул. Солдаты опять побежали к дому Давида, но когда они вошли в спальню и сорвали с кровати одеяло, они увидели, что в постели лежит кукла, а на подушке не волосы Давида, а овечья шкура. Мелхола обманула Саула. Но знаешь ли ты, что Мелхола была дочерью Саула? Ах, как рассердился царь на свою дочь, узнав, что она помогла Давиду бежать. Быстро позвал Саул солдат и велел догнать Давида. Но Бог помогал Давиду и не давал Саулу убить его. Давид был не один. Много людей помогало Давиду скрываться от гнева злого Саула. Однажды Давид скрывался в лесу. Саул узнал об этом и пошел вместе со своими солдатами искать юношу. Иоанафан, друг Давида, тоже был с ними. Когда отряд вошел в лес, Иоанафан отделился от них и пошел сам искать Давида. Когда он его нашел, он сказал Давиду: «Не бойся, Бог охраняет тебя, Давид. Я знаю, что Бог сделает тебя царем Израиля, и я знаю, что мне царем не быть. Мой отец Саул тоже знает об этом, но он не хочет с этим смириться. Отцу никогда не удастся поймать тебя, ведь тебя охраняет сам Бог». И действительно, и на этот раз не удалось Саулу поймать Давида. В другой раз, когда Давид вместе со своими людьми прятался высоко в горах, Саул узнал об этом и бросился в погоню. Увидев вдалеке солдат Саула,
Давид со своими товарищами спрятался в одной из пещер. И случилось так, что Саул решил отдохнуть и зашел один в ту же самую пещеру, где прятался Давид и его люди. В пещере было очень темно, и Саул, не заметив никого, лег отдохнуть. «Давид», — стали тихо шептать его друзья, — «ты сейчас можешь убить Саула. Сам Бог позаботился об этом». «Нет», — ответил тот, — «я не сделаю этого. Я не могу убить человека, которого Бог выбрал царем Израиля». Очень тихо подошел Давид к спящему Саулу, вынул свой нож и отрезал у Саула край плаща. Затем он также бесшумно вернулся к товарищам. Через некоторое время Саул, проснувшись, вышел из пещеры. Но вдруг он услышал позади себя голос: «Мой повелитель!» Саул вздрогнул. Он узнал голос Давида. Обернувшись, Саул увидел Давида, стоящего у входа в пещеру. Юноша низко поклонился царю и сказал: «Почему ты хочешь убить меня? Ведь я же не желаю тебе ничего плохого». И Давид показал Саулу отрезанный кусок плаща. «Я отрезал его, когда ты спал. Я мог легко убить тебя, но ведь я не сделал этого», — продолжал юноша. Саул стоял потрясенный. Теперь он знал, что Давид намного лучше его. Ведь сам Саул гонялся за Давидом по всей стране, чтобы убить его, а Давид оставил его в живых. Смущенный Саул сказал: «Теперь я знаю, что ты не желаешь мне зла. И я знаю, что Бог хочет сделать тебя царем Израиля». Саул созвал своих солдат и отправился домой, обещав Давиду больше не преследовать его. Но он не сдержал своего обещания. Вновь и вновь пытался он захватить Давида в плен, но каждый раз его попытки оканчивались неудачей. Бог оберегал Давида. Прошло время. Саул умер. Израильский народ пришел к Давиду просить его стать царем Израиля, и Давид согласился. Ведь сам Бог выбрал его из всех остальных и сделал его правителем Израиля.

С помощью Божьей Давид стал царем Израиля. Израильтяне были очень рады этому и очень любили своего нового царя. Давид поселился в Иерусалиме, красивом городе, расположенном на холме. Для того, чтобы войти в город, надо было пройти через красивые тяжелые городские ворота. У Давида в Иерусалиме был прекрасный дворец. Новый царь Израиля мечтал отблагодарить Бога за то, что Бог помогал ему. Давид решил построить в Иерусалиме красивый храм, но Бог не хотел этого. Он хотел, чтобы храм в Иерусалиме построил сын Давида, когда станет царем. Тогда, позвав однажды своих слуг, Давид сказал: «Мы построим красивое святилище, перед ним будет алтарь, где священники будут приносить жертвы Господу. Но святилище не должно стоять пустым. В нем должен стоять ковчег, деревянный красивый ящик, обитый золотом. Ковчег же находился с давних пор не в старом святилище, а в доме священника, жившего недалеко от Иерусалима». Прошло время, и Бог разрешил перенести ковчег в Иерусалим. Счастливый Давид устроил большой праздник в честь перенесения ковчега. Все жители Иерусалима радовались этому событию. Вместе со своим царем они отправились за ковчегом, чтобы перенести его в свой город.

Когда процессия вошла в город, путь ее лежал мимо царского дворца. Мелхола стояла в этот момент у окна и видела, как ее муж Давид, распевая песни и приплясывая, шел впереди всех. Очень рассердилась Мелхола, что Давид не одел свои царские одежды и что он, как простой человек, идет по улице и пляшет вместе со всеми. Она считала, что царь всегда должен иметь царственный вид и быть одетым, как полагается царю. Но Давид не хотел этого. «Сегодня все должны смотреть на ковчег, а не на меня», – думал он. Наконец шествие подошло к святилищу, и священники осторожно перенесли туда ковчег. Затем на алтаре была принесена жертва Богу, а потом начался большой праздник. Давид раздал всем по большому куску мяса и по целому хлебу, чтобы даже самые бедные могли праздновать вместе со всеми. Вечером, когда праздник закончился, и Давид вернулся во дворец, Мелхола набросилась на него с упреками. «Почему ты не одел свои царские одежды? Почему ты танцевал, как самый простой человек на улице со всеми?» Давид очень рассердился на Мелхолу за эти слова и сказал: «Я танцевал в честь Бога». Бог же наказал Мелхолу. У нее так никогда и не было детей. Много лет правил Давид в Израиле. Не всегда поступки Давида нравились Богу. И под старость Давид понял, что совершил в жизни много плохого, и просил Господа простить ему его грехи. Бог простил Давида. Он знал, что Давид любит и почитает его. Когда Давид состарился, он объявил народу, что после его смерти царем Израиля станет его сын Соломон. Так хотел Бог. Через некоторое время Соломон стал правителем Израиля, а Давид умер. Теперь он всегда мог быть рядом с Богом на небесах. А спустя много-много лет в роду Давида родился Спаситель наш, Иисус Христос.

когда я молюсь, я прошу у Бога прощения за все, что я сделал неправильно. За то, что не слушался маму с папой. И иногда обижал своих братиков и сестричек.

Сегодня я рада приветствовать всех моих радиослушателей. И мы начинаем продолжение чтения рассказа «Книга дедушки». В один чудесный сентябрьский вечер по пыльной дороге, ведущей из города А в местечко Б, катились фургоны. Солнце уже почти исчезло за мрачным хребтом Юры, но оно еще бросало последние лучи на лазурные воды озера. При этом далекие снежные вершины гор оделись в пурпур и золото. Деревня притихла, как бы утомясь от сильной дневной жары, необыкновенной для осенней поры. Слышались лишь мерная поступь лошадей, тащившихся по дорожной пыли с опущенными головами, да изредка раздавалось щелканье кнута. Магдалина и Сира одиноко плелись пешком за фургонами. Даже не будучи уроженкой Швейцарии, девочка не могла налюбоваться чудной картиной, развернувшейся перед ней. Она наслаждалась ее прелестью, с радостью вдыхая освежающее веяние ветерка, пропитанное запахом скошенной травы и сосен. Она смотрела на озеро, на еще зеленевшие, несмотря на зной луга, на дубовый лес, стоявший справа и манивший к себе своей тенью и таинственностью. Она не могла оторвать глаз от сверкающей снегами горной цепи, окружившей озеро как бы бриллиантовым поясом и еще более подчеркивающей ее магическую красоту. Сама того не сознавая, Магдалина обладала художественной натурой. Она страстно любила природу и всегда чувствовала себя счастливее и спокойней в ее окружении. Лошади с трудом продвигались вперед вдоль дороги, окаймленные вишневыми деревьями. Становилось темно. Дорога шла незаметно в гору. Вдруг среди зелени показались коричневые и красные крыши нескольких домов. «Вот и деревня», — сказал хозяин, шедший во главе маленького каравана. «Здесь, конечно, большой выгоды нам не будет, но ввиду позднего времени мы расположимся здесь на ночь». Еще несколько оборотов колес и фургоны въехали в деревню, разделенную широкой улицей. Они проехали мимо фруктового сада, примыкавшего к господской усадьбе, ворота которой они тоже вскоре миновали. Затем хозяин увидел липу, посаженную посреди перекрестка и образовавшую там таким образом нечто вроде площади перед гостиницей, привлекавшей внимание путешественников своей белой лицевой стороной и зелеными ставнями. Здесь хозяин остановился и пошел узнать, где ему можно будет расположиться. Не особенно любезно ему указали на луг, расположенный у выхода из деревни около озера, смежный с красивой поляной, обсаженной чудными ореховыми деревьями. Почва была гладкая и удобная для походного цирка. Вскоре труппа устроилась на ночлег. Пока Юдив варила суп группе цыган, подошел добродушный на вид господин среднего возраста и с любопытством стал их разглядывать. Магдалина села в сторонке, она играла с Сиром, бросая ему маленькие сломанные веточки, камни и все, что ей попадало под руку, заставляя его все это приносить ей. Умное животное, прыгая, возвращалось к Магде с брошенными предметами. Незнакомец, по-видимому, заинтересовался этой игрой. Он следил за каждым движением собаки, явно любуясь ею. Между тем, хозяин налаживал цирк. Распряженные лошади свободно паслись на короткой и жесткой траве. Беречина с серьезным видом чистил своих пони, принес им воды и послал на ночь солому. Несколько мальчиков под предлогом оказания помощи толкались возле Юдифи, надеясь получить что-нибудь. Она развела большой огонь, над которым повесила на двух вбитых в землю кольях большой котел. Туда
вылила содержимое нескольких горошков и принялась всю эту смесь размешивать деревянной ложкой. Вечер проходил, как сотни других, пережитых Магдой с трупой. Наконец наступила ночь. Чудная осенняя ночь, прохладная, прозрачная, тихая. Цыганский табор представлял из себя живописное зрелище. Поддерживаемый все время маленькими помощниками Юдифи, огонь разгорался все ярче и ярче в темной ночи. Подобно фантастическим теням мужчины и женщины ходили взад и вперед перед огнем, освещавшим неровным светом их загорелые лица. Господин, наблюдавший за цыганами, сидел все на том же месте. Однако теперь он был не один. Все дети деревни, а их оказалось немало в местечке Б, собрались вокруг него. Они с удивлением смотрели на цыган, подталкивая друг друга локтями и смеясь всякий раз, когда Юдиф, поднимая вверх ложку, произносила, обращая к своим спутникам, отрывистые слова на незнакомом языке. Или же когда хозяин отдавал какое-либо приказание своим звонким и решительным голосом. Магдалина и Сира приблизились к походному лагерю. В ожидании ужина девочка села на одну из ступенек фургона, служившей ей спальней. Она была вне круга, освещенного пламенем костра, и потому оставалась незаметной. Но Сира, любивший тепло, улегся у огня и, моргая глазами с видом философа, вглядывался в пламя. Время от времени он, как бы находя, что огонь слишком жаркий, открывал свою красную пасть, глубоко вздыхал и отодвигался от костра, чтобы вскоре опять вернуться на свое место. Хотя все его недолюбливали, но все-таки оставляли в покое, и этим он был обязан своим белым острым зубам. Сидя на пне, хозяин весело разговаривал с цыской. Вдруг он услыхал обращенные к нему слова, заставившие его обернуться. «У вас чудная собака, друг мой!» Протяжно произнес незнакомец, о котором мы уже упоминали. Хозяин встал и недоверчиво, хотя и не без некоторого любопытства, поклонился незнакомцу. «Вы, видно, очень дорого цените вашу собаку». «Да, сударь, это редкое животное, и оно прекрасно обучено», — развязно ответил хозяин. «Вы не согласились бы продать ее?» Юдиф быстро взглянула на своего сына. Поняв ее многозначительный взгляд и убежденный, что Магдалины нет поблизости, он нагло ответил. «Почему нет? У меня есть другие собаки. Не такие, правда, хорошие, но не менее полезные. Если вы предложите за нее хорошую цену, я не прочь ее вам продать». «Сколько же вы за нее хотите?» Хозяин назначил высокую цену. Незнакомец немного поторговался для вида, и, наконец, они сошлись на цене в 50 франтов. «Могу я прямо сейчас взять собаку с собой?» – спросил покупатель. «Вы проводите меня до дому, и я заплачу вам деньги». Хозяин готов был согласиться, но его остановили два о чем-то горячо спорящих голоса. То были Магдалина, в страхе бросившаяся освобождать своего друга, и Циска, перехватившая ее на пути. У молодой цыганки была железная рука. Напрасно порывалась Магда вырваться от нее. «Отпусти меня! Это моя собака! Я не хочу ее продавать!» «Молчи, или я прибью тебя!» — кричала Циска. «Это тебе не касается!» Хозяин понял, что следует положить конец этой сцене, чтобы скрыть ее от незнакомца. Он встал так, чтобы заслонить с собой споривших девушек, и тихо сказал покупателю. «Одна маленькая девочка очень привязана к собаке, и так как она в эту минуту здесь, я не хотел бы причинить ей горе. Приходите завтра в 8 часов, и пока она будет занята выполнением своей роли на сцене нашего театра, я передам вам собаку или приведу ее к вам». «Хорошо», — сказал довольным тоном незнакомец. «Я вернусь завтра в 8 часов вечера». «Прощайте, мои милые», —
С этими словами он удалился. Тихим шагом, приласкав по дороге Сиру, позволившего себя погладить. Пока хозяин провожал незнакомца, Магдалине удалось наконец вырваться из рук Циски. Одним прыжком она очутилась между хозяином и собакой. Она была бледна, ее глаза метали молнии. «Вы не имеете права продавать Сиру! Он принадлежит мне!» — с твердостью произнесла она. «А кто тебе говорит, что я хочу продать?» — рассмеялся хозяин. «А разве ты не видишь, что барин ушел?» Магдалина не слышала конца разговора, поэтому она не знала, что и подумать. Ее инстинкт, однако, подсказывал ей не доверять хозяину. Она в нерешимости посмотрела на него. «Но вы мне обещаете не продавать его?» «Он не принадлежит вам». Хозяин пожал плечами и недружелюбно посмотрел на нее. «Ты забываешься, девочка», — сказал он свойственным ему резким голосом. «Помни, что вас обоих я взял к себе из милости, и что если твое злое животное позволяет себе рычать и кусаться, то я оставляю за собой право избавиться от него, не спрашивая на то твоего разрешения. Теперь убирайся и оставь меня в покое». «Да-да», — проворчала Юдив, — «и чем дальше, тем лучше». Злая женщина, она ничего не забыла. Магдалина поняла, что если ее оставили в покое на несколько дней, это не мешает им впоследствии выместить на ней злобу. Она ушла в сильном огорчении, держа Сиру за ошейник и опасаясь, что его у нее отнимут. «Больше он от меня не отойдет», — говорила она себе. «Я ни на минуту не выпущу его из виду». Несмотря на мучивший ее голод, она предпочла остаться на этот раз без супа. Беречина, проходивший мимо нее со своей порцией ужина, увидел ее сидящей за фургонами и обеими руками обнимавшей Сиру. Ее взгляд горел негодованием, губы были сжаты. Он остановился перед ней. «Разве ты забыла, что пора ужинать?» Девочка покачала головой. «Так чего же ты не идешь за супом? Не мучь себя! Так как из-за собаки, ведь этим ты горю не поможешь. Ты уверен, что хозяин не продаст ее старому господину?» Беречина, слышавший весь выше приведенный разговор, не знал, что сказать. Ему было жаль Магдалину, и в то же время он не хотел ее обманывать. «Не думай об этом и ешь суп», — сказал он наконец, ставя на колени ребенка свою красную глиняную миску. Магдалина с благодарностью посмотрела на него. «О, благодарю», — сказала она, — «а ты, Беречина, останешься без ужина». В ответ на это Беречина свистнул особым, свойственным его образом. «Ну, старуха даст мне еще несколько угодно порций супа. Она ко мне благоволит с тех пор, как я ей сказал, что она очень хорошо сохранилась для своих лет. Конечно, на самом деле я этого не нахожу», — прибавил клоун с комической гримасой, заставивший Магдалину засмеяться. «Но», — продолжал шутник, — «когда хочешь беречь свой желудок, необходимо быть в хороших отношениях с кухаркой. Ты еще не научилась этому, девочка, и поэтому тебе не везет. Это жаль, потому что ты маленькая девочка. Года через 3, — прибавил он, выразительно прицокивая, — ты сделаешься достойной соперницей той». Неизвестно, сколько еще времени продолжался бы говорить Беречина. Болтливость Беречина была, несомненно, одним из главных талантов клоуна. Если бы Магдалина не кончила свой ужин, не забыв поделиться им по-своему обыкновенно с Сиром, и не протянула бы Беречина пустую миску, еще раз поблагодарив его. «Хорошо, хорошо, не благодари столько раз. Я пойду загляну в котел», — сказал Беречина. «А ты, Магда», — продолжал он шепотом, — «береги свою собаку, особенно завтра вечером». Затем он ушел, посмотрев на нее выразительным взглядом. Оставшись одна, Магдалина предалась своим мыслям. Она столько пролила слез в течение своей короткой жизни, что они уже не текли так легко из ее глаз,
но беспокойство овладело ее сердцем. Она многое перенесла от акробатов. Пора было положить этому конец. Несправедливое отношение к ней хозяйки Юдифи много раз возмущало ее, но этот удар особенно поразил ее сердце. Ей предстояло потерять своего последнего друга. Этого она не могла допустить. Все ее существо протестовало при мысли покинуть верного друга дедушки, своего верного друга, отдав его незнакомому человеку, который, возможно, не будет его любить и не будет о нем заботиться. О нет, собака была для нее единственным сокровищем. Для этого же господина она не имела большого значения. Значит, Сира был бы несчастен. Да как она будет жить без него? Она даже подумать об этом боялась. Во что бы то ни стало, собаку следовало спасти. Но как? Это был трудный вопрос, который занимал все мысли маленькой Магдалины. Но решение не находилось. Девочка ясно сознавала только то, что у нее хотят отнять Сиру. Ничего другого не приходило ей на ум. Пришло время ложиться спать. Девочка уложила собаку возле себя. Несмотря на насмешки Циски, объявившей, что она не желает спать в соседстве, но когда молодая цыганка, сопровождая слова действием, хотела выгнать собаку из фургона, Магдалина вмиг загородила ей выход. «Не тронь его, Циска!» — сказала она спокойным голосом, в котором слышалась скрытая угроза. «Он тебе ничего не сделает. Оставь нас в покое только на одну ночь». Во взгляде ребенка было что-то, что поразило молодую девушку. Она почувствовала, что на этот раз лучше уступить. «Хорошо, на сегодня я согласна», — проворчала она наконец. «Но больше не смей приводить ее в мою комнату». Магдалина ничего не ответила. Она легла на свой тюфяк и обняла пуделя, прошептав: «Завтра, да, завтра, друг мой, мы не будем больше их стеснять нашим присутствием. Увы, где мы будем? Кто примет нас к себе?» И две крупные слезы скатились на шею Сири, который в знак утешения слизнул своим розовым языком щеку девочки. Магдалина долго не могла заснуть. Когда сон, наконец, смежил ее веки, кошмары не давали ей всю ночь покоя. Она почти обрадовалась наступлению утра, хотя действительность для нее была неутешительнее снов. Сира смотрел на нее весело и дружелюбно, виляя хвостом. «Я спасу тебя! Непременно спасу!» — шептала девочка ему на ухо. «Я ни за что не отдам тебя тому старому господину!» На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение нашего рассказа «Книга дедушки». Завтра мы опять встретимся и продолжим чтение. Оставайтесь с Богом! До встречи!

Молитва перед сном. Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель искренне, услышь с небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра, по желанию, на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с собой, Господь, не расставалась никогда. Чтоб за окном шумели топлые, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночью песни пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовный сил. Хочу, чтобы ты меня за шалости, за этот день, за все простил. Аминь.

Почему мы не слышим друг друга порой? И не можем понять боль другого и нужды? Почему голос ближних, как звук за горой? Почему нашим душам усилия чужды? Это все от того, что в себя лишь глядим, и себя только любим, себе пользу ищем. Потому что идет эгоизм впереди, потому что сердца для добра часто нищи. Понимание – начало согласия людей. Понимание – та нить, что сердца соединяет. Понимание – единство шагов и идей. Понимание – весь холод души отменяет. Понимать – это значит другим дорожить. Мы все вместе живем на земле не случайно. Понимать – значит нуждами ближнего жить и ценить красоту человеческой тайны. Лишь любовью спеши всех людей обнимать, чтобы сбросить с души эгоизма пороки. Если хочешь любить, научись понимать всех людей, постигай Иисуса уроки.

До чего же людно на улицах Иерусалима? Одни везут по городу тележки, полные тяжелых камней, другие несут на плечах огромные балки, третьи несут доски. В Иерусалиме строится храм Божий. Но не царь Давид строит его. Давида уже нет в живых. Сын его, Соломон, правит Израилем. Это Соломон строит красивый храм Богу. Соломон очень мудрый царь. Мудрость дал ему Бог. Все жители Израиля знали, как мудр царь Соломон, и очень гордились своим правителем. Поэтому, когда Соломон решил строить храм, все с радостью принялись за работу. Ковчег все еще стоял в святилище, которое когда-то построил царь Давид. Но ковчег должен был быть перенесен в храм, как только его выстроят. За 7 лет был построен очень красивый храм. Теперь священники могли взять ковчег из святилища и перенести его в чудесный храм. В честь завершения постройки храма был устроен праздник. Священники принесли жертву Богу, а царь Соломон в молитве просил Господа не лишать Израиль своей милости. Соломон просил о помощи, если на Израиль нападут враги, если наступит неурожайный год в стране, если на народ обрушатся болезни. Прости нас, Господи, за грехи наши. Прости нас, если мы не всегда слушали голос Твой, молил Соломон. Бог услышал молитву Соломона. 7 дней длился праздник. А затем счастливые люди вернулись домой. Несколько позже Соломон построил себе красивый дворец. Все, кто видели его, говорили, что нет более прекрасного здания. Трон Соломона был из чистого золота, а солдаты, которые стояли около трона, были одеты в золотые доспехи. Слухи о мудрости царя Соломона распространились по всему свету. Часто люди из других стран приходили к Соломону за советом. Дошли слухи о мудрости царя Соломона и до царицы Савской. Которая решила отправиться в Иерусалим и убедиться самой, насколько эти слухи правдивы. Длинные караваны верблюдов везли дорогие подарки для Соломона. Золото, драгоценности, благовония. Соломон очень радушно встретил царицу Савскую, показал ей весь дворец и храм Божий. Царице все это очень понравилось. Но больше всего ей хотелось узнать, действительно ли Соломон такой мудрый, как говорят о нем люди. Поэтому царица задала Соломону много таких трудных вопросов, на которые почти никто не знал ответа. Для Соломона же эти вопросы не представили ни малейшего труда. «Люди мне говорили о твоем богатстве и о твоей мудрости, Соломон, но я вижу, что и половины не рассказали мне люди. Все здесь, как я вижу, гораздо богаче, а сам ты во много раз мудрее, чем говорят все», почтительно произнесла царица Савская. «Да будет благословен Господь, Бог твой, который сделал тебя царем Израиля». На прощание Соломон сделал царице дорогие подарки, и караван верблюдов повез их в ее далекую страну. Царь Соломон был очень мудрым человеком, но и он часто совершал грехи. У Соломона было много жен, и происходили они из разных стран. Но самое плохое было то, что Соломон разрешал своим женам поклоняться идолам. Более того, он построил в Иерусалиме много маленьких храмов, чтобы его жены могли там приносить жертвы своим идолам. Иногда он даже сам ходил вместе с женами в эти храмы. И Бог наказал Соломона за его грехи. Государство Израиль распалось на 2 части. В одной из них царем стал сын Соломона, а другой правил царь Ахав.

не будь трусишкой. У меня, дружок, есть мишка. Он боится, он трусишка. От котенка он бежит и от курицы дрожит, объяснила мама мишке. Смелым должен быть малышка. Ты не будь как самый трус, защитит тебя Иисус.

Я приветствую всех моих радиослушателей, и мы продолжаем чтение книги. Книга дедушки. Наступила суббота. Походной цирк готовился к вечернему представлению, вызывая великую радость деревенских мальчишек, которые, освободившись от школьных занятий, то и дело прибегали посмотреть на таинственное приготовление к представлению, возвещенному еще утром при звуках дудки и кастанье. Напрасно Магдалина все утро искала случая исчезнуть, за нею следили. Ею начинало овладевать беспокойство. Она не знала, на что ей решиться, как вдруг раздался раздраженный голос Юдифи, которая искала и не находила поварят. «Куда же они делись?» – ворчала она. «Конечно, они прячутся где-нибудь, когда они нужны. Я не могу уйти отсюда, а между тем мне нужно молоко». При этих словах ее взгляд упал на Магдалину, сидевшую на старом

этого, а главное, торопись. Сегодня у меня мало времени, потому что мы должны рано ужинать». «Пожалуй, было бы лучше не посылать девочку за молоком», — говорила себе Юдив, видя, как Магдалина поспешно удалялась по направлению деревни. «Сын просил меня особенно сегодня не выпускать ее из виду. Но это пустяки. Куда одна от нас убежит? Кто ее к себе примет?» Юдив и не думала о том, что существует некто, заботящийся о сироте. Его око заботливо бодрствует над ней. Рука в 1000 раз сильнее Юдифи, готова оказать ей помощь. Магда шла скорым шагом. Сира неотступно следовала за ней. Лишь только достигнув угла улицы и убедившись, что зоркие глаза цыганки не могли ее больше видеть, она поставила кружку на выступ стены и принялась рассматривать окружавшую ее местность. Она чувствовала, что ее решительный час настал. Сердце у нее сильно билось. Она со страхом вглядывалась в каждого из проходящих мимо нее людей. Ей казалось, что все ее планы можно было бы прочесть на ее лице, и что люди донесут на нее. Куда идти? Где скрыться? С тоскою задавала она себе эти вопросы, идя по улице, по обеим сторонам которой возвышались опрятные домики и ухоженные сады. Вот она и перед описанной нами гостиницей. Немного далее красивый бассейн, вода из которого стекает по 6 желобам. Около бассейна толпились прачки, перебрасывая громкими шутками, которые заглушали шум падающей воды. Тут же чисто одетые хозяйки с засученными рукавами и белыми передниками мыли в воде овощи, купленные ими в воскресенье, или же чистили кухонную посуду. Магдалина прошла мимо кумушек, поглощенных своей болтовнёй и не заметивших её. Немного далее, направо, девочка увидела перед собой маленькую деревенскую церковь, закрытую наполовину липовой аллеей. Когда Магдалина приблизилась к церкви, начали звонить в колокола, созывая на богослужение. Она поднялась на 4 или 5 ступенек, ведущих во двор, который был огражден покрытым травой забором. Сама церковь необыкновенно простая, отличалась, однако, красивой дверью в готическом стиле, украшенной по бокам изваяниями из желтоватого камня, из которого была построена церковь. Низкая и широкая колокольня не отличалась изящностью. Голубой циферблат часов не гармонировал с зелеными ставнями единственного окна башни. Но в общем церковь была живописна, оригинальна и, конечно, милая сердцу людей, родившихся и выросших под звон ее колоколов. Бедная одинокая девочка подошла к широко раскрытым дверям. «Не войти ли сюда?» — спросила она себя. «Не Божий ли это дом? Разве у меня нет крова? Попробую здесь укрыться. Наш небесный Отец непременно сохранит меня. Хозяин не будет здесь меня искать». Продолжала она размышлять, бросая вокруг себя боязливый взгляд и вступая на паперти церкви. Действительно, она была одна. Она робко вошла. Направо от двери она увидела темный угол, куда были поставлены лишние скамейки, подставки и тому подобные вещи. В глубине находилась ведущая на колокольню лестница. Здесь и укрылась сиротка от нескромных взглядов. Она забилась в уголок, защищенный старым пюпитром. И вот она в безопасности. Рядом с ней сел Сира. Пес недолюбливал звона колоколов и начал тихонько подвывать. Но Магдалина зажала ему пасть своей маленькой ручкой, и к моменту, когда в церковь вступал пастор в сопровождении служителей, она успокоила его. Не отправившись еще от своего волнения, Магдалина была не в силах вникать в богослужение. Ясные, отчетливые слова пастора дали

долетели до нее, но она не слышала их. Все ее мысли были обращены одним желанием – остаться незамеченной до отъезда труппы актеров, которая, она это знала, уезжает завтра на рассвете. «Уедут ли цыгане или будут ее искать? Кто знает?» — говорила она себе. «Они способны и остаться здесь, и тогда, может быть, они найдут меня». «О, Боже!» — прошептала сиротка. «Жалься надо мною! Сохрани меня! Не допусти, чтобы эти злые люди нашли меня в твоем доме!» «Успокойся, дитя! Бог, которому ты взываешь, никогда не покидал тех, которые отдают себя в его руки. Только жди и верь». Служба кончилась. Дрожащая от волнения, Магдалина видела, как в двух шагах от нее прошел старый звонарь, медленно спустившись с колокольни по ветховой лестнице. Он и не подозревал, что среди всякого рода обломков, собранных в темном углу, пряталось человеческое существо. Он выпустил из церкви прихожан, пастора и, наконец, вышел сам. И Магдалина услышала, как ключ повернулся в замке. Теперь она испытала чувство радости при мысли, что она спасена, хотя в данную минуту она была заперта в церкви. Было около 4 часов дня. Солнечные лучи еще освещали церковь, пробиваясь через обращенное на запад окно. На зеленых занавесях, на пустых скамьях и на только что отделанной кафедре, которой немало гордились жители этой деревни, переваливались золотые потоки. Опасаясь нового появления звонаря, Магдалина не решалась покинуть свое убежище. На церковных часах пробило 5, 6, наконец 7 часов. Девочка оставалась неподвижной, прижимая к себе голову собаки. Какое-то оцепенение овладело ею. Время тянулось бесконечно. К тому же ничем не нарушимая тишина, царившая под этими сводами, и постепенно сгущавшаяся тьма начинала угнетать Магдалину. Она не была боязливой девочкой, но кто не почувствовал бы себя жутко в полном одиночестве в таком месте, где малейший звук сопровождался глухим, таинственным гулом. По мере приближения ночи мужество покидало Магдалину. Она спрашивала себя, как она переживет ночь под этими мрачными сводами. Голод начинал мучить ее. Чтобы чем-нибудь утолить его, она пошарила в своем кармане и нашла там корку хлеба, которую разделила с сиром. Но это было так мало, а больше у нее ничего не было. Вывернув свои карманы в поисках оставшихся крошек, Магдалина положила руку на свое сокровище, не покидавшее ее с тех пор, как она задумала бежать. Да, книга дедушки была с ней, и, прижимая к себе, она почувствовала радость от сознания присутствия друга, ограждавшего ее от всякого зла. Постепенно страхи ее рассеялись, и вскоре маленькая сиротка уже спала в доме своего небесного отца. Громкий лай сиры прервал ее сон. Через мгновение открылась дверь, и старый звонарь с фонарем в руке остановился, недоумевая, откуда может ночью попасть собака в здание, наглухо закрытое со всех сторон. Желая унять собаку, Магдалина бросилась вперед и задела прислоненную к стене скамейку, которая с шумом упала на пол. Растерявшийся старый звонарь испуганно воскликнул: «Кто там?» Несмотря на свой престарелый возраст и то, что он многое пережил на своем веку, его голос слегка дрожал. Испугавшись не менее, его Магдалина осталась неподвижной, закрывая обеими руками пасть грозного рычащего сира. Остановившись на пороге, церковный страж не знал, идти ли ему вперед или спасаться от невидимого врага.
Наконец ему стало стыдно, что он поддался страху. «Никогда я еще не дрожал перед опасностью. Не будь трусом, Людовик. На 60-м году своей жизни надо посмотреть, что означает весь этот шум. Верно, какая-нибудь собака забралась в церковь». Пробормотав это вполголоса, Людовик, подняв свой фонарь, осторожно приблизился к месту, где раздался шум. При слабом огне фонаря он увидел перед собой два больших черных глаза на бледном детском лице, взгляд которых выражал мольбу и отчаяние и напоминал взор затравленного охотником зверя. Затем он разглядел и собаку, имевшую одновременно грозный и добродушный вид. Звонарь остановился в удивлении. «Что ты тут делаешь?» – спросил он наконец. «Как ты сюда попала?» Магдалина дрожала всем телом. Она сложила в мольбе руки. «О, сударь, сделай мне милость! Жалься надо мною, не гоните меня! Позвольте мне остаться здесь, иначе злые люди опять возьмут меня к себе!» Отпущенный на свободу Сира подошел к Людовику, обнюхав его, звонарь попятился назад. «Собака у тебя злая?» Получив отрицательный ответ, он приблизился к девочке и начал обстоятельно обо всем ее расспрашивать. Та рассказала все, ничего не утаив. Если в первую минуту грубый голос сторожа и напугал ее, то теперь открытое и доброе выражение его лица возвратило ей мужество. Внутренний голос подсказывал ей, что ему она может доверять. «Так ты, значит, одна одинешенька, без родителей, без друзей?» «У меня нет никого на свете, кроме Сиры», — сказала она, с любовью гладя собаку. Собака, тщательно обнюхав звонаря и, видимо, удовлетворившись этим, села перед двумя собеседниками и смотрела на них, виляя хвостом. «Да ты, кажется, хорошенький песик», — сказал Людовик, нагибаясь, чтобы поласкать Сиру. «Но, однако, тебя, видишь ли, мало для счастья. Люди нуждаются в общении с человеком. Хотя, — прибавил он в раздумье, — случается, что люди бывают грубее вас, животных». «Ну что же это?» — я воскликнул с живостью. «Мои часы уже давно показывают 10, а я и забыл позвонить. Мне надо скорее взобраться на колокольню, а потом я спущусь, и мы подумаем, что с тобой делать». Мысли старого звонаря, взбиравшегося по узкой лестнице на башню, не были радостны. «Только этого не доставало», — вздыхал он. «Еще одну бедную придется содержать в нашей церкви, а у нас и без нее много брошенных детей. Всюду такая масса ребят. Куда ее деть, эту девочку? Что скажет Сюзетта?» Мучаясь этими мыслями, звонарь потянул веревку. Мы не решились бы утверждать, что звон колоколов, вдруг нарушивших ночную тишину, отличался на этот раз обычной равномерностью. Окончив звонить, Людовик не спеша спустился вниз и, сойдя с лестницы, остановился перед Магдалиной, ожидавшей его со смешанным чувством страха и надежды. «Что с тобой делать?» — произнес он неуверенным тоном, как бы говоря сам с собой. «Не можете ли вы меня до утра оставить здесь?» «Тебя оставить здесь? Тебе не будет страшно?» «О, нет! Мне гораздо страшнее мысль попасть снова к акробатам!» Дрожа, ответила она. «И мне не хотелось бы уходить из церкви до их отъезда!» Людовик немного подумал. «Ты, пожалуй, права», — сказал он наконец. «Оставайся спокойно в этом углу. В 3 часа ночи я снова приду звонить в колокол, но это тебя, конечно, не испугает. Завтра я пойду в ту сторону, где стоит походной цирк, и когда узнаю, что он уехал, я извещу тебя. Итак, не бойся
и поспи, если можешь». Приветливо улыбнувшись девочке, звонарь исчез. Магдалина ободрилась. Она уже не чувствовала себя такой одинокой. Вскоре она опять заснула крепким сном. Что касается Людовика, то он тоже немало пережил в своей жизни. Выйдя из церкви с фонарем в руке, он направился к низкому и узкому домику, привлекательного вида, окруженному маленьким садом. В нем помещалась лавка. В эти вечерние часы она была закрыта, по крайней мере, казалась закрытой, потому что Людовик без труда открыл одну половину скрипучей двери и исчез в доме. Все погрузилось опять в тишину. Однако в одном из домов горел огонек, и если бы нашелся человек, подслушавший у окна, он услышал бы голоса двух оживленно разговаривающих людей, задержавшихся с беседой до поздней ночи. Войдем, слушатель, в этот домик и познакомимся поближе с обитателями этого скромного жилища. На этом, дорогие мои радиослушатели, мы заканчиваем сегодня чтение нашего рассказа. Встретимся завтра и продолжим наше чтение. С Богом, дорогие!

0: вопрос, ответь мне, друг. Грустно стало мне в пути, радость потерялась вдруг. Где же мне ее найти?
1: Я нахожу всю радость в Боге, в моем Спасителе Христе. Идет со мной Он по дороге, по этой жизненной тропе. Моя же радость в мелочах, в таких, как папина молитва, и в теплых и маминых словах, когда со мной она открыта. Я радуюсь моей семье, ее Господь мне подарил. Мы ходим в церковь вместе все, Бог нас с собою соединил. И я люблю, когда тепло в объятиях Иисуса моего, когда в сердечке так светло, тогда и счастье велико. И о моей я радости скажу, она чудесна и прекрасна, когда к Иисусу я спешу, проходит будто холода.
0: Теперь понятно, где ее найти. Она везде и всюду просто. Она идет со мною по пути, вперед все ближе, к ясным звездам.

0: Линда сидела с мамой на кухне. Она давно искала возможности поговорить с ней наедине. «Мама, а что надо делать, чтобы приобрести больше друзей?» – спросила Линда.
1: «У меня, конечно, есть подруги, но это не то. Я хотела быть такой, как Маргарита Реймер. С ней все дружат. Она всегда придумывает что-то интересное, знает множество веселых историй. Она всегда и везде в центре внимания».
0: «Ты хочешь сказать, что Маргариту все любят?» – спросила мама.
1: «Да»,
0: – кивнула Линда. «Она всегда такая жизнерадостная и остроумная, и такая красивая». Линда запнулась. Мама посмотрела на нее с печалью.
2: «И ты завидуешь ей?»
1: «Ну, не то, что завидую», – Линда помолчала.
0: «Разве это плохо, иметь много друзей?»
2: «Нет, это очень даже неплохо. Если девочка ведет себя так, что окружающим приятно и легко рядом с ней, это прекрасно. Но часто девочки стараются обратить на себя внимание для того, чтобы ими все восхищались. Они любят лесть и похвалу, а замечаний или подсказок не переносят. Скажи, Маргарита со всеми приветлива или она кого-то унижает?»
1: «Она нередко груба», – подумав, сказала Линда. «Девочки должны подстраиваться под нее, чтобы она их не унижала».
2: «Вот видишь, это как раз то, о чем я говорю. Мне совсем не хочется, чтобы ты в этом была похожа на Маргариту. И вообще хочу тебе сказать, что девушке-христианке нужно стремиться не к популярности, не к тому, чтобы быть самой привлекательной и красивой. Знаешь, что об этом написано в Библии?»
1: «В притчах?»
0: Мама кивнула и процитировала. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот какими мы должны быть. Такие люди нравятся Богу, таким Он благоволит. А кто пытается найти похвалу и одобрение у людей, обязательно разочаруется. Я расскажу тебе про двух девочек, с которыми мы учились в старших классах. Одну звали Глория. Жизнерадостная и общительная, она всегда была душой компании. Ее красота и живой ум привлекали к ней всех. Я знала, что Глория не со всеми была добра, и учительница часто делала ей замечания по этому поводу. И все же я завидовала ей. Мне казалось, что у нее даже имя какое-то необычное. Другую девочку звали Дора. Некоторые с пренебрежением называли ее святошей, потому что она во всем старалась поступать правильно. Только дети из младших классов любили ее и часто обращались к ней за помощью, когда их обижали или у них что-то не получалось. Дора обратилась к Господу, когда училась в 7 классе, и каждый мог сказать, что она настоящая христианка. Она была скромной и неприметной, и это украшало ее. А Глория вела себя обычно шумно, громко смеялась, и если вблизи были мальчики, старалась обратить на себя их внимание. Прошло время. Мы выросли. Глория очень рано вышла замуж, но вскоре развелась. Она стала несчастной и одинокой. А Дора вышла замуж за проповедника. Еще в подростковом возрасте она избрала верный путь в своей жизни и теперь пожинает добрые плоды. Я вновь и вновь убеждаюсь в том, что без Бога люди глубоко несчастны, какими бы богатыми и красивыми они ни были. Только с Господом возможно настоящее счастье. Действительно, тот, кто боится Бога, достоин хвалы.
1: «Ты думаешь, с Маргаритой будет то же, что и с Глорией?» – спросила Линда, когда мама замолчала.
0: «Надеюсь, что нет. Родители направляют Маргариту на верный путь. Думаю, она скоро поймет, как неразумно ведет себя. Вы должны знать, что привычки, которые вы приобретаете в этом возрасте, сильно повлияют на вашу будущую жизнь. Линда задумалась, неужели и для нее пришло время выбирать, каким путем пойти? Оказывается, сегодняшние привычки и привязанности могут сделать ее такой, какой она хотела бы стать. Сердце Линды забилось чаще, когда она подумала о том, что ей хотелось бы быть такой, как ее мама, доброй, любящей, богобоязненной, способной сделать все, чтобы в доме было уютно и радостно. Конечно, это не так просто. Всему этому надо научиться, надо пройти серьезную школу. Но ради такого прекрасного будущего стоит постараться.

покой. Откроем Библию, прочтем, как мир Бог сотворил. День первый светом облечен, а твердью разделил он воды, это день второй. Затем на третий день морями занят Бог, землей и зеленью на ней. В четвертый солнце и луна, и мириады звезд, а в пятый рыба поплыла, пернатых день принес. Шестой животный мир велик, и как делам венец, над всеми человек возник, так пожелал Творец. К седьмому дню дела свои Господь наш завершил, в седьмой день от трудов почил и день сей осветил. Субботу помнить, чтить покой, так заповедь гласит, Израилю покой земной Бог соблюдать велит. Церкви Христа покой иной дарует благодать, воскресный день, небес покой, в нем будем пребывать. И в Доме Божьем в этот день мы молимся, поем и знаем, что покоя сень лишь во Христе найдем.

Пророк Илья. После разделения Израиля на два государства, большей его частью правил царь Ахав вместе со своей женой Иезавелью. Но ни Ахав, ни Иезавель не любили Бога и не служили ему. Ахав поклонялся идолу Ваалу и построил много жертвенников ему по всей стране. Большинство жителей страны тоже забыли Господа и стали вместе со своим царем служить идолу. Видя все это, Бог послал в страну пророка Илью, чтобы тот напомнил людям об их грехах. Придя во дворец Ахава, Илья передал царю слова Бога: «Пока пророк Илья не вызовет дождь, ни одна капля воды не упадет на землю». Так и произошло. В стране не было больше дождей. Наступила засуха. Погибли все растения и деревья. Солнце выжгло траву. Животным стало нечего есть. В стране наступил голод. Только в больших реках еще оставалась вода. Люди приходили туда, чтобы напоить скот и напиться самим. Но Бог не хотел, чтобы его слуга, пророк Илья, страдал от голода и жажды, как другие жители страны. Поэтому Бог сказал Илье: «Скройся у реки Харав. Там у тебя будет достаточно воды, а еду тебе будут приносить каждый день вороны». Илья сделал так, как велел ему Бог. Когда пророк пришел на реку Харав, он увидел, что к нему летят большие черные птицы. В своих клювах вороны несли еду для Ильи. У одного в клюве был хлеб, у другого – мясо. Подлетев к Илье, они положили еду аккуратно на землю рядом с пророком и полетели дальше. Каждое утро и каждый вечер прилетали к Илье вороны и приносили ему еду. Это Бог заботился о пророке. Вороны сами тоже были голодными, но они никогда не ели хлеб и мясо, которое они несли в своих клювах для Ильи. Но прошло время, и вода в реке Харав высохла. Тогда Бог велел Илье идти в другую страну и поселиться в доме у одной вдовы. Придя в город Сарепту, Илья поселился в доме, который указал ему Бог. Женщина, к которой пришел Илья, жила вместе с сыном и была очень бедна. Когда Илья пришел к ней, в доме почти не было еды. Осталось только немного муки и масла, чтобы испечь один хлеб. Но женщина сразу же пошла на кухню, чтобы испечь этот хлеб и накормить пророка. И тут произошло чудо. Женщина испекла хлеб, но муки в катке не стало меньше, и масла в кувшине осталось ровно столько, сколько было и раньше. Так было каждый день. Женщина пекла хлеб для Ильи, для себя и своего сына, а мука и масло не убывали. Это чудо сотворил Бог. И вдруг случилось большое горе. Сын женщины заболел и через несколько дней умер. Безутешно плакала женщина, держа на коленях тело умершего ребенка. Илья видел это и решил помочь женщине. Он взял тело мальчика, принес к себе в комнату и положил на кровать. Затем встал на колени и начал молиться Богу. «Господь Бог мой, дай этому ребенку снова жизнь», – просил Илья. И Бог услышал молитву своего слуги. Мальчик ожил, и Илья отнес ребенка к матери. Увидев своего сына живым, обрадованная женщина воскликнула: «Теперь я знаю, что ты пророк и что ты прислан нам Богом». Долго жил Илья в Сарепте, но однажды Бог велел ему вернуться к царю Ахаву. Ахав был очень зол на пророка Илью.
Царь считал, что Илья виноват в том, что в стране так долго нет дождей. Он приказал схватить пророка и убить его. Всюду солдаты искали его, но не могли найти. И вдруг Илья сам пришел к царю. Он не боялся Ахава и, придя во дворец, сказал: «Если ты хочешь, чтобы засуха кончилась, ты должен вместе со всеми жителями страны прийти на гору Кармил. Пусть пророки Ваала тоже придут туда. Там вы увидите, кто настоящий бог – Господь или Ваал». Ахав сделал так, как просил Илья. Израильтяне пришли на гору Кармил, и Ахав тоже приехал на своей колеснице. Пришли и пророки идола Ваала. Когда все собрались, Илья сказал: «Сегодня вы увидите, кому вы должны служить – Господу или Ваалу». Служители Ваала должны были построить алтарь своему идолу. Пророк Илья построил алтарь Господу. Затем они зарезали по жертвенному животному и положили их на алтари. Под жертвенных животных они положили хворост. Затем Илья сказал: «Не поджигайте хворост. Пусть Ваал сделает это сам на своем алтаре, а Господь на своем». Пророки Ваала стали кричать и просить идола поджечь хворост. Но Ваал не мог этого сделать. Он не был богом. Тогда Илья начал молиться Господу, и вдруг из облаков явился огненный луч, который сжег не только хворост и жертвенное животное, но и испепелил даже камни алтаря. А алтарь Ваала так и остался без огня. Все люди видели это. «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» – закричали они. Люди схватили пророков Ваала и убили их.

После этого Илья сказал Ахаву: «Езжай домой на своей колеснице, скоро начнется дождь». Но на небе не было видно ни облачка. Илья поднялся еще выше на гору и начал молиться. И вдруг над морем появились облака. Они становились все больше и больше, и скоро большая черная туча закрыла небо. И вот начался сильный ливень. Ахав еще не успел доехать до дворца, когда первые капли упали на землю. Все поняли, что дождь на землю послал Господь, Бог Ильи. Илья состарился, и Бог послал на землю нового пророка. Его звали Елисей, а старого Илью Бог взял к себе

начала дьявол скажет: «Согреши». Грех не опасен, он приятен даже. А после, став хозяином души, твоим грехом тебя он крепко свяжет. Солжет тебе, что нет назад пути, что ничего нельзя уже исправить. Заставит ношу тяжкую нести, отчаиваться, злиться и лукавить. Не верь ему, пускай в глазах темно, пускай на сердце горечь и тревога, но только выход будет все равно. Спроси об этом любящего Бога, спроси, и он тебе укажет путь. Ты только с небом больше не торгуйся, и ликование вновь наполнит грудь, и из души источники польются.

Сегодня пришло время продолжения чтения нашей книги «Книга дедушки». Людовик Дагон, крепко закрыв деревянные ставни, прилаженные изнутри к окнам лавки, повернул ключ, задвинул задвижку и, минуя маленький магазин, наполненный необходимыми в деревне предметами, мануфактуры и сельскохозяйственными

0: хозяйственной утвари, вошел в довольно просторную кухню. В комнате тлели еще несколько поленьев. В подвешенном на крючке котле весело кипела вода. На белом деревянном столе безукоризненной чистоты горела лампа, а возле стола в большом старинном кресле с прямой спинкой сидела и быстро вязала не менее старая, чем кресло, и прямо державшаяся женщина. Ее легко можно было бы принять за статую. Так она была неподвижна и строга на вид. Она была одета в платье из коричневого коленкора, большой белый передник и накрест завязанный платок, греющий спину. Большой белый чепчик покрывал ее голову. Это была Сюзетта Дагон, сестра Людовика. При входе брата она положила свое вязание на колени и, воткнув в свои седые волосы одну из спиц, подняла на него глаза. «Скажи, пожалуйста, Людовик», — сказала она старческим голосом, — «что с тобой, стариком, случилось? Я думала, что никогда тебя не дождусь. Ты, верно, зашел по дороге к друзьям поразвлечься? В твои-то годы было бы странно». «Да», — ответил Людовик, гася фонарь, который он поставил на деревянный столик у двери. «Я немало не расположен заниматься пустяками, мне не до этого. Но что же тебя так задержало? Я должна была положить дров, чтобы вода не остыла. Я уже начала беспокоиться и спрашивала себя, не случилось ли чего». «Слава Богу, нет», — ответил Людовик. «Со мной ничего не случилось, но я нашел в закрытой церкви ребенка с собакой».
1: «Ты? Ты что-то нашел? А что именно?» — спросила старая дама, наливая воду в кофейник, стоявший у огня.
0: «Представь себе, в ту самую минуту, как только я открыл церковную дверь, я услышал внутри нее лай, потом сильный шум. И что же я вижу? Маленькую девочку с собакой. Они спрятались под колокольней».
1: «Не может быть!» — вскричала Сюзетта, еще более выпрямляясь и все еще держа в руке верхнюю часть металлического кофейника, с которой капал кофе.
0: «Смотри за кофейником!» — заметил ей Людовик. Кофе был любимым напитком старика. «Ах, правда, я и не заметила!» — спохватилась Сюзетта, поспешно исправляя свою ошибку.
1: «Кто же была эта девочка?» — спросила она с женским любопытством.
0: Людовик кратко рассказал ей историю Магдалины. По окончании рассказа Сюзетта снова села в кресло и начала вязать.
1: «Как она выглядит?»
0: «Я не заметил. Я не видел ее хорошенько. Она, бедняжка, была бледна и испугана».
1: «Что ты собираешься с ней делать?»
0: Людовик в замешательстве кашлянул. Наступило минутное молчание. «Я, видишь ли, я думал завтра утром привести ее сюда, чтоб дать ей немного отдохнуть.
1: Надеюсь, что ты не собираешься оставить ее у нас?
0: Я не желаю собирать в доме бродяг.
1: Кто поручится о том, что она не лгунья и не воровка?»
0: «Что она лгунья, я этого не думаю», — спокойно ответил Людовик. «Она была слишком расстроена, чтобы забавляться, придумывая сказки. Вообще не следует тотчас предполагать дурное».
1: «Ты все тот же, Людовик», — ответила с недовольствием Сюзетта.
0: «Ты веришь первому встречному. Если бы тебя и обобрали, ты не сказал бы ни слова. Но, слава Богу, я не такая. И меня нелегко провести, к счастью для тебя. Гораздо умнее было бы, — продолжала старуха, — отвезти ее прямо к пастору. Он позаботился бы о ней и достал бы ей место в приюте или у частных людей».
1: «Может быть», — ответил добрый старик, но в его голосе не слышалось уверенности.
0: «Завтра все выяснится», — сказал он, вытягивая свои усталые ноги. «Дай мне еще чашечку кофе, и пора на покой. Мне немного остается спать». «Итак», — сказала после некоторого колебания Сюзетта, — «утром ты приведешь эту девочку?» Людовик молча усмехнулся. «Увидим, как все сложится», – коротко ответил он и, взяв лампу, вышел. Скоро его тяжелые шаги раздались в комнате над кухней. Сюзетта Дагон или госпожа Дагон, как ее называли в деревне, оставшись одна, покачала несколько раз головой. «Увы», – проворчала она, – «только этого еще не доставало. Людовик способен навязать себе эту девочку. Несчастная я. Она перевернет наше хозяйство в родном, все изменится. А я, к тому же, так не люблю детей». Во время этого монолога, прерываемого многочисленными вздохами, старуха бережно уложила свое вязание, посыпала пеплом потухшие уголья камина, затем, взяв с собой свечу, исчезла в маленькой двери, расположенной напротив двери лавки. Людовик Дагон был когда-то крепким и зажиточным крестьянином. Вблизи этой деревни он обрабатывал арендуемый участок земли, но с приближением старости ряд неудач постиг его. Несколько лет подряд был плохой урожай. Один за другим умерли жена и двое сыновей, отняв у него радость семейного очага и лишив его возможности продолжать свой тяжелый труд. Он бросил хозяйство, переселился к своей сестре, имевшей небольшой магазин, и занял место звонаря, не желая быть праздным. Вместе с этим занятием, приносившим ему мало дохода, он соединял плетение корзин, ремесло, которое он научился еще в детстве и которому теперь посвящал с пользой свой досуг. Жизнь Сюзетты Дагон сложилась так, как складывается жизнь многих швейцарских женщин. В молодости она была тщеславна, ей хотелось видеть свет, попасть за границу. Уехав из Швейцарии, когда ей было 20 лет, она 40 лет вернулась на родину, усталая, постаревшая, наученная житейским опытом. Она привезла с собой скудные сбережения, собранные в поте лица и заменившие ей спокойное семейное счастье, которое она могла бы найти, не покидая родину. Не зная, за что приняться, она надумала открыть магазин, чтобы иметь и занятия, и выгодно одновременно. Она обрадовалась приезду брата, потому что одиночество тяготило ее. 10 лет прожили Людовик и Сюзетта мирно вместе. Редко можно было слышать в этом домике громкий разговор. Людовик, более скрытый от природы, чем Сюзетта, говорил мало. Необыкновенно осторожный в выражениях, он редко высказывал свои взгляды, охотно соглашаясь с мнением своей сестры. У Сюзетты было очень доброе сердце. Но хотя душа ее была прекрасна, она отличалась такими странностями и предрассудками, что незнающие ее люди считали ее скучной. Дети соседней деревни испытывали по отношению к ней чувство уважения, смешанного со страхом. Правда, она наделяла их иногда гостинцами, но эта милость сопровождалась столькими, увы, вполне заслуженными выговорами по поводу разорванного передника, грязных рук или невежливых манер, что ребята не знали, следовало им при этом смеяться или плакать. Вот обстановка, среди которой предстоит жить Магдалине. Как будет чувствовать себя наш флорентийский светлячок между этими двумя туманными пятнами? На другой день на рассвете Людовик прошел по деревне к месту, где расположились бродячие акробаты. Засунув руки в карманы, он казался олицетворением равнодушия. Коменданты собирались уезжать, и звонарь решил, что через час они будут уже далеко, потому что лошади уже закладывались. «Значит, они отказываются от девочки», — сказал старик самому себе. Они, однако, искали ее во всех уголках и переулках деревни. Накануне вечером Циска, Беречина и Юдив все трое искали беглянку. Но обе женщины, хотя и горели желанием выместить свою злобу на ней, не решались все же открыто расспрашивать о ребенке из страха навлечь на себя и на свою труппу невыгодное для них внимание. Что же касается Беречина, мы имеем основание думать, что если бы он увидел Магдалину справа, он поспешил бы перевести свой взгляд налево, так как он верил, что Магде не место в труппе, и твердо решил ее не находить. Вскоре, после 7 часов утра, Людовик с удовольствием увидел из окон своего дома, что фургоны выехали из деревни. Сюзетта также видела их из окон кухни. Лишь только они свернули за угол, старуха позвала своего брата. «Людовик, они уже исчезли из виду». «Да», — ответил он, не трогаясь с места. «Не сходишь ли ты за девочкой? Она, наверное, голодна». «Нечего торопиться», — флегматично ответил брат. «Когда я пойду в церковь звонить, я приведу ее с собой». Сюзетта ничего не ответила. Она знала, что если брат решил что-нибудь, его нельзя было переспорить. Она вернулась в свою кухню и не раз еще вздохнула, прибирая ее. «Еще целый час надо подогревать этот завтрак», — говорила она себе. «Это меня задержит, и я не попаду в церковь». Какое несчастье, что Людовик нашел эту девочку. Она нарушит наш покой. Нам было так спокойно без нее. Не давая себе в этом отчета, старая дама, однако, с нетерпением ожидала девочку. Женское любопытство не было ей чуждо. Наконец, Людовик мирным шагом вошел в кухню, снял с гвоздя большой церковный ключ и направился к церкви. Стояло чудное сентябрьское утро. Облачное на рассвете небо просияло, и темные очертания гор отчетливо на нем вырисовывались. Большой источник весело журчал в каменном бассейне, и голуби довольны, что воскресное утро здесь не толпились прачки и кухарки, с наслаждением купались, стряхивая на солнце свои перышки и разглаживая их своими маленькими розовыми клювами. Вот картина, представшая глазам Магды, когда она боязливо выходила из церкви. Звонарь шел перед нею. Он поспешно вел ее в скромную лавочку. При виде длинного морщинистого лица и белого сильно накрахмаленного чепчика девочка была совсем оробела. Но старушка, охваченная состраданием к маленькой сиротке, измятое платье и застенчивость, которой свидетельствовали о ее бедности и одиночестве, так обласкала ее, что ободренная Магдалина охотно последовала за ней в кухню и, не заставив себя долго просить, съела оставленный ею обильный завтрак. Заметив, что девочка тихонько давала часть своего завтрака сиру, Сюзетта, взяв глиняную чашку, наполнила ее остатками еды и поставила перед собакой, сказав: «Вот, ешь это, и не отнимай порции своей хозяйки». «О, спасибо вам», — сказала Магда с таким благодарным взглядом, что он перевернул душу старой дамы. С этой минуты девочка овладела ее сердцем, но еще больше она заслужила расположение хозяйки дома, когда, окончив свой завтрак, вежливо попросила позволение помочь убрать ей посуду. «Что ты умеешь делать, дитя?» — спросила Сюзетта. «Я мало что умею делать, сударыня, но я буду стараться». И сиротка, взглянув на нее своими большими черными глазами, такими кроткими и грустными: «В таком случае собери эти тарелки и поставь их на кухонный стол. Потом возьми полотенце и помоги мне вымыть и расставить посуду». Магдалина была ловкая и умная девочка. Она так прекрасно исполнила это несложное дело, что госпожа Дагон была от нее в восторге и объявила своему брату, что она не знает девочки милее и проворнее этой. Еще день не успел кончиться к вечеру, а оба старика уже привязались к ребенку. Деревенские кумушки заходили днем посмотреть на девочку из любопытства, которое они называли участием.
1: но Людовик всячески старался избавиться от них. «Постарайся от них отделаться», — говорил он, толкая локтем свою сестру. «Ничего хорошего они не делают. К чему эта вся болтовня?» Но, кажется, легче было бы задержать воду источника, чем избавиться от любопытных женщин. На другой день уже вся деревня знала историю Магдалины. Под предлогом покупить иголок, ниток или тетрадей, большие и малые шли в лавку, чтобы взглянуть на иностранку, забившуюся в уголок и смущенную выпавшим на нее вниманием. Некоторые добрые души, пораженные плохим состоянием ее костюма, приносили ей кто старое платье, кто юбку, кто передник. Так, наконец, как сказала Сюзетта, она не знала, куда девать все это богатство. В сумерки, когда Сюзетта и Магдалина разбирали эти старье, дверь приоткрылась, и приятный женский голос спросил: «Вы здесь?» «Да», — ответила старушка, и, поспешно сняв очки и бросив платье, которое она держала в руке, кинулась навстречу посетительнице. Молодая, лет 30 женщина, просто одетая, приветливая и стройная, с улыбкой вошла в комнату. «Правда ли, госпожа Дагон, что вы приняли, как я слышала, бедную брошенную девочку?» «Увы, да, сударыня, но мы не могли этого не сделать», — сказала Сюзетта, как бы извиняясь. «Куда же было ее девать? Где же эта девочка? Вот она!» И Сюзетта подвела Магдалину к женщине, оказавшейся женой пастора. Посетительница тихонько привлекла ее к себе и стала расспрашивать с такой добротой, что девочка сразу почувствовала к ней расположение и рассказала все, что с ней случилось, более подробно, чем когда-либо раньше. Слушая ее, госпожа Сиравниль несколько раз вытирала навертывавшиеся на глаза слезы. «Как звали твоего дедушку, дитя мое?» — спросила она наконец. Магдалина запнулась, покраснела, пытаясь вспомнить, но оказалось, что она не помнит его имени. Она слышала его однажды, но сейчас забыла. «Жаль», — сказала госпожа Сиравниль, — «у него, по всей вероятности, было какое-то имущество в Швейцарии, и можно было бы похлопотать, чтобы ты получила его по наследству. Не помнишь ли название деревни, где жил твой дедушка?» «Мне кажется, что она написана в моей книге», — воскликнула Магда. Она принесла книгу и положила ее перед госпожой Сиравниль. На первой, пожелтевшей от времени странице, крупным неровным почерком было написано: «Дочери моей Катерине Ходе, в память о ее конфирмации Ваклюз Юра». И на этот раз книга дедушки заговорила. «Вот и прекрасно», — сказала жена пастора. «У нас есть главное, то есть адрес. Кажется, мой муж знает пастора деревни Ваклюз. Он напишет ему и получит нужные справки». Жена пастора была женщина деятельная и добрая, никогда не откладывавшая на другой день то, что могла сделать сегодня. Захватив с собой имя и адрес Жана Ходе, она ушла из лавки, провожаемая словами благодарности Сюзетты. Магда, стоя на пороге, долго смотрела вслед удалявшейся быстрыми легкими шагами стройной даме. На этом, дорогие детки, мы сегодня заканчиваем чтение книги. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Чего нет нового под небом? Шелест листьев и движение рек. Старый мир, да он другими не был и не стал другими человек. Может, он не ездил на машинах, для поездок пользуясь ослом, но, как наши дни, болел за сына, дочерей любил, жену и дом. Может, не летал за облаками и в домах таких, как мы, не жил, но одним был тесно связан с нами. Он грешил, грешил, грешил, убивал, завидовал и злился, лгал и крал без всякого стыда, на богатство ближнего зарился, на его жену и на стада. Идолов из камня и металла делал он и поклонялся им. Мы же из другого материала идолов различных постерим. В поисках потерянного рая жил, как мы, надеялся, страдал. И как мы, живя или умирая, славил Бога или проклинал. Тот же вызов вечный, тот же выбор перед ним стоял, жизнь или смерть. И, слыша голос отчий, смелый выбирал, а трус бежал. Может быть, теперь у нас ракеты, атомные бомбы в закромах, но, как прежде, людям всей планеты Бог велит покаяться в грехах. И, как прежде, те, что в сокрушении принимают Божию любовь, получают вечное спасение через ту же жертву, ту же кровь. Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Хочет Бог, чтоб несчастным не был, но чтоб был счастливым человек. Аминь.

лекарство против лени. У меня сестренка Оля долго спит и любит лень, и опаздывает в школу иногда в учебный день. Вся семья решила строго лень от Оли удалять, чтоб старания стало много, чтоб ответственно ей быть. В день воскресный мы по парку всей семьей пошли гулять. Мы зашли купить подарки, Оля же решила спать. Мы обедали, гуляли, хорошо все вместе быть. А когда собрались в зале, Оля стала слезы лить. Говорит, мне плохо стало, что подарков моих нет. Мама ей сама проспала, ты подарки и обед. Если ты лениться будешь, обворуешь лишь себя. Мама, ты меня разбудишь? Оля молвилась, любя.

пророк Елисей. Новым пророком в Израиле стал Елисей. Елисей был слугой Божиим и нес людям слово Господа. Много чудес совершил Елисей с помощью Бога. Вот некоторые из них. У Елисея было много учеников. Они многому учились у пророка. Один из учеников Елисея жил в Иерихоне. Все было хорошо в этом городе. Только вода там была такой грязной и невкусной, что пить ее было невозможно. К счастью, однажды Елисей пришел в Иерихон. Жители города стали просить пророка: «Помоги нам! Все хорошо в этом городе, только вода у нас такая грязная, что пить ее невозможно. Может быть, ты можешь что-нибудь для нас сделать?» «Принесите мне миску с солью», — попросил Елисей. Взяв миску с солью, Елисей пошел к роднику. Он опустил миску в воду и сказал: «Так говорит Господь, я делаю эту воду здоровой и вкусной». Когда жители города вновь попробовали воду, она была очень вкусной. Это Бог сотворил чудо.

В Израиле жила женщина с двумя сыновьями. Муж ее умер, и она одна должна была заботиться о семье. Она была очень бедна и не могла купить еды для своих детей. Кроме того, она должна была заплатить долг одному человеку. Но у нее не было денег. «Раз у тебя нет денег, чтобы вернуть долг, твои сыновья должны стать моими слугами», — сказал этот человек женщине. Горько заплакала женщина, услышав это. Елисей узнал о горе женщины и пошел к ней. «Я хочу тебе помочь», — сказал он. «У тебя что-нибудь осталось в доме?» «Да», — ответила женщина. «У меня остался еще кувшинчик с маслом». «Тогда пойди и собери пустые кувшины у всех жителей деревни», — сказал Елисей. Оба сына пошли помогать матери. Всюду они спрашивали пустые кувшины от масла. Затем они принесли их домой. Мать заперла дверь на ключ, взяла свой кувшинчик с маслом и начала наливать из него масло в пустые кувшины. Но что это? Пустые кувшины наполнялись маслом, а масло в ее маленьком кувшинчике не кончалось. Как только все кувшины были наполнены, кончилось и масло в ее маленьком кувшинчике. Повсюду в доме стояли кувшины, полные масла. Обрадованная женщина побежала к Елисею рассказать о чуде. Елисей ответил: «Пойди и продай масло, отдай долг, а оставшиеся деньги береги. На эти деньги ты сможешь купить еду для себя и своих сыновей». Женщина так и сделала. Это Бог помог этой женщине сохранить сыновей.

Елисей часто бывал в деревне Санам. В этой деревне жила одна женщина со своим мужем. Она знала, что Елисей – слуга Божий, и часто приглашала пророка к себе в дом, чтобы вместе с ним поговорить о Боге. Однажды она сказала своему мужу: «Нам надо построить еще одну маленькую комнатку, чтобы Елисей мог оставаться у нас ночевать». Ее мужу эта идея очень понравилась, и когда Елисей снова пришел в Санам, его ждала красивая комната, где он мог переночевать. Елисей был не один. Вместе с ним был его слуга Гиезий. «Гиезий, — сказал Елисей, — эта женщина так добра к нам. Спроси ее, можем ли мы что-нибудь для нее сделать?» Женщина очень смутилась, услышав вопрос Гиезия, и не стала ничего просить у Елисея. Тогда Гиезий сказал Елисею: «У этой женщины нет детей, а ей очень хотелось бы иметь ребенка. Позови ее ко мне, — сказал тогда пророк». Когда женщина пришла, Елисей сказал ей: «Через год у тебя родится сын». Женщина не могла в это поверить, но через год у нее родился сын. Бог исполнил обещание

Мальчик вырос и стал большим. Но однажды он заболел и умер. Женщина положила тело ребенка на кровать Елисея и быстро побежала к своему мужу. «Я пойду искать Елисея», — сказала она, но не рассказала мужу, что их ребенок умер. Сев на осла, она отправилась в путь. Елисей увидел ее с холма и сказал своему слуге: «Вон едет женщина из Санама». Подъехав, женщина рассказала Елисею, что ее любимый сын умер. «Гиезий», — сказал Елисей, — «возьми мой посох и беги в дом женщины. Положи мой посох на умершего ребенка». Гиезий так и сделал. Он положил посох на ребенка, но мальчик не ожил. Елисей сначала не хотел идти вместе с женщиной к ней домой, но та так долго просила его об этом, что Елисей в конце концов согласился. Придя в комнату, где лежал мертвый ребенок, он запер дверь и начал молиться. Затем Елисей лег в постель рядом с мальчиком и стал согревать его своим телом. Но мальчик оставался мертвым. Елисей вышел из дома и вскоре вновь вернулся в свою комнату. Он опять лег к мальчику в постель, и тут произошло чудо. Мальчик несколько раз чихнул и открыл глаза. Елисей позвал Гиезия и мать ребенка. Радости и благодарности матери не было конца.

Псалом 102, псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящихся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Ни человек,

служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа. Аминь.

Сегодня мы продолжаем чтение книги «Книга дедушки». Мало-помалу Магдалина начала оправляться от пережитого. В первые дни пребывания под скромным, но гостеприимным кровом доброго звонаря она вздрагивала при всяком шуме и пряталась при стуке всякой тяжелой телеги. Она не решалась даже выходить на улицу из страха снова попасть к цыганам. Девочка только тогда успокоилась, когда Людовик Сюзетта и добрый пастор уверили ее, что эти люди не имели на нее никакого права и что они не посмели бы даже настаивать на ее возвращении к ним. Время также взяло свое. Через неделю перемена жизни благотворно сказалась на девочке. Чисто одетая, хорошо вымытая, причесанная Магдалина становилась все спокойнее

доверчивые. Ее глаза временами отражали беспечность, свойственная ее возрасту, но никогда не исчезал из них оттенок грусти, придававший ей еще более прелести подвижному и умному личику. Сердце сжималось, глядя на нее. Хотелось заключить ее в свои объятия и поцелуями изгладить следы слез с этих бледных щек. Так, по крайней мере, думала госпожа Серовниль, нежно привязавшаяся к сиротке. Что же касается доброй Сюзетты, то к ее великому удивлению она еще не была обкрадена, и ее мнение о бездомных детях совершенно изменилось. «Я не могу надивиться», — говорила она Людовику, — «эта девочка ничего не трогает, не делает беспорядка в кухне. Напротив, она помогает мне все приводить в порядок. Никогда бы я не думала, что она окажется такой милой. И это после того, как она так долго блуждала по большим дорогам». «Я же», — говорил Людовик, нравоучительно покачивая головой, «я сразу подумал, найдя эту бедняжку в Доме Божьем, что дурной ребенок не укрылся бы там, и что мы без опасения можем принять ее у себя». Со своей стороны Магдалина, благодарная за оказанную ей доброту, всячески старалась услужить своим покровителям. Она, правда, была иногда слишком проворна в своих движениях к недовольству Сюзетты, не успевшей за нею в кухне или в магазине, но покупатели ценили эти маленькие трудолюбивые ручки, умевшие отыскать требуемые вещи гораздо скорее, чем руки старой дамы. Она же была такого мнения, что дело делается только тогда хорошо, когда оно делается медленно. Старушка часто обращалась по этому поводу к Магдалине с увещаниями и упреками, но девочка скоро сообразила, что виной этому была старость, и не обижалась на эти упреки. Мнимая строгость госпожи Дагон, столь устрашавшая деревенских детей, нисколько ее не пугало. «Как ты только можешь жить у госпожи Дагон?» — спросила ее одна из ее новых подруг. «Она такая строгая». «Нисколько», — ответила Магдалина. «Разве она тебя никогда не бронит?» «Да, иногда. Но это не важно. Я знаю, что в сущности она очень добрая». Скоро Магдалина стала общей любимицей всех деревенских детей. Когда она с ними познакомилась, и чувство страха мало-помалу исчезало, к ней вернулась веселость, присущая ее возрасту, и она с увлечением отдавалась шумным играм деревенской детворы. Ее самобытность, ее прежние жизненные обстоятельства скоро выдвинули девочку на первое место среди детей. Никто так не умел управлять играми и придумывать новые забавы. Но особенно интересовали новых подруг Магдалины рассказы о ее прошедшей жизни, связанные с отрывками драматических представлений, которые девочка передавала с врожденной итальянской живостью. Собравшись вокруг нее, дети слушали ее с разинутыми ртами. Она охотно рассказывала им содержание маленьких комических пьес, созданных ею бывшим хозяином, смешные выходки Беречина или же описывала скачки на маленьких пони. О Беппо она никогда не говорила. Все, что касалось его, она считала слишком чистым, слишком священным, чтобы служить темой разговора с равнодушными слушателями. Имени Циски она также не произносила, боясь вызвать в своем сердце забытое уже чувство вражды к ней. Сира пользовался всеобщим вниманием и лаской. Магдалина любила превозносить верность своей собаке. Однажды, когда Магдалина, стоя среди толпы детей, показывала талантливость своего любимца, на улице показался господин,
когда-то хотевший купить пуделя. Он подошел к детям. При виде его Магда испугалась. Она подбежала к Сири, обхватила его обеими руками за шею и воскликнула: «О, сударь, это моя собака! Не отнимайте ее у меня!» «Но я не намерен ее у тебя отнимать», — ответил приветливо незнакомец. «Я слышал твою историю, которая меня очень заинтересовала, и я никогда не хотел бы разлучать таких верных друзей. Как бы я ни любил собак, я, конечно, не стану отнимать у тебя твоего пуделя». Магдалина подняла на старика свои глаза, в которых еще читался испуг. «Благодарю вас, сударь», — сказала она. «Я действительно никогда не продам Сиру». «И ты совершенно права, малютка. Но если ты хочешь сделать мне удовольствие, заходи иногда ко мне со своей собакой. Вы мне покажете свое искусство, а я за это дам тебе награду. Я живу вот в том доме с зелеными ставнями». Так Магдалина заключила мир с человеком, которого до сих пор считала врагом своего покоя. С той поры девочка часто ходила с Сиром в хорошенький домик, где старый холостяк встречал их непременно конфетами и дружественным приемом. Однажды прошло приблизительно 3 недели со дня прибытия Магдалины в деревню Б. Пастор Сировниль вошел в комнату, где Магдалина, сидя около Сюзетты, нанизывала на нитку поздние бобы для их просушки. Обе встали и поклонились, предложили посетителю стул. Пастор имел радостный, в то же время растроганный вид. Он молча смотрел на ребенка. «Какие новости, господин пастор?» – спросила Сюзетта. «Не знаю, будете ли вы рады их услышать, моя добрая Сюзетта». «Магдалина», – продолжая он, обращаясь к последней, «я, наконец, получил ответ из деревни Ваклюз. Пастор был в отсутствии и не мог заняться этим делом раньше. У меня для тебя есть хорошие новости, дитя мое», – прибавил он. Магдалина почувствовала, как забилось ее сердце. Сюзетта насторожилась. «Твой дедушка жив!» – осторожно произнес пастор. При этих словах девочка быстро вскочила со своего места, уронив нитку и бобы. «Мой дедушка! Он не умер! Возможно ли это, сударь? Где же он?» «Успокойся, дитя мое», — сказал пастор, положив руку на плечо, вздрагивающей от охватившего ее волнения. «Девочки, это великая Божья милость по отношению к вам. Твой дедушка был очень болен в Савойе, но он выздоровел и возвратился в свою деревню. Он был в отчаянии, что потерял тебя, и теперь желает, чтобы ты скорее приехала к нему». Магдалина была на 7-м небе от радости. Она расплакалась и бросилась в объятия Сюзетты, которая тоже была тронута всем случившимся. Сира, удивленный необычным поведением своей хозяйки, беспокойно смотрел на нее. «О, Сира! Мой дорогой верный Сира!» — вскричала девочка, обнимая собаку. «Разве ты не понимаешь? Дедушка жив! Дедушка возвратился домой! Надо спешить к нему! Какое счастье!» И она прижалась головкой к своему верному другу, разделившему с ней прошлое горе. Собака ответила ей радостным визгом. Умное животное как будто поняло, что речь идет о его хозяине. Махая хвостом, собака бросилась к дверям, как бы говоря Магде: «Пойдем, пойдем же скорее!» Как описать чувства, охватившие присутствующих? Магдалина совсем растерялась, и Сюзетта тоже. Жена пастора, всегда спокойная и услужливая, пришла помочь уложить вещи девочки, сама одела ее и предложила довести ее до дедушки. Ее
Предложение было с благодарностью принято, прежде всего Магдалиной, которая побоялась бы пуститься в дорогу одна, а затем ее покровителями, которые были слишком стары для путешествия. Настала минута прощания. Не без слез покидала Магдалина гостеприимный кров, с таким радушным приютивший ее. Людовик и Сюзетта также были грустны. Они привязались к маленькой флорентинке, такой ловкой, такой милой. Они надеялись никогда с ней не расставаться. Но ввиду новых обстоятельств приходилось ее отпускать. Их очаг будет опять таким одиноким, а домик слишком тихим. Не горюйте, добрые люди. Бог, видящий вас, воздаст вам за то, что вы сделали одному из малых сих. И Магдалина не забудет вас. Вы, может быть, когда-нибудь еще встретите ее. В тот же вечер, около 6 часов, карета, возившая пассажиров из деревни Ваклюз на станцию и обратно, со звонов бубенчиков и при посвистывании кнута въезжала в деревню. В ней сидели дама с девочкой. Девочке стоит немало труда удержать большого белого пуделя, порывавшегося выскочить из низенькой двери деревенской повозки. «Это ужас!» — говорила Магдалина, держа обеими руками Сиру за ошейник. «Я не в силах удержать его, но я все-таки не хочу, чтобы он раньше нас прибежал к дедушке!» «Бедная собака!» — ответила жена пастора. «Она узнает местность, чувствует близость хозяина. Это, наверное, так. Пусти ее! Жаль на нее смотреть!» Но Магде не было до этого дела. Она хотела, чтобы их приезд был полной неожиданностью для дедушки, который не знал, что они уже в дороге. Дилижанс остановился на площади около почты. Жена пастора вышла первая. Магдалина, все время державшая Сиру, последовала за ней. Вдруг Сира одним прыжком увернулся из рук девочки и в одно мгновение исчез за поворотом улицы. Жан Ходе, опираясь на палку, без которой он уже не мог обходиться, со времени болезни как раз выходил из своего садика, чтобы справиться на почте, нет ли вестей от Магдалины, когда какой-то белый шар подкатился к его ногам. Старик тотчас же узнал Сиру, но от неожиданности едва смог устоять на ногах и ответить ласками на неудержимую радость верного животного. Сира в неописуемом восторге то валялся у его ног, то прыгал на плечи и, дрожа от умиления, лизал ему лицо и руки. А блестящие глаза пса были красноречивые всяких слов. «Мой старый друг», твердил растроганный старик. «О, это ты! Наконец-то ты здесь! Но где же Магдалина? Где она?» Смышленное животное посмотрело на своего хозяина, завиляло хвостом и с радостным визгом, как стрела, бросилось на другую сторону улицы. Несколько минут спустя Жан Ходе прижимал к своему сердцу даровкова ребенка. Жена же пастора, передав ему это вновь приобретенное сокровище, поспешила оставить их одних, наслаждаться своим счастьем. «Дедушка, мой милый дедушка!» — шептала маленькая Магда, прижимаясь к груди старика. «Я так счастлива, как милосерд Бог!» «Да, моя девочка, Бог милосерд! Он сохранил тебя от всякого зла! Он как бы вел тебя все это время за руку. Он исполнил мои пламенные молитвы. Ты опять со мной и не бы забыла меня, не правда ли? Все это сделала твоя книга, дедушка. Без нее я не думала бы о Боге. Я забыла бы все, чему ты учил меня. Я не смогла бы утешить Беппа, когда он был болен, да и сама бы я чувствовала себя несчастнее без этой книги. Больше ты не оставишь меня одну. Конечно, нет,
«Доколе Бог оставит меня с тобой, дорогая моя», — ответил Жан Ходе, тогда как крупные слезы катились по его щекам. «Но после последней болезни я сильно ослаб, и придет скоро день, когда Господь призовет меня к себе. Эта мысль не должна тебя страшить, потому что эта книга никогда не покинет тебя. Бог усмотрит наперед все, как Он усмотрел все до сего дня. О, дедушка, не будем говорить об этом сегодня», — сказала Магда, смотря с любовью на него. «Скажи мне, как ты выздоровел и смог вернуться сюда? Значит, Каспару мне солгал, что ты мертв?» «Конечно, мне было худо в течение нескольких дней. Но добрые сестры, добрые это души, за мной прекрасно ухаживали, и через 4 недели я мог встать с постели. Как только я пришел в сознание, я начал расспрашивать о тебе, дитя мое. Мне все отвечали: ты, мол, здорова, и я тебя скоро увижу. Когда же я совсем поправился, мне сказали всю правду, потому что я требовал свидания с тобой. Ты не можешь себе представить, Магдалина, как я мучился, узнав, что ты попала в труппу странствующих акробатов. Несмотря на все мое упование на Бога, я пережил ужасные минуты». Магдалина сжала ему руку. «У тебя не было денег, дедушка. Как же ты путешествовал?» «Я написал моему пастору, дитя мое, и объяснил ему мое положение, потому что я не мог больше быть в тягость добрым людям. Добрый пастор, вернее, тотчас же выслал мне необходимую на дорогу сумму денег, и я вернулся домой, здоров и невредим, хотя и ограниченный своим одиночеством. Господь свел нас опять вместе. Да будет хвала ему вовек!» Магдалина склонила голову, сложила руки и молча возблагодарила за все Бога. На этом, дорогие мои радиослушатели, мы закончили чтение книги «Книга дедушки». Дорогие детки, мне бы хотелось пожелать вам: читайте эту добрую книгу. Я думаю, вы знаете, о какой книге мы разговаривали. Это книга «Библия». Читайте ее каждый день. Читайте с бабушками и дедушками. Читайте с мамами и папами, чтобы эта книга, как она вела нашу героиню Магду, чтобы она довела нас всех в то небесное царство, к нашему небесному Отцу. Будьте благословенны!

Пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака. А венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Творец благой, премудрый, вечный, все, что под солнышком живет, восторги радости сердечной, хваленье гимн тебе поет. Тебе цветов благоуханья, простор полей и шум лесов, пустынь смиренное молчанье, дыханье буйное ветров, зари румяное сиянье, шурчанье тихое ручья, и хоры птиц, и льва рыканье, и труд пчелы, и муравья. Тебе молюсь я с упованием, я малое дитя земли, бессмертен я твоим дыханием, ты и моей хвалевнем лик.

далекой Сирии, в очень большом доме, жила одна девочка. Этот дом не принадлежал ее отцу и матери. Это был дом сирийского военачальника. Военачальник привез девочку из Израиля. Во время войны с Израилем она попала к сирийцам в плен и стала рабыней в доме военачальника. Военачальника звали Нейман. Это был богатый человек, пользовавшийся большой любовью и доверием сирийского царя. Но Нейман не был счастлив. Он был очень серьезно болен. У него была проказа. Тело его было покрыто белыми пятнами, которых становилось все больше и больше, и которые гноились. Эта болезнь неминуемо должна была привести Неймана к смерти. Девочка из Израиля, рабыня Неймана, очень переживала, видя, как страдает военачальник. Но она верила, что Нейману можно помочь. «Госпожа, — сказала она однажды жене военачальника, — если бы господин мой побывал у пророка в Самарии, то пророк снял бы с него проказу». Девочка имела в виду пророка Елисея. Она знала, что с помощью Божьей Елисей творил чудеса и мог излечить Неймана. Услышав от своей жены об этом, Нейман подумал: «Может быть, девочка говорит правду. Мне надо пойти к царю и спросить у него разрешения поехать в Израиль». Царь очень любил своего смелого военачальника. «Езжай», — сказал он Нейману, — «я дам тебе письмо к царю израильскому». В своей колеснице Нейман поехал в Израиль. Слуги Неймана шли рядом с колесницей. Они должны были оберегать своего господина в пути. Нейман вез с собой в Израиль много дорогих подарков для пророка. Здесь было и золото, и серебро, и много красивой одежды. По прибытии в Израиль Нейман отправился в город Самарию, где жил израильский царь. Тот очень испугался, увидев Неймана, ведь Нейман был главным сирийским военачальником, а Израиль и Сирия часто воевали между собой. Нейман передал израильскому царю письмо. «Я посылаю к тебе моего военачальника Неймана, — писал сирийский царь. — Я хочу, чтобы ты позаботился о нем и исцелил его от проказы». «Как я могу исцелить человека? — еще больше испугался царь израильский. — Разве я Бог?» Царь не любил и не почитал Бога. Но он знал, что только Бог может исцелить человека от проказы. В отчаянии израильский царь разорвал на себе одежды. Когда Елисей услышал о том, что произошло, он послал к царю своего слугу Гиезия: «Пусть этот человек придет ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле». Эти слова Елисея Гиезий должен был передать царю израильскому. Царь очень обрадовался, услышав это, послал за Нейманом и велел ему отправиться к пророку. Подъехав к дому Елисея, Нейман остался ждать на улице. Он ожидал, что Елисей сам выйдет к нему, но Елисей послал к нему своего слугу: «Нейман, иди к Иордану и омойся в нем 7 раз. Тогда ты снова станешь здоров», — сказал слуга Елисея. Нейман очень рассердился, услышав эти слова, и поехал прочь из города. «Я думал, что пророк выйдет ко мне, помолится, положит руку свою на мои язвы и исцелит меня», — сказал Нейман своим слугам. «Зачем я буду омываться в Иордане? Разве реки Сирии хуже Иордана? И в них я мог бы омыться, не уезжая из нашей страны», — продолжал сердиться военачальник. Но слуги Неймана стали уговаривать его не уезжать из Израиля. «Господин наш, если бы пророк попросил тебя сделать что-нибудь трудное, то ты бы наверняка согласился. Так почему ты не хочешь омыться 7 раз в Иордане?» «Может быть, мои слуги правы, — подумал Нейман. — А почему бы мне и не попробовать?» И он приказал ехать к Иордану.
Подъехав к реке, Нейман вышел из своей колесницы, снял с себя красивые одежды и вошел в воду. Семь раз окунулся он с головой в воду, и слуги увидели, что все пятна и язвы на теле Неймана исчезли. Нейман выздоровел. Счастливый Нейман отправился обратно в Самарию к пророку Елисею. Он хотел отблагодарить пророка за чудесное исцеление и преподнести ему богатые подарки. Теперь Елисей вышел навстречу Нейману. Он увидел, что Нейман совсем здоров. «Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Могу ли я преподнести тебе подарки?» – спросил военачальник пророка. Но Елисей не хотел брать у Неймана подарки. И как не уговаривал Нейман пророка, Елисей не согласился. Пророк знал, что не он исцелил Неймана, а Господь. Но перед тем, как отправиться домой, Нейман пообещал: «Я буду служить теперь только Господу». Затем, поблагодарив Елисея, он сел в свою колесницу и поехал обратно в Сирию. Девочка, рабыня Неймана, была очень счастлива, увидев своего господина совсем здоровым. Она ведь всегда верила, что Бог Израиля может исцелить его.

0: я стою у двери и стучу. «Мама! Мама!» — крикнул маленький Вилли Крамер. Однажды в воскресенье, вбегая к матери в кухню. «Мама, сегодня утром стучался к нам в двери!» «Что ты этим хочешь сказать, дитя?» — спросила мать, стоя у плиты, занятая приготовлением обеда. «Стучался ли кто в нашу дверь?»
1: «Да, мама, стучался ли кто-нибудь в дверь?»
0: «Не думаю», — ответила мать. «С сегодняшнего утра еще ни один человек не приходил. Я надеюсь, что папа скоро придет. Мясо почти готово».
1: «Пастор сегодня говорил, что кто-то везде проходит, стучит во все двери и каждому что-то приносит. И мы должны быть очень внимательны к его стуку и сейчас же отворить дверь, иначе он уйдет и никогда больше не вернется», — сказал малыш взволнованно.
0: Вилли был очень возбужден. Его щеки горели румянцем. То, что он сегодня утром понял из проповеди пастора, вошло ему в сердце и заполнило его всего. «Но никто не может сказать, чтобы мы не открывали дверь, когда к нам кто-то постучит. Я еще ни одного человека не оставила ждать во дворе. А потому, если он сюда придет, я ему так же быстро открою», — возразила мать.
1: «Пастор говорил, мама, что он стучит тихо. Может быть, ты не слышала?»
0: «Я же не глухая, глупый ты малыш», — ответила сердито мать. «Во всяком случае, сегодня утром никого не было. Я ни на минуту не покидала кухню. Самый тихий стук я бы услышала». Вилли вздохнул облегченно, но вдруг опять воскликнул.
1: «Может

0: но каждый должен его впустить. Так все время говорит пастор».
1: Ему не надо было это говорить, ведь очень невежливо и неприлично оставить такого гостя за дверьми. Но я жалею, что ты был невнимателен и не поможешь мне сказать, что он, собственно, приносит.
0: «Пастор сказал, что он приносит то, что каждому нужно», — заметил Вилли, облокотясь на кухонный стол. «Во всяком случае, нам нельзя заставлять его долго ждать». «Ах, как этот суп громко кипит! Из-за него мы можем не расслышать его стук».
1: «Пастор сегодня держал какую-то необыкновенную проповедь», — заметила мать. «И это все, о чем он говорил?»
0: «Я думаю, да. Так был стук в дверь. Мне было так страшно, что он может прийти до моего возвращения домой».
1: «Текст! Так это был текст?» — вскричала, растягивая слова мать. «Ты это должен был сразу сказать!» При этом лицо матери стало таким сердитым, что Вилли не осмелился больше и слова промолвить. Придержав немного, он не выдержал и снова начал говорить. Его маленькое сердечко было так слишком полно тем, что он слышал.
0: «Но ведь это правда, мама! Пастор много раз это повторил. Он действительно всюду ходит и стучит. Поверь мне, что это так».
1: «Ах, отстань!» — ответила мать нетерпеливо. «Ты, наверное, не понял пастора. Никто сюда не приходит с тем, чтобы что-нибудь принести. Наше селение не нуждается в этом». Но Вилли, почти плача, сказал:
0: «А все-таки это правда! Пастор иначе не говорил бы об этом так часто!»
1: «Перестань сейчас же болтать такие глупости!» — вскричала мать, окончательно рассердившись. «Придется мне пойти и поговорить с пастором о том, зачем он людям рассказывает такие сказки, что кто-то все ходит и разносит подарки. Это действительно смешно. Пастор такими рассказами добьется того, что мы вообще своих детей не будем больше пускать в церковь». Бедный Вилли замолчал, совсем подавленный. Такого исхода он не ожидал. Проповедь показалась ему такой красивой и хорошей. И вот мама говорит, что это сказка. Пастор говорил это так серьезно, что Вилли даже показалось, что он несколько раз взглянул на него. Вилли был твердо убежден, что это правда, что вскоре кто-то постучится в дверь и принесет нечто очень и очень красивое. Ибо, по словам пастора, он заключил, что это нечто будет что-то необыкновенно прекрасное. Он страстно желал, чтобы это случилось еще сегодня, в воскресенье, когда все дома и могли бы услышать его стук.
0: «Посмотрю, достанет ли он до колотушки?» —
1: пробормотал Вилли про себя и быстро выбежал за дверь посмотреть на колотушку, которая заменяла звонок. Колотушка висела очень высоко. Вилли не мог ее достать, но отец мог. Это знал Вилли, ибо отец сам приделал туда колотушку. И если отец достанет до колотушки, то долгожданный незнакомец тоже сможет до нее достать. Значительно успокоенный, Вилли вернулся в кухню. 5 минут спустя с работы домой вернулся отец, и все трое сели за стол, на котором уже стояли суп и картошка с прекрасным жареным мясом.
2: «Вилли сегодня утром слышал очень странную проповедь», — сказала мать, разрезая мясо.
3: «Так какое же ее содержание?»
1: — спросил приветливо отец, с наслаждением поедая суп. Крамер сам никогда не ходил в церковь. Он придерживался мнения, что прогулка куда-нибудь для него приятнее и полезнее, нежели сидеть в церкви.
2: «Что же гласил текст?» — засмеялась мать. «Текст? Подумай только! Приходит мальчишка домой, совсем взволнованный, и рассказывает удивительную вещь, что кто-то ходит из

0: дома в дом и приносит какие-то подарки. Слышал ли ты когда-нибудь такую бессмыслицу?»
1: «Но папа!»
0: — вмешался тут Вилли. «Он говорил, что это правда, что он стучит в дверь каждого человека. Я жалею, что тебя не было в церкви».
2: «Я уже говорила, Вилли, что это нечто иное, как какая-то бессмыслица», — вновь заговорила мать. «Но никто не может разубедить его. Как будто у нас такое может случиться. А потом, где слыхано, чтобы пастор о таком проповедовал?» Вилли, наверное, все понял превратно.
1: «Нет! Нет, нет, папа!»
0: — вскричал Вилли, и опять слезы заволокли ему глаза.
1: «Он читал этот текст из Библии и сказал, чтобы все были внимательны, а не то он пройдет мимо и больше не вернется».
0: «Хорошо, хорошо, не волнуйся, малышок», — успокоительно заметил отец. «Мы имеем хорошие уши и услышим его стук. Впрочем, я даже не знаю, что он нам может принести. Я сам могу достать все необходимое для своей семьи». Когда обед закончился, Вилли встал, доверчиво положил свою голову на грудь отца и спросил:
1: «Папа, а у тебя есть Библия?»
0: «Да, Библия должна быть дома, но я, право, не знаю, где она. Неужели ты хочешь заняться чтением Библии? Не морочь голову, это слишком тяжело для тебя».
1: «Ты сам ее, наверное, уже всю прочитал, не так ли, папа?»
0: — спросил Вилли, глядя испытывающе на отца. Крамер дожевал последний кусок мяса, а затем медленно произнес:
3: «Я? Нет, Вилли, но твой дедушка много читал в Библии. Я всегда должен был слишком тяжело работать. Когда ты будешь в моем возрасте, то увидишь, как много надо трудиться, чтобы заработать насущный хлеб».
0: Вилли несколько минут молчал, задумавшись, а затем сказал:
1: «Но если бы ты имел сейчас Библию, тогда, пожалуй, ты бы это нашел».
0: «Что нашел?» — спросил отец.
1: «Место, где говорится о стуке в дверь. Может быть, ты смог бы сказать тогда, придет он сегодня или нет?»
0: «Что это сталось с мальчишкой?» — сердито вскричала мать.
1: «Можно подумать, что его голова не совсем в порядке. Кто это слышал, чтобы такое было написано в Библии? Зачем только я сегодня пустила его в церковь?»
0: Но малыш стоял на своем. Подняв умоляющие глаза на отца, он сказал:
1: «Разве ты не думаешь, папа, что в Библии ты бы обязательно нашел и время его посещения, и то, что он нам принесет?»
0: Отец покачал головой.
3: «Нет, мой мальчик, я не думаю так. Мой отец знал Библию от начала до конца, и если бы там было описано такое интересное явление, как стук в дверь и приношение подарков, то он бы это знал и обязательно рассказал об этом мне. Хотя, знаешь, спроси об этом сегодня же свою учительницу воскресной школы. Ты ведь вскоре должен туда идти. Может быть, она сумеет дать тебе объяснение».
1: «Что это ты говоришь?»
0: — опять сказала мать недовольным тоном.
1: «Ты этим еще и поддерживаешь мальчишку в его глупых идеях». «Ну а если мы никогда не получим подарка?»
0: — осмелился возразить плачущим тоном Вилли.
1: «Да если...»
0: — вскричала мать сердито. — «Если бы луна была сделана из соленого сыра, то ты бы не мог ее получить, сколько бы ни кричал «хочу ее!»
1: Уходи и учи свой псалом. Это лучше, чем говорить о вещах, которых ты еще не понимаешь».
0: Вы слушаете продолжение истории «Все стою у двери и стучу». Спустя полчаса Вилли сидел на своем привычном месте в воскресной школе. Сегодня ему слишком долгим казались пение и молитвы.
2: Как только учительница сказала «Аминь», он вдруг выпалил: «Пожалуйста, не скажете ли вы мне, в какое время он придет и что он нам принесет?» Учительница, почти испуганно, посмотрела на покрасневшееся от волнения лицо маленького парнишки и спросила: «О ком ты говоришь, Вилли?»
0: «Я думал, что вы знаете это», —
2: заметил Вилли разочарованно.
0: «И отец мой так думал. Я говорю о том господине, о котором сегодня утром говорил пастор. И отец сказал, что вы, скорее всего, знаете то место, где об этом написано в Библии».
2: Так как учительница тоже была утром в церкви и слышала проповедь, то она поняла Вилли. И когда всмотрелась в его серьезное личико и заметила любопытные взгляды других своих учеников, то она решила отступить от программы и заняться вопросом Вилли. Учительница стала рассказывать внимательно слушающим детям о божественном друге, который так терпеливо стучит в сердце каждого человека. И все же очень часто он должен стоять вне, ибо его не впускают. Она рассказывала им о его великой любви и благости, как он во время своей земной жизни благословлял даже тех, кто его ненавидел, истязал и, наконец, прибил к кресту, и как и теперь еще в настоящее время мир и радость заполняют каждое сердце, кто впустит этого дорогого гостя. Вилли слушал с напряженным вниманием. Он не все понимал, о чем говорила учительница, что об этом написано в Библии и что он каждую минуту может ожидать этого Господа с неба. По окончании занятий он попросил учительницу написать ему то место, где говорится о стуке в дверь, чтобы отец мог найти его и сам прочитать.
0: «А в вашу дверь он уже стучал?»
2: — спросил он учительницу. Учительница улыбнулась и радостно ответила: «Да, Вилли, он уже стучал. Но вначале я очень рассердилась на него и не хотела ему открывать. Но он не переставал стучать, и тогда я его впустила и стала такой счастливой, какой еще никогда в жизни не была». При этих словах слезы появились у нее на глазах. Все дети были этим тронуты, и никто не осмелился заговорить первым. Но Вилли так интересовал этот вопрос, что он не мог молчать.
0: «А долго он у вас был?»
2: — спросил он. И при этом взглянул на учительницу таким взглядом, который проник ей глубоко в сердце. Она обняла его и сказала серьезно: «Он всегда остается с нами, мой дорогой мальчик». Теперь Вилли был удовлетворен. Он быстро простился с учительницей и во весь дух побежал домой. Совсем запыхавшись, он вбежал в кухню со словами:
0: «Это правда, папа, это правда! Учительница сказала, что все правда, и даже записала мне то место, где об этом написано».
4: «Что правда?»
2: — ворчливо спросил отец, ибо Вилли внезапно разбудил его от послеобеденного сна. Мать, которая в это время читала газету, сразу же поняла, о чем говорил сын. И, ставя чайник на печку, сказала мужу:
0: «Вот тебе и подарок. Это все от того, что ты велел ему спросить о таких вещах учительницу». «Ну, мама, ведь это правда. Он всех обходит, стучит в каждую дверь. И в дверь учительницы уже стучал. Она сама мне об этом сказала».
2: Вилли на минуту замолк, а отец в это время удивленно посмотрел на жену. Затем Вилли продолжал:
0: «Я попросил учительницу записать мне, где этот текст написан. Вот, папа, записка.
2: Учительница еще говорила, что надо быть очень внимательным к его стуку. Она ему вначале тоже не отворила, и он опять стучал. И тогда, наконец, она ему отворила и стала очень счастлива. Папа, когда она мне это рассказывала, то от радости плакала.
1: «Кто же, собственно говоря, придет?» — прервала мать нетерпеливо.
2: «Это, наверное, только притча, как кажется, они это называют».
0: «Нет-нет, мама, это не притча, это полная правда!»
1: Крамер молча взглянул на жену, и та сказала: «Ну, тогда скажи нам, наконец, тот, который приходит, кто он?»
0: «Это Господь Иисус Христос, мама!»
1: — ответил Вилли почтительным тоном. Мать ничего на это не сказала. Отец же строго посмотрел на своего сынишку и, повысив голос, спросил:
3: «И ты говоришь, что его видела учительница?»
1: Вилли медлил с ответом. Он не помнил, чтобы учительница так говорила.
0: «Я точно не знаю»,
1: — сознался он честно, но уже в следующее мгновение торжествующе добавил:
0: «Конечно, она должна была его видеть, ибо открыть кому-то дверь и не увидеть того, кто у двери, нельзя, не правда ли, папа?»
1: «В этом ты прав», — заметил отец и погрузился в глубокое размышление. Возможно, что в нем проснулись воспоминания. Он много что слышал от своего верующего отца. Отец его был тихим, молчаливым человеком, но все же иногда говорил со своими о духовных вещах. Вилли некоторое время сидел спокойно, но затем снова начал говорить.
0: «Папа, учительница говорила также и о том, что он ходит и днем, и ночью. Если он ночью придет, то мы едва ли его услышим. Или ты можешь спать и слышать стук?»
3: «Нет, мой мальчик. Если уж очень громко будет стучать, то, может быть, услышу».
1: Вилли испуганно взглянул на отца, но вслед за тем лицо его опять просияло. И он весело воскликнул:
0: «Но ведь мы имеем такую большую колотушку на двери, что, конечно, можем проснуться, если он и будет так громко стучать. Потому что громко стучать он не может, так как у него руки поранены».
3: «Его руки поранены?» —
1: удивленно переспросил отец.
0: «Да, папа, злые люди пробили ему руки и ноги большими гвоздями. Разве это не ужасно, папа?»
3: «Я понимаю», —
1: задумчиво ответил отец.
3: «Да, его прибили к кресту. Мой отец мне часто об этом рассказывал, но это было так давно, что я уже все забыл. Мой отец знал Библию от начала до конца».
0: «Тогда он, наверное, знал что-нибудь о том, что он повсюду ходит и стучит. Папа, а в дедушкину дверь он стучал?»
3: «Нет, я не думаю. По крайней мере, дедушка никогда мне об этом не говорил, и я не верю этому».
1: «Ну, хватит, прекратите эти разговоры», — насмешливо произнесла мать. «Идите, садитесь к столу, кофе готово». Крамер был этому очень рад, ибо надеялся, что за столом он избавится от настойчивых вопросов ребенка. Он пододвинул свой стул к столу, и так как в это время зашел сосед, то весь вечер не поднимались больше эти вопросы.

Иона был слугой Господа, и Бог дал ему очень трудное задание. Но Иона не сразу выполнил его. Слушай, как это было. Однажды Бог сказал: «Иона, встань, пойди в Ниневию и скажи жителям этого города, что их злые дела дошли до меня. Если они не раскаются в своих грехах, то все они погибнут». Это путешествие было очень опасным, так как жители Ниневии были давними врагами израильтян. Иона знал, что Бог очень сердится на жителей Ниневии за их грехи. Но он подумал: «Я не пойду в Ниневию, ведь ее жители могут убить меня за такие слова, а я еще хочу жить». И он бежал. Иона направился в большой город на море, пришел в порт, где стояло много кораблей, и стал искать корабль, на котором он мог бы уплыть от Бога. Увидев, что один из кораблей готов к отплытию, он подошел к его капитану и попросил: «Возьмите меня, пожалуйста, с собой». Капитан согласился. Иона заплатил за проезд, и корабль отплыл. После этого Иона спустился в трюм и уснул. Бог увидел, что Иона не выполнил его приказания, и послал на море страшный шторм. Корабль швыряло на высоких волнах, как щепку. Волны с грохотом ударялись о борт корабля, и вода захлестывала палубу. Капитан и его матросы очень испугались. Вода все больше заливала корабль, и они не успевали ее откачивать. Люди начали молиться своим богам и просить прекратить шторм. Но они поклонялись идолам, а идолы не могли этого сделать. Иона крепко спал в трюме и ничего не знал о шторме. Капитан разбудил его и спросил: «Как ты можешь спать? Вставай скорее и молись своему Богу. Может быть, он нам поможет?» Но Иона не стал молиться. Он хорошо знал, что виноват перед Богом, и что Господь не станет слушать его молитв. «Кто-то из нас согрешил грех», — говорили люди на корабле друг другу, «и теперь нам в наказание послан шторм». Но ни капитан, ни матросы не чувствовали за собой никакой вины. Тогда они решили найти виновного при помощи жребия. Бог указал им, что грех совершил Иона. «Что же нам с тобой делать?» – спросили люди Иону. «Выбросьте меня за борт», – ответил тот, – «и шторм прекратится». Но никто не хотел этого делать. Матросы попытались направить корабль к берегу. Они гребли изо всех сил, но это не помогало. Ветер был слишком сильный. Тогда люди стали молиться Господу Богу Ионы, чтобы Господь не наказывал их, если они бросят Иону в море. Потом матросы взяли Иону за руки и за ноги и бросили его в море. И случилось чудо. Ветер стих, и море стало опять тихим и спокойным. Это сделал Бог, и благодарные матросы и капитан решили поклоняться впредь только Господу.

Когда Иона очутился в воде, он увидел, что к нему плывет очень большая рыба. Это Господь послал ее. Рыба раскрыла свой большой рот и проглотила Иону целиком. В одно мгновение Иона оказался в животе рыбы, в полной темноте. И он остался жив, ведь ему еще нужно было побывать в Ниневии. Растерянный Иона только сейчас понял, как он виноват перед Богом. И он начал молиться. Он просил Бога простить его за непослушание и спасти. Бог простил Иону. 3 дня пробыл Иона в животе рыбы, а затем она подплыла к берегу и выплюнула его на песок. Теперь Иона решился выполнить поручение Бога и отправился в Ниневию.

Это было очень длительное путешествие. Наконец Иона увидел большой город. Войдя в него, Иона стал ходить по улицам и кричать: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!» Иона кричал о том, что в городе будут разрушены все дома и дворец царя, что все люди и животные погибнут. Жители Ниневии очень испугались и не знали, что же им теперь делать. Но царь этой страны знал, как избежать наказания, и приказал, чтобы все люди и даже маленькие дети сняли с себя свои одежды и надели одежды из грубой ткани. Этим люди должны были показать, что и раскаялись в своих грехах и хотят исправиться. Царь первым снял с себя свое красивое одеяние и одел на себя такую одежду. Его примеру последовали и все остальные. Кроме того, никто не должен был есть и пить. Ни взрослые, ни дети, ни животные. Все люди стали молиться Богу. «Кто знает, может быть, Господь пощадит нас», — говорил царь. И Бог услышал молитвы жителей Ниневии и пощадил их.

Иона очень рассердился, увидев это. Он стал говорить с Богом и сказал ему: «Я так и знал, что ты не убьешь этих людей, а пожалеешь их. Я знал, что ты не разрушишь этот город, поэтому-то я и не хотел идти сюда. Ведь я зря мучился, добираясь сюда». Он до того был огорчен, что просил у Бога смерти. Закончив свою молитву, Иона пошел на холм, который находился около города, сел там и стал ждать, что же будет с городом. Светило жаркое солнце, и Иона покрыл свою голову платком. Господь позаботился об Ионе. Ночью, когда он спал, над ним выросло большое красивое дерево. На следующий день, проснувшись, Иона увидел дерево и очень обрадовался. Теперь он мог прятаться от лучей палящего солнца.

На следующий день Господь устроил так, что в дереве появился червь. Он подточил дерево, и оно засохло. А утром Иона проснулся от жарких лучей солнца и увидел, что чудесное дерево погибло. Весь день Иона изнемогал от жары. Он решил, что ему легче умереть, чем переносить такие мучения. И тогда Бог сказал Ионе: «Ты очень огорчился, что чудесное дерево погибло. А ведь ты его не сажал». «Да», — ответил Иона. «Ты огорчился из-за дерева», — продолжал Господь. «А разве тебе не жаль людей, жителей Ниневии, которые должны умереть?» И только теперь Иона все понял.

Господь намного добрее его. Он раскаялся в том, что был таким жестоким, и возблагодарил Господа за то, что он пощадил жителей Ниневии. Теперь Иона мог спокойно вернуться домой.

Я маленький воин Иисуса. Я счастлив, меня Он ведет. И с Ним ничего не боюсь я. Меня Он на небо возьмет. Хочу вместе с Ним здесь сражаться, с неправдой и всяким грехом. Не стану я злу покоряться, пойду за Иисусом Христом. Хоть мал я и слаб, и беспечен, но рядом Господь мой идет. Он путь проложил к жизни вечной, и сам нас к победе ведет.

0: Вы слушаете продолжение истории «Се стою у двери и стучу». Несколько часов спустя, когда во всем селении царила полная тишина, и все люди уже спали, Вилли вдруг проснулся и с широко открытыми глазами сел в кровати. Снилось это ему или это была действительность? Ему показалось, что он слышал тихий, но отчетливый стук в наружную дверь. Он на мгновение прислушался, затаив дыхание, затем быстро вскочил с кровати и побежал в спальню родителей, которая была рядом с его комнатой.
1: «Папа!» — прошептал он. «Папа, вставай скорее! Стучали!»
0: Ответа он не получил, ибо родители спали крепким первым сном. Тогда Вилли повторил громче, дрожащим от волнения голосом.
1: «Папа! Папа! Я слышал стук совсем тихо, как и говорила учительница. Пойдем же скорее и открой дверь!»
2: «Что это такое?»
0: — вскричал отец, просыпаясь и протирая слипающиеся глаза.
2: «Который час?

0: Мальчишка больше никогда не пойдет в церковь. Так испугать человека. Скорее в кровать, слышишь ли ты? Бедный Вилли испуганно поплелся из комнаты и залез опять в свою постель. Родители его также легли спать. Вдруг отец испуганно промолвил: «Что это было, жена?» Оба прислушались. «Ах, это не что иное, как дождь, который хлещет в окна!» Сердито ответила та. «Идет сильный дождь, вот и все. Мне кажется, что и ты вскоре так же разволнуешься, как мальчишка». Опять все затихло в комнате. Вилли слышал, как шумит дождь. И пока он прислушивался к шуму дождя, то становился все возбужденнее. Он думал: а если он сейчас стоит на дворе и ждет, чтобы ему открыли, но никто не открывает дверь? Что он должен тогда подумать о нас? Мы лежим в теплых постелях, а его оставляем на дворе под дождем. Эта мысль стала невыносимой для чувствительного сердца малыша. Еще раз он соскочил с кровати и побежал в комнату родителей.
1: «Папа, такой сильный дождь! Разве ты не встанешь, чтобы его впустить? Он ведь вымокнет и замерзнет, и, может быть, он не знает, куда ему дальше идти!»
0: Рыдания прерывали его речь.
2: «Ты опять здесь, несносный мальчишка!» — вскричала мать. «Подожди, завтра я с тобой рассчитаюсь. Немедленно иди спать!»
1: «О, папа, впусти же его!» — кричал Вилли, громко плача. «Идет такой сильный дождь! Он может уйти и никогда больше к нам не вернуться!»
0: В кровати родителей послышался шум.
2: «Ты что это? Неужели хочешь вставать?» Возмущалась мать. «Неужели ты исполнишь волю мальчишки?»
3: «Да, жена, я встаю для того только, чтобы успокоить беднягу. А ты лежи себе и не вставай».
1: «Вставать! Еще чего не хватало! Хорошее воспитание! Нечего сказать! Поддерживать ребенка в его бессмысленном вздоре!»
0: Обрушилась она на мужа. Отец одел свои домашние туфли, взял Вилли за руку и тихо спустился по лестнице, отомкнул замок и раскрыл дверь настежь таким жестом, как будто он и сам ожидал таинственного ночного посетителя.
3: «Видишь, Вилли, никого нет», — сказал он.
0: Вилли облегченно вздохнул и, сильно нагнувшись вперед, стал вглядываться в темноту. Но он ничего не видел. Дождь еще шел, но тихо, тучи уже не были так густы.
1: «Может быть, он опять вернулся на небо, потому что дождь идет», — прошептал Вилли. «Веришь ли ты, папа, что Бог его отозвал?»
0: Отец не мог дать ответ на этот вопрос. Он лишь сказал:
3: «В этот ночной час никого нет. Взгляни, как тихо и спокойно все вокруг».
1: «Значит, то, что я слышал, был не стук, иначе он хоть несколько минут обождал бы. Он ведь знал, что мы все уже спим. Может быть, он придет завтра, когда не будет дождя. Как ты думаешь? Ты не знаешь, где он теперь, пап?»
0: Отец ответил на его неуверенно.
3: «Я думаю, там, где он всегда был. Мой отец мне говорил, что он на небе. Больше я ничего не знаю. Видимо, получена новая Библия, отличная от той, которая была у моего отца».
1: «Да, наверное, иначе бы ты знал, что он повсюду ходит и стучит. Разве ты не хотел бы его так же увидеть, когда он придет, пап?»
0: Отец медлил с ответом. Он должен был признаться, что не может ответить словом «да» на этот вопрос. Но сказать об этом Вилли он не решался. Он бы удивился такому ответу. Дети ведь не могут знать, что несет за собою ответ на такой вопрос. Они не знают, как жестока борьба за существование
2: и как тяжело приходится мужчине всегда держаться

0: места правильного пути, чтобы иметь чистую совесть перед Богом. Вилли, не получив ответа на свой вопрос, продолжал говорить.
1: «Ты не поверишь, папа, какой он ласковый! Учительница нам говорила, что он принимает всех, кто мало виновен и кто много зла сделал. Он всегда готов прощать, и он хочет, чтобы каждый стал счастливым и пошел на небо».
0: «Ну, я думаю, что ты-то, во всяком случае, попадешь на небо, мой Вилли. Мне кажется, что учительница хочет из тебя сделать пастора».
1: «Но, папа, я не хочу без тебя и без мамы идти на небо. Ты тоже должен прийти. Мне так хотелось бы, чтобы ты держал меня за руку». Учительница говорила, что он принимает всякого, кто к нему приходит.
0: «Хорошо, хорошо», — сказал успокоительно отец. «Может быть, мы и пойдем вместе. Но так как здесь никого нет, как ты и сам видишь, то надо быстро идти в кровать, на дворе холодно». Вилли опять взглянул на небо и прошептал:
1: «Спокойной ночи, дорогой Иисус!»
0: Вслед за тем отец запер дверь, отнес своего сыночка наверх и положил его в постель. Вилли обеими руками обхватил шею отца и сказал:
1: «Я тебя так люблю, папа! Мне очень жалко, что на дворе никого не было. Но если он придет, а тебя не будет, то я ему расскажу, что ты открывал ему дверь, чтобы он не стоял под дождем».
0: Отец был тронут и сказал:
1: «Я не такой хороший отец, каким бы должен быть, но, может быть, для меня есть прощение в том, что я должен так много и тяжело работать, чтобы прокормить свою семью и честно жить».
0: Поцеловав мальчика, он отправился в свою спальню.
1: «Ну, был там кто-то?» —
0: насмешливо спросила его жена.
1: «Нет, никого не было. Но теперь оставь меня в покое, я устал».
2: Вы слушаете продолжение истории «Се стою у двери и стучу». Если бы мать Вилли на следующее утро была откровенна, то она должна была бы сознаться, что на душе у нее неспокойно. Продумав все, что произошло вчера днем и ночью, она пришла к выводу, что совершила ошибку. Она чувствовала, что поступила с Вилли слишком резко и необдуманно. Ее материнское сердце осуждало ее, хоть она и старалась уверить себя в том, что это ребячество — абсолютная глупость. К тому же в это утро она заметила, что Вилли к ней иначе относится, чем обыкновенно. Он не озорничал и не был непослушен. Нет, но она поняла, что доверие его к ней пошатнулось и что он сейчас больше льнет к отцу. Отец же по натуре своей не был нежным и почти никогда раньше не ласкал своего сына, а теперь наоборот. Какая-то невидимая связь соединила их. Она сама себя ругала и досадовала даже, что Вилли больше не надоедал ей вопросами о проповеди, как делал это вчера. То, что он был весь еще во власти проповеди, было ясно. Но он прилагал все усилия, чтобы не заговорить с нею об этом. Она так негодовала, что была так нетерпелива и резка со своим единственным ребенком. До этого времени она для малыша была все и всем, а теперь как будто что-то стояло между ними. В обед, когда муж вернулся домой, а Вилли был в деревне с каким-то поручением от нее, она сама завела разговор на эту тему. «Я еще ни одного ребенка не видела, исполненным таких мыслей, как будто его околдовали. Я ничего в этом не понимаю, но думаю, что это сплошная выдумка и глупость».
0: Муж на это ответил задумчиво. «Я не знаю, но мне кажется, это не глупость. Хотя я и допускаю, что он многое неправильно понял, но, может, все так и будет, как он говорит».
1: «Ничего правдивого нет в его рассказе», —
0: гневно возразила мать, ища оправдание своим поступкам.
1: «Со стороны пастора это просто невероятно глупо рассказывать детям такие сказки и так их возбуждать. Вилли очень изменился. Он теперь совсем не тот ребенок, что был прежде».
0: «Я не знаю, что обо всем этом думать», — заметил отец. «И раньше я ничего подобного не слышал, а ведь мой отец был верующим человеком, который отлично знал Библию».
1: «И который всегда говорил правду»,
0: — присовокупилась мать.
1: «Что бы он сказал, если бы услышал эту сказку? Повторяю еще раз, это очень глупо со стороны пастора».
0: «Но Вилли говорит, что это написано в Библии», — сказал отец. «Удивительно это все же. В Библии моего отца много, конечно, не было. Он много читал Библию, и я никогда не слышал, чтобы он ругался или сказал кому-нибудь ложь. Меня не было дома, когда он умер. Перед смертью он почти не болел, и мне рассказывали, что кончина его была хорошая, блаженная. Да, он был хороший человек».
1: «Ты тоже хороший. Я не желаю себе лучшего мужа», — произнесла супруга.
0: «Нет, жена, я не всегда такой, каким должен быть. А сейчас мне надо уходить. Когда Вилли придет из школы, пошли его ко мне на поле. Я нашел птичье гнездо и хотел бы ему показать».
2: Он вышел и быстрыми шагами удалился от дома. И только тогда, когда он исчез из виду, жена заметила, что муж оставил на кухонном столе свою трубку, набитую табаком. Она удивилась. Со дня их совместной жизни такого с ним еще не случалось. Вернувшись вечером домой, Крамер сразу заметил книгу в знакомом черном переплете, которая лежала на столике у окна. Радостно, но вместе с тем и удивленно, он воскликнул:
0: «Жена! Это же старая Библия моего отца! Прошло, пожалуй, уже более 10 лет, как я ее видел в последний раз».
1: «Ты так много о ней говорил, вот я и решила найти ее. Кроме того, я подумала, что и Вилли ей обрадуется».
2: Она еще раз стерла фартуком пыль с почтенной книги. Если бы Крамер был понаблюдательнее, то заметил бы, что глаза у его жены покраснели, вспухли, и что она плакала. И вдруг сверху раздался голос: «Мама!» Это кричал Вилли, который собирался ложиться спать. Мать даже вздрогнула от испуга и спросила:
1: «Ну что там опять случилось, Вилли?»
3: «Мама, подойди-ка к лестнице, я хочу тебе о чем-то спросить».
2: Когда мать подошла, Вилли сказал:
3: «Мама, я было совсем забыл, у меня к тебе просьба. Пообещай, что разбудишь меня, когда он придет, хорошо?»
2: «Да, я обещаю тебе это, но теперь ложись спать, мой дорогой».
3: «И вы оба будете очень внимательны к стуку, не правда ли? Папа, я и тебе хотел еще что-то сказать. Не задвигай в эту ночь верхний засов на двери. Слишком много времени уйдет, пока отодвинешь оба засова, и ему придется очень долго ожидать во дворе».
0: «Хорошо, сынок», — ответил подошедший отец. «Я в эту ночь ни один засов не задвину».
3: «Спасибо, папа», — произнес обрадованный Вилли. «Спокойной ночи, мам».
2: С этим он побежал в свою комнату и лег в постель. Родители вернулись в кухню. Крамер посмотрел на жену и сказал:
0: «Дай-ка мне, мать, Библию и прочти, что написано на бумаге, которую принес Вилли из воскресной школы».
2: Жена нашла этот кусочек бумаги и прочла из Библии книгу «Откровение», Глава 3, 20 стих. Крамер начал перелистывать Библию, чтобы найти откровение. Но так как он начал с самого начала, то искал довольно долго. Наконец он добрался до откровения. Нашел 3 главу и 20 стих. Вот он. И как же он был удивлен, когда увидел, что весь этот стих подчеркнут толстым красными линиями. Это, конечно, сделал его отец. Значит, он знал это место и, очевидно, считал его очень важным. Со своеобразными чувствами Крамер начал громко читать.
4: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною».
2: Когда они прочли эти слова, то оба не поверили глазам своим. Вилли, значит, был прав. Точно так, как он говорил, хотя и не так передано его детскими словами, но это написано в Библии. К тому же в старой дедовской Библии. Глубокая тишина воцарилась в комнате. Что руководило учительницей воскресной школы именно в этот вечер зайти к Вилли? Она хотела ему передать маленький Новый Завет в следующее воскресенье, но почему-то в этот вечер сама зашла к ним. Почему? Она и сама этого не знала. Ясно одно, что кто-то свыше руководил ею в этот момент и направил в домик родителей ее любознательного ученика. Так как было уже поздновато, то она решила, что зайдет, отдаст Новый Завет и сразу пойдет домой. Но когда она 2 раза стукнула тяжелой колотушкой в дверь, то из дома услыхала радостный крик. Раздались быстрые шаги, дверь мгновенно отворилась, и перед ней очутился сам хозяин дома, Крамер. Он держал на руках своего сынишку, который был уже в ночной рубашке, и за ними, с испуганным бледным лицом, стояла мать.
3: «Это учительница, папа!» — вскричал Вилли радостно. «Придет ли он еще сегодня?» «О, как бы я хотел, чтобы он пришел, пока мы все вместе и еще не спим!»
2: Учительница была намерена сейчас же уйти, но теперь это оказалось невозможным. Она прошла в маленькую кухню, и вот она стоит у стола с открытой Библией, между тем, как 3 лица выжидательно смотрят на нее. И стук в тот самый момент, когда читался этот стих из Откровения, поразил их сердца, как удар грома. Учительнице дано было снять заржавелые засовы с их сердец, которые так долго были заперты для Слова Божия. Долго-долго все сидели вместе, и учительнице пришлось много потрудиться, отвечая на все вопросы Вилли и его родителей. Отцу и матери Вилли казалось, что после длинной и долгой ночи наступил светлый день. Прежняя их жизнь представилась им теперь в совершенно новом свете. Они раньше думали, что были порядочными, честными людьми, лучше многих других. Но теперь они все более сознавали, что они пред Богом ничто иное, как жалкие, нечистые грешники, которые нуждаются в спасении и спасителе. А вместе с тем мысль о таком милостивом Господе, который в такой необычной форме и к ним постучал, наполняла их сердца удивлением и страхом. Тот вечер был поворотным в семье Крамер, особенно у отца. У него как будто пелена с глаз спала. Многие изречения его отца из Библии пришли ему на память, но сейчас они звучали иначе, имели другое значение для него, чем тогда. Он не мог понять того, как он мог до сих пор быть таким бесчувственным и слепым. Каждый вечер теперь он усаживался за стол и читал свою старую Библию. Однажды учительница опять была у них дома. Она теперь часто приходила и всегда была дорогой гостьей. Вилли по обыкновению сидел возле отца, а мать была занята каким-то рукоделием. Некоторое время разговор шел о том, что стало дорого теперь каждому сердцу. Когда наступило молчание, Вилли, ухватив за руку отца, сказал:
3: «Не правда ли, папа, мы теперь все вместе пойдем на небо? Ты, мама и я! Ты мне это обещал, и мама тоже!»
4: «Да, мой дорогой сыночек», — ответил растроганно отец. «Да благословит нас Отец Небесный, и да поможет Он нам достигнуть неба».
2: Затем он попросил учительницу прочитать вслух всю третью главу из Откровения. Эта глава стала его любимым местом в Библии, ибо она впервые рассказала ему о милостивом Господе, который без устали терпеливо стучит в черствые, каменные сердца грешников, чтобы пробудить их от сна и занять место в их сердцах. Учительница взяла в руки старую Библию и прочла медленно и торжественно серьезную и прекрасную главу. Все слушали с благоговением. Они теперь знали, что и им предлагалось золото, очищенное огнем, белые одежды и новое имя. Они знали, что их внутреннее ухо слышало голос доброго пастыря, что сердечными глазами они увидели того, чье имя чудный, который своей божественной милостью и о них вспомнил и действительно чудным образом привлек к себе. И он стал, хоть Вилли и иначе себе все это представлял, желанным гостем в их доме. С каким глубоким чувством они сегодня слушали эти драгоценные слова. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Вошел ли он уже к тебе, юная душа, слышащая эти строки? Стучал он уже много раз в двери твоего сердца? Открыл ли ты ему? Поспеши же открыть и впустить его в свое сердце.
5: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
6: Пойдем, расскажу.

0: И увидел Бог все, что он создал, и вот, весьма хорошо.
1: Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, слово говорит Господне. Кот для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

сегодня всех пап поздравляем, нежных, добрых и строгих подчас. Вас мы любим и всех обнимаем. Пожелание счастья примите от нас.

0: хотите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие ребята, мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех вас.
2: Мы очень рады, что вы слушаете нашу очередную передачу. Сегодня вы услышите одну очень интересную историю. Ее вам расскажет дядюшка Дэн. О чем твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: О человеке, который стал символом терпения и веры в Бога. И хотя на его долю выпало много страданий, он их терпеливо перенес и под конец был вознагражден Богом.
2: Похоже, что это очень интересная история, дядюшка Дэн, потому что мы часто теряем терпение и сдаемся, когда что-то, даже самое малое, идет вначале не так, как надо. Мне просто не терпится услышать ее. Как она называется?
3: Я назвал ее «Земля Уц». Жил в земле Уц человек по имени Иов. И был этот человек непорочен и справедлив. Был он богобоязн и избегал зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. А имение у него было большое – 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослов и очень много слуг. Был он самым известным человеком на Востоке. И наступил один такой день, когда пришли сыны Божии и предстали перед Господом. Пришел вместе с ними и сатана. И сказал Господь сатане:
4: «Откуда ты пришел?»
5: «Я ходил по земле и обошел ее вдоль и поперек».
4: «А видел ли ты раба моего Иова? Нет другого, как он на земле, непорочный и справедливый человек, богобоязненный и избегает зла».
5: «Разве даром богобоязнен Иов? Разве ты не оградил его от несчастий? Ты благословил его, и дом его, и стада, и дети его. Разве все это не в безопасности? Разве не укрыто от невзгод? Разве не укрыто от невзгод? Но в действительности, так уж ли он верен тебе? Или он просто-напросто бережет свое гнездышко? Ты сделал Иова богатым. Все, к чему не прикоснется он, обращается в золото. Но простри руку твою и коснись всех его достояний. Отними у него все это. Тогда Иов проклянет и отречется от тебя».
4: Внимай.

0: слово моему. Все, что в его владении, в твоей теперь власти. Только на него самого не подними руки твоей.
1: Превосходная сделка. Ты передаешь в мою власть все, что в его владении. Ну что ж, тогда еще до наступления ночи я превращу все богатства Иова в пыль и развею их по ветру. И тогда мы увидим, будет ли Иов по-прежнему любить и благословлять тебя.
2: И отошел сатана от лица Господня.
3: И тут они, мой господин, эти жестокосердные совияне, налетели на нас. Один отряд наездников за другим. Все пропало, все. Они угнали все 500 пар валов и все 500 ослов. Все твои слуги и нанятые работники, которые смотрели за скотом, убиты. Все до одного обезглавлены. Они оставили в живых только меня и только за тем, чтобы я тебе рассказал все, что произошло. Ох, как это ужасно! Какое это несчастье!
4: Будет, будет. Не плачь. Меня не волнует, что стало со скотом. Но я сильно опечален смертью слуг. Свияне жестокие люди, очень жестокие.
5: Тебя не волнует, что стало со скотом? 500 пар валов пропало и 500 ослов. Знаешь ли ты, Иов, сколько денег мы потеряли?
4: Жена, это не важно. Это не важно.
6: Вот что случилось, хозяин. Огонь с небес.
5: 7000 овец. 7000 овец погибло. Ох, Иов.
4: Этот огонь, Вениамин. Ты говоришь, что он пришел?
6: Да, он пришел с неба. Огромнейшие языки пламени. Все 20 пастухов сгорели. Все овцы сгорели. Я единственный, кто спасся, мой господин.
4: Я рад, что ты спасся, Вениамин. Хотя бы ты один. Ступай теперь, мой сын, и отдохни немного.
6: Спасибо, мой господин.
7: Сегодня твой первый день, Иоиль. Так что добро пожаловать на службу к нашему хозяину Иову.
8: Благодарю вас, Ефрем. Я не очень знаю, как смотреть за верблюдами, но я быстро научусь. И я буду хорошо работать, вот увидите, очень хорошо.
7: У тебя будет достаточно верблюдов, чтобы попрактиковаться. У нашего хозяина Иова 3000 верблюдов.
8: А он жестокий человек.
7: Жестокий? Наш хозяин Иов!
8: Он, небось, бьет своих слуг плеткой, если они что-нибудь у него украдут. А если они убегают от него, он, небось, их ловит, а потом прокалывает ему уши и отрезает большой палец на руке или на ноге, чтобы наказать, да? Готов побиться об заклад, что он именно так и поступает. Он, небось, своих слуг не кормит. И постоянно жалуется, что они не работают усердно.
7: Иоиль, тут никто не ворует. И никто не бездельничает. Наш хозяин Иов дает нам все, что нам нужно. Зачем нам воровать?
8: Дает? Я этому не верю.
7: Это чистая правда.
8: Да? Ну что ж, если это правда, тогда я попрошу у него верблюда. Ага, вот видите, Вам самому смешно. Я так и знал, что это неправда. Но поверьте, наступит такой день, когда я буду богатым. Вот увидите, и тогда я куплю себе такого верблюда.
7: Ну, конечно, Иоиль, ты будешь богатым. Но пока это время не настало, боюсь, ты будешь очень нетерпелив. Так что следуй за мной.
8: Чего вам?
7: Выбирай.
8: Выбирать что?
7: Выбирай верблюда.
8: Выбирать верблюда?
7: Ну да.
8: Зачем?
7: Будет у тебя твой собственный верблюд. Наш хозяин Иов видел тебя вчера вечером издалека, когда ты подошел ко мне и спросил насчет работы. Он мне потом сказал: послушай, Ефрем, у этого паренька такой вид, будто он хотел бы иметь собственного верблюда. Знаешь что? Дай ему выбрать себе одного завтра. Подари ему верблюда и передай мои наилучшие пожелания. Мне нравится его вид. Мне нравится, как он себя держит.
8: Как себя держит? То есть он так и сказал? То есть наш хозяин Иов так сказал обо мне?
7: Ну да.
8: Но... Да он же совсем меня не знает. Я ему понравился?
7: Ты ему понравился.
8: Подумать только.

0: Что еще ты можешь нам рассказать, Ефрем? Или это все?
1: Все это произошло быстро, просто как вспышка молнии. Я давал указания работникам в то время, как они загоняли верблюдов. Как вдруг, откуда ни возьмись, налетели халдеи, свирепые, озверелые люди с горящими глазами. Их было три отряда. В течение считанных минут они нас окружили и порубили всех твоих слуг мечами. А потом они захватили верблюдов и угнали их всех до одного. Я пришел в сознание, наверное, через час. Они подумали, что я тоже мертв, когда покидали. О, господин мой! На мою долю выпало принести тебе такую ужасную новость. Тебе, который всегда относился ко мне как родной отец.
0: Я не понимаю, Ефрем. Я просто не могу этого понять. У меня с халдеями никогда не было никаких проблем. Как же так? Ведь мы с ними мирно сосуществовали в течение многих лет.
2: Ой, Иов, я предчувствовала это с утра, предчувствовала, что что-то не так, что что-то ужасное произойдет. Понимаешь ли ты, что произошло? За сегодняшние полдня мы потеряли все наши богатства, все, что у нас было.
0: Дорогая моя, может, позвать тебе служанку?
2: Не надо!
0: Сепфора!
2: Не надо мне служанки, Иов! Мы нищие! Нищие! Разве этого ты не понимаешь? Все исчезло, рухнуло! Все наши деньги пропали!
0: Сепфора! Сепфора, моя жена немного расстроена. Отведи ее в покои и сделай все, что в твоих силах, чтобы успокоить ее.
3: Слушаюсь, господин. Пойдемте, госпожа.
0: Я должен извиниться за чрезмерную эмоциональность моей жены, Ефрем.
1: Это понятно. Ее боль о потере превосходит только мою.
0: Ты сильный и мужественный человек, Ефрем. Я благодарен тебе за твою преданность и за твою дружбу.
1: Не стоит благодарности.
0: Ты можешь идти. После всего происшедшего, после всего ужаса, происшедшего сегодня, твоя жена и дети, наверное, обеспокоены твоей участью. Ступай и успокой их.
1: Да, конечно. До свидания, мой господин.
0: Еще вот что, Ефрем.
1: Да?
0: А что стало с тем пареньком?
1: Каким пареньком?
0: Ну, тот паренек, о котором мы с тобой толковали вчера вечером.
1: А, этот. Он тоже убит. Его кровь пролилась первой. Он вел себя мужественно и бросил вызов вождю халдеев. Они его зарезали безжалостно, как паршивую собаку.
0: Да, да, понятно.
1: Скажи, Иов!
0: Да? Что?
1: Почему это случилось? Скажи мне, почему?
0: Я не знаю, Ефрем. Почему? Почему все это случилось? Господи Боже, почему?
4: Просто поразительно, как Иов мог оставаться таким спокойным. Он еще и тешил своего слугу, когда сам потерял так много.
5: Я не думаю, что я смогла бы так владеть собой.
4: Я тоже. Но Иов был человеком непоколебимой веры. Он знал, что есть Бог, который наблюдает за каждым моментом нашей жизни.
5: В этой связи мне кажется уместным рассказать о наших библейских уроках.
4: Есть ли лучший путь познакомиться с нашим Небесным Отцом, чем чтение его святой книги.
5: Мы приготовили сборник, содержащий ценные уроки из Библии.
6: Многие люди, как взрослые, так и дети, в России и США получили большое благословение от этих уроков.
5: Мы надеемся, что все, кто хочет начать изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами.
6: Вы можете найти эти уроки по этому адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А теперь продолжим нашу историю под названием «Земля Уц».

0: Родная, это правда. Мы потеряли все наше богатство. От него ничего не осталось. Нам даже придется продать наш дом. Но у нас есть Бог. У нас есть добрые и любящие друзья. Самые верные друзья, какие только есть на белом свете. И знаешь, что еще?
1: Что?
0: Самое главное, у нас есть наши дети. 7 чудеснейших мальчиков и 3 самые красивые девочки.
1: Ах, да, конечно, ты прав.
0: Да, у нас есть дети. И никто не сможет их отнять у нас. Чтобы мы не потеряли, наши мальчики.
2: Иов! Иов! Иов!
0: Иуда? Что значит это вторжение?
2: Дом. Все пало, развалилось, рухнуло.
1: Иов, что он такое говорит?
0: Иуда! Нет никакой надобности устраивать эту безумную истерику. Я требую, чтобы ты немедленно прекратил.
2: В общем...
0: Ну, говори!
2: Мои 3 брата прибежали на помощь. Но все это было уже бесполезно. Уже просто невозможно.
0: Было невозможно? Что?
2: Твои сыновья, мой господин. Они гуляли, пировали в доме своего старшего брата. И их 3 сестры. Прекраснейшие дочери моего господина. Были с ними тоже.
1: Ох, мои дети.
2: И тут сильный ветер подул из пустыни, настоящий ураган. Он обрушился на все 4 угла дома. И все здание, такие высокие стены, рухнули на молодых людей.
0: Не может быть.
2: Они погибли. Все до одного погибли. Мне единственному из слуг удалось спастись, чтобы поведать тебе об этом.
1: Мои детки, мои дорогие дети, мои дети.
3: Тогда Иов встал и разорвал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал...
0: Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно.
3: Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И опять наступил один такой день, когда пришли сыны Божии и предстали перед Господом. Пришел вместе с ними и сатана, и Бог напомнил сатане о верности Иова. И отвечал сатана:
4: кожа за кожу, кожа за кожу, да. А за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. Иов по-прежнему верен тебе, это так. По крайней мере, так это выглядит. Но в конце концов, самосохранение, как говорится, основной инстинкт рода человеческого, не так ли? Я истребил все, чем владел Иов, его земли, его детей. Однако... к самому Иову я не прикасался. Но простри руку твою и коснись кости и плоти его, и Иов проклянет тебя.
5: Внимай слову моему, он в твоих руках, только душу его сбереги.
3: И отошел сатана от лица Господня. и поразил сатана Иова проказою лютой от подошвы ног по самое темя. Взял Иов черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его:
1: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, Иов. К чему? Разве Бог не лишил тебя всего, что было для нас дорого? Разве Он не обрушил на нас одно несчастье за другим? У нас все пропало. Все. Богатство, дети, все. Тебя также может не стать, Иов. Почему бы тебе не проклясть Бога и не умереть?»
0: Моя родная, мы много перенесли, что правда, то правда. А теперь я испытываю также и страшную физическую боль, нестерпимую, мучительную боль. Но ты говоришь, как те, кто потерял рассудок, как те, кто не знает Бога, кто не любит Его.
1: Ах, Иов.
0: Дай мне твою руку, родная.
1: Ах, Иов. Я не в силах перенести того, что люди видят себя в таком состоянии. Я бы предпочла сама носить отрепья, чем видеть тебя, который был когда-то величайшим человеком, сидящим в куче пепла. Ни крова, ни лекарств. Больной, и терпишь эту страшную боль.
0: Будем верить в Бога, родная. А сейчас пойди, отдохни.
3: И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз, фимонитянин, Вилдад, савхиянин, и Сафар, наамитянин, и сошлись.

0: Господи, жизнь моя, дуновение, не оставь меня. Моя жизнь пуста, а ночи полны горечи. Когда ложусь, я говорю со стоном, когда же день придет, а ночь уйдет? И до самого рассвета я ворочаюсь в страхе. О, Господи! Жизнь моя, словно дуновение ветерка. Не оставь меня. Родные мои меня покинули, а все мои друзья избегают меня. Мое тело покрыто червями, мой вид ужасен. Даже молодежь презирает меня. О, Господи! Не оставь меня!
1: Иов, ты глупец. Ты страдаешь, тебе больно? Ты все потерял, все, что было близко и дорого тебе. И ты все еще сохраняешь свою верность Богу? Ты любишь Его по-прежнему, несмотря на все, что с тобой произошло? Откажись от своей верности Богу.
0: Нет!
1: Откажись от своей веры в Него.
0: Нет!
1: Откажись служить Ему.
0: Нет!
1: Потряси своим кулаком против Бога.
0: Нет! Нет! Нет! Я люблю Господа Бога. Я не понимаю, за что все эти несчастья пали на меня. Но я все равно люблю Господа, ибо знаю, что жив мой Спаситель. Даже если черви поедят мою плоть, все равно увижу Бога. В небесах есть у меня защитник. Он знает о моей любви. И когда Он очистит меня, я стану чистый, как золото. Даже если Он убьет меня, я все равно в Него буду верить.
2: И Господь освободил Иова от порчи, когда тот молился. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и учащали его. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 овец, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослов. И родились у него снова 7 сыновей и 3 дочери. И не было во всей земле у женщин прекраснее дочерей Иова. И после того Иов жил 140 лет и видел своих внуков и правнуков.
3: Какие страдания пришлось пережить Иову? Но, несмотря на них, вера его оставалась непоколебимой.
2: Этот вечный вопрос о человеческих страданиях.
3: Я, бывало, часто задумывалась, почему наш Господь допускает такие страдания на земле?
2: Мы все должны понимать, что страдания на земле не по воле Божьей, а от сатаны.
3: В Библии сказано, что сатана – как рыкающий лев.
2: Древние евреи считали, что Бог, карая людей за их грехи, низвергает на них болезни и страдания, но это совсем не так.
3: Наш Всевышний – воплощение любви.
2: И те, кто служит Ему, будут вознаграждены так, что награду эту невозможно ни представить, ни описать словами.
3: Но, как говорят, нам пора заканчивать передачу.
2: До свидания.
4: Это был час твоего рассказа.
5: Тетушка Кэрол
6: и дядюшка Дэн
5: прощаются с вами.
6: До новых встреч!

0: Привет, ребята! Знаете ли, что в нашем календаре есть праздники, которые наталкивают или побуждают нас к благодарности? То есть это праздники, в которые мы говорим другим спасибо. Попробуем их с вами назвать. Например, в Америке есть День ветеранов. Существует и такой праздник, как День учителя, День врача, медсестры, пожарника, когда благодарят людей этих профессий за их служение и помощь людям. А есть также и названный праздник День Благодарения, когда мы благодарим Бога и друг друга за полученное добро. Но есть еще очень близкие нам праздники, и это День Матери и День Отца. И вот они-то и настраивают нас сказать спасибо нашим самым близким, тем, с которыми мы всегда рядом, которые принимают участие в нашей жизни каждый день. И это спасибо может выражаться очень просто – словом, открыткой, цветком, подарком или просто нежным объятием. А любое проявление вашей благодарности маме или папе никак не пройдет незамеченным. Ну а в чем же конкретно мы, как дети, благодарны? Можно даже перечислить. За заботу о том, что были сыты и одеты, жили в теплом или прохладном жилище, ездили в удобном автомобиле, учились в хорошей школе, за отпуски и семейные выезды в лагерь, на берег моря или океана, а для некоторых за то, что родители, не побоявшись трудностей, привезли вас в страну больших возможностей и лучшей жизни. Но, пожалуй, самая главная их забота – и о чем нам нужно не забыть сказать им спасибо, это то, что при всем этом они переживают о ваших душах, о том, какой человек из вас вырастет, кем вы окажетесь благодаря своим убеждениям, воспитанию и поступкам. Как вам кажется, кто виноват в том, что творят сейчас некоторые молодые люди в последнее время? Пожары, погромы, убийства? Неужели полиция, государство или правительство? На мой взгляд, прямая вина – это родители. И у меня возникает вопрос, где же эти дети росли и чему их учили с детства? Кто их родители? Что за воспитание они дали своим детям? По этой молодежи не видно, чтобы они голодали или были плохо одеты. Это все у них было и есть. Но неужели их в семье не научили самым простым правилам поведения в обществе? Что слабых и беззащитных нужно защищать, что на чужое протягивать руку нельзя, что обижать никого нельзя, что тем более нельзя воровать, крушить, ломать, уничтожать то, что тебе не принадлежит. Любое поведение в обществе, и хорошее, и плохое, всегда замечается и обязательно встает вопрос, а чей это вежливый мальчик? А чья это избалованная дочь? А чьи это неугомонные дети? Есть несколько древних историй, в которых герои очень ярко в одном поступке показывают своих родителей, а именно своего отца. Итак, случилось это давным-давно. И история начинается с семьи человека по имени Авраам. У него был сын старости, Исаак, весьма им любимый, который уже вырос и которому нужно было жениться. Но отцу совсем не нравились девушки той местности, где они жили. И он решил отправить своего управляющего в город, откуда сам был родом, за невестой своему сыну. Нам, современным людям, конечно, слышать это очень странно и даже немножко дико, чтобы отец выбирал сыну жену, да еще и с таким поручением отправлял своего слугу. Но перемены в этих обычаях произошли совсем недавно, в какие-то 100-150 лет назад. И на Востоке, и на Руси именно так и женили в богатых и в бедных семьях. Да и всем царям, королям и императорам жен подбирали по происхождению их семей. Даже песня такая есть, все могут короли, кроме как жениться по любви. Но это так, к слову. Итак, Елизер, управляющий Авраама, собрал 10 верблюдов и отправился в Месопотамию, в город Нахор. Представьте себе, если бы сейчас такая делегация людей на 10 машинах приехала к какой-то девушке с предложением выйти замуж за их друга или хозяина. Какая поднялась бы шумиха? Все соцсети погудели. Но у Елизера была очень серьезная миссия, которую он должен был выполнить. Он должен был выполнить, прежде чем вернуться. Но как выбрать достойную девушку в городе? Как понять, какая станет надежной женой и хорошей матерью? И он решил помолиться. Он очень просто обратился к Богу. «Бог Авраама, — говорит, — пошли мне эту девушку сегодня навстречу, и если она согласится напоить водой меня и моих верблюдов, то это и есть невеста для моего господина». Он еще не успел закончить свою молитву, как к колодцу вышла девушка, красивая и статная. Она сошла к источнику, набрала воды и стала подниматься, когда Елизер подошел к ней со своей просьбой попить. А в ответ, как вы думаете, что он услышал?
1: «А что я тебе должна? А ты кто такой? А с какой стати?»
0: «Нет, пей, господин, она говорит, я и верблюдом твоим начерпаю. Один верблюд выпивает 75 литров воды, и если представить, что один галлон – это один кувшин, то чтобы напоить одного верблюда, ей пришлось ходить к источнику 18 раз, а для 10 верблюдов – 180 раз. И это была не только нелегкая работа, но и огромная услуга какому-то чужеземцу. Елизер был очень впечатлен поступком этой девушки и спросил, чья ты дочь? А она говорит, я Ревека, дочь Вафаила. И как вы, наверное, уже догадались, именно эта девушка стала женой его господина. И эта история очень скоро закончилась свадьбой. Другой случай произошел уже с юношей. Давида, младшего из своих 8 сыновей, отец отправил проведать старших братьев. Они служили в армии царя Саула. Они тогда состояли в ожидании битвы с врагами. Он нашел их, и когда с ними беседовал, услышал унизительные слова, которые уже 40 дней подряд выкрикивал один воин-великан из вражеского стана по имени Голиаф. Он вызывал к себе на поединок и срамил Израиль тем, что никто не осмеливался выйти против него. От этого все войско пало духом. Давида это очень возмутило. И он объявил царю, что пойдет и сразится с ним, и остановит этот беспредел. Царь говорит, ты не можешь идти против этого воина. Ты посмотри, кто он, а кто ты? Он обучался военному делу еще с детства, а ты просто простой юноша. Давид говорит, я служу у своего отца пастухом. И когда лев или медведь уносили овцу, я догонял их, поражал и отнимал ее. Поэтому и с этим Голиафом будет то же самое. Бог, который избавлял меня от диких зверей, спасет и от него. И Давид взял с собой пращу, рогатку, несколько камней для метания и вышел на бой. Голиаф не смог сдержаться, чтобы с презрением не расхохотаться при виде Давида. Но не тут-то было. Давид подбежал к нему навстречу, раскрутил пращу, и камень пролетел ему прямо в лоб. Великан упал, обе армии ахнули, а Саул спросил, чей это сын, чей это смелый мальчик? После этого поединка, после такого героизма, Давид больше домой не вернулся, а остался при дворе царя исполнять его самые рискованные поручения. Вот как дети могут прославить имя своего отца, вот как они могут сделать свою семью известной, одним единственным поступком, одним единственным выходом, всего лишь одним единственным делом. А теперь, мой маленький слушатель, задумайся и ответь себе на вопрос. А какое впечатление о своем отце создаю я? Какое представление о моих родителях получают окружающие люди? Приношу ли я им почет и уважение своим поведением или бесславие и позор?

Жизни не часто, а папа говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидит и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он помогает маме не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет. Чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой. Ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил. Чтобы он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас. Аминь.

только песен и стихов о маме. Это правильно, но все-таки сейчас я хочу вам рассказать о папе. Папа очень сильно любит нас. Утром папа Библию читает, молится и Господу поет. Мама тоже папе подпевает, а потом и завтракать зовет. У порога папа жмет мне руку, на работу он спешит скорей. Стал мне папа самым лучшим другом среди всех близких и всех друзей. Папа мой такой трудолюбивый, помогает маме он всегда. Если нужно ей урок в воскресной школе подготовить или что туда. Папа любит всех нас очень сильно. Даже если сильно устает, для игры нам подставляет спину и вперед, как самолет, несет. Я люблю за папочку молиться, пусть его Господь благословит, пусть ему небесный дом приснится, где на реку жизни чудный вид. Аминь.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

ухо, коротенький хвост. Ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить, без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет, ух, затрепещут дворы, станут мой дом обходить стороной волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез, пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу. Это великий Господь.

Минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

0: бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Мы рады приветствовать всю вашу семью. Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: О чем ты нам сегодня расскажешь, тетушка Кэрол?
3: Сегодня я расскажу о девочке, которая была недовольна своей семьей и решила бежать из дому.
2: Надо думать, что она мечтала об интересной карьере.
3: Да, мечтала. Но тут она столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Вот, слушайте, я озаглавила свой рассказ «Падение Дарси». Одиннадцатилетняя Мэгги прибежала из школы домой. Она взлетела по лестнице и с шумом ворвалась на кухню.
4: Мам, я дома! Мам, где ты?
5: Извиняюсь за происшедшее, миссис Бриджес. Мне так неприятно. Да-да, я обязательно поговорю с Дарси, как только она вернется из школы. Да, большое спасибо, что позвонили.
4: Что Дарси сделала на этот раз?
5: Она сбежала с последнего урока. Мистер Хадсон видел ее с Френ в Дерри Клауд. Они там сидели и наслаждались пирожными, вместо того, чтобы быть в школе. Ох, да играется она у меня. Вот пусть только она придет домой. Ну, не будем больше об этом, Мэгги. Расскажи лучше, как прошел твой день.
4: Окей. Миссис Рейнер назначила меня старшей дежурной по залу.
5: Ну, хоть одна наша дочка знает, что такое чувство ответственности.
4: Мам, Дарси тоже ответственная. Многие дети пропускают классы, особенно если это последний урок.
5: И ты, значит, тоже?
4: Я нет, никогда, но...
5: Видишь, тут и спорить не о чем. Только потому, что другие это делают, это вовсе не значит, что так поступать правильно. В нашей семье, по крайней мере, такое поведение недопустимо. Твоя же сестра, похоже, полагает, что она может не считаться с другими людьми и жить по собственным правилам. Она опять переступила черту. И если она не исправится в скором будущем, это может стать началом ее падения.
6: Эй, где вы?
5: Мы в гостиной, родной мой.
6: Что у тебя готовится на ужин?
7: Пахнет так вкусно, что у меня уже текут слюнки.
5: Мясо с картофельным пюре. После ужина, боюсь, нам предстоит опять серьезный разговор с Дарси.
7: Да, в чем дело?
5: Только что звонила миссис Бриджес и сказала, что Дарси пропустила последний урок в школе. И ее все еще нет дома.
7: Мне казалось, что она исправилась. У нее хорошие оценки. Но она по-прежнему упрямится и не желает подчиниться самым элементарным правилам. Что с ней будем делать? Ну как нам вбить ей в голову, что пока она живет с нами, ей придется следовать установленному порядку? Я пойду переоденусь и умоюсь. Позови меня, когда накроешь на стол.
5: Мэгги, деточка моя, ты тоже пойди переоденься. Потом придешь и поможешь мне накрыть на стол.
4: Окей, мама. Ты хочешь, чтобы я сделала подливку, мам? Как в прошлый раз?
5: Не надо, роднусь. Спасибо. Не сегодня.
4: Ой, мама, вон Дарси идет.
8: Всем привет. Как тут у вас?
5: Все хорошо. Мы с отцом хотели бы поговорить с тобой, Дарси. Сразу же после ужина.
8: Да, о чем это?
5: Ну, придет время, узнаешь. Вот что, девочки, накройте на стол, а я пойду позову папу.
8: О чем это она?
4: Они все знают.
8: Знают что?
4: Ну, о том, что ты пропустила сегодня последний урок в школе. Мистер Хадсон видел вас обеих в Дерри Клауд и рассказал об этом миссис Бриджес, а та позвонила маме.
8: Мне только этого не хватало.
3: Дарси совсем не хотела расстраивать своих родителей. Она просто-напросто считала, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить по-своему, даже если при этом она иногда нарушала правила. После разговора с родителями она заглянула в спальню к Мэгги.
4: Ну что, обошлось?
8: Эх, да чего там?
4: Хочешь немного поболтать?
8: Да. Ничего, если я присяду на минутку. Ты сделала уроки?
4: Да, почти все. У меня до сих пор в ушах стоит, как мама с папой тебя отчитывали. Сильно досталось.
8: Нет, не очень. Но теперь мне никуда не разрешается выходить. Заперта на целый месяц.
4: То есть они тебя не отпустят даже на весенние балы, на фестиваль?
8: Не-а, на целый месяц. Вот так-то. В жизни нет справедливости. Ничего. У меня есть один план.
4: План? Какой план?
8: Прости, но я не могу тебе этого сказать, Мэгги. Просто не хочу, чтобы тебе пришлось из-за меня врать. Знаешь, когда я буду снимать отдельную квартиру, ты переезжай ко мне, окей?
4: Окей, конечно.
8: Ну, мне пора. Много домашней работы. А ты можешь идти теперь в гостиную.

0: вчера вечером. А который час?
1: Почти 7. А Дарси нет в ее комнате. Дарси.
0: Может, она в ванной?
1: Дарси! Дарси!
0: Мама, наверное, туда заглянула, прежде чем меня разбудить. О! Не может быть! Что такого сделала Дарси в этот раз?
2: Мне бы хотелось сказать всем нашим юным слушателям сегодня, что создатели часа твоего рассказа понимают, как непросто порой приходится вам. У многих из вас есть проблемы в семье или с друзьями, и вот что может оказать помощь.
3: У нас есть книга уроков с практическими советами из Библии. Серьезная поддержка во многих трудных ситуациях, с которыми встречаются дети и подростки.
4: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
3: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
2: Давайте теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Падение Дарси».
0: Что такого сделала Дарси в этот раз?
2: Мэгги быстренько набросила на плечи свой халатик и побежала в комнату родителей. Отец уже был на телефоне.
5: 24 часа, говорите? Но послушайте, лейтенант, моя дочь убежала из дому, ее дома нигде нет. Если сидеть и ждать 24 часа, то кто знает, как далеко она уйдет за это время, и кто знает, что с ней может случиться. Фото? Обязательно захватим. Хорошо, спасибо.
6: Скажи, Дарси говорила тебе что-нибудь о своих планах?
0: Нет. Постой. Она сказала, что у нее много всяких дел, и что у нее есть какой-то план. Но она сказала, что не хочет, чтобы мне пришлось из-за этого говорить неправду. Она сказала, подожди, увидишь.
6: Ну, ничего, Мэгги, не плачь. Ты ни в чем не виновата. Мы ее найдем, и она снова будет с нами.
2: Дни тянулись за днями, и гробовая тишина наполнила весь дом. Мама и папа ходили вокруг, как мертвые, вздрагивая при каждом телефонном звонке. Ни у кого не было никакого желания ни есть, ни спать, ни разговаривать. Мама старалась утешить Мэгги.
7: Несчастья случаются в каждой семье, Мэгги. Надо делать свои дела, как обычно, и молиться Богу о помощи.
8: Здравствуй, деточка. Опять пожаловала. Что тебе принести сегодня?
9: Принесите мне, пожалуйста, глазунью, тост, апельсиновый сок и стакан молока.
8: Каждый вечер ты заказываешь одно и то же. Вот уже вторую неделю. Может, закажешь что-нибудь другое?
9: Нет, спасибо. Я ничего другого не хочу.
8: Ладно. Как у тебя с работой? Нашла что-нибудь?
9: Нет.
8: Ты со вчерашнего вечера что-нибудь ела?
9: Ела. Конечно, ела. Всякое разное.
8: Да что ела-то? Один попкорн, небось, да тянучки. Эй, Сэм! Сделай мне ужин номер 2. Послушай. Ну, конечно, это не мое дело, но такая хорошенькая девушка очень рискует, болтаясь одна по городу без денег и без работы.
9: Я думала, что к этому времени я смогу найти что-нибудь.
8: У тебя в глазах появился этот голодный взгляд, очень мне знакомый.
9: Что вы имеете в виду?
8: Ну, когда ты пришла сюда в первый раз, у тебя был свежий вид. Ты выглядела уверенной в себе. Но неделька-другая в городе, и все. Незаметно начинаются перемены. Я вижу, как это началось с тобой. Вот и все. Почему ты крутишься в этой части города?
9: Тут неподалеку университет и больница. Тут много всякого происходит. И жизнь тут бьет ключом. Потом ресторан, и много разных мест открыты всю ночь. Я подумала, что я смогу сразу же найти работу. Знаете, сразу всех поражу.
8: Знаю. Поверь мне, что знаю.

0: Ага, твой ужин готов. Приятного аппетита. Не убегай сразу, как поешь, еще поговорим. Поела, детка?
1: Да. Дайте мне счет.
0: Вот что, не беспокойся о счете, я это улажу. Знаешь что, я заканчиваю работу через 7 минут. Допивай спокойно свой апельсиновый сок, и мы поболтаем немного после того, как я освобожусь. Тут не ахти сколько места, но лучше все-таки, чем спать на скамейке в парке или в ночлежках для бездомных. Ну вот, детка, мы дома. Давай мне свое пальто.
1: Тут хорошо. А сколько у вас комнат?
0: 3. Это комната, потом спальня, вон там. Ты можешь спать на диване. Да, кстати, ванная по коридору вниз. Она общая. Хочешь пиво?
1: Нет, спасибо. Я не пью.
0: А я выпью. О, устраивайся поудобнее. Сегодняшний вечер в столовой был очень тяжелым. Я хочу немного прийти в себя. Ну, что скажешь? Ты можешь здесь оставаться до тех пор, пока не найдешь себе работу и место, где жить.
1: Я не знаю. Посмотрю, как у меня сложится.
0: И правильно. Откуда тебе знать? Ты меня видела в кафе в течение одной недели, и все. Что тебе про меня известно? Ровно ничегошеньки. Меня зовут Джойс. Ну, не совсем. Ну, так меня тут все зовут. А тебя? Как тебя зовут?
1: Зовите меня Ди.
0: О-о-о, это тоже не твое настоящее имя. Ну, ничего, ты поступаешь разумно, что не доверяешь. Твои родители, наверное, предлагают награду всякому, кто тебя найдет, да?
1: Не знаю.
0: Самое ужасное, когда убегаешь из дома, это то, что не знаешь, что происходит, и боишься верить людям. Никому не доверяешь, кроме самой себя. Ну ничего. Я постараюсь тебе помочь, сколько смогу. То, что ты слишком милая девица, чтобы закончить тем, чтобы начать рыться в помойке или воровать в магазинах, как некоторые сбежавшие из дома дети делают. Я таких сама видела. Живут в заброшенных домах или в подворотнях, а то и под мостами. Ты совсем другое дело. У тебя есть настоящие возможности. Ты не можешь опуститься до такого. А, ты, может, хочешь принять душ и помыть голову? Тебе нужен шампунь?
1: У меня есть и мыло, и шампунь. У меня только нет чистого полотенца.
0: Вот тебе чистое полотенце и мочалка. Если кто-то есть в ванной, то дверь тогда будет заперта изнутри. А в противном случае смой всю эту городскую пыль, да понежься немного под горячим душем. А я между тем позвоню Гарри и посмотрим, сможет ли он тебе помочь в смысле работы.
1: А кто это? Гарри?
0: Гарри? Мой, ну, это, дружок. У него голова на плечах, что надо. К тому же у него больше связей, чем каналов у кабельного телевидения. Какого рода работу ты ищешь?
1: Что-нибудь в офисе или официанткой.
0: Ну, дорогуша, никто тебя не возьмет на работу в офис в приличное учреждение. У них там горы людей с опытом и образованием, которые ищут себе место. Ну, официантка еще ничего, если тебе это по душе. Я вот, например, работаю. К тому же Гарри мне помогает с квартплатой. Но тут, в этом районе, все переполнено студентами, которые расхватывают все лучшие места. Угу. А ты любишь танцевать?
1: Ну...
0: Ты могла бы быть хорошей моделью. Ты хорошо бы смотрелась в кино тоже.
1: Я ничего такого никогда раньше не делала.
0: А мы всегда что-то делаем в первый раз. А у тебя лицо и фигура, что надо. И возраст тоже тебе в помощь. Дай-ка я позвоню Гарри. Он тебе непременно поможет. Он найдет тебе подходящее место.
1: Как я смогу отблагодарить вас за вашу доброту? Ведь вы меня даже не знаете.
0: Да не думай об этом, детка. Все будет в порядке. Это Гарри! Ни у кого больше нет ключа. Так что мне не надо ему звонить, он сюда сам пожаловал.
2: Привет, красотка. А это кто?
0: Мой сладенький. Это Ди. Она недавно прибыла в город, и я ей обещала, что ты сможешь помочь ей устроиться. Ну, я подумала, что, может быть, у Зака?
2: Да, у Зака. Может быть. Есть что-нибудь подходящее для нее.
0: Ну, видишь, детка, что я тебе говорила. Пойди помойся, а Гарри туда тебя отвезет и познакомит с Заком.
1: Ну, уже ведь поздно.
2: Всего лишь 20 минут 12-го. Город оживает только после полуночи. Кто его знает, Зак может дать тебе возможность начать сегодня же ночью. У тебя есть еще пиво, красотка?
0: Посмотри в холодильнике, Гарри.
1: А чем Зак занимается?
0: А его бизнес расположен на Авеню Свободы. У него кинотеатр открыт всю ночь напролет. Но у него есть и другой бизнес, кроме этого. Держись за нас, Гарри, детка, и ты не пропадешь.
1: Он что, крутит порнографические фильмы?
0: Да какая тебе разница, какие это фильмы? Тебе жрать хочется или нет?
1: Конечно, но все-таки...
0: Ну, тогда не беспокойся о пустяках. С Гарри ты в надежных руках, он о тебе позаботится.
2: О чем это вы тут шепчетесь?
0: Она интересуется, чем занимается Зак. Скажи ей, Гарри, я думаю, что тут ничего такого.
2: Что ж, детка, если ты особенно щепетильная, можешь продолжать искать работу по объявлениям в газетах. Мне почудилось, будто ты хочешь заработать хорошую деньгу, а?
0: Скажи ему, Ди, скажи, что ты хочешь, что ты можешь, что ты готова.
1: Я хочу такую работу, чтобы я могла быть независимой и снять свою собственную квартиру.
2: Знаю, детка, что ты этого хочешь. Так что давай, пойди приведи себя в порядок. Зак любит хорошеньких. Тебе же самой будет лучше, если ты произведешь хорошее первое впечатление.
0: Зачем тебе чемодан, Ди?
1: Там моя одежда и всякие вещи.
0: А, ну да. Ну, конечно, детка. Хорошо, ступай.

0: Эй, послушайте.
1: Мы тут, на кухне, Ди. Иди сюда, покажись нам, как ты выглядишь.
2: Я позвонил Заку, детка, и он сказал, что если ты пройдешь мою инспекцию, он тебя тут же возьмет. А я так скажу. Ты выглядишь, что надо.
3: Ну, разве я тебе не говорила, что у нее есть на что посмотреть?
2: Да, точно. Окей, детка. Мы можем двигаться в путь.
0: Можно мне немножко об этом подумать? Я хотела бы знать хоть какие-нибудь подробности.
2: Что терять время? Кто рано встает, того удача ждет. Доллар заработанный, все равно, что доллар сбереженный, ну и все такое. Чем раньше ты начнешь, тем скорее начнут сыпаться деньги. Ты же сама сказала, что ты только этого и хочешь.
0: Я бы лучше себя чувствовала, Джойс, если б вы пошли с нами.
3: Я с удовольствием, детка, но мне завтра на работу, мне надо лечь спать пораньше. Не беспокойся, Гарри посмотрит за тобой, доверься ему. Ты за ней погляди, слышишь? Хороший мой.
2: Как за собственной дочерью. Пошли, детка. Пока, моя красотка.
1: Спасибо тебе, Гарри.

0: Я запарковался в конце квартала, детка. Вот тут. Я открою тебе дверь, и мы можем двигать.
1: Это ваша машина?
0: Ага. Что скажешь? Классная тачка, да? Ну, давай, детка, залезай, мы только теряем время понапрасну.
1: Я что-то забыла. Я сейчас вернусь.
2: Эй, детка! Послушай, вернись! Что с тобой? Куда ты побежала?
3: Эй, ты! Смотри, куда идешь, сестричка!
1: Они что, думают, что я круглая дура? На какую такую работу этот Гарри собирался меня подвести ночью? Готова поклясться, это не та работа, которую я хотела бы получить.
4: Эй, красавица! Тебя подвести?
1: Боже милостивый, помоги мне! Мне страшно, но мне не к кому обратиться за помощью. Ну что, добилась своего, глупая девчонка? Мама с папой тебе говорили, что в конце концов ты дойдешь до полного падения. Как низко ты собираешься пасть? Голодная, усталая. Я никогда раньше не чувствовала себя такой усталой. Джойс и Гарри видели с самого начала, что я никудышняя девчонка. Что мне теперь делать? Я думала, что в большом городе все будет просто и ясно. Но не тут-то было. Когда мама возила нас с Мэгги сюда, я видела здесь одни только дорогие рестораны да шикарные магазины. Тогда я не заметила бездомных мужчин и женщин, спящих в подъездах и подворотнях. Я никогда раньше не видела стоящих в очереди за бесплатной тарелкой суп. Ну что, Дарси, деточка, теперь ты все видела? Это, наконец, произвело на тебя впечатление? Что теперь ты собираешься делать? Ты же не можешь ползти назад к Джойс, как побитая собака. И не можешь вернуться домой, как маленький нашаливший ребенок. Ой, что это? Похоже, что это церковь вон там. Да, церковь. И у них тут висит объявление о проповеди. Что есть человек, что ты помнишь его? Спасибо, Господи, что ты помнишь меня, даже если я этого и не заслуживаю. Даже тогда, когда я сделала все, чтобы отвернуться от всего, что люблю, включая тебя. Это благодаря тебе я убежала от Гарри, потому что я чувствовала внутри, что в глазах твоих мое поведение было неправильным. И этого было достаточно для меня, чтобы передумать. Прости меня за ту боль, которую я причинила всем вокруг. Я попробую начать все сначала. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты мне все прощаешь. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы у меня хватило мелочи.

0: Мэгги?
1: Дарси? Мама, папа, Дарси звонит. Дарси, пожалуйста, не бросай трубку. Ты где? С тобой все в порядке? Скажи мне твой номер телефона.
0: Я не брошу трубку, Мэгги. Не волнуйся, со мной все в порядке. Но все, что я сделала, было неправильно. Мне много есть, что тебе рассказать. Я сделала столько глупостей.
1: Не думай об этом, Дарси. Вот папа, он хочет тебе что-то сказать.
2: Дарси, дорогая, ты где находишься? Скажи, я тут же за тобой приеду.
0: Я в городе. Папа, пожалуйста, приезжай скорее. Я хочу назад, домой.
3: Тетушка Кэрол, эта история чем-то напоминает мне историю о блудном сыне из Евангелия от Луки.
4: Да, может быть. Дарси не растратила своего наследства, но она безответственно убежала из дома.
3: Ее желание стать совершенно независимой, хорошо устроиться, найти работу – всего лишь голубая мечта.
4: Она открыла для себя, что христианская церковь является местом убежища и помощи. Точно так же, как сам Христос. Есть наша опора тогда, когда мы нуждаемся больше всего.
3: Итак, нам уже пора.
4: До свидания.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Псалом первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь, слава Богу!

Вопрос-ответ. Неля, 14 лет, спрашивает, почему Бог не говорит с нами, как говорил с людьми в давние времена? В давние времена Бог обращался к народу через отдельных людей, это пророков. Им Он открывал Себя, давал наставления, и они передавали их народу израильскому. Бог хочет, чтобы люди знали, понимали Его и слушались Его. Ведь Бог создал человека для Своей славы, чтобы человек служил Творцу, общался с Ним и прославлял Его в своей жизни. Апостол Павел пишет, «Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки все, что существует во времени, сотворил». Евреям 1.1.2. Пророки только указывали на Христа, говорили от имени Бога о правде, о святости Бога и о нужде человека в заместительной жертве Христа за его грехи. Когда же Бог подготовил человечество к приходу Христа, то послал Сына Божьего на землю, чтобы совершить дело спасения людей и поселиться в спасенных Духом Святым. Иисус пришел на землю и жил среди людей. Он показал, как Бог любит нас, чего Бог ожидает от нас, какими хочет видеть. Все это записано в Библии, в Новом Завете. Теперь Богу нет нужды говорить через отдельных людей, как было раньше, так как Божий Дух живет в каждом верующем в Иисуса Христа, и Дух Божий учит людей понимать Слово Божие, то есть Библию.

Держись корабля. В полку служил юноша, почти мальчик. Звали его Сашей, и был он барабанщиком. Командир не раз отмечал его смелость в бою и не детскую самоотверженность. Да и все его поведение, обращение с людьми, привлекло внимание умудренного жизнью командира полка. Все уважали этого парня. И командиру захотелось узнать о нем как можно больше. Он передал ему приказ прибыть, и тот явился с барабаном и палочками, как на парад. Четким строевым шагом подошел к своему командиру и отдал ему честь. Бывалый воин невольно залюбовался выправкой барабанщика. «Я с большой радостью, но и не скрою, с грустью наблюдал за тобой, как ты добросовестно выполняешь свои обязанности, как идешь в бой вместе с опытными солдатами, а ты ведь такой юный. Благодарю вас, но я делаю только то, что должен был делать». Был дан ответ. «Тебе было страшно во время боя? Я думаю только о своем барабане. Он позвал полк в бой, и я пошел вместе с другими на врага. Я всегда говорю себе: делай то, что тебе положено. Держись корабля». «Но это же выражение моряков», — удивился командир. «Да, это выражение моряков, но очень хорошее, не правда ли?» — оживился Саша. «Вижу, что ты его правильно понимаешь. Пусть же она сопровождает тебя всю жизнь. Отец мой, Яков, всегда говорил: держись корабля». «Это я от него научился». «Твой отец был моряк?» «Собственно, он не мой отец, но меня воспитал», — попытался объяснить Саша. «Своего отца я не знаю». «Интересно», — задумчиво сказал его собеседник. «Расскажи мне о своей жизни подробнее». «Расскажу все, что знаю со слов моего отца Якова. Когда я был совсем маленьким, моя мама вместе со мной отправилась к папе, где он временно работал. По дороге разразилась страшная буря, и весь корабль погиб. Спасли всего лишь несколько человек, в том числе и мы с мамой. Утопающих подобрал проходящий пароход, но моя мать тут же сильно заболела и, не добравшись до берега, умерла. Я остался один. Вот тогда Яков взял меня к себе. Он был матросом на этом корабле. Приехав в назначенное место, он пытался найти моего отца, но не знал его фамилии, и поиски ни к чему не привели. Матрос оставил меня у своих знакомых и снова отправился в рейс. Приезжал и опять уезжал. Это был очень хороший, добрый человек. В последний раз мы с ним расстались, когда мне было 9 лет. Больше он не вернулся, погиб. С того времени я должен был думать, как обеспечивать себя. В 7 лет отец Яков определил меня в школу, и с тех пор, хотя мне и приходилось работать, я школу не бросал. Он мне всегда говорил: учись, будь прилежным во всем, держись корабля. И если ты когда-нибудь встретишь своего родного отца, чтобы мог, не стыдясь, посмотреть ему в глаза. Потом началась война, я стал барабанщиком. Командир молчал, погрузившись глубоко в свои мысли. «Надеешься ли ты когда-либо найти своего отца?» — наконец спросил он. «Ведь ты даже не знаешь его имени». «Это так. Но я уверен, что найду его, и отец узнает меня, когда я покажу ему одну вещь. Она принадлежала моей матери». И он показал маленький мешочек, который висел у него на шее, как медальон. Этот матрос Яков снял с маминого пальца, чтобы сохранить для меня на память ее обручальное кольцо. Отец Яков сказал мне, чтобы я носил его при себе, пока не найду своего папу. «Ты сказал обручальное кольцо?» — взволнованно спросил командир. «Покажи мне его, пожалуйста». Мальчик пристально посмотрел на мужчину, потом снял мешочек и положил
послушно ему в руку. «Я знаю это кольцо», — после долгой паузы сказал тот. «На внутренней его стороне должно быть написано «Анна и Александр», а также число 26 мая 1849 года». И действительно, на кольце была сделана такая надпись. Теперь слова были лишними. Отец крепко прижал мальчика к своей груди и мог только воскликнуть: «Мой сын! Мой сын!» Перед ним стоял маленький барабанщик и дрожащим голосом говорил: «Папа, ты нашел меня? Ты такой известный человек, а я просто барабанщик. Но знай, я всегда был честным и добросовестно выполнял все, что мне поручали. Я всегда держался корабля. Благодарю Бога, что Он даровал мне тебя таким», — сказал счастливый отец. Они долго плакали вместе. Саша стал взрослым, но выражение «держись корабля» навсегда осталось девизом его жизни. «Держись вечной жизни». 1 Тимофея 6:12.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Мои самые теплые приветствия всем мальчикам и девочкам, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу. Добро пожаловать на нашу программу!
2: Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня одну очень увлекательную историю из Библии.
3: Да, тетушка Кэрол, это еще один рассказ об исходе евреев из Египта, о том, как Бог вывел их из египетского рабства в землю ханаанскую.
2: Насколько я помню, в твоем последнем рассказе Моисей привел израильтян к самой границе земли обетованной. И тут, по велению Божьему, попрощался с ними со всеми, ушел в горы и там умер.
3: Израильтянам теперь предстояло пересечь реку Иордан и войти в землю обетованную. Вся тяжесть ответственности за исполнение этой задачи пала на плечи Иисуса, помощника Моисея. У некоторых наших слушателей могут возникнуть вопросы в связи с этой необычной историей, так что в конце передачи, перед тем, как попрощаться, я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов. Кстати, эту историю можно найти в Ветхом Завете Библии в книге Иисуса Навина, главы 2, 6 и 7.
2: Как озаглавлена твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: Я озаглавил ее про то, как вор погубил армию. Израильтяне под руководством Иисуса пересекли реку Иордан и вошли в Ханаан недалеко от Иерихона. Иерихон был одним из самых важных и богатейших городов Ханаана. Его дворцы и храмы, где процветали порок и роскошь, стояли как символ открытого неповиновения Богу. Город был окружен высокой крепостной стеной. Жрецы этого города являлись его полновластными хозяевами. Покровительницей города была Эстеров, богиня флоры, растительности и плодородия.
4: О, великая и прекрасная Эстеров! Мы поклоняемся Тебе со всем благоговением души. Прими наши молитвы, о прекрасная Эстеров. Мы молим Тебя о Твоей защите, об обилии Твоей любви, о Твоей безграничной благосклонности и милости. Умоляем Тебя, о Эстеров, направь наши шаги на верный путь. Скажи, как нам быть сынами израильскими? Ведь они расположились с лагерем у самых наших границ. Даже сейчас, в эту самую минуту, они...
5: Поднимись, Дайкем, и следуй за мной.
4: Но я еще не закончил своей молитвы к Эстеров.
5: У нас сегодня есть дела поважнее. Я хочу тебе кое-что показать.
4: Есть что-то важнее утренней молитвы к Эстеров?
5: Как верховный жрец, я освобождаю тебя от сегодняшней утренней молитвы. Следуй за мной. Я хочу тебе что-то показать. Стучи громче. Она должна быть дома.
4: Может, она...
0: Сейчас иду!
4: Похоже, она чем-то рассержена.
5: Что если она... Ну, ничего, ничего, она быстро успокоится.
6: Нельзя подождать, что ли, малость? Ах, доброе утро, господин мой. И я не знала, что это вы.
5: Ничего, ничего, Раф.
6: Входите, пожалуйста. И ваш спутник тоже может...
5: Благодарю тебя, Раф.
6: Может, вы соизволите подняться наверх?
5: Да, Раф, спасибо.
6: Следуйте за мной. Садитесь, пожалуйста. Прохладительные напитки сейчас подадут. Я только...
5: Не беспокойся об этом, Раф. Мы к тебе не за этим пришли. Мы хотели бы подняться к тебе, в закрытый дворик, ну, тот, что наверху крепостной стены.
6: А, как вам будет угодно.
5: Да.
6: Следуйте за мной, пожалуйста.
5: Раф, если не возражаешь, могла ли бы ты нас оставить наедине?
6: Ах, конечно, конечно. Позовите меня, когда я вам буду нужна.
5: Взгляни, Дейкем, в ту сторону, на юго-восток. Знаешь, что там находится?
4: Да, ваша милость, Галгал, а также лагерь израильтян.
5: Они покинули Галгал.
4: Покинули?
5: Они направляются сюда. Согласно донесениям наблюдательных дозоров, вся израильская армия выступила маршем по направлению к Иерихону. Их можно ожидать здесь с минуты на минуту.
4: Они не представляют для нас никакой опасности. Израильтяне на нас не нападут, мы намного сильнее. Они наверняка обойдут нас стороной.
5: Я в это мало верю. Они ведут себя как-то странно, я им не доверяю.
4: Ну, поставлены ли наши вооруженные силы в известность?
5: Все находится в полной боевой готовности.
4: Тогда нам не о чем беспокоиться.
5: Разве есть хоть малейшая возможность взять штурмом такой хорошо укрепленный город, как Иерихон?
4: Да нет.
5: Да, но взгляни на эти стены. Нашей армии нет равных. У нас в коннице 1000 голов. У нас железной колесницы нет. Никакая вражеская сила не в состоянии.
4: Смотрите, смотрите, вон там.
5: Что?
4: Что это? Израильская армия, они приближаются сюда.
5: Быстро, Дейкем, беги в главный штаб. Проследи там, чтобы генерал армии проверил всю линию обороны. Пусть он ее еще раз хорошенько осмотрит.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: В то время как новость о неожиданном приближении израильской армии встревожила жрецов, находившихся на крыше дома, внизу, в самом доме, Раав и ее домашние чувствовали себя совершенно спокойно. Они совсем не были встревожены происходившим. Дело в том, что незадолго перед этим Раав приютила у себя 2 израильских разведчиков, посланных в Иерихон Иисусом. Они прятались у нее в доме. В благодарность за ее заботу они обещали ей, что она вместе со всей своей семьей и домашними будет в полной безопасности во время штурма города. В боевом порядке и в полном молчании под мерный шум марширующих ног израильская армия подошла к Иерихону. Ведомые 7 священниками, несшими ковчег завета, символ присутствия Божьего, израильские войска прошли маршем вокруг Иерихона. Потом вся армия остановилась. В полной тишине прозвучали трубы, в которые трубили 7 священников.
5: Да-да, Дейкем, что тебе?
4: Израильтяне опять приближаются, господин мой.
5: Да? И снова в походном марше, так же, как и вчера?
4: Точно так же, в том же порядке, все точно так же, как и вчера.
5: Вели подать мне колесницу. Скажи, пусть запрягут 4 лошадей. 4 мне надо срочно в генеральный штаб.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: То же самое произошло и на 3-й день, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й. Затем на 7-й день рано утром.
4: Проснитесь. Да проснитесь, ваша милость.
5: А что? Который час?
4: Да только что рассвело.
5: Оставь меня, я хочу спать.
4: Ваша милость, эти израильтяне опять маршируют.
5: А мне все равно, хоть они...
4: Ваша милость.
5: Что? Израильтяне снова проходят маршем? Снова?
4: Да.
5: Они уже в течение 6 дней маршируют. Да, они сегодня с утра пораньше. А может быть, они именно сегодня намерены
7: Да и кем? Быстренько подай мне мою мантию. Давай я сюда, а сам беги за моей колесницей. Вели запрячь четверку.
8: Слушаю, ваше милость.

0: Ступно. Никому сквозь нее не прорваться. Даже мышь не проскочит, где уж там израильским солдатам.
1: О, их бог, похоже, способен совершить все, что ему заблагорассудится. Никто не в состоянии его остановить.
0: Ну, вы уж-то не срамитесь. Что подумает прекрасная богиня Эстеров? О, такие речи, да еще верховный жрец.
2: Господа, господа, израильские солдаты снова шагают вокруг города.
1: Генерал, вы слышали? Шагают вокруг города. Сегодня уже во второй раз что-то будет. Я говорю вам, что-то будет.
0: Не бойтесь, ничего не будет. У меня все под контролем. Наши солдаты готовы ко всякой неожиданности. Израильтянам не захватить нашего города. Они этого сделать просто не смогут. Это просто невозможно.
1: Хочу надеяться, что вы знаете, что говорите.
2: Израильтяне в третий раз начали обход города.
1: Генерал, генерал, остановите их, остановите этих израильтян.
2: Они пошли в четвертый раз вокруг.
1: В четвертый раз? Генерал, вы обязаны что-нибудь предпринять. У этих израильтян на уме что-то нехорошее. В пятый раз, говоришь?
2: Так точно, господин мой.
1: Генерал, остановите этих израильтян. Это приказ. Генерал, вы слышали, что он сказал? В шестой раз сегодня эти израильтяне идут маршем вокруг Иерихона.
0: Ах, да успокойтесь же вы, наконец. 6 дней они шагали вокруг города. 6 раз сегодня, и ничего не произошло. Ведь не произошло же.
1: Да, не произошло.
0: И не произойдет.
1: Но тогда зачем они маршируют вокруг Иерихона?
0: Надо просто... чтобы озадачить нас, поиграть у нас на нервах.
1: Да?
0: Не сомневаюсь, что они надеются на то, что мы сделаем какую-нибудь глупость. Не выдержим. Выйдем за крепостную стену и завяжем с ними бой. В этом случае у них, может быть, будет какая-то возможность нас разбить. Но пока мы не теряем присутствие духа, нам ничего не угрожает.
1: Да-с. Генерал, мне кажется, что вы правы.
2: Господа! Израильтяне проходят марш.
1: Да, и кем, я знаю. Израильтяне опять идут маршем вокруг Иерихона. В 7-й раз сегодня. Что ж, пусть себе маршируют. Нам какое дело?
3: Рав, дочь моя, я, конечно, верю тебе, но я не совсем понимаю, как...
4: Я тоже не знаю и не понимаю, папа. Но я полагаюсь на Бога Небесного и верю в Него. Каким-то образом, не знаю каким, но Он нас непременно вызовет.
3: Я уверен в этом, Рав, но я не вижу, как...
4: Папа, смотри, слушай, марширующие шаги остановились... Что-то необыкновенное. Нет, ужасное что-то должно вот произойти. Я знаю, что должно. Я это чувствую.
3: Трубы? В этот раз они не только трубят в трубы, но и кричат. И производят много шума.
4: Наступил долгожданный час, отец! Смотри!
3: Падают стены Иерихона!
4: Но нам не будет никакого вреда!
5: Да, крепостные стены Иерихона пали.
6: Рав!
4: Яков!
6: Пойдем, Рав, быстро! Иисус сказал, чтобы...
4: Яков, познакомься, это мой отец!
6: Желаю вам здравия, господин мой!
4: Папа, это тот самый молодой человек, один из 2 израильских разведчиков, которых я прятала у нас в снопах льна!
7: Ага, приятно познакомиться, Яков!
6: Иисус собирается сжечь Иерихон дотла! Он велел

0: мне вывести вас из города до того, как город будет подожжен.
1: Яков, тут моя мама, братья, сестры, а также все мои родные.
0: Все жители твоего дома будут спасены. Мы возьмем их с собой. Поторопитесь, поторопитесь, надо спешить.
2: Огонь горящего Иерихона осветил небо на много миль вокруг. Наконец он начал ослабевать и вскоре совсем погас. От города ничего не осталось.
3: Мой возлюбленный народ, мы добились выдающейся победы! Иерихон наш! А вскоре вся земля ханаанская станет нашей!
4: Иисус, ура!
3: Нашей следующей целью является... Нам предстоит завоевать Гай! Я пошлю в Гай разведчиков, и как только мы получим их донесение, мы начнем наступление!
2: Все вроде бы шло как надо. Казалось, что полный порядок царствовал в лагере израильтян. Но в действительности это было вовсе не так. В одном шатре...
5: Посмотри, жена!
1: Одежда? Какая красота!
5: Это для тебя моя радость.
1: Для меня?
5: Да.
1: Такая красивая одежда. Где ты это взял?
5: Это еще не все. Вот взгляни на это.
1: Золото, серебро. Где ты это взял?
5: Какое это имеет значение? Где я это взял?
1: Хан, ты это украл?
5: Я? Ты что я украл?
1: Ты взял это в Иерихоне? Скажи, да?
5: Ну, что из того, что я это там взял?
1: Если ты это сделал, тогда Иисус ведь крепко-накрепко запретил что-либо оттуда выносить. Ах, он тебя за это накажет.
5: Ничего не будет, я все это спрячу. Никто и знать не будет, что я это, как ты говоришь, украл. Я вот что, я выкопаю яму тут у нас в шатре и все это зарою. А?
3: Народ Израиля! Разведчики вернулись с хорошими донесениями. Гай всего-навсего небольшая деревушка, едва защищенная. Я возьму 3000 человек и пойду походом на Гай завтра же утром. Тише, люди, тише! Прошу тишины перед лицом Господним! Народ Израиля! Как вам известно, наша 3000-ная армия была наголову разбита небольшой гайской дружиной. Но причин, почему это произошло, вы не знаете. Я вам скажу почему. Во-первых, мы пошли в это сражение, не спросив ни позволения Божьего, ни его благословения. А во-вторых, в наших рядах находится человек, совершивший тяжкий грех. Вор разгромил нашу армию. Из-за этого вора 36 наших храбрых воинов погибло на поле битвы. Я еще не знаю, кто этот вор. Знаю только, что он один из вас. Мы будем тянуть жребий, и вор будет опознан.
1: Хан, не лучше ли тебе во всем самому признаться?
5: Нет, им ни за что меня не найти.
3: Народ израильский, брошенный жребий, указывает на колено Иудина. Виновный из этого колена.
1: Умоляю тебя, Ахан, сознайся в грехе, пока еще не поздно.
5: Да, ну зачем мне признаваться? Говорю тебе, им меня не найти ни за что.
3: Народ Израиля, мы снова тянули жребий. В этот раз он указывает, что виновный является членом семейства Зары.
1: Мне кажется, что ты совершаешь непоправимую ошибку, Ахан.
5: Ты напрасно волнуешься.
3: Народ израильский, печалится мое сердце. Вор не желает сознаться добровольно, но мы вскоре его опознаем. На этот раз жребий указывает на дом Завдиев.
1: Я все ближе и ближе к тебе, Ахан. Я тебя умоляю.
3: Теперь брошенный жребий укажет на самого виновного. И даже теперь виновный не хочет выступить вперед и сознаться. Что ж, ладно. Мы продолжим и снова бросим жребий.
1: Ахан, умоляю тебя, сознайся.
5: Ни за что.
1: Иначе тебя накажут.
5: Да ну тебя. Иисус смилостивится надо мной.
1: Иисус будет действовать согласно закону. А ты сам знаешь, что сказано в законе. Всякий, совершивший воровство, будет побит камнями до смерти.
5: Ты права. Может, мне и в самом деле лучше сознаться.
1: Уже поздно. Иисус вытянул жребий.
3: Народ Израиля, у меня в руке имя виновного. Ахан. Ахан, сын Зары, выйди вперед и стань перед Господом.
5: Я здесь. Государь мой Иисус.
3: Ахан, сын мой, понимаешь ли ты, сколько боли и страдания народу израильскому принес твой грех, воровство, которое ты совершил?
5: Да, господин мой.
3: Понимаешь ли ты, что из-за того, что ты пожадничал и украл, наша армия потерпела поражение?
5: Да, господин мой, я согрешил перед Господом Богом Израиля. Среди добычи в Иерихоне я увидел прекрасную одежду и 200 серебряных монет из слитых золота. Я возгорелся желанием и взял их себе. Я закопал все это у себя в шатре.
3: Ахан, сын мой, ты должен быть наказан. Как мне это не больно, но я должен исполнить приговор Божий. Ты, а также твоя жена, вся твоя семья и все домашние, все, что тебе принадлежит, даже твой шатер и твои стада, короче, все и вся, будут сегодня же удалены из нашего лагеря. Тебя выведут в Ахор, долину горести. За грех должно быть уплачено.
4: Мне кажется, дядюшка Дэн, что некоторые наши слушатели, наверное, удивляются тому, что Бог хотел погубить жителей Ханаана. Разве Бог не любил этих людей так же, как других? Если Бог является Богом любви и милосердия, как он может желать нечто подобное?
2: Это очень важные вопросы, тетушка Кэрол. И мне кажется, что сейчас самое подходящее время ответить на них. В первую очередь я хочу заметить, что Бог через своего пророка Иезекииля сказал: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Мне думается, что именно здесь и лежит ключ к пониманию того, почему Бог осудил жителей Ханаана. Все дело в том, что они отказались безвозвратно отвернуться от порока и продолжали противиться Богу. Нам известно о многих унизительных обрядах, которые они практиковали, включавшие ложных богов, к тому же часто принося в жертвы своих собственных детей.
4: Как это ужасно!
2: Само собой разумеется, что Бог в своем милосердии не мог позволить ничему подобному продолжаться безнаказанно.
4: Справедливость требовала, чтобы такое преступление против детей было непременно наказано.
2: В действительности, с того момента, как грех вошел в мир, жестокое и неправедное отношение людей друг к другу стало фактором человеческого существования, и Божий суд стал насущной необходимостью. В рассказах о всемирном потопе и в истории о разрушении Содома и Гоморры мы были свидетелями необходимости суда Божьего над людьми, которые отказывались свернуть с пути порока и греха.
4: Скажи, верили ли Хананеи в Бога? И была ли у них возможность покаяться?
2: Отвечу на этот вопрос непоколебимым и твердым «да». Было много людей в той части света, кто сохранил память об истинном Боге и поклонялся Ему. Так, например, если помнишь, Иофор, тесть Моисеев, он был священником Медиамским и поклонялся Богу. Также пророк Валам, хоть он потом и восстал против Бога, не следует забывать Раав и все ее семейство, которые жили в Иерихоне. Видишь ли, эти люди в течение 40 лет слышали рассказы о наказании, которое послал Бог на Египет, и о тех чудесах, которые Он сотворил для освобождения избранного им народа из рабства. Так, например, Раав сообщила двум разведчикам, которые были посланы Иисусом в Иерихон, о том, что жители Иерихона знали обо всех подробностях чудесного освобождения евреев. Вы можете сами прочитать об этом в книге Иисуса Навина в главе 2.
4: Нет и не может быть никакого сомнения в том, что Бог предоставил этим людям все возможности для того, чтобы покаяться.
2: Бог на самом деле является Богом любви и милосердия, и справедливости. Тетушка Кэрол, часы на стене показывают, что наше время истекло.
4: До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нашу следующую передачу.
2: В ней мы расскажем еще одну удивительную историю.
6: Это был час твоего рассказа.
7: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
7: прощаются с вами. До новых встреч!

я, мне говорила мама, осторожней, лужи здесь яма. И раз меня за руку брала, ручную дурак. Спирала вредные привычки, это ложь. Это тише ямы, только глубже. Если с детства нас не беречь, то оттуда тяжело извлечь. Делай Христова, братья и сестры, хички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

0: После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка, крепнет ее вера. Это видно по молитвам и желаниям». А Лена не спала. «Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?»
1: «Хорошо», — открыла глаза Лена.
0: «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть. Мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие. Даже папа с мамой заметили это». Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность.
2: «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех рассказываю, и маму слушаюсь».
0: Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра. Когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием.
1: «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений».
0: Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно. И она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек.
1: «Лена, что с тобой случилось?» – спросила мама после очередной ссоры детей.
0: Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: –
2: «Ничего, они сами виноваты!»
0: «Даже если они виноваты, ты, как старшая, должна показывать им добрый пример.
1: Поговори с мамой, расскажи ей все!» Взволновалось что-то внутри.
2: «Ты же не виновата!» — встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться!»
1: «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю!» С тревогой в голосе сказала мама. Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез. И она стала рассказывать, как притворилась спящей
0: и подслушала разговор родителей. Как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова давали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная!» – всхлипывала Лена.
1: «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, это последствия гордости», – сказала мама. «Гордость – очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. Гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится.
0: Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел».
2: «Как?» – удивилась Лена.
0: Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. А оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопой. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя пред собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью.
2: «Я совсем не хочу быть гордой», — вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?»
1: «Освобождаться значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями, не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой. Поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться и

Притча о сеятеле. С каждым днем все больше и больше людей собиралось вокруг Иисуса. Они стекались отовсюду посмотреть, как Он исцеляет, и послушать Его проповеди. Больше всего они любили Его истории, притчи. Вот одна из них. В давние времена один крестьянин обрабатывал свое поле. На нем была грубая рабочая одежда, а его руки и лицо загрубели от солнца и ветра. Он трудился без устали в любую погоду. Вспаханная земля была черной и рыхлой. Он долго трудился, чтобы подготовить ее к посеву. Он ходил по полю с большой плоской корзиной, наполненной зерном. Это были добрые семена, лучшие из всех, которые у него были. Он брал их пригоршнями и сеял вокруг себя, и добрые семена падали повсюду. Поле крестьянина пересекала тропа. Каждый день жители деревни проходили по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому тропинка была хорошо утоптанной. Когда зерна падали на тропу, они были отлично видны птицам. Птицы опускались и склевывали их. У семян не было никакой возможности пустить корни и прорасти. Другие семена падали на каменистую почву. Земля лежала сверху тонким слоем, а снизу были твердые камни. Эти зерна начинали скоро прорастать, потому что тонкий слой почвы быстро прогревался солнцем. Но когда влага испарялась и корни упирались в камень, слабое растение засыхало без воды и погибало. Другие зерна попадали в окружавшее поле колючие кусты терновника, тоже ронявшего свои семена на землю. Весной они густо прорастали. Добрые зерна были слабее грубых и сильных семян терна, забиравших всю влагу и соки почвы. И добрым семенам суждено было погибнуть. Но большая часть зерен попадала все же в добрую почву. Им было достаточно места, их корни впитывали влагу, и солнце обогревало молодые ростки. Вскоре на поле зазеленели побеги. Ко времени жатвы колосья налились новым зерном, его можно было перемолоть и из муки испечь хлеб. Крестьянин был доволен урожаем.

Ученикам Иисуса очень понравилась притча о сеятеле. Когда весь народ разошелся по домам, они тоже отправились с Иисусом ужинать. «Объясни нам эту притчу», – попросили они. Иисус ответил: «Мои слова подобны добрым семенам, но не все, кто слушает их, подобны. Некоторые люди, но они падают как бы в дорогу. Эти люди, сердца других, как каменистая почва. Они внимательно слушают, но не дают услышанному укорениться в сердце. А упавшая в терновник схожа с людьми, которые тоже любят мыться домой, к полной забот жизни. У посеянного нет возможности вырасти, потому что эти люди обременены житейскими заботами. Но и доброй почве. Когда вы слушаете меня, то понимаете, что я говорю вам. Мои слова – доброе семя, падающее на добрую почву. И вы хотите исполнять то, что говорит Бог. Поэтому эти семена прорастают в ваших сердцах. Бог поручил мне быть сеятелем. Я сею добрые семена. Вы должны решить сами, какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай.

и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду, свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

у нее проявлялись неправильные чувства, помогла бы ей все это исправить. Она бы поведала доченьке о красивых цветочках, которые они посадили на клумбах. Если позволить сорнякам расти там тоже, то скоро они заглушат хорошие цветы и не позволят им цвести. Мать Люси научила бы ее всему этому, ибо видела, что зло уже расцветает, чтобы погубить прекрасный цветок добродетели в ее юной груди. Но она умерла. Люся осталась с очень хорошим, добрым и любящим отцом. Он не любил поправлять свою маленькую девочку, потому что видел ее только когда заканчивался его напряженный день, и тогда он хотел удовлетворить все ее желания. Отец ласкал ее, играл с ней и баловал, думая о ее дорогой матери, которой они лишились. За то короткое время, что был с ней, он не замечал ее недостатков. Слуги не решались говорить ему о них, и бедная Люся росла тщеславной, эгоистичной, своенравной, любопытной девочкой с упрямым нравом, который не выносил возражений. У Люси было хорошенькое личико, и отец со слугами так много говорили ей об этом, что в конце концов она решила, что в ней есть что-то хорошее. Люся думала, раз она хорошенькая, то значит лучше других, потому что красивее других девочек. Ни один человек никогда не говорил Люсе, что красивое лицо от нее совсем не зависит, потому что она не сама его сделала. Она не могла ни на минуту сохранить его, если бы небесный отец решил бы лишить ее красоты. Поэтому очень глупо с ее стороны гордиться им. Но она могла сделать очень многое, чтобы стать доброй, любезной, услужливой и ласковой. Друзья любили бы Люсю, и она была бы намного счастливее, если бы постоянно старалась исправлять в себе неправильные чувства. Печально было, что возле девочки никого не было, кто бы мог научить ее. Она легко могла бы понять это, пока была еще небольшой, но с возрастом Люся становилась все более эгоистичной, тщеславной, упрямой и непослушной. Она много думала о своих нарядах, о вкусной еде, и ей нравилось совать в нос в то, что ее совсем не касалось. В Бостоне жила Люсина тетя, разумная и очень добродетельная женщина. Она слышала, что Люся станет нехорошим или даже злым ребенком, если какой-нибудь друг не проявит сострадание и не попытается спасти ее от растущих недостатков. Она послала письмо отцу Люси, который жил в Нью-Йорке, и убедила его позволить своей дочери приехать и провести с ней один год. У нее тоже была маленькая девочка, примерно такого же возраста, что и Люся. Мама наблюдала, оберегала и учила свою доченьку, и теперь она была прелестным ребенком, таким послушным и дружелюбным, что каждый, кто знал ее, видел, что она вырастет благословением для своей семьи и друзей. Мать рано учила ее и давала ей почувствовать на собственном опыте, что она всегда счастливее, когда управляет своим характером, исправляет ошибки и думает больше о том, чтобы сделать других счастливыми, чем о том, чтобы радоваться самой. Она говорила ей, что Небесный Отец всегда смотрит на нее с особой любовью. Когда она сопротивлялась злому чувству или эгоистичному поступку. Теперь маленькая Эмилия уже научилась чувствовать этот восхитительный покой и готова была отдать все, чтобы сохранить его. Приблизительно через месяц после того, как Люся приехала к ним, у Эмили был день рождения. Люси получила очень доброе письмо от своего отца, в котором были вложены две золотые монеты. Он писал, что это будет подходящим подарком для нее и кузины. Он также надеялся, что это сделает его маленьких девочек счастливыми. Люси на мгновение почувствовала себя счастливой и радостно разглядывала прелестные блестящие монетки. Потом ей стало не по себе, и она медленно с угрюмым видом вошла в гостиную, где Эмилия заканчивала свою работу. «Папа прислал мне эти две монеты», — сказала она. «Но он говорит, что я должна отдать одну из них тебе, Эмилия. Не знаю, зачем». Люся выглядела несчастной, эгоистичной и угрюмой, потому что не могла оставить себе обе монетки, которые прислал ей отец. Никто из тех, кто видел тогда Люсю, не подумал бы, что у нее когда-то было хорошенькое личико. Противный характер в ее сердце выглядывал из ее глаз.
Нахмуренные брови и надутые губы делали ее весьма неприятной, когда она с громким стуком бросила золотую

0: золотую монетку на стол.
1: «Ой, какой добрый твой папа!» — сказала Эмилия. «Какая красивая блестящая монетка! Ну, Люся, милая, не давай мне ее, если ты не хочешь!» — продолжила она, глядя на несчастное лицо кузины. «Мне бы очень хотелось ее получить, потому что я откладываю все свои деньги для определенной цели. Я собираюсь, чтобы купить бедной няне Хупер новое платье. Мама говорит, что она не была в церкви все лето, потому что у нее не было ничего приличного, чтобы надеть. И еще она сказала, что если я буду откладывать все свои деньги до тех пор, пока у меня будет достаточно, я буду иметь удовольствие сама купить ей платье. Я была бы рада увидеть, как она будет радоваться, потому что мама говорит, что все, что доставляет удовольствие няне, это церковь. Ведь мы ходим в школу, учимся музыке, читаем интересные книги и получаем массу удовольствий. Но бедная старая няня никогда не прекращает тяжелой работы с утра до вечера. Работая изо всех сил всю неделю, она отдыхает только, когда она говорит: «Приходит благословенный день отдыха». Как бы мне хотелось подарить ей новое красивое платье и видеть, как она идет в нем в церковь с псалтырем и веером, аккуратно завернутыми в чистый клетчатый платок, как в прошлом году. Но, — добавила она во второй раз, взглянув на кислое лицо Люси, — «но если ты не хочешь отдать мне деньги, не надо».
0: «Я должна дать тебе их, даже если мне это и не нравится», — сказала Люся. «Потому что папа спросит тебя, когда приедет на следующей неделе, что ты с ними сделал и все такое, и я знаю, ты все ему расскажешь. Я тебя знаю!»
1: «Если он спросит меня, то я должна сказать ему, Люся. Здесь уж я ничего не смогу поделать. Но если он не спросит, то я ничего не буду ему говорить, если ты хочешь».
0: «О, я знаю, что он обязательно спросит тебя. Так что можешь взять их и потратить так глупо, как тебе заблагорассудится. Но я знаю, что буду делать со своими. Я куплю те красивые атласные туфельки, которые вчера видела у мисс Раст, и о которых так мечтала, и надену их к своему новому шелковому платью с отделкой. На следующей неделе мы поедем в Бруклин, и там я снова увижу эту гордую мисс Принс со всеми ее прекрасными нарядами. Она думает, что никто не может одеваться так нарядно, как она, но я покажу ей, что могу». И Люся улыбнулась от удовольствия при мысли о том, как она унизит мисс Принс.
1: «Но я бы не стала так сильно наряжаться, только для того, чтобы пойти к миссис Рассел», — сказала Эмилия. «Мы хотим прогуляться по саду, и тебе придется заботиться о том, чтобы не повредить платье. Ты не получишь и половины удовольствия, ведь ты не сможешь ходить по траве и собирать цветы».
0: «Мне все равно», — ответила Люся. «Я надену платье и туфельки. Папа всегда разрешает мне одеваться так, как мне нравится. Я знаю, как не запачкаться». Эмилия больше ничего не сказала, но убежала, чтобы показать матери подарок и спросить, не будет ли она так добра сказать ей, какое платье она сможет купить для няни Хупер и пересчитать все серебряные монеты, которые она хранила в сумочке. Мама сказала, что ей очень приятно, что ее доченька помнит бедную одинокую няню и что она с радостью купит ей платье на следующий день. Потом мама пересчитала деньги и обнаружила, что после покупки платья у нее останется немного денег, которые она сможет потратить на себя. Эмилия сказала, что не будет решать, что с ними делать, но отложит их до тех пор, пока ей не захочется чего-нибудь очень сильно. Мама согласилась, что это очень разумное решение. Наконец, настал день их поездки в Бруклин. Экипаж был заказан, и Эмилия спустилась вниз в простом батистовом платье и простых туфлях, которые выглядели очень прилично, удобно и аккуратно. Но Люся надела шелковое платье с отделкой и сиреневые атласные туфельки, которые купила к нему. «Девочка моя», — сказала тетя, входя в комнату, «что заставило тебя сегодня надеть это роскошное платье? Тебе не доставит никакого удовольствия играть в таком платье, да и в этих изящных туфельках тоже. Ты не сможешь в них ходить, ведь мы едем в деревню. Тебе захочется насладиться сладким воздухом полей. Тебе лучше сбегать и переодеться, любовь моя. Времени вполне достаточно, а Эмилия пойдет и поможет тебе».
2: «О нет, тетя, — сказала Люся, — я лучше совсем не поеду, чем делать это.
0: Я достаточно взрослая и надеюсь позаботиться о себе».
1: Она снова выглядела угрюмо и кисло.
0: «Я не стану принуждать тебя, моя дорогая, потому что это не убедит тебя в твоей неправоте, но я советую тебе еще раз пойти и переодеться в более подходящее платье. Я предупреждаю тебя, что ты не будешь иметь и половины комфорта, но гораздо большая проблема, в каком настроении ты едешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила, что я должна знать о таких вещах лучше тебя, потому что это может избавить тебя от многих страданий, но если ты предпочитаешь учиться на собственном опыте, то, конечно, узнаешь. Опыт – отличный инструктор, но мы часто очень дорого платим за его уроки. Ну, что скажешь?»
1: «Я совсем не боюсь!» – нетерпеливо повторила Люся. «Папа всегда разрешает мне одеваться, как мне нравится!»
0: «Тогда поехали!» – сказала тетя.
1: День был теплым и солнечным. Поездка в Бруклин была очень приятной, без каких-либо происшествий. Люся забыла все, что говорила тетя, и думала о том, как все будут восхищаться ее прекрасным платьем. И как будет унижена, раздосадована и удивлена гордая мисс Принс. Наконец они добрались до прекрасного места миссис Рассел и были очень любезно приняты этой прекрасной леди. Но к великому разочарованию Люси она обнаружила, что кроме них никого не было, даже мисс Принс, с которой она была так уверена, что встретится. После того, как миссис Рассел посмотрела на ее платье и сочувственно улыбнулась, на нее больше никто не обратил внимания. Вскоре было предложено прогуляться по саду, и все отправились осматривать территорию. Эмилия скакала с легким сердцем, невинная, веселая, вдыхая аромат душистых цветов и пробуя сочные плоды, которые в изобилии висели на деревьях. Люси тоже взяла немного фруктов. Она очень любила ей, и ей казалось, что она ест их очень аккуратно. Но вдруг она почувствовала под рукой что-то мокрое, и когда посмотрела, то обнаружила, что закапала соком переднюю часть своего платья. В нескольких местах ткань уже изменила цвет. Ведь это было ее лучшее и любимое платье, подарок отца, когда она покидала Нью-Йорк, чтобы поехать к тете, и оно было совсем новое. Ей стало очень неловко при этом печальном зрелище, и Люся уже начала жалеть, что надела его. Однако она ничего не могла с этим поделать и продолжала медленно и осторожно пробираться сквозь кусты и цветы, пока не увидела, что вся компания собралась вокруг пруда, что-то очень внимательно рассматривая. «О, это красивые золотые рыбки!» – воскликнула Люся. «Я совсем забыла спросить о них. Они, наверное, в этом пруду, и мне так хочется на них посмотреть!» Она побежала со всех ног, думая только о прелестных золотых рыбках, о которых Эмилия так часто рассказывала ей. Но ветер подхватил подол ее прекрасного шелкового платья, и когда она пробегала мимо розового куста, шипы зацепились за оборку, и прежде чем она успела остановиться, почти полностью оторвали ее. Люся с ужасом смотрела на свое испачканное платье. Изящная отделка была в лохмотьях. И при мысли о том, что сказала ей тетя, теперь она помнила каждое слово. Ей стало стыдно смотреть ей в лицо. Она приколола оборку, как смогла, и снова пошла медленно и осторожно, совершенно забыв о золотых рыбках и обо всем, кроме своих несчастий и стыда, и жалея, что была такой своенравной и упрямой. Но когда маленькие дети не руководствуются опытом и суждениями своих лучших и мудрых друзей, а стараются сами, они часто учатся через многие страдания и неприятности, да еще и дорого платят за обучение, которое могли бы получить даром. Пока Люся брела, одна из маленьких девочек, миссис Рассел, весело подбежала к ней.
3: «Пойдем с нами, Люся!» — сказала она. «Мы идем в дальний конец пастбища, чтобы заглянуть в прекрасный сад мистера Барреля. Он гораздо красивее нашего, и в заборе есть дырка, через которую мы сможем все увидеть. Там много статуэток. В одном месте пожилая женщина кормит цыплят, и они так естественно держат передник с кукурузой, прям как наша Бетси, когда кормит малышей. Ее платье заколото сзади, и из-под него видна ее нижняя юбка. Она выглядит очень забавно. А потом в другой части сада мужчина сгребает сено. Он смотрится как живой. Проходи сюда, моя дорогая.
0: Эмилия только что перепрыгнула через каменную стену. Пастбище было очень большим. Оно совершенно высохло благодаря канаве, вырытой с одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Девочки побежали, скача и подпрыгивая, и Люся снова забыла о своих заботах и стала веселиться. Наконец они подошли к отверстию в заборе, откуда открывался прекрасный вид на чудесный сад. Клумбы были выложены квадратами, ромбами и кругами, окаймленные красивым зеленым заборчиком. Люся увидела старика с граблями, который выглядел так, словно мог двигаться и переворачивать сено. Затем она увидела забавного вида старушку, державшую передник с кукурузой. Девочки забавлялись, открывая новые красоты в этом саду в течение долгого времени. Но вдруг вздрогнули, услышав фырканье лошади совсем рядом с собой. До сих пор они не видели на пастбище ни одной лошади. Но когда оглянулись, то увидели, что к ним галопом несется большой черный конь мистера Рассела. А Джон, конюх, бежал за ним с уздечкой, чтобы поймать его. Девочки не на шутку испугались, увидев недалеко от себя такую огромную лошадь, и изо всех сил побежали к дому. Им казалось, что черная лошадь несется за ними по пятам. Они бежали без оглядки. Сара и Эмилия бежали намного быстрее, чем Люся, потому что их обувь сидела плотно, и платья были неширокими. Люся бежала изо всех сил и уже почти добежала до каменной стены, через которую девочки перепрыгнули. Когда она попыталась перескочить через канаву, ее нога соскользнула. Бедная Люся полетела вниз и упала плашмя лицом прямо в грязь. В каком печальном виде она оказалась. Туфелек ее потерялся в черной жиже канавы. Ее несчастное шелковое платье было покрыто зеленой слизью от скользкой травы на берегу. Девочка так сильно повредила лодыжку, что едва могла пошевелиться, и каждую минуту ожидала, что огромный черный конь настигнет ее и затопчет до смерти. Другие маленькие девочки, думая, что она позади них, перепрыгнули через стену и исчезли из поля зрения и слуха. Люся не могла встать. «Ох, что же мне делать?» — воскликнула Люся. «Неужели никто не придет, чтобы спасти меня?» Случилось, что юный мистер Томас Рассел вышел, чтобы помочь Джону поймать коня, потому что конь был резвый и игривый, и его трудно было ловить. Томас как раз проходил мимо и услышал жалобный крик Люси. Он подошел к ней, ласково поднял и успокоил ее. Он показал, что лошадь далеко. Потом палкой нащупал в канаве ее прекрасную сиреневую туфельку. Увы, она уже не была такой красивой. Когда он выудил ее из грязной канавы на конце своей палки, туфелька была наполнена и покрыта грязью, так что ее цвет невозможно было определить. Мистер Рассел любезно отнес ее на руках в дом. Потом понес туфельку к насосу и стал качать воду, пока она не стала достаточно чистой, чтобы высохнуть у огня. Обтерев ее платье и чулки, ей принесли старые башмаки Сары, но они были слишком большие для нее. К тому же ходить она была не в состоянии. Пока остальные наслаждались садом, летним домиком, кустарником и лужайкой, ели фрукты и собирали цветы, бедняжка Люся сидела на кухне в кресле и сушилась у жаркого огня. В изодранном, в грязном шелковом платье, в совершенно испорченных атласных туфлях, с разбитым лицом и хромой ногой, она могла бы осознать всю свою глупость и испорченность. «Если бы...» думала она про себя. «И я не была так своевольна и так глупа, чтобы надеть это шелковое платье, то любое другое, даже мое лучшее муслиновое, можно было бы постирать и починить. Если бы я надела свои простые легкие туфли, я бы вообще не поскользнулась. А если бы я и поскользнулась, любые другие башмаки, кроме этих, можно было бы починить. Но теперь моя прекрасная монета с таким же успехом могла быть брошена в море. Ибо все это пропало и принесло только боль и позор. Ох, как мне будет стыдно смотреть на тетю и Эмилию, потому что они обе предупреждали меня, чтобы я не надевала это неподобающее платье. Хорошо, что тетя не знала, что я хотела надеть его только для того, чтобы досадить этой гордой мисс Принс. Теперь она будет только рада услышать о моем унижении и позоре. Должна признаться,
3: что Эмилия такая же чистая и милая, какой была, когда приехала. По крайней мере, она не чувствует себя такой разбитой, грязной, мокрой и опозоренной, как я. Ей нечего стыдиться. Люся горько плакала. Во всех этих происшествиях она не находила утешения в том, что у нее были добрые и невинные мотивы надеть неподобающее платье и что друзья пожалеют ее. Она снова плакала над своим тщеславием, своенравием, завистью и злобой. Наконец она услышала, как счастливая компания возвращается в дом, полная впечатлений и веселья. Когда они вошли, она услышала, как Эмилия сказала:
4: «Я оглядывалась, чтобы увидеть Люсю. Интересно, где она спряталась? Наверное, нашла что-то новое и интересное в этом очаровательном месте. Но она скоро будет здесь, потому что солнце почти село, и наш счастливый день закончился. Мама уже приказала, чтобы экипаж был готов, как только закончится чай».
3: Она вбежала в дом, розовая и улыбающаяся от невинного восторга. Но лицо ее омрачилось, когда в открытую дверь она увидела Люсю, рыдающую у огня в кухне, в том плачевном состоянии, в каком мы ее описали. Эмилия тут же оказалась рядом с ней, стараясь добрыми словами и ласками успокоить и утешить ее. Она была слишком добра, чтобы сказать Люсе, что та страдает из-за собственных ошибок. Эмилия не собиралась говорить:
4: «Я же говорила тебе, я знала, что ты пожалеешь. Разве ты не жалеешь, что не сделала так, как я тебе советовала?»
3: Эмилия не говорила ничего подобного, но ласково посмотрела на нее, взяла за руку, вытерла ей слезы и сказала:
4: «Успокойся, Люсенька, подумай обо всех удовольствиях, которые мы получили, и о том, как приятно будет возвращаться домой при луне. И кроме того, я думаю, что мы сможем починить твое платье. Я помогу тебе и посмотрю, не удастся ли нам вывести эти пятна одеколоном и маминым мылом, которое специально приготовлено для удаления пятен с шелка».
5: «Ничего, несчастные случаи бывают, и я так благодарна, что конь не настиг тебя. Как мы испугались, когда он так быстро бежал к нам!»
3: Так до самого ужина Эмилия старалась отвлечь и успокоить несчастную девочку. Люся много думала о вкусном ужине и о том, чем их будут угощать, но плакала до тех пор, пока у нее заболел живот и пропал аппетит. Она не хотела пробовать ни одного из деликатесов, о которых так мечтала, и кроме того, ей не хотелось показываться перед тетей и миссис Рассел в таком виде. Она прокралась в экипаж, который был подан к дверям, и ждала там, пока тетя и кузина будут готовы. Прежде чем Люся добралась до дома, мистер Томас, вышедший ей навстречу, рассказал тете о случившемся. Но поскольку он сказал ей, что Люся не столько ранена, сколько унижена и напугана, она избавила ее от унижения в присутствии гостей. И даже после того, как они сели в карету и поехали домой, добрая тетушка ничего не говорила о несчастном случае. Она решила, что будет лучше, чтобы Люся сама размышляла о событиях дня, и уроки опыта, за которыми она так долго заплатила, побудили ее исправить те ошибки, из которых проистекали все ее страдания. Когда они вернулись домой, то все собрались в гостиной. Тетушка Люси хотела взглянуть на синяки и ссадины. Перевязав их, она сказала: «Сегодня ты получила свой первый урок, моя дорогая девочка. Урок был действительно тяжелым, и я осмелюсь сказать, что он запомнился тебе надолго. Ты была очень напугана, ушиблась, разочаровалась и сильно огорчилась. Я, конечно, сожалею о твоих страданиях, но если ты убедилась в том, что гордость, злоба, эгоизм, своеволие и упрямство – это недостатки, то это уже хорошо. Они будут заставлять тебя страдать все больше и больше, пока ты будешь хранить их в своем сердце. Ты с благодарностью будешь вспоминать этот день, в чем я уверена, как самый счастливый день в твоей жизни. Он стоит целого кошелька монет, одну из которых ты так глупо потратила. Уверяю тебя, моя милая, что все эти ужасные пороки были в твоем сердце, когда ты решила использовать подарок отца так, как ты это сделала, и сохранила эту решимость. Я слышала весь разговор с Эмилией в тот день, когда ты ее получила. Гордость и злоба, моя дорогая Люсенька, — продолжала тетушка, — заставили тебя одеться богато,
6: чтобы удивить твоих друзей и унизить, как ты предполагала, гордую мисс Принс. Из-за эгоизма ты не хотела расставаться с монетой, которая на самом деле была послана Эмилии и никоим образом не принадлежала тебе. Своеволие присоединилась, чтобы отвергнуть ее советы, когда она сказала тебе из собственного опыта, что ты будешь жалеть, если оденешься подобным образом. Упрямство заставило тебя чувствовать, что ты предпочла бы остаться дома, чем принять мои пожелания и рекомендации. Пусть этот опыт будет достаточным для тебя. Я люблю тебя. Иди теперь, моя дорогая, спать. Люся, однако, была скорее огорчена и рассержена, чем раскаивалась. Она так мало думала об исправлении своих ошибок и подчинению совету более старших и мудрых людей, что ей пришлось еще много страдать, прежде чем она смогла принять решение стать послушной, смиренной и покорной. Она никогда не сдерживала своих наклонностей, не обуздывала своих желаний и страстей и очень мало знала о самоуправлении, потому что никто ее не учил, что она должна это делать, пока не приехала к тете. Мать Эмилии сделала то, что обещала, потому что всегда держала слово во всем. На следующий день после получения монетки она посоветовала дочери, какую купить ткань для бедной няни Хупер. Мама сделала больше, чем обещала. Она раскроила платье, подогнала и показала Эмилии, как сшить его самой, так, чтобы она получила двойное удовольствие. Когда все было закончено, девочка аккуратно сложила его и пошла с матерью, чтобы отнести его и кое-какие другие мелочи бедной женщине. Восторг Эмилии был непередаваем, когда она увидела сияющие глаза и благодарное лицо няни Хупер. Она слышала, как та сказала, что теперь она снова сможет слышать своего дорогого священника и благодарить своего небесного отца за все его милости к ней в его благословенном доме. Когда следующее воскресенье Эмилия стояла у окна, то увидела, как добрая женщина идет на собрание. Она выглядела так, какой она себе ее представляла, с Библией и веером, аккуратно обернутыми в носовой платок, и вид у нее был радостный и счастливый. Эмилия подумала, что испытывает больше удовольствия, чем ожидала, и не променяла бы своих чувств ни на что, что ей могли бы предложить. Прошло время. И приключения, о которых мы рассказывали, ушли в прошлое и были забыты. Иногда Люся думала о своих недостатках и об уроках, которые ей преподали. Временами она думала, что постарается исправить их, быть более любезной и доброй. Когда она видела, какой счастливой всегда казалась Эмилия и как сильно ее любили, ей хотелось тоже научиться держать себя в руках и сопротивляться искушению, чтобы быть такой же счастливой. Но Люси ничего не делала всерьез, и когда приходили искушения, она даже не пыталась им противостоять. Тетушка, однако, продолжала заботиться о ней по-доброму. При каждой возможности она старалась наставлять и поправлять племянницу, надеясь, что ее сердце станет менее эгоистичным, а характер более сдержанным. Она хотела, чтобы Люся стала больше бояться делать что-то не так, и постоянно помнила, что око Божье всегда было на ней. Даже когда она была одна и в полной темноте, он мог видеть не только то, что она делала, но и то, что она даже хотела сделать. Однажды утром, через несколько месяцев после их поездки в Бруклин, Люся сидела в своей комнате напротив открытой двери и складывала карту, которую только что прислал ей отец. Она заметила, как тетя поднялась по лестнице и вошла в свою комнату с маленьким свертком в руке, завернутым в белую бумагу и перевязанным бечевкой. Люся предположила, что письмо пришло из Нью-Йорка вместе с картой, и ей стало любопытно, что же это такое, что тетя так аккуратно завернула в белую бумагу. Люся сразу подумала, что тетя получила какой-то красивый подарок и следила за ней, чтобы узнать, откроет ли она пакет и что она с ним будет делать. Она увидела, что тетя подошла к своему шкафу, встала на стул и потянулась к верхней полке шкафа. Открыв небольшой сундучок, она положила в него сверток. Затем подошла к ящику комода, открыла его, что-то туда положила, закрыла ящик и вышла из комнаты. Люся стала очень любопытна. И спускаясь по лестнице, она решила спросить тетушку, что завернуто в пакете. Ей следовало бы знать, что неприлично расспрашивать тетушку о вещах, которые ее совершенно не касаются, и что она должна сдерживать свое любопытство.
3: «Вы получили этот маленький пакетик из Нью-Йорка?» – спросила Люся.
6: «Нет, моя дорогая», – ответила тетя.
3: «А что в нем?»
6: – спросила любопытная девочка.
7: «Совершенно ничего, что бы тебя интересовало, милая», – ответила тетя.
6: «Ничего, чтобы принесло тебе удовольствие или было бы полезным. Ты не должна быть такой любопытной».
4: «Я хотела бы это увидеть», – подумала про себя Люся, когда тетя вышла. «Я не сомневаюсь, что папа прислал что-то красивое, и она должна была мне это показать. Даже не представляю, что там может быть. Пакетик такой маленький и завернутый в белую бумагу. Интересно, может быть, это сережки? Я слышала, как она говорила, что ей нужен новый комплект. Я бы хотела посмотреть его».
6: Люся продолжала ломать голову над маленьким белым свертком, вместо того, чтобы забыть о нем. Карта уже перестала ее интересовать. Она оставила ее на столе и неторопливо вошла в комнату тети. Не пытаясь побороть праздное любопытство, она продолжала гадать и желала узнать, что было в пакете.
4: Почему тетя спрятала его так высоко?
6: Ей пришло в голову, что она могла бы встать на тот же стул и заглянуть в сундук. Она видела, что тетя шла в дальней части сада, и подумала, что она никогда не догадается. Когда эта мысль впервые пришла в голову Люси, она знала, что это была неправильная мысль, и сначала не собиралась делать ничего плохого. Затем девочка стала думать о том, как легко она могла бы это сделать, если бы захотела. Поразмыслив, она решила просто попытаться добраться до сундука, встав на стул, как это делала ее тетя. Она тихонько подкралась к шкафу, поставила стул и забралась на него, но была слишком маленькой, чтобы дотянуться до сундука. Люся стала оглядываться, чтобы придумать, что можно положить на стул и сделать его достаточно высоким. Увидев маленький стульчик, на котором она сидела, играя с картой, она принесла его и поставила на стул. «Теперь она сможет легко дотянуться до полки!» Девочка протянула дрожащую руку, потому что совесть Люси ясно говорила ей, что она поступает очень-очень неправильно, и эта мысль заставила ее сильно дрожать. Но она все же попыталась открыть сундук. Он был заперт.
4: «Теперь я почти уверена, что это что-то очень важное, так как тетя приложила столько усилий, чтобы спрятать его. Вероятно, это что-то для меня, что папа послал мне, и она не позволяет мне даже увидеть это», — сказала Люся. «Интересно, не ключ ли от сундучка она положила в ящик комода? Я видела, как она подходила к нему после того, как отошла от шкафа. Если это был ключ, то его легко достать. Комод невысокий. Я не порву сверток, а только взгляну на него. Я не собираюсь его трогать. Если папа прислал его ей, она должна была показать его мне».
6: Люся осторожно слезла со стула и остановилась перед комодом. Что-то подсказывало ей, что она грешит. Но она не собиралась останавливаться и не бежала от искушения, а продолжала думать, что только откроет ящик и посмотрит, действительно ли тетя положила туда ключ. Наконец она сказала себе:
3: «Нет ничего плохого в том, чтобы просто посмотреть, здесь ли ключ, ведь я не обязана его трогать».
6: Люся осторожно открыла ящик. Маленький ключик лежал прямо перед ней, так что она могла дотянуться до него, даже не открывая ящик шире. Она постояла немного, глядя на него, и тут искушение тоже оказалось слишком велико. Она взяла ключ и решила проверить, подходит ли он. Держа его в руке, она больше не колебалась, но снова влезла на стул, вставила ключ в замок и повернула его. Сундук был открыт. Люся увидела лежащий в углу маленький сверток, завернутый в белую бумагу.
3: «Ах, почему она здесь не остановилась, чтобы больше не грешить?» «Увы, когда мы заходим слишком далеко, то трудно найти правильный путь обратно. С каждым шагом возвращение становится труднее». Люся настолько сбилась с правильного пути, что больше не думала ни о чем, кроме как удовлетворить свое любопытство. Она взяла сверток и развязала бечевку.
8: К своему великому разочарованию она обнаружила, что в нем, как ей показалось, только немного белого сахара. Люся любила сахар и часто брала щепотку из сахарницы, стоявшей на столе. Развязывая бумагу, она подумала, что попробует немного, прежде чем снова положить на место. Люся взяла щепотку сахара и начала складывать бумагу. Все это заняло гораздо больше времени, чем Люся рассчитывала. Прежде чем она смогла сложить бумагу так, как было, она услышала шаги тети на лестнице. И теперь ее бедную девочку, вероятно, поймают за этим безобразием. Она вдруг почувствовала, как это ужасно. Люся очень испугалась, что тетя захватит ее на месте преступления, и попыталась быстро спрыгнуть вниз. Зацепившись рукавом за роковой ключ, она потянула на себя сундук со всем содержимым. Стульчик был неустойчивым на стуле. Он сдвинулся от резкого движения, и тут стульчик, стул, сундук и Люся с грохотом полетели на пол. Тетушка как раз в это время подошла к двери. Она была очень встревожена грохотом, но, войдя в комнату, почувствовала невыразимый страх. С первого взгляда она поняла, что произошло.
3: «О, мое бедное дитя!» — воскликнула она. «Ты пробовала это?»
8: Потому что бумага от сахара валялась на полу. Люсе было так больно, что она не могла говорить, но сахар на ее губах выдал ее.
3: «Ох, бегите, бегите скорее за доктором!» — закричала тетя. «Она попробовала мышьяк! Она отравилась!»
8: Слуга, встревоженный шумом и находившийся в этот момент в доме, тотчас же побежал за доктором. Бедная Люся, смотря на то, что ужасно страдала от перелома ноги, слышала все, что говорила тетя, и была уверена, что та говорила правду. Ее лицо было полно жалости и страха. Она прекрасно понимала, что тетя переживает за нее. Люся думала, что она должна умереть, и умереть в тот самый момент, когда она так печально грешила. Умереть в результате своего греховного поведения. Умереть в таких муках и конвульсиях, какие вызывает этот яд. Как это ужасно! Она уже так страдала из-за сломанной ноги, что было чрезвычайно трудно уложить ее в кровать. Никто из тех, кому не приходилось ломать кость, не может сказать, насколько это больно. Наконец пришел доктор. Но прежде чем он приступил к тому, чтобы осмотреть кость и облегчить страшную боль Люси, он сказал, что должен дать ей ужасно противное лекарство, потому что боится, что пришел слишком поздно. Никто не мог сказать, много или мало она проглотила отравы, потому что все было рассыпано по полу и перемешано с другими вещами. Доктор дал ей сильное рвотное средство. К счастью Люси, она просыпала большую часть яда, когда подносила его ко рту, и только попробовала, так что немедленное внимание предотвратило ее смерть. Но страх и боль, которые она пережила, и количество лекарств, которые она принимала, все это надолго приковало ее к постели и заставило сильно страдать. Люся несколько месяцев была очень слабой и потеряла большую часть красоты, которой так гордилась. Она больше походила на свою тень. Пришли часы раскаяния и печали. Во время этого долгого заключения она пролила много слез, вспоминая свои поступки. Силы ее ослабели, но сердце стало чище. Раскаяние было искренним, а исправление уверенным, потому что теперь она все поняла и желала исправиться. Однажды, когда любящая тетушка сидела рядом с ней, Люся посмотрела в ее кроткое, терпеливое и доброжелательное лицо, склонившееся над ней с нежностью и жалостью. Маленькое сердечко Люси, чуть не разрывавшееся от горя, не смогло больше сдерживать своих чувств.
3: «О, моя дорогая, всепрощающая тетя!» — сказала она. «Я надеюсь, что этот последний ужасный урок сделает меня лучше. Я не хотела учиться у вас, хотя вы говорили со мной так ласково и так часто. И даже когда я так страдала из-за своего глупого и порочного поведения с платьем в тот несчастный день в Бруклине. Тогда вы ясно, как день, показали мне урок, который преподал мне мой небесный отец, всеми несчастными случаями, с которыми я столкнулась, и со всем позором, который я пережила. Но вскоре я все это забыла, хотя вы и говорили мне, что если я не исправлю свои ошибки небольшим страданием, то со мной случится что-то похуже. И вот мой ужасный грех повлек за собой наказание». «Тетушка», — продолжала Люся, всхлипывая от глубокого раскаяния, «скажите,
5: об этом я тоже забуду. Забуду ли я, как терпеливо вы ухаживали за мной во время моей болезни и как ласково говорили со мной, как будто я не сама была виновата во всем этом. Я очень часто сердилась на Эмилию и никогда не любила делиться с ней ни одной из моих вещей, а она оставила всех своих друзей, чтобы быть рядом со мной. Она оставила все игры и удовольствия, чтобы сидеть в этой темной унылой комнате, развлекая меня и прислуживая мне. Могу ли я забыть все это, как я забыла все остальное?
8: «Нет, моя дорогая раскаявшаяся девочка», — сказала тетя, нежно целуя ее. «Ты действительно дорого заплатила за свои уроки, как я и опасалась. Я рада видеть, что ты полна решимости усвоить эти болезненные уроки и уверена, что они не напрасны для тебя. Бог милостиво пощадил твою жизнь». Когда я думаю о твоем ужасном падении и обо всех обстоятельствах того печального дня, я искренне удивляюсь, что ты пережила все это, и твоя шея осталась целой. А когда я вспоминаю, что ты приняла в желудок столько этого ужасного яда, что все лекарства стали бы бесполезны, я содрогаюсь при одной только мысли. Ты чувствовала опасность и перенесла много боли. Ты знаешь, что все это вызвано твоими собственными недостатками, и говоришь, что раскаиваешься, и если ты делаешь это искренне, ты исправишься.
5: «О, да, я раскаиваюсь!» — всхлипывала Люся.
8: «Тогда утешься, любовь моя, ты исправишься и будешь прощена. Я уверена, что у всех нас будет повод радоваться вместе с тобой и благословлять эти печальные, но очень полезные.

утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: Скажи-ка, тетушка Кэрол, ты приготовила для нас сегодня интересную историю?
3: Знаешь, дядюшка Дэн, у меня неспокойно на душе. Ведь сегодня в мире столько страданий. И все же Господь дал моей семье так много хорошего. Как сказано в книге пророка Малахии, в 10 стихе 3 главы, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?
2: И моей семье тоже. Но я могу понять, что ты имеешь в виду, когда говоришь о проблемах. Сегодня очень многие люди страдают от одиночества, от болезней, от безысходности. Порой им кажется, что весь мир рушится.
3: Особенно уязвимы те, кого не связывают прочные узы со Спасителем нашим. Как тот подросток, о котором говорится в сегодняшней истории. Он был очень способным юношей, но не понимал, что из всех его проблем и разочарований есть выход. Я назову мой сегодняшний рассказ «Историей Джастина».
4: Джастин Миллер был энергичным и спортивным подростком, всеобщим любимцем. Он уже попал в университетскую футбольную и баскетбольную команду и в команду по борьбе, когда еще учился в 8 классе школы. И все говорило за то, что на следующий год в школе его будут ждать новые успехи.
5: Джастин, отлично сыграл парень.
6: Спасибо. Ты тоже не отставал.
7: Угу, так держать.
8: И осенью ты будешь первым кандидатом в капитаны.
6: Да ну ладно тебе. Кончай. Потом, если я еще раз уронил мяч...
5: Ой-ой, подумаешь, мяч уронил один раз.
8: Да забудь.
7: Ну, а я вот вовсе не уверен, что ты пройдешь в капитана. Может быть, будешь слишком занят своими президентскими обязанностями?
6: Ну ладно, хватит, что вы на меня все навалились?
5: А что, он прав? И вообще, я не знаю, как тебе это удается. Отметки хорошие, в спорте успехи.
7: И кандидат в президенты класса.
9: И кандидат в капитаны команды.
5: А сердцеед-то в то же время.
8: Гип-гип-гип.
10: Ну все, ребята, слушайте меня.
5: Ребята, помолчите. Наш тренер, мистер Питерс, пришел.
11: Хватит. Послушайте, через полчаса, чтоб все собрались, нам надо обсудить сегодняшнюю игру. И чтобы никто не опаздывал, и абсолютно никаких оправданий. Так что всех прошу собраться в 8:15 вечера. В римской пиццерии! За пиццу плачу я! Это вам награда за хорошую игру!
7: А с девочками можно, мистер Питерс?
11: Но если они не будут есть пиццу, пожалуйста, милости прошу.
7: Мистер Питерс, разрешите, пожалуйста.
11: Ладно, так же быть. Но с условием... По одной девочке на каждого, ясно?
5: Ну так как же, Джастин? Ты слезы придешь?
6: Нет, не думаю. Мы в прошлые выходные расстались.
8: Ну то-то я заметил, что вы не вместе. А в чем дело-то?
6: Ну, я не хочу об этом говорить, ребята. Мы просто расстались, вот и все.
5: Даже не верится. Ну, жаль. Очень жаль.
8: Да и мне тоже.
6: Ага, мне тоже.
5: Ну, ладно. Ну что на ней, свет клином сошелся, что ли?
6: А ты прав, наверное, Джек. Не сошелся, конечно. Есть и другие девчонки.
8: Да ты что? Такой классный парень, как ты. Нечего переживать. Нечего.
4: Джастина любили не только школьные друзья. Он и в семье был любимцем. Есть такие люди с природным обаянием. Так вот, он был именно таким. Все у него всегда ладилось, всем нравилось с ним общаться, и он прекрасно себя чувствовал в любой ситуации. Он жил с родителями, дедушкой, младшим братом Куртом и младшей сестренкой Линдой в симпатичном, но скромном домике в небольшом поселке на Среднем Западе.
12: И вот он сказал, передай, пожалуйста, сироп. Спасибо. Он сказал, что до конца месяца компания, наверное, откроет новую фабрику.
13: Это было бы прекрасно, милый.
12: Ну, может быть, не так уж прекрасно. Может быть, они здесь свернут производство.
13: Ты думаешь, что ты можешь потерять работу?
12: Может быть, и нет, но...
6: Да что ты, пап? Ты же у себя в отделе все знаешь лучше всех.
7: Да, пап, ты же самый лучший.
12: Но я рад, что вы все до одного в моей команде. Да, кстати, о командах. Ты блестяще играл вчера вечером, Джастин.
0: Да, Джастин, я тоже считаю, что ты молодец.
14: У меня, конечно, предвзятое мнение. Ты же мне все-таки внук и все такое. Ну, а ты действительно прекрасно играл.
6: Да нет, не особенно. Мог бы и лучше. Но все равно спасибо.
12: Послушай, папа.
14: А?
12: Чуть не забыл. Ты не передумал ехать со мной в центр?
14: Нет, нет, не передумал.
12: Ну, ладно. В таком случае через 10 минут выезжаем.
14: Я буду готов. Сейчас только доем вот эту оладушку. Должен сказать тебе, Элли, что оладьи у тебя получаются не хуже, чем пекла моя матушка, когда мы жили в штате Теннесси.
6: Ну, мам, по-моему, ты удостоилась высшей похвалы в мире.
14: Ты прав, молодой человек. Абсолютно прав.
3: Примерно через час...
14: Да, это, кажется, то, что надо. Моему внуку эти снасти должны понравиться. Он, знаете, просто обожает удить рыбу. А 10 июля у него день рождения. 17 исполнится, даже не верится.
15: Завернуть вам, сэр?
14: Да, будьте так добры. У вас есть какая-нибудь красивая специальная бумага?
15: Ну, конечно, конечно. Вот, посмотрите. Вот это подойдет в синюю и коричневую клетку с надписью «Поздравляю с днем рождения».
14: Чудесно. То, что нужно.
15: Ну, отлично, отлично. Подождите здесь, сэр. Я сейчас вернусь.
14: Прекрасно. Жду не дождусь. Так мне охота посмотреть, какое у моего мальчика будет выражение лица, когда он откроет свой подарок. Я знаю, что ему понравится. Может, он даже немного повеселеет. А то в последнее время он что-то совсем духом упал. Наверное, из-за того, что с этой девчонкой своей, Лизой, поссорился. Ну, ладно. Рыбная ловля мужчин от многого отвлекает. Это хорошо.
3: Но ни дедушка, ни остальные члены семьи не понимали всей степени плохого настроения Джастина. Все думали, что с ним все в порядке, а Джастин в это время совсем пал духом. Во-первых, он расстроился из-за Лизы, потом еще из-за отметок.
16: Джастин, за контрольную по химии у тебя 3 с минусом? Это просто непонятно. Я ожидал лучшего.
6: Мне казалось, что я все понял. Даже не верится.
16: Ну, с каждым может случиться. Это всего лишь одна плохая отметка. Не расстраивайся. Ну, считай, что просто не повезло. А у тебя все в порядке?
6: Да, конечно. Все в порядке.
3: 3 с минусом за годовую контрольную по химии? Как же это могло случиться? С этой тройкой с минусом его теперь не примут в подготовительную группу в медицинский колледж. Или придется в колледже посещать дополнительные занятия. А может быть, он вообще поломал всю свою жизнь?
2: Помнишь, тетушка Кэрол, как ты сдавала экзамены?
3: Еще бы не помнить. Этого не забыть никогда, как ни старайся. Сколько всего надо было зубрить, и какое напряжение. Это было ужасно.
2: Да, я с тобой согласен. Помню, как мои приятели перед важным экзаменом не спали всю ночь. И им это как будто нравилось. Знаешь, между студентами, которые занимались всю ночь, даже возникало особое товарищество.
3: А мы делили материал. Каждый должен был выучить свою часть. А потом, перед экзаменом, мы собирались вместе и рассказывали, кто что выучил. Конечно, экзамены – дело серьезное, а для некоторых и очень важное.
2: Есть люди, которых экзамены просто сводят с ума.
3: Да, я знала таких. Еще я хочу сказать, что мы приготовили для вас учебную программу который не заставит вас напрягаться. Вы даже получите удовольствие. Конечно, я имею в виду наши уроки Библии. Делайте их дома, не торопясь, и вы многое узнаете о Слове Божьем и о том, как применять его в жизни.
2: Напишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А теперь продолжим наш рассказ «История Джастина».
11: Эй, привет, Джастин. Ты все еще здесь?
17: Да, мистер Питерс. Еще здесь.
11: Ну, у тебя все нормально?
17: Конечно.
11: Так, что-то не слышу уверенности в голосе.
17: Ну, просто в последнее время у меня как-то не все ладится. И мяч не могу удержать, и вообще все не так.
11: Да ну, чепуха, Джастин. Ты один из моих лучших игроков.

0: Ну, наверное, вы правы. Да, надо поехать в лагерь.
1: Идея поездки в бейсбольный лагерь постепенно крепла у Джастина в голове, пока в конце концов он не решил, что это единственное, что поможет ему получить спортивную стипендию для учебы в колледже. Он знал, что без стипендии он не сможет учиться, так как семейный бюджет был напряжен до крайности. И вот однажды, как только школу распустили на каникулы...
2: Так что, вы с Джеком собираетесь летом снова заняться стрижкой газонов? Да, Джастин?
0: Не знаю еще. Может быть. Вообще-то, пап, я хотел бы этим летом поехать в бейсбольный лагерь. Я думаю, что могу попытаться добиться настоящего успеха. А это мне необходимо. Ну, чтобы получить стипендию за бейсбол.
2: Ты и так уже по-настоящему хорошо играешь. Ты же лучший в команде.
0: Ну, я могу еще лучше играть. Ты же сам всегда говорил, чтобы я старался изо всех сил. Но это очень важно, пап.
2: Я понимаю. Но знаешь, ты ведь в любом случае получишь спортивную стипендию для колледжа. Независимо от того, поедешь ты в лагерь или нет. А летом ты бы мог ходить вечерами играть с командой местной лиги. И потом тебе обязательно надо летом заработать.
0: Пап. Я знаю, что мне нужны деньги. Но мне обязательно надо поехать в лагерь. Это мой единственный шанс.
2: Дело в том, что лагерь нам не по карману. Мы его не потянем, ведь пришлось платить за зубные шинки Линды, дедушкины счета за лечение пришли. Этим летом дом пора красить, а теперь еще вот с моей работой.
0: Да, папа.
2: Ну что ты, Джастин... Ну, ты же должен понять. Ну, видишь, не получается.
0: Да, конечно. Но этим летом мне надо уехать. Все у меня не так. Я просто...
2: Да перестань, не так уж все плохо. И ты же знаешь, что мы бы тебя послали в лагерь, если бы только могли, но...
0: Да, пап, я понимаю. Но не будем больше об этом.
2: Послушай, Джастин. О, смотри, мы почти доехали до Джека. Да вот и он во дворе. Слушай, Джастин, поговорим вечером. Все будет хорошо, вот увидишь. Желаю вам приятно провести время на озере. Тебе надо по-настоящему расслабиться. Ты весь как натянутая струна.
0: Хорошо, папа. Ты прав.
1: Отец Джастина постоял и посмотрел, как его сын подошел к своему другу Джеку на лужайке. Когда ребята вошли в дом, он сел в машину и поехал на работу в свою компьютерную фирму, где он был управляющим производственного отдела. Он не мог понять поведение Джастина. Обычно мальчик спокойнее реагировал на слово «нет», когда для отказа была веская причина. Ну ладно, вечером он поговорит с сыном. Тем временем Джек и Джастин собрали удочки и рыболовные снасти и пошли удить рыбу на пруд Уолтона. Они с детства любили рыбную ловлю.
3: Совсем как в старые добрые времена, правда, Джастин? О, рыба только и ждет, чтобы выскочить из пруда и зацепиться за наши крючки.
0: Угу.
3: О, я вижу, ты веселишься вовсю.
0: А, ну, прости меня, Джек.
3: Погоди. А. Да что с тобой происходит в последнее время? Ты как будто в космосе. Или что-то в этом роде.
0: А где наживка?
3: О, вот. Бери вот этого жирненького червяка и насаживай на крючок.
0: Ну, так что с тобой происходит? Не знаю. Я сам не понимаю.
3: Ну, что ты не понимаешь? Почему рыба любит червяков? Почему небо голубое? Почему трава зеленая? Ой, слушай, не смеши людей.

0: Да нет. Ни рыба, ни небо, а жизнь. Понимаешь, иногда жизнь становится отвратительной. Нет, по-настоящему.
1: О, ну и ну. А что ты хочешь этим сказать? Да у тебя же все идет как по маслу. Успехи в спорте, чудесная семья и отметки хорошие.
0: Все это было.
1: Да ты что? Ну, подумаешь, получил одну трешку. И жизнь все остановилась. Ой, перестань, перестань, Джастин. Вернись на землю.
0: Нет, ты не понимаешь. Я чувствую себя таким, таким неудачником. Ничего у меня не получается.
2: Ой-ой, ничего не получается. Кого ты дуришь? И потом всегда есть женщины. Ну ладно тебе, ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Потом мне правда очень жаль, что у тебя так вышло с Лизой.
0: Да хватит тебе, Джек. Это уже не имеет никакого значения. Ничего больше не имеет значения.
2: Ну, что значит не имеет? Нет, ну ты прав, конечно. Лиза – это история, а впереди в книге жизни новые страницы, которые предстоит в нее вписать, да?
0: Послушай, Джек, я хочу кое-что отдать тебе.
2: Что, жеваную жвачку?
0: Я хочу тебе отдать мои видеоигры.
2: Да ты что? Ты шутишь? Нет, ты точно шутишь. Ты же любишь эти игры.
0: И приставку для игр. Она мне больше не нужна.
2: Джастин, что происходит?
0: Ничего не происходит. Я играл в эти игры до дурения, теперь они мне так надоели, что я просто смотреть на них больше не могу. Вот я и подумал, что, может быть, ты захочешь их взять.
2: Но ты только вчера в них играл.
0: Так ты хочешь взять или нет?
2: Ну да, конечно. Наверное. А ты уверен, что ты хочешь их отдать? Ведь ты мог бы получить за них деньги, если бы ты их продал.
0: Нет уж. И потом, я знаю, как они тебе нравятся, поэтому я хочу отдать их тебе. Ты же мой лучший друг.
2: Ну, спасибо. Это классно с твоей стороны. Спасибо. Эй, смотри! Ох! Вот это да!
0: Ух ты! Ну и махина!
2: В жизни не видал такого огромного окуня! Ой-ой-ой! Смотри, смотри, смотри, не упусти его!
3: После обеда Джек и Джастин вернулись с рыбалки. Они болтали, как будто приятно проводили время. Казалось, что настроение у Джастина явно поднялось. С полчаса они чистили рыбу, а потом Джастин стал собираться домой.
2: Ну, пока, дружок. До скорого.
0: Джек.
2: Да.
0: Ты всегда мне был отличным другом.
2: Ну, не раскисай, парень. Забирай-ка ты свою рыбу домой и вали отсюда.
3: Когда Джастин пришел домой...
4: Привет, Джастин!
5: Ух ты! О, вот это рыбина! Где ты ее поймал?
0: Да там, в пруду у Олтона. Не знаю почему, но она прямо выпрыгнула из воды и сказала: «Возьми меня домой к твоей маме». Ну, я и сказал: «Ладно, я даже ее для тебя почистил».
4: Хочешь, я ее пожарю сейчас на ужин?
0: Нет, ты же уже поставила ужин. Заморозь ее и потом сготовь для деда. Ведь он так любит рыбу.
4: А ты не хочешь кусочек?
0: Да, конечно.
4: Ну, тогда я заверну этого красавца. Так, и положу его в морозильник. Ну как?
0: Хорошо, мам. Отлично.
4: Да, между прочим, хочешь лимонада или гавайского пунша к ужину?
0: Ну, мне все равно. Ты всегда так вкусно готовишь. И вообще, ты отличная мама. Лучшая в мире.
4: Что это с ним? Хотела бы я знать. Линда? Линда?
6: Я здесь, мам.
4: Принеси из огорода пару помидоров, а потом найди Курта, ужинать пора.
6: Хорошо, мам. Мамочка, вот помидоры. А что сегодня на ужин?
7: Надеюсь, не бобы?
4: Почему бы и нет, Курт? Ведь в бобах столько полезных витаминов. Но сегодня у нас вовсе не бобы. Я приготовила ужин по старинному рецепту, дошедшему до нас от аборигенов Амазонки.
7: А, обезьяньи мозги. Отлично. Я так их люблю.
6: Что это было?
7: Похоже на выстрел. А, мам?
4: Джастин? Джастин? Оставайтесь здесь, слышите? Оставайтесь здесь. Джастин! Джастин! Джастин, где ты? Что это был за звук? Джастин! Джастин, где... Джастин! Нет! Нет!
6: Мама, что случилось?
8: Где Джастин?
4: Стойте! Не подходите! Вы слышите меня? Не подходите ближе! Вы поняли меня? Ох, Джастин, Джастин!

0: Скажи мне, тетушка Кэрол, Джастин, он...
1: Ты хочешь знать, выжил ли он?
0: Да.
1: Боюсь, что тебе придется ждать нашей следующей передачи. Тогда ты услышишь конец истории Джастина. Я очень надеюсь, что все, кто нас сегодня слушает, понимают, что проблемы — это часть нашей жизни. Но все зависит от того, как мы их решаем. А сейчас для наших радиослушателей прозвучит песня на английском языке. Как она называется, дядюшка Дэн?
0: Название этой песни «Страна, что зовется любовью».

0: поются об искренней и верной любви Бога. Благодаря этой любви многое становится возможным, а на лицах людей появляются улыбки.
1: Улыбайся и ты, тетушка Кэрол. А сейчас нам пора.
0: Мы были рады новой встрече с вами. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

0: Люда. Люда была ужасная хохотушка. Ее смешило все вокруг, особенно в школе во время уроков. Да и как удержаться от смеха, глядя на круглые Колькины веснушки, на его короткие рыжие ресницы, когда он списывает у нее домашнее задание? Сейчас ей кажется, что Колька чем-то очень похож на их рыжего щенка Тузика. А вот за соседней партой сидит Валя Лихова. Испачкала нос чернилами и не подозревает об этом. Люда, глядя на нее, засмеялась еще громче и снова получила замечание от учительницы. Ну и после этого Людочка не успокоилась, а с интересом наблюдала, как смешно Толик Вавилов ищет ручку. А она лежит себе спокойно возле его книги. Эх, Толик, Толик, очки носить надо! И почему учительница Варвара Семеновна называет Люду пустосмешкой? Как она, сама такая взрослая, умная, не замечает вокруг себя столько всего веселого? Вот такая она, эта Людочка. Ни за что на свете не заставишь ее грустить. И плачет она редко-редко. Однажды после уроков учительница попросила ребят немного задержаться для серьезного разговора. «Знаете, ребята, в нашей школе все ученики взяли шефство над одинокими старыми людьми, живущими рядом с ними. Наверняка и каждый из вас имеет стареньких одиноких соседей. Вы уже большие и можете им кое в чем помочь, правда? Кто-то может сбегать в магазин, кому-то нужно прополоть грядки или прибрать в доме. Пусть каждый из вас найдет себе подшефных старичков и потом обо всем расскажет мне. И знаете, ребята, если кто останется без работы, пусть не расстраивается. Он может помогать друзьям. Ну, а теперь до завтра». Люда по дороге домой думала, кому будет помогать она? Может, той старушке, которая живет на их улице в маленьком стареньком домике? Сколько раз видела ее Люда, сидящей на скамеечке на улице? Бабушка уже старенькая, ноги, наверное, очень болят. Вот обрадуется Людочкиной помощи. Девочка решила сегодня же пойти к старушке и познакомиться с ней. Евдокия Григорьевна как будто поджидала Людочку. Она снова сидела на скамеечке возле дома. Знакомство получилось чудесное. Веселая Люда всегда была приветливой с чужими людьми. Пока девочка сходила в магазин за хлебом, Евдокия Григорьевна приготовила для нее чай с вкусными карамельками. В школе Люда безумолку рассказывала всем, как она здорово справилась с заданием учительницы. А после уроков девчушка снова отправилась в маленький уютный домик, где ее уже ждала Евдокия Григорьевна.
1: «Знаешь, дорогая моя, сегодня обо мне позаботились мои друзья, и я уже ни в чем не нуждаюсь. Но ты, Людочка, не расстраивайся. У меня есть чудесная книга, которую я очень люблю читать. А глаза у меня совсем стали плохо видеть. Может быть, ты мне немножко почитаешь?»
0: Глаза у Люды просияли. Читать так читать! Девочка взяла со стола большую тяжелую книгу. На старой обложке золотистыми буквами, уже почти стертыми, было написано «Библия». «Евдокия Григорьевна, вы что же, верующая? Вот это да! А что вам почитать?» Руки старушки привычно листали знакомые страницы, и через несколько минут Люда уже читала про Деву Марию и ангела Гавриила, и про младенца Иисуса, и злого царя Ирода. Такой уж у Люды характер. Она смеется по пустякам и редко-редко плачет. Но почему-то сегодня на пожелтевшие от времени страницы Библии вдруг упало несколько капель ее прозрачных слез. «Спасибо, Людочка! Тебе пора учить уроки. Если завтра сможешь прийти, приходи. Я буду тебе очень рада». следующий день в школе Люда впервые была серьезной. Еще бы! Ей было так жаль погибших по приказу злого царя младенцев. Беспокоила судьба маленького Иисуса. Ах, как долго тянутся уроки! Скорее бы снова в тот маленький домик на краю их улицы. Вот так и начала девочка Люда свое знакомство с Евангелием. Вскоре она уже многое знала и про жизнь Иисуса Христа, и про его ужасную смерть на Голгофском кресте, и про чудесное воскресение. А однажды вечером, после интересного разговора со старушкой, Людочка отдала свое сердечко Иисусу. И в школе, и дома все сразу заметили в девочке перемену к лучшему. Ведь воскресший Иисус еще никого не делал хуже. А знаете, ребята, совсем не удивительно, что после этого Евдокии Григорьевне стали частенько приходить в гости и Людочкины друзья, и ее родители. Вот так и получилось, что у одной старушки из маленького старенького домика стало больше шефов, чем у всех старичков, живших по соседству с Людочкиными одноклассниками.

четвертом этаже, в доме номер 8, года 2 живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода, вместе в школу ходим, и каникулы всегда мы вдвоем проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Мне не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа».
2: Наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол, это еще один эпизод, адаптированный из Священного Писания.
3: Скажи, дядюшка Дэн, в каком месте Библии наши слушатели могут прочесть сегодняшнюю историю?
2: В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, главы 11, 15, 17, 22 и 24. Моя сегодняшняя история называется «Завоевание Ханаана». В северной части Ханаана жило много могущественных народов, которые, несмотря на свою силу, были очень напуганы успехом Иисуса и его армии в Южном Ханаане. На севере, на берегу Миромского озера, стоял город Асор. Асор был хорошо укрепленным городом, а правил им царь Явин. И вот царь этот Явин созвал всех правителей Северного Ханаана и предложил им объединить их вооруженные силы в единую армию, чтобы вместе защищать свою землю от вторжения израильтян.
4: Да, но Иисус со своей армией побеждает всех своих противников на поле битвы, несмотря на неравенство сил.
5: Кто-нибудь когда-либо выиграл сражение против Иисуса?
6: Нет.
4: Вот видите.
7: Мы пропали.
8: Мне кажется, нам лучше будет сдаться на милость Иисуса.
9: У нас нет никаких шансов на победу.
10: По-моему, лучше сдаться, чем умереть.
11: Господа, господа, пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Армия Иисуса находится еще очень далеко от нас. Ему с его армией до нас не добраться. К тому же нас практически невозможно атаковать. Наши позиции неприступны.
4: Неприступны? Так же считали и в Иерихоне. У них тоже были крепкие стены и хорошо укрепленная позиция. И все же, несмотря на это, Иисус захватил город.
11: У вас, господа, неверное отношение к делу. Как неверен и весь ваш подход. Если мы уже сейчас наперед предполагаем, что нам не победить, так нам уж точно его не победить.
4: Но при той силе, которой располагает Иисус, и учитывая могущество его армии, никогда нам победы не видать.
11: Само собой разумеется, что с подобным пораженческим отношением нам никогда его не победить. Мы пропали. Наши страны действительно находятся в самой настоящей серьезной опасности, и мы будем разбиты в пух и прах. Разумеется, в том случае, если мы не объединимся, не будем драться вместе, стоять один за другого и делать все, что в наших силах, все вместе, как один, чтобы разбить армию Иисуса. Только лишь в этом случае у нас будет, пусть незначительный, но хотя бы какой-то шанс на победу.
4: Конечно, конечно, Явин прав. Я уверен, что все согласны с тем, что нам надо держаться вместе, чтобы одолеть нашего общего врага. А поэтому я торжественно обещаю, что моя страна и мои вооруженные силы будут сражаться за общее дело.
12: Я тоже обещаю, мои солдаты в вашем распоряжении.
8: Мы все будем драться с израильтянами.
9: Один за всех и все за одного.
13: Можете рассчитывать и на мои войска.
11: Так-то лучше. Наша сила в единстве. В первую очередь, нам необходимо выбрать руководителя союзной армии и установить местонахождение генерального штаба.
4: Мы все здесь собравшиеся цари и правители Северного Ханаана, и, следовательно, любой из нас способен повести войска в бой. Но все-таки лично мне хотелось бы выдвинуть кандидатуру царя Явина на пост главнокомандующего союзными силами. Он продемонстрировал спокойствие духа, убежденность и непоколебимое мужество в данной ситуации.
11: Благодарю вас, благодарю. Насколько мне известно, и я полагаю, что у меня достоверные сведения, наше основное преимущество заключается в том, что у нас есть конница и колесницы. Величайшее военное достижение нашего времени. И, насколько я понял, у израильтян нет ни лошадей, ни колесниц.
4: Разумеется, есть. Они ведь захватили колесницы и лошадей у армий Южного Ханаана.
11: Но знаешь ли ты, что они сделали с этими лошадьми и колесницами?
4: Надо думать, они использовали их по назначению.
11: Они сожгли колесницы и изувечили лошадей.
4: А почему? Они что, свихнулись?
11: Они сделали это по велению своего бога. Якобы для того, чтобы они полагались не на лошадей и колесницы, а верились своему богу.
4: Ах, чем больше я слушаю про этих израильтян, тем больше убеждаюсь в том, что при крепкой организации и хорошем руководстве наша объединенная армия способна будет разбить их.
13: Да, правильно.
2: В это же самое время в Галгалье, в штаб-квартире израильтян, Иисус обратился к своим войскам с речью.
6: Могучие воины Израиля, от вас зависит окончательное завоевание Ханаана. Большая часть Южного Ханаана уже находится в наших руках. Но нам предстоит еще завладеть северными районами Ханаана и некоторыми западными странами. Самым грозным противником, с которым нам предстоит столкнуться, является объединенная армия Северного Ханаана под руководством Иовина, царя Ассорского. Они расположены лагерем у Миромского озера, недалеко от укрепленного города Ассор. Они собрали самое большое войско, с которым нам когда-либо приходилось встречаться в бою. Но Господь Бог Израиля сказал мне: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля.
2: И вот Иисус во главе могучих воинов израильских выступил навстречу царю Иовину и его союзникам. И Бог предал город Ассор в руки Иисуса, а за ним пали один за другим все города могучих северных царей. Иисус стал полновластным хозяином Ханаана, и успокоилась земля от войны. И хотя мощь Ханаана была сломлена, на западном побережье все еще оставались дружины филистимские и сидонские, опасные и неизменные враги израильтян. А по всей земле были разбросаны разрозненные вооруженные банды, сопротивление которых израильтянам предстояло еще подавить. Но тут уже каждое израильское племя в отдельности было обязано окончательно и бесповоротно покорить народы в тех землях, которые они унаследовали. Моисей перед смертью на горе Нева установил внешнюю границу Израиля. Теперь же в задачу Иисуса входило разделить землю среди 12 колен Израилевых. В этом ему должны были помогать первосвященник Елиазар и по одному князю от каждого колена, назначенных в свое время еще Моисеем. Иисус, сам из колена Ефремова, тоже являлся одним из таких князей. Был им также и Халев из колена Иуды. Два колена израильских, Гадова и Рувимова, вместе с половиной племени Манассеина получили свой надел еще до перехода реки Иордан. Но несмотря на это, они предоставили свои военные дружины на захват Ханаана. В течение многих лет они храбро сражались бок о бок со своими братьями. Теперь же настала пора возвращаться в землю, которую они унаследовали, и где у них остались семьи, возлюбленные и все их имущество.
6: С тяжелым сердцем я провожаю вас в земли, лежащие за рекой Иордан. Вы будете находиться далеко от святилища нашего. Велико будет для вас искушение в вашей изолированной и бродячей жизни. Легко вам будет попасть под влияние обычаев языческих племен, которые находятся с вами по соседству на ваших границах. Поэтому умоляю вас, будьте сильными, останьтесь верными заповедям вечного закона Божия.
2: Халев из колена Иудина был одним из князей, назначенных Моисеем в помощь Иисусу для честного и справедливого раздела земли обетованной. И вот перед началом раздела Халев выступил со своим личным требованием.
6: Приветствую тебя, Халев.
7: О, и я приветствую тебя, Иисус.
6: Садись. Рад такому гостю.
7: Не хочу тебя понапрасно беспокоить, Иисус. Зная, какой ты занятой человек.
6: Не более, чем ты, уверяю тебя. Но я думаю, что было бы неплохо нам немного отвлечься от дел и вспомнить о былом.
7: Да, да.
6: Ведь ты, да я, Халев, мы самые старые люди среди израильтян. Ты, да я. Единственные люди в живых, кто вышел из Египта на своих собственных ногах.
7: Я совсем не чувствую себя старым.
6: А сколько тебе лет, Халев?
7: 85.
6: Совсем еще мальчишка рядом со мной.
7: Но ведь тебе самому лишь чуток больше 85.
6: В нашем возрасте несколько лет много значит.
7: Может, так оно и есть? Только откуда мне, мальчишке-то, об этом знать? Я чувствую себя таким же здоровым и сильным, как тогда, когда мне было 45, и когда Моисей послал меня вместе с тобой и с 10 другими на разведку в землю хананскую. Помнишь?
6: Еще бы! Как будто это было только вчера. Мы тогда стояли у Кадеса. 11 дней пути от горы Харивы, почти у самой границы Ханаана.
7: Да, да, да.
6: Люди, как обычно, не верили ни Богу, ни Моисею и потребовали, чтобы были посланы разведчики для осмотра земли. Да-да, Халев, я хорошо все это помню. Хоть и более 40 лет прошло с тех пор.
7: Да.
6: Ты, да и я. Единственный из тех 12, которые дожили до дня раздела Ханаана.
7: Мы двое были единственными из всей группы, кто верил, что Ханаан может быть завоеван. Есть в жизни одна простая, но важная истина. Каждому дано согласно его вере.
6: Да, да.
2: Давай-ка сделаем сейчас небольшой перерыв, тетушка Кэрол.
3: Окей, дядушка Дэн, только очень небольшой.
2: Хорошо. Мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью и сказать несколько слов о наших уроках Библии.
3: Без сомнения, к нашей передаче присоединяется каждую неделю много новых слушателей, которые ничего не знают об этих уроках.
2: И нам бы хотелось, чтобы все слушатели во всех семьях знали о том, что мы не только делаем радиопередачи.
3: У нас также есть специальная книжка уроков Библии.

0: com. А сейчас давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Завоевание Ханаана».
1: И хотя враждебные Израилю народы по-прежнему занимали некоторые районы Ханаана, Иисус приостановил наступление и начал разделение земли между 12 коленами израильскими. Как раз перед началом раздела Иисуса посетил один человек. Это был его друг и соотечественник Халев.
2: Как же Халев, конечно. Я все это хорошо помню. Нас спасло Божье чудо. А не то разгневанная толпа побила бы нас камнями. Много раз после этого, Халев, дружок мой, я благодарил Бога за то, что мы, и ты да я, были верными. И у нас хватило сил и мужества постоять за свои убеждения, за нашу веру в то, что израильтяне в конце концов унаследуют Ханаан.
3: Я бы хотел тебе напомнить еще об одной вещи, Иисус.
2: Что?
3: Помнишь, что Бог поведал через Моисея сразу же после того, как толпа приутихла, узрев славу Божию?
2: Конечно, помню. Если мне не изменяет память, он сказал слово в слово следующее. Раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее.
3: Ну, тогда же было сделано еще одно обещание, более определенное. Мне было обещано в наследство та самая земля великанов, от страха перед которыми израильтяне в свое время отказались от захвата Ханаана.
2: Ты хочешь получить Хеврон в свое вечное владение?
3: Да, да, господин мой, да.
2: Но Хеврон ведь еще не завоеван. Великаны Янаковы по-прежнему владеют этой землей.
3: Если Господь будет со мною, то я смогу изгнать их.
2: Но ведь ты уже стар, Халев. Не будет ли тебе лучше получить часть уже завоеванной территории?
3: Нашему народу нужны примеры истинной доблести и веры. Всем израильским племенам нужна моральная поддержка для окончательного завоевания той земли, которую их отцы считали недоступной.
2: Вот тебе мое благословение, Халев. Никому другому я не смог бы доверить захват крепости, в которой засели эти великаны. Твоя просьба удовлетворена. Земля Хевронская будет уделом тебе и детям твоим на веки веков.
1: Получив землю в свое владение и веры в себя Богу, Халев со своей дружиной изгнал трех сыновей Янаковых из городов и гор и захватил их земли. Но пламен в нем не угас. Он не стал обзаводиться домашним очагом, а продолжал дальнейшее завоевание земли на благо своего народа и во имя славы Божией. Халев не попросил для себя часть уже захваченной территории. Он не мечтал о славе для себя и не о том, чтобы как-то возвеличить себя. Напротив, храбрый, престарелый воин хотел лишь показать своему народу пример, восславить Бога и воодушевить людей на полный и окончательный захват земли, которую их отцы считали когда-то непокоримой. Иисус получил также еще один запрос. Этот запрос, однако, сильно отличался от просьбы Халева. Он был рожден жадностью, эгоизмом, тщеславием и гордыней.
4: Я хочу поговорить с тобой, Иисус, об одном очень важном деле. Можно?
2: Конечно. Что там у тебя?
4: Я представляю израильтян Ефремова колена и племени Манассина. Мы потомки Иосифа, мы народ могучий и незаурядный.
2: Да, и что?
4: И вот ввиду того, что мы превосходим остальных в числе и значимости, Мы требуем, чтобы нам был выделен в 20...

0: раза больше надел земли.
1: Но вам отданы самые богатые земли Ханаана.
0: Это так, так, Иисус. Но нам бы хотелось получить побольше земли. Ведь многие города в долине все еще находятся во владении хананеев.
1: Но люди твоего племени стараются избежать опасностей, а также тех многочисленных трудностей, которые связаны с завоеванием упомянутых городов. Ведь так, не правда ли?
0: Иными словами, ты отказываешь нам в дополнительных владениях.
1: Я просто отказываюсь делать то, что неправильно и несправедливо.
0: Но послушай, послушай, Иисус. Эти хананеи, что живут в долине, очень сильные. К тому же у них имеются железные колесницы.
1: Действительной причиной твоих недовольств и жалоб является то, что вам недостает веры и мужества, чтобы изгнать этих хананеев.
0: Мы настаиваем, чтобы наши требования были выслушаны судом.
1: Раз ты уверяешь, что вы могучее и великое племя, многочисленные и могущественные, так вас и будут судить согласно вашего же собственного заявления. Поскольку вы великое племя, как ты заявляешь, вы должны быть способны сами добиться желаемого и сделать это своими собственными силами, как делают другие братские вам израильские племена. С Божьей помощью и истинной верой у вас нет причин бояться ни хананеев, ни их железных колесниц. Возлюбленный народ израильский, после того, как мы пересекли реку Иордан, мы разбили наш лагерь здесь, у Галгала. Отсюда мы вели наступление и покорили многие племена ханаанские. Мы разделили землю ханаанскую среди 12 колен израильских. Теперь настало нам время перебраться на новое место. Почти в самом центре Ханаана расположен город Силом. Вся территория вокруг Силома находится в наших руках, и враг оттуда изгнан. Мы теперь перенесем наш лагерь в Силом.
2: И собрались все израильтяне в Силоме и поставили там скинию собрания. Вскоре после этого, как в Силоме была поставлена скиния собрания, пришло тревожное сообщение относительно двух племен, находившихся на восточном берегу реки Иордан.
1: Ты хотел повидать меня, Финеас?
3: Так точно, господин мой. По одному очень важному делу.
1: Ты один из самых мужественных израильских воинов, Финеас, и я готов выслушать тебя.
3: Господин мой, речь идет о племенах, которые поселились по ту сторону реки Иордан.
1: Да, я слушаю. В чем дело?
3: Так вот, они, добрый мой господин, они воздвигли алтарь для жертвоприношений неподалеку от реки Иордан.
1: Алтарь для жертвоприношений?
3: Так точно, господин мой.
1: Но ведь закон Божий под страхом смертной кары запрещает устанавливать алтарь для поклонения Богу в каком-либо ином месте, кроме святилища.
3: Я знаю.
1: Они меня всегда беспокоили. Ведь они находятся так далеко от благотворного влияния святого богослужения и так близко к соблазнам языческим. Ой, боюсь, как бы они не отступили от веры.
3: Что нам теперь делать, скажи, господин мой Иисус?
1: Мы не можем оставить это безнаказанным, Финеас. Подобная акция может увести народ от истинной веры. Но сначала я должен увериться в том, что они действительно виновны, прежде чем мы станем наказывать наших братьев, находящихся по ту сторону реки Иордан.
2: С этой целью Иисус выбрал по одному представителю от 10 колен Израилевых и послал их на другой берег реки Иордан, чтобы узнать правду.
3: Тут ли представители колен Гадова и Рувимова?
4: Да, мы все здесь. Можно начинать.
3: Как вам известно, мы, 10 княжеских представителей, посланы сюда Иисусом с одобрения общего собрания 10 колен израильских. До нас дошли слухи, что вы воздвигли алтарь для жертвоприношений, а это является прямым непослушанием Божьего завета.
4: Да, господин мой Фниес, алтарь, который мы воздвигли у реки Иордан, является...
3: Значит, ты признаешься в том, что вы воздвигли алтарь?
4: Да, конечно, но мы...
3: Разве ты не знаешь, что подобный акт является бунтом против Бога?
4: Но, господин Фениес, господин мой, мы...
3: Нет, ваши оправдания не смягчают вашего греха. Как смели вы пойти на открытый бунт и совершить богоотступничество? Как могли вы забыть о наказании, которое пало на всех израильтян за вероотступничество, содеянное у Фигуры? Или, может, вы, находясь далеко от святилища и от святого богослужения, не хотели оставаться без жертвенника? Иисус и все израильтяне согласны поделиться с вами владениями, а также всеми привилегиями по ту сторону реки Иордан. Ну, что скажешь?
4: Ты закончил, Финеас?
3: Мне нечего больше добавить.
4: Можно я теперь отвечу тебе от имени моего народа?
3: Мы за этим сюда и явились.
4: Да, это так. Да, мы поставили алтарь на берегу реки Иордан. Но это не алтарь для жертвоприношений. Он был поставлен лишь как свидетельство тому, что мы на этом берегу реки Иордан также являемся служителями живого Бога.
3: Да, но я...
4: Боясь, как бы наши дети... И дети наших детей не забыли Господа. А также в связи с тем, что большое расстояние отделяет нас от скинии Божией. И чтобы нам не оказаться как бы отчужденными от богослужения и богословения святилища для этой цели только. И в качестве напоминания мы воздвигли этот алтарь.
2: Великой радостью приняли послы это объяснение и немедленно поторопились обратно, чтобы принести эту радостную новость Иисусу и всем израильтянам. Весь народ израильский, как один, возрадовался и восславил Бога. И умер Иисус, раб Господень, в возрасте 110 лет. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, жизнь которых продлилась после Иисуса.

0: Сегодня, тетушка Кэрол, мы прослушали рассказ «Поистинную веру».
1: Да, как вся жизнь Иисуса демонстрирует могущество веры.
0: Как сказано в Библии, всякий верующий в Него не постыдится.
1: Наше время истекло, дядюшка Дэн.
0: Окей, до скорой встречи.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Господь прибудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

0: Надежное прибежище. Книга притчей Соломоновых, 14:26. В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище. Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец. «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги». Тима посмотрел на окна и передернул плечами. «А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?»
1: «Мама, я боюсь», — сказал он испуганно.
0: «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека. «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон. Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там в одном из домов живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе, человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов. Бог не хотел, чтобы ты воровал, Бензон. Он хотел, чтобы ты сегодня получил спасение». Тима снова посмотрел на темные окна. они больше не казались ему страшными. Вместе со всеми он громко повторил текст, который читал ему отец в тот вечер. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище».

Как любит вечный Бог цветы в наряде дивной красоты, как любит маленьких он птичек, ему никто не безразличен. Как любит человека Бог, он не лишает своих крох питья и пищи, всех даяний, лишь он дает им пропитание. Любви Господней нет границ для малых чад, для своих птиц, для тех, кто с верой ребенка льнет к Иисусу тихо, робко. Не помнит он греховных бед, он бросил их через хребет и жертвы святой Голгофской. Тому, кто путь оставил скользкий, дает покой, душевный мир и приведет с собой на пир, как любит Бог свое творение, всем предлагает он спасение.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем вам от нас с дядюшкой Дэном большой привет.
3: И особый привет от нас обоих всем детям, то есть вам, дорогие мальчики и девочки.
2: Мы рады, что у вас есть возможность провести с нами следующие полчаса.
3: В особенности потому, что мы подготовили для вас специальную серию передач. И сегодня начнем первую из этой серии.
2: Мы начнем с той самой библейской истории, про которую дядюшка Дэн вам говорил.
3: Это очень увлекательная история, тетушка Кэрол. И я разделил ее на три части. Первая часть называется «Новая царица». Царь Артаксеркс устроил пир для всех своих князей и всех служивших ему с тем, чтобы показать богатство своего царства и блеск своего величия. Пир этот длился 180 дней. По окончании его царь устроил семидневный пир для жителей своей столицы Сузы, всем от большого до малого. По велению царя вино лилось рекой с царской щедростью. Он приказал служащим дворца, чтобы все пирующие имели еды и вина, сколько каждый захочет. На седьмой день сердце царя развеселилось от вина.
4: Да, хорошо.
5: Эй, слуга, принеси нам еще вина.
6: А, сию минуту, ваше величество.
4: Вот, пожалуйста.
6: Не налить ли и вам еще немного, генерал? А,
5: да, полный бокал до самого края.
4: Как это все-таки замечательно, что мои подданные имеют возможность видеть мои богатства и мое величие. Блеск и великолепие моего царства.
5: Осталось лишь одно великолепие, которое мой повелитель мог бы показать своим верным подданным.
4: Что это ты имеешь в виду?
5: Царицу во всей ее красе.
4: То есть ты имеешь в виду Астинь? Велеть им привести ее сюда?
5: Это было бы кульминационным моментом, соответствующим блеску царского пира.
4: Да, это послужило бы соответствующим кульминационным моментом. Так я и сделаю. Пойди, приведи мне сию минуту 7 евнухов из гарема. Я пошлю их за царицей Астинь, с тем, чтобы они привели ее сюда.
5: Ага, слушаюсь и повинуюсь, ваше величество. Многие лета нашему царю!
3: Царица Астинь тоже устроила пир во дворце царя Атаксеркса для женщин.
7: Поднимись и скажи, в чем твоя просьба? Почему ты меня беспокоишь, прерывая мой пир?
8: О, царица моя и повелительница! Царь просит вас прийти и предстать перед его пиршеством. Он желает, чтобы вы надели свой царский венец и самый богатый убор, с тем, чтобы все люди, от большого до малого, могли, посмотрев на вас, узреть вашу красу.
7: Какое хамство! Он, должно быть, очумел от крепких напитков. Он что, считает меня частью своих богатств? Какой-то вещью, которую можно показывать людям им на зависть? Видимо, не уважает женского достоинства. Вернись к царю и передай ему, что я не желаю являться по его велению.
8: Ваше Величество, вы осмеливаетесь ослушаться царского приказа?
7: Да, осмеливаюсь. А теперь ступай.
8: Слушаюсь, Ваше Величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Негуман, приблизься!
8: Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Где царица Астин?
8: Многие лета моему царю и повелителю. Я не смог привести ее с собой. Она отказалась прийти согласно вашему повелению, о могучий царь.
4: Ты уверен, что она правильно поняла мое повеление?
8: Я повторил его слово в слово, как вы сказали, ваше величество.
4: И она отказалась прийти?
8: Да, ваше величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Как она посмела! Никому не позволено ослушаться моего повеления. Даже царице Яртаксеркс, царь Персидской и Медийской, мое слово закон. Я лишу ее царского престола. Я смешаю ее с грязью. Я ее...
9: Ваше Величество! Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь.
4: Я велю ее казнить. Я отрублю ей голову.
9: Ваше Величество, пожалуйста.
4: Генерал, не смей прерывать меня. Я твой царь.
9: Да, Ваше Величество. Но все ваши подданные смотрят на вас в смущении, не понимая, что происходит. Не будет ли лучше созвать совет мудрецов и вместе решить, что делать с царицей Астинь, вместо того, чтобы стоять вот так и кричать в безумном гневе?
4: Да, да, ты, наверное, прав, генерал. Я созову совет немедленно. Итак, как вы видите, царица Астинь ослушалась моего повеления. Скажите, что мне должно сделать с царицей Астинь согласно закону?
10: Ваше Величество, в законах персидских и медийских нет ничего относительно такой ситуации. Ничего подобного в прошлом никогда не случалось.
4: Понятно. Так что же нам делать?
10: Если угодно царю нашему и повелителю, самолично издать указ, который будет вписан в закон земли персидской и медийской навеки вечные, что Астинь впредь не допускается к царю Артаксерксу.
4: В общем-то, это будет равносильно указу о разводе.
10: Да.
4: Вполне соответствующее наказание за ее поступок.
10: И пусть царь передаст ее царские почести другой, который окажется лучше ее. Когда услышит народ об этом постановлении царском, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать своих мужей.
4: Пусть так и будет.
3: Этот совет пришелся очень по душе царю и князьям. И царь поступил, как предложил Минюхан, и разослал письма по всем царским провинциям.
11: Слушайте все! Слушайте все! Приказом его величества царя Артаксеркса, правителя персидского и медийского, бывшая царица Астинь не будет больше допускаться пред очи царские, потому что она слушалась приказа царя. Да будет известно всем и каждому, что всякий муж есть господин и хозяин в доме своем.
3: Итак, царица Астин понесла наказание. Спустя некоторое время, когда гнев царя утих, он вспомнил об Астин и о том, что она сделала.
12: О, великий царь Артаксеркс! Мимухан, один из мудрецов, явился по зову вашего величества.
13: Выйди вперед, Мимухан.
14: Многие лета царю моему и повелителю. Зачем посылал за мной мой царь и повелитель?
13: Я думал о том, что мне надо бы приискать новую царицу. Я бы хотел получить от тебя совет по этому вопросу.
14: Мой царь и повелитель мудрейший из людей, и я польщен.

0: Чарточка Кэрол, я знаю, у нас сегодня чарующая история, но мне очень хочется остановиться на минутку, чтобы рассказать нашим слушателям о книге, которую мы приготовили специально для них.
1: Именно так. Книга для всех, кто нас слушает. Эта книга полна интересных историй из Святой Библии.
0: И плюс к тому, она очень занимательная. Там есть интересные задания в конце каждой главы, вроде головоломок и игр со словами. Но самое важное – это то, что книга рассказывает нам о жизни Иисуса Христа.
1: Почему бы вам не прислать нам свою просьбу и не получить одну из таких книг? Вы не пожалеете об этом.
0: Нужно только написать нам онлайн. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Давайте-ка сейчас вновь обратимся к нашей истории, которая называется «Новая царица». Жил в царской столице Сузы один иудей, которого звали Мардохей. Его предки были пленниками, вывезенные из Иерусалима царем Вавилонским Навуходоносором. Много лет спустя, после того, как пал Вавилон в руки персидские и медийские, царь персидский Кир объявил, что всякий иудей может вернуться к себе на родину в Палестину, если он того желает. Родители же Мардохея решили остаться. В те дни, когда был издан царский указ относительно Астин и о поиске новой царицы, Мардохей работал служителем у ворот царского дворца. Мардохей был, очевидно, человеком добронравным и служил царю небесному так же хорошо, как и царю персидскому Артаксерксу. На попечении у Мардохея жила Гадаса, дочь его покойного дяди. У бедняжки не было ни отца, ни матери.
2: Мардохей, брат мой двоюродный, вы что-то раньше обычного вернулись сегодня домой?
3: Да, немного. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
2: Что случилось?
3: Ты ведь слыхала о царском указе, о том, что Астин не позволено больше являться к царю?
2: Да.
3: А знаешь, почему она была изгнана?
2: Не совсем. Это имеет какое-то отношение к тому, что она ослушалась царского приказа, да?
3: Царица Астин считала, что царь не имел права приказывать ей явиться на его разгульный пир. И вот теперь она лишена царских почестей. Если бы ты была царицей, как бы ты поступила, даже если при этом тебе пришлось рисковать своей жизнью?
2: Не знаю. Трудно сказать, но мне кажется, что я бы постаралась сделать так, как надо. Вы ведь всегда меня учили, чтобы я была верной Богу Небесному, перед которым мы преклоняемся и которому мы служим.
3: Дитя мое, надеюсь, что ты помнишь все, чему я тебя учил. С тех пор, как умерли твои родители, я воспитывал тебя. Я непрестанно чувствовал тяжесть той великой ответственности, которую Бог возложил на меня. Я надеюсь, что я верно исполнил свой долг.
2: Конечно, Мардохей. Нельзя сыскать воспитателя лучше, чем вы. Даже дети, у которых есть родители, не испытывают столько доброты и понимания, какое вы давали мне.
3: Хочется надеяться, что это так, дитя мое, но боюсь, что скоро тебя у меня заберут.
2: Заберут? Что вы имеете в виду?
3: Сегодня царь подписал указ, согласно которого все красивые молодые девушки его царства должны быть доставлены во дворец в царский гарем.
2: Но ведь я некрасивая. Они меня не заберут.
3: О, нет, дитя мое. Ты очень красивая. Я никогда раньше тебе об этом не говорил, потому что истинная красота –

0: та, которая ценится в небесах. Не внешняя красота, а которая идет от сердца. Ты прекрасна. В этом нет никакого сомнения, дитя мое. Когда царские служители явятся, они заберут тебя во дворец.
1: Вы смеетесь надо мной.
0: Ты должна оставаться верной Богу. Когда царские служители явятся, скажи им, что тебя зовут Есфирь.
1: Есфирь? Но ведь меня зовут Гадаса.
0: Это твое иудейское имя, а Есфирь – имя персидское, которое значит «звезда». Когда ты попадешь в дом жен, у тебя должно быть персидское имя. Не то над тобой будут смеяться и надсмехаться из-за того, что ты иудейка.
1: Но я не стыжусь того, что я иудейка.
0: Конечно, не стыдишься, я знаю. Но когда ты попадешь в дом жен, я хочу, чтобы с тобой там обращались в соответствии с твоими заслугами, а не согласно предрассудков. Народ иудейский в плену у персов. Найдутся такие, кто постарается убедить царя, чтобы он не брал в жены иудейку. Тебе не следует никогда говорить о своей национальности ни царю, ни кому-либо из его подчиненных.
1: Что вам угодно?
2: Я царский служитель Его Величества, царя Артаксеркса. Ты пригожая молодая девица, ничего не скажешь. Как тебя зовут?
1: Меня зовут Есфирь, мой господин.
2: Есфирь? Ты замужем?
1: Нет, мой господин.
2: Очень хорошо. В согласии с приказом, я повелеваю тебе явиться послезавтра во дворец царя Артаксеркса. Приди к западным воротам, там тебя встретит царский служитель и даст тебе дальнейшие указания. Желаю тебе здравствовать.
3: Прошу внимания! Тише, пожалуйста! Девушки, прошу внимания! Так-то лучше. Теперь слушайте. Меня зовут Гигай. Я страж жен. Со всякого рода вопросами или жалобами вам следует обращаться ко мне.
4: А вот у меня один вопрос.
3: Первое, что мне надлежит сделать, это распределить вас по комнатам. Пожалуйста, встаньте по порядку тут у стены, и мы начнем. Очень хорошо. Начнем с тебя. Как тебя зовут?
5: Роксана. Эй, послушай, знаешь что? Мне кажется, что ты очень миленький. Не замолвишь ли ты за меня словечко перед царем?
3: Как зовут твоего отца?
5: Какое это имеет значение?
3: Вот что, не говори глупости и отвечай на мои вопросы. Как зовут твоего отца?
5: Дальфон.
6: Все девушки были опрошены одна за другой. Вскоре наступила очередь Есфиры. Есфирь отвечала на вопросы Гигая сдержанно и с чувством достоинства, не так, как некоторые из девушек.
3: Как тебя зовут?
1: Есфирь, господин мой.
3: Как зовут твоего отца?
1: Мой отец умер, мой господин, а меня воспитывал Мардохей.
3: Понятно. Чем он занимается?
1: Он является служителем у царских ворот.
3: Очень хорошо. В данный момент я тебя определю в 24-ю комнату. Один из евнухов покажет тебе, где она находится.

0: Господин Магигай, доброе утро.
1: Доброе утро. Я хотел бы поговорить с тобой пару минут, если не возражаешь.
0: Да, конечно.
1: Ты тут находишься в течение нескольких дней, но ты ни разу не пришла ко мне с жалобой или какой просьбой, хотя твоя комната одна из худших.
0: Ну, она вполне удобная, господин мой.
1: Ты, как я вижу, все тут прибрала, а я даже еще не дал тебе горничных. Кто тебе помогал?
0: Никто. Я убрала ее сама.
1: Сама?
0: Да, мой господин.
1: Невероятно. Тебя привели во дворец с тем, что ты, возможно, станешь персидской царицей, а ты не чураешься того, чтобы прибрать свое жилище. Все остальные девицы ведут себя так, будто они уже царицы. Бесконечные жалобы да просьбы. Ты воистину замечательная девушка. За все дни моей службы в качестве стражи жен в моем попечении не было девушки подобной тебе.
0: Благодарю вас, мой господин.
2: В Священном Писании сказано, что Эсфир приобрела благоволение у Гагая, у которого она была под надзором. И наступило время девушкам явиться перед царем Артаксерксом. И каждая из них могла взять с собой из гарема в царский дворец все, что не пожелает.
1: Доброе утро, Эсфир. У тебя все в порядке?
0: Конечно, господин мой. Вы даете нам все, что необходимо.
1: Приятно слышать подобные слова. Это так не похоже на то, что я обычно слышу. Я пришел тебе сообщить, что завтра ты должна предстать перед царем.
0: Но мне казалось, что моя очередь еще не пришла.
1: Ну что ж, я передвинул тебя на несколько недель вперед, так как уверен, что царь отнесется к тебе очень благосклонно.
0: Не может быть.
1: Ты, надеюсь, знаешь о традиции, согласно которой ты можешь взять с собой все, что пожелаешь. Какие угодно одежды и драгоценности, когда предстанешь перед царем, и что они станут твоими отныне навсегда.
0: Да, я знаю, но не знаю только, что мне выбрать, что будет самым подходящим.
1: Подходящим? Ты разве не собираешься попросить самые дорогие вещи? Самые роскошные одежды и самые большие драгоценные камни, как делают все остальные?
0: Мой господин, самые роскошные одежды не всегда самые подходящие. Мне кажется, что ваше мнение будет лучше моего в данном случае.
1: За все годы моей службы я ни разу не встречал женщины, которая руководствовалась бы приличием, а не жадностью, и которая ставила бы мое суждение выше своего тщеславия. Я буду скучать о тебе, когда ты уйдешь из-под моей опеки завтра утром, так как ты показала, что настоящая доброта, верность и любезность существуют на свете, хотя бы в одной душе. Следуй за мной. Пойдем и выберем тебе одеяние, а также сделаем последние необходимые приготовления.
2: Эсфир не попросила ничего сверх того, что порекомендовал ей Гегай. А когда привели Эсфир к царю Артаксерксу, царь полюбил Эсфир более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. Он возложил царский венец на ее голову и сделал ее царицею на место Астин. Царь устроил большой пир для всех князей своих и для слуг. Пир ради Эсфиры. А также сделал налоговую льготу для провинции царства и раздал много даров с царской щедростью.
3: Князья, вельможи и служители, я предлагаю тост за новую царицу Эсфирь. Многие ей лета в здравии и радости.
4: Да здравствует царица Эсфирь!
5: Да здравствует!
6: Эсфир была замечательной женщиной.
2: Да, действительно. Некоторые считают, что ее история более драматична, чем многие романы. справедливое мнение.
6: Она уже кажется великолепной. Мне не терпится услышать следующую главу.
2: А сейчас мы с вами послушаем детский хор Заокской христианской школы. Песня называется «Счастливый Бог».

0: Детские голоса такие милые, правда?
1: Да, приятно, что они выступают в нашей программе. Но на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Как дивно велик ты, и славен, и вечен, простер над землей небеса, как шатер. На крыльях ветров облака колесницы о славе Господней ведут разговор. Послал ты источники, горные реки, льются с высот, по долинам текут. В них дикий осел утолил свою жажду. Ты птицам небесным даруешь приют. Высокие горы, прибежище серном, утесы для зайца, для аиста кедр. Светилом небесным, сияющим звездам, ты путь указал и всему дал предел. Ты тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков тебе слава и честь!

уже слишком поздно. Трудно сказать, почему Эдик так поздно возвращался из школы. Это случалось довольно часто, и когда мама хотела узнать причину, он не мог объяснить ей. Конечно, иногда у него были веские оправдания. Например, его задержал учитель, или лопнула шина велосипеда, или же случилась авария, и он остановился, чтобы посмотреть. В таких случаях мама обычно говорила ему: «Хорошо, Эдик, это уважительная причина, но все же, почему ты задерживаешься так часто?» Эдик и сам не знал. После уроков он бездельничал и болтал с друзьями. Драгоценное время тратилось впустую, и он приходил домой намного позже положенного. И всякий раз удивлялся, почему мама недовольна им и почему вечером остается так мало свободного времени. Мама снова и снова беседовала с сыном, напоминая о том, как важно быть пунктуальным. Она говорила, что если он не научится этому, такое отношение войдет в привычку, и он будет иметь немало неприятностей в жизни. Но все ее слова были напрасны, и на следующий день Эдик снова приходил домой поздно и опять не мог объяснить, почему. Тогда мама подумала, что для того, чтобы Эдик извлек для себя урок, должно произойти что-то необычное. И случай не заставил ждать себя долго. Однажды папа вернулся домой днем в приподнятом настроении. Ему удалось пораньше закончить работу, и он придумал, как порадовать свою семью. «Скорее собирайтесь!» — весело сказал папа. «Что случилось?» — спросила мама. «У меня выдался свободный вечер», — сказал папа, «и я хочу отвезти вас на озеро. Я уже позвонил в ресторан на пристани и заказал столик у окна, почти у самой воды. Собирайтесь быстрее, не теряйте ни минуты». Мама поспешила наверх, чтобы переодеться, предупредив младшую сестренку Эдика, чтобы та поторопилась. В доме поднялась суматоха. Тут мама вспомнила про Эдика. Но не только она вспомнила в этот момент о нем. Внизу его громко позвал папа. «Эдик! Где ты, Эдик?» «Как жаль!» — вздохнула мама. «Он до сих пор не вернулся из школы». «Еще не вернулся?» — спросил папа. «Ведь он должен быть дома в 4 часа». «Да!» — сказала мама. «Но...» «Сейчас ровно 4», — произнес папа. «Через 5 минут мы должны выйти из дому. Я думал, что в это время он уже дома. Мы не можем ждать его одного, особенно сегодня. Мы должны быть на месте вовремя. Вы готовы?» «Да-да», — ответила мама торопливо. «Мы будем готовы через несколько минут». Мама ждала и надеялась, что на сей раз Эдик придет домой вовремя. Но он все не появлялся. Папа продлил время милости еще на 15 минут, а мама упросила подождать еще 5 минут. Но по прошествии 25 минут терпение папы лопнуло. «Я больше не могу ждать ни секунды», — произнес он таким тоном, что мама поняла: возражать бесполезно. «Если Эдик не привык возвращаться из школы в положенное время, это послужит ему уроком». Все уселись в автомобиль, папа завел мотор, и машина медленно двинулась вверх по дороге. Спустя полчаса Эдик приехал на велосипеде по той же дороге. Он толкнул входную дверь, но она была заперта. Тогда он отправился к другой двери, но и та была закрыта. «Странно», — произнес он. «Что ж случилось?» Эдик нашел запасной ключ и открыл дверь. На кухонном столе он увидел записку, которую в торопях написала мама. «Мы отправляемся на озеро и будем обедать на пристани. Жаль, что ты не пришел домой вовремя. Мы полчаса ждали тебя, но больше уже не могли ждать. Мама».
Эдик несколько раз перечитал записку. Дома никого не было. Он упал на диван и заплакал. Подумать только! Они уехали без меня и теперь обедают на пристани. И маленькая сестренка веселится там, а я здесь, дома, один. Как обидно! Если б только я вернулся домой вовремя! Этот вечер показался Эдику бесконечно долгим. У него было достаточно времени, чтобы подумать о своей привычке опаздывать. Вновь и вновь он вспоминал мамины слова о том, что не следует попусту тратить время, и нужно приходить домой сразу после занятий. Он вспомнил, как мама не раз говорила, что когда-нибудь ему придется горько пожалеть о своем поступке. Так оно и вышло. А ведь это может повториться снова. Ничего подобного. Он больше никогда не станет опаздывать. Это было в последний раз.

любовью к ближним пламенея, народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку, и никого не осудил.

Иисус Навин, заместитель Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет, и после смерти будет вечно жить на небе. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил вместо него заместителя для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Элиазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Он позвал Иисуса Навина, поставил его перед священником Элиазаром и перед всем обществом, возложил на него руки и дал ему наставление от Господа.

Наставление детям. Не забыть Господа. Бог в своих заповедях, данных через Моисея, сказал, чтобы каждый возлюбил Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Также Он повелел, чтобы слова, которые Он говорит, всегда были в человеческом сердце. Господь желает, чтобы родители рассказывали своим детям о том, как важно любить Бога с детских лет, и о том, как опасно забывать Его. Все в нашей жизни зависит от послушания воли милосердного Создателя. Моисей велел израильтянам рассказывать их потомкам о всех великих знамениях и чудесах, которые он явил им в Египте и во время перехода по пустыне. Также он велел учить детей твердо хранить и стараться исполнять заповеди, уставы и постановления Божии, и не искушать Господа, как они искушали его в пустыне. Моисей сказал им: «Берегитесь, чтобы вам не забыть Господа, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли».

Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и поселишься на ней, то возьми начатки всех плодов, которые ты получишь со своей земли, положи их в корзину и пойди на то место, которое Господь изберет, чтобы там пребывало имя Его. Приди к священнику, который будет там, и скажи: «Сегодня исповедую перед Господом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Затем ты возблагодари Господа за то, что Он вывел народ твой из египетского рабства сильною и могучей рукою и привел в эту землю, где течет молоко и мед. Веселись ты о всех благах, которые Господь дал тебе и дому твоему. Дай также плодов левитам, служителям в храме, пришельцам, сиротам, вдовам и бедным людям».

Мне мама книгу Божью подарила. Я с ней о важном долго говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все скорее росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить. А снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а крошечки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый? Да, Он любит нас.

0: разогнал огромные облака, которые закрывали солнышко. Через лес бежала маленькая девочка с пылающими щеками и развивающимися волосами. Ее гнал ветер, или ей приходилось бороться с ним. Но ее глаза сверкали от восторга. На руке у нее болталась шляпка, которая, казалось, стремилась освободиться от развивающихся лент и улететь. Девочка слегка замедлила шаг и запела. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Радость какая! Все оживает! К нам пришла весна! К нам пришла весна! Все пробуждая ото сна! Оживает и звенит ручей, и чирикает веселый воробей!» Лес зазвенел от ее чистого детского голоса. Ее песня разбудила птиц, и они тоже громко защебетали, стараясь перещеголять друг друга. Смеясь, девочка изо всех сил запела еще раз. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Все пробуждая ото сна!» Со всех ветвей к ней присоединился многоголосый хор. Прямо на опушке леса стоял великолепный старый бук с высоким крепким стволом, под которым девочка часто искала тишины и укрытия после беготни на солнышке. Она уже добралась до дерева и смотрела вверх на раскидистые ветви, которые раскачивались вверх-вниз. Однако отдыхала она недолго. Там, где было открытое пространство, ветер дул очень сильно. Высоко в верхушках деревьев его рев, казалось, пробуждал ее к новым усилиям. Сначала она пробивалась против ветра, но вскоре повернула. Подгоняемая ветром, она мчалась вниз крутого склона по тропинке, которая вела вниз, в узкую долину. Она продолжала бежать, пока не достигла маленького деревянного домика, который с высокого берега смотрел вниз на ревущий горный поток. Узкая лестница вела с земли к входной двери маленького жилища и на крыльцо, где на широких перилах стояло несколько душистых гвоздик. Бойкая маленькая девочка теперь прыгала вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну. Вскоре она добралась до верха, и было видно, что дом ей знаком. «Марта! Марта, выходите!» – позвала она через открытую дверь. «Вы уже заметили, какой сегодня веселый ветер!» Маленькая старушка с седыми волосами вышла поприветствовать ребенка. Она была одета самым простым образом, а на голове у нее была плотно прилегающая шапочка. Ее одежда была настолько опрятной и чистой, что казалось, будто она весь день просидела на стуле, боясь ее испортить. Но ее огрубевшие от тяжелой работы руки рассказывали другую историю. «О, Марта!» – задыхаясь, произнесла девочка. «Если бы вы только знали, какой чудесный ветер сегодня в лесу и на холме! С ним нужно бороться изо всех сил, иначе вас может сдуть с горы, как птичку! Тогда было бы трудно снова встать на ноги, правда? Ох, если бы вы знали, как это весело быть сегодня на ветру!»
1: «Думаю, я предпочла бы не знать», – ответила Марта, пожимая руку ребенку. «Мне кажется, что ветер тебя сильно взъерошил. Пойдем, нужно привести тебя в порядок».
0: Темные густые волосы девочки были в ужасном состоянии. Они все перепутались, и даже непонятно было, были ли они вообще когда-либо причесаны. Маленький передничек, вместо того, чтобы быть спереди, был на боку, а с юбки свисала оторванная оборка, на которой были колючки, репей и листья. Сначала Марта расчесала девочке волосы, затем поправила фартук. Наконец, она достала нитки и иголку и начала чинить оборку на платье.
2: «Не надо, Марта, остановитесь, пожалуйста!»
0: – внезапно запротестовала Корнелли, отдергивая юбку.
2: «Вы не должны шить, потому что у вас все пальцы будут исколоты. У вас и так уже осталось только половина их, и с этими ужасными отметинами».
1: «Это не имеет значения. Просто дай мне свою юбочку», — ответила Марта, продолжая шить. «Такая работа не причиняет мне вреда. Это когда я шью грубые рубашки для фермеров и рабочих на железноделательных заводах. Материал на

0: настолько грубый, что когда я проталкиваю иглу, я часто отрываю маленькие кусочки пальца.
1: «Почему вы должны это делать, Марта? Они могут сами сшить себе рубашки и колоть свои пальцы!» — возмущенно воскликнула Корнелли.
0: «Нет, нет, Корнелли, не говори так», — ответила женщина. «Видишь ли, я рада и благодарна за то, что могу найти работу, достаточную для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь без посторонней помощи. Я должна быть благодарна нашему Господу за все хорошее, что Он мне дает, и особенно за то, что Он дает мне достаточно сил для моей работы».
2: Корнелли испытующе оглядела ее маленькую комнатку. Она была скромно обставлена, но безупречно чистая.
1: «Я не думаю, что Бог дал вам так уж много, но вы все так аккуратно храните и делаете все сами», — заметила Корнелли.
0: «Однако я должна благодарить нашего Господа за то, что я способна это сделать», — ответила Марта. «Видишь ли, Корнелли, если бы у меня не было здоровья, чтобы делать все так, как мне нравится, кто мог бы делать это за меня? Иметь возможность каждое утро выходить на солнечный свет и к моим гвоздикам — это великий подарок. Затем я благодарю Бога за радость нового дня. Есть много бедных людей, которые просыпаются, чтобы встретить горе и слезы. Им приходится проводить весь день в страданиях, на жалких постелях, и, кроме того, у них много неприятностей. Корнелли, ты теперь понимаешь, как я должна быть благодарна нашему Господу за то, что ничто не мешает мне шить, даже если мне приходится колоть пальцы? Но мне кажется, я слышу звон колокола в литейном цехе. Ты знаешь, что это означает время обеда, так что беги домой как можно быстрее».
2: Марте приходилось напоминать своей маленькой подружке о возвращении, потому что часто время забывалось, и за Корнелли приходилось посылать. Но теперь маленькая девочка бросилась быстро бежать вниз по склону рядом с бурлящим потоком. Вскоре она подошла к большим зданиям, из которых весь день доносились звуки ревущего пламени, громкие удары и стук молотков. Шум был так силен, что только рев потока мог соперничать с ним. Здесь находились цеха огромного чугунолитейного завода, хорошо известного повсюду, поскольку большинство тех, кто жил по соседству, работали там. Взглянув на большие двери и убедившись, что они закрыты, Корнелли с большой скоростью пролетела мимо них. В уединенном доме, возвышающемся над ручьем, жил владелец литейного завода. С трех сторон дом окружали прекрасные цветочные клумбы. Корнелли подошла к переднему крыльцу и вскоре оказалась внутри. Запустив шляпку в угол, она вошла в комнату, где за столом уже сидел ее отец. Он держал перед собой большую газету и потому даже не взглянул на нее. Поскольку суп Корнелли ждал ее, она его быстро съела. Видя, что отец за своей газетой не сделал ни малейшего движения, она угостилась всем остальным, что было перед ней. Пока она грызла яблоко, отец поднял глаза и сказал:
3: «Я вижу, что ты догнала меня, Корнелли. Ты даже, кажется, продвинулась дальше, чем я. Но ты все равно не должна опаздывать на прием пищи. Это неправильно, даже если ты закончила раньше меня. Что ж, раз ты закончила, можешь отнести это письмо на почту. В нем есть то, что касается тебя, и что доставит тебе большое удовольствие. Мне пора идти, но я расскажу тебе об этом вечером».
2: Корнелли взяла письмо. Прихватив с собой остатки яблока, она выбежала на улицу. Подпрыгивая и подскакивая, она следовала за стремительным потоком, пока узкая тропинка не вышла на широкую проселочную дорогу. Там стояла роскошная гостиница, в которой было почтовое отделение этого места. В проеме открытой двери стояла полная улыбающаяся жена хозяина гостиницы.
3: «Как далеко ты направляешься в таком оживленном темпе?» — с улыбкой спросила она.
1: «Я иду только к вам», — ответила Корнелли.
2: Она сильно запыхалась, поэтому сделала паузу, прежде чем добавить:
1: «Мне нужно отправить письмо».
3: «В самом деле? Тогда давай во мне, и мы займемся им», — сказала женщина.
2: Взяв за руку девочку, которую та протянула ей, она добавила:
3: «У тебя все есть, Корнели, правда? Ты ведь не знаешь, что такое беда, не так ли, дитя?»
2: Корнели кивнула головой.
0: «Да, конечно, а почему бы и нет? Приятно видеть твои веселые глазки. Приходи иногда навестить меня. Мне нравится видеть такого счастливого ребенка, как ты».
2: Корнели ответила, что с удовольствием придет еще. Она и в самом деле собиралась это сделать, потому что эта женщина всегда говорила с ней ласково. Попрощавшись, она снова убежала, скача и подпрыгивая, как и раньше. Тем временем жена хозяина гостиницы, глядя вслед Корнели, пробормотала себе под нос.
3: «Я думаю, что нет ничего лучше, чем всегда быть веселой».
2: Содержание письма, которое девочка отнесла на почту, было следующим. Иллер, 28 апреля, 18:00. «Моя дорогая кузина, моя поездка в Вену, которую я откладывал снова и снова, наконец-то должна состояться. Поскольку я должен уехать в ближайшем будущем, я прошу вас о большом одолжении провести лето здесь, чтобы присматривать за моим хозяйством. Я очень рассчитываю на ваше доброе влияние на моего ребенка, который практически не получил образование. Мисс Мина, моя экономка, конечно, сделала все, что могла с помощью нашей доброй Эстер, которая царствует на кухне. Старая Марта, бывшая няня моей бедной покойной жены, сделала больше, чем кто-либо другой. Конечно, вряд ли это можно назвать образованием, и я должен винить себя за это пренебрежение. Поскольку я очень занят своими делами, я не часто вижу своего ребенка. Кроме того, я очень мало знаю о воспитании маленьких девочек. Нет большего несчастья, чем потеря матери. Особенно такой матери, как моя Корнелия. Для моего бедного ребенка было ужасно потерять ее в нежном возрасте 3 лет. Пожалуйста, возьмите с собой хорошую подругу, чтобы вы не страдали от одиночества в этом уединенном месте. Пожалуйста, порадуйте меня поскорее своим приездом. Ваш искренний кузен, Фредерик Хельмут». В тот же вечер, когда директор Хельмут сидел в гостиной со своей дочерью, он рассказал о своей надежде, что его двоюродная сестра, мисс Китти Дорнер, приедет погостить в Иллер на время его поездки в Вену. Он также сказал Корнели, чтобы она радовалась такой перспективе. Через несколько дней пришел следующий ответ. Вторник, 4 мая. «Мой дорогой кузен, я с удовольствием проведу лето в вашем доме. Я уже все спланировала и попросила мою подругу, мисс Гридолин, сопровождать меня. Я очень благодарна, что вы понимаете, как однообразно было бы для меня оставаться в вашем доме все лето одной. Вам не нужно переживать за образование вашей дочери. Время еще не потеряно, ведь эти маленькие существа не нуждаются в особом образовании в начальном возрасте. Им необходимо это только тогда, когда они достаточно созрели для психологических воздействий. Такие маленькие существа просто растут, и я совершенно уверена, что мисс Мина была именно тем человеком, который заботился о благополучии и правильном питании ребенка. Эстер, которая, как вы говорите, очень надежна, тоже, вероятно, помогала заботиться о ребенке столько, сколько было необходимо. Однако, возможно, сейчас настало время, когда ребенок нуждается в надлежащем влиянии на свое образование. Мы прибудем не раньше последней недели этого месяца, потому что мне было бы неудобно приехать раньше. С наилучшими пожеланиями, ваша двоюродная сестра Китти Дорнер». «Моя кузина действительно приезжает, Корнели. И я уверен, что теперь ты счастлива», — сказал отец. Он прочитал письмо, пока они ужинали. «С ней приезжает еще одна леди, и с их приездом для тебя начнется новая восхитительная жизнь». Корнели никогда раньше ничего не слышала о родственнице своего отца, поэтому от этой новости не почувствовала радости. Она не видела ничего приятного в этой перспективе. Напротив, это означало лишь перемены в ее жизни, чего она ни в малейшей степени не хотела. Она хотела, чтобы все оставалось так, как было. У нее не было других желаний. Корнели видела своего отца только во время еды, так как все остальное время он проводил в своих деловых офисах и на различных работах. Но девочка никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. У нее всегда было много планов, и почти не было момента, когда она не была занята. Ее перерывы между школьными занятиями всегда казались слишком короткими, а вечера были в два раза короче, чем ей бы хотелось. Именно тогда она любила гулять и бродить по окрестностям. Едва отец вышел из комнаты, как она снова выскочила на улицу и, как обычно, побежала по дорожке. В этот момент деятельная Эстер возвращалась из огорода с большой корзиной на руке. Она предусмотрительно собрала немного овощей на следующий день.
3: «Не ходи больше никуда, Корнели», — сказала она. «Посмотри на серые облака над горой. Боюсь, что скоро разразится гроза».
1: «Мне просто нужно пойти к Марте», — быстро ответила Корнели. «Я должна ей что-то рассказать. Я не думаю, что гроза начнется так скоро».
3: «Конечно, гроза еще не скоро придет», — крикнула мисс Мина. Через открытую дверь она услышала разговор и вышла, чтобы сказать. «Можешь сбегать к Марте. Корнели, грозы еще долго не будет, я уверена».
2: Девочка умчалась, а Эстер, пожав плечами, молча прошла мимо мисс Мины. Так бывало всегда, когда Корнели чего-нибудь хотела. Если мисс Мина считала, что чего-то делать не следует, Эстер всегда приходила, говоря, что нет ничего на свете проще, чем сделать это. Если же она считала, что Корнели не должна ничего делать, Мина всегда помогала довести дело до конца. Причина этого была очень проста. Каждой из них хотелось быть любимицей у ребенка. Добравшись до дома Марты, Корнели взбежала по лестнице и влетела в маленькую комнату. В сильном возбуждении она воскликнула.
1: «Только подумайте, Марта, к нам в дом приедут два чужих человека. Это две леди из города. Папа сказал, что я должна быть рада, но я ничуть не рада, потому что я их не знаю. Марта, были бы вы рады, если бы к вам в дом приехали два незнакомых человека?»
2: Девочке пришлось перевести дыхание. Она бежала изо всех сил и выпалила все ужасно быстро.
0: «Садись со мной рядышком, Корнели, и отдышись», — спокойно произнесла Марта.
2: «Я уверена, что приедет кто-то, кого любит твой отец, иначе он не сказал бы тебе радоваться. Когда ты узнаешь их, я уверена, что ты почувствуешь себя счастливой».
1: «Да, возможно. Но что вы пишете, Марта?» «Я никогда раньше не видела, чтобы вы что-то писали», — спросила с интересом девочка.
2: Ее мысли быстро приняли другое направление.
0: «Писать для меня нелегко», — ответила Марта. «Ты могла бы сделать это гораздо лучше, чем я. Прошло много времени с тех пор, как я что-либо писала».
1: «Дайте это мне, Марта, и я напишу за вас, если вы только скажете мне, что».
2: Корнели с готовностью взяла перо и обмакнула его в чернильницу.
0: «Я расскажу тебе все, и тогда ты сможешь написать по-своему. Я уверена, что ты сможешь сделать это лучше, чем я», — начала Марта с явным облегчением.
2: Она уже долго сидела с ручкой в руке, совершенно не в силах придумать начало.
0: «Видишь ли, Корнели, — начала она, — в последнее время у меня так хорошо идут дела с моей работой, что я смогла купить кровать». «Я давно хотела это сделать, потому что у меня уже были стол и два стула, это кроме старого шкафа. Теперь я все это поставила в свою маленькую комнатку наверху, чтобы можно было взять кого-нибудь на лето. Иначе нежные леди или дети приезжают из города в деревню, и я могла бы хорошо о них позаботиться. Я всегда нахожусь дома и смогла бы заниматься своей обычной работой». «Понимаешь, Корнели, я хотела написать об этом в газету, но не знаю, как это сделать и с чего начать».
1: «О, я напишу это так ясно, что кто-нибудь обязательно сразу же приедет», — ответила девочка, полная энтузиазма. «Только сначала давайте посмотрим на маленькую комнату. Мне ужасно не терпится все увидеть».
2: Марта была вполне согласна, поэтому повела ее наверх по узкой лестнице в маленькую комнату.
1: «О, как здесь прекрасно! Как прелестно!» — воскликнула Корнели, полное восхищение, перебегая из одного угла в другой.
2: Марта и в самом деле устроила все так изящно, что комната выглядела очень мило. На окнах она повесила занавески из тонкого белого материала с крошечными голубыми цветочками, и таким же материалом был накрыт старый деревянный ящик. Его она приспособила, как изящный умывальник. Кровать и два старых стула были тоже покрыты. Весь эффект был очень веселым и уютным.
1: «О, как красиво!» — восклицала Корнелли снова и снова. «Как вы вообще могли это сделать, Марта? Или потратить столько денег?»
2: «О, нет, нет, это было недорого, но как раз хватило на кровать и маленький кусочек материи. Я купила этот материал очень дешево, потому что это был остаток. Тебе действительно все это нравится, дитя. Как ты думаешь, кто-нибудь согласился бы здесь жить?»
1: Марта снова осматривала каждый предмет, над которым она так тщательно работала. «Да, конечно, Марта, вы можете не сомневаться», — успокаивающе ответила Корнелли. «Я бы с удовольствием приехала прямо сейчас, если бы уже не жила здесь. Но теперь я напишу, потому что точно знаю, что сказать».
2: Корнелли сбежала вниз по лестнице, обмакнула перо в чернила и начала писать. «Но не забудь сказать, что это за городом, и написать название здешнего места, чтобы они могли меня найти», — сказала Марта, опасаясь, что поставила перед Корнелли очень трудную задачу.
1: «Вы правы, это тоже нужно написать», — заметила Корнелли.
2: Написав до конца, она начала читать вслух.
1: «Если кому-то нужна хорошая комната, он может снять ее у Марты Вульф. Она будет ухаживать за нежной леди или за ребенком и позаботиться о том, чтобы им было комфортно. У нее все очень аккуратно, и на всем прекрасные новые бело-голубые накидки. Дом за городом, в деревне Иллер, рядом с потоком Иллер и с небольшим металлургическим заводом».
2: Марта осталась очень довольна.
4: «Ты описала все так ясно, что объявление легко понять», — заметила она. «Понимаешь, я не могла бы сказать все это сама, потому что это выглядело бы как хвастовство. Если бы я только знала, куда послать письмо для газеты, я не знаю, какой адрес на нем написать».
1: «О, я прекрасно знаю, что делать», — успокоила Корнелли свою подругу. «Я быстро отнесу его на почту. Иногда, когда я относила туда письма, я слышала, как люди говорили хозяину гостиницы: «Это нужно поместить в газету». Тогда он брал письмо и говорил: «Я позабочусь об этом, и я сделаю то же самое. Давайте мне его, Марта!»
2: Женщина еще раз посмотрела то, что было написано. Ей казалось очень странным, что ее имя должно было появиться в газете, но это, конечно же, было необходимо.
1: «Нет, нет, мое доброе дитя», — ответила она. «Ты уже достаточно сделала для меня. Ты мне чудесно помогла, и я не хочу, чтобы ты ходила туда ради меня. Но твой совет хорош, и я сама отнесу туда объявление».
5: «Прекрасно, и я тоже пойду»,
2: — радостно согласилась Корнелли. Она не знала большего удовольствия, чем прогулка со своей старой подругой. По пути Марта всегда обнаруживала очень интересные вещи и могла указать на них Корнелли, рассказывая ей о них много-много интересного. Во многих местах что-нибудь напоминало Марте о матери Корнелли. Тогда она с большой нежностью рассказывала о ней девочке. Марта была единственной, кто когда-либо говорил с Корнелли о ее матери. Отец никогда не говорил о ней. А Эстер, которая долгое время служила у них, всегда, когда ребенок хотел поговорить с ней о матери, отвечала:
6: «Не говори, пожалуйста, это только расстраивает. Люди не должны будоражить такие воспоминания».
2: «Так ты тоже пойдешь?» — обрадовалась Марта. Для нее было величайшей радостью прогуляться со своей маленькой веселой подружкой. Корнелли взяла ее за руку, и они вместе отправились. Вечер был прекрасным. Грозовые тучи рассеялись, и на западе небо пылало, как огненное золото.
1: «Как вы думаете, Марта, моя мама может видеть золотое небо изнутри так же хорошо, как мы видим его снаружи?» — спросила девочка, указывая на закат.
6: «Да, Корнелли, я совершенно в этом уверена», — с готовностью ответила Марта. «Если наш дорогой Господь позволяет своему жилищу так красиво светиться снаружи, только подумай, как прекрасно должно быть внутри, где благословенные пребывают в вечном счастье».
1: «Почему они счастливы?» — поинтересовалась Корнелли.
0: О, потому что они освобождены от всех печалей и боли. Они также рады, потому что знают, что каждая боль или печаль, которые приходится переносить их близким на земле, это всего лишь средство донести их молитвы до того, кто один может направить их на небеса.
1: «Моя мама тоже молилась ему?» — снова спросила Корнелли.
0: «Да, да, Корнелли, можешь быть в этом уверена», — заверила ее Марта. «Твоя мама была хорошей, богобоязненной леди. Каждый должен молиться, чтобы иметь возможность пойти туда, где находится она». Наконец, они добрались до почтового отделения и передали свое объявление владельцу гостиницы, который был почтмейстером. Наступали сумерки, и давно прозвенел вечерний колокол. Они снова шли по приятной долинной дороге между зелеными лугами.

0: Христовы, мы дети Творца, и с верою Божией идем в небеса. Земли пилигримы, тяжелых дорог, нам компасом вечным является Бог.
1: Мы верные слуги, мы Божьи рабы, мы верою рушим дела сатаны, и в мире погибшим разврата, греха, мы словом Христовым спасаем сердца.

Разведчики в Ханаане. Наконец израильтяне приблизились к Ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран, и оттуда Моисей послал в ту землю 12 главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в эту южную страну и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли или слаб, и какова земля, на которой он живет, и каковы города, в которых он живет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». 12 соглядатаев, разведчиков, отправились в путь. 40 дней они осматривали землю Ханаанскую. Они нашли там чудные сады, луга и поля и встретили большие укрепленные города. Вернувшись назад, они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть винограда, которая была такой большой, что двое ее несли на палке. Разведчики рассказали о той чудной стране, где течет молоко и мед, и сообщили, что народ там очень сильный и живет в больших укрепленных городах, и что израильтянам невозможно одолеть их. Они распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь им. Только 2 соглядатая, Иисус Навин и Халев, были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой землею, потому что мы можем одолеть ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из Египта. Потом они сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Моисей и Аарон, услышав эти мятежные слова, опечалились и пали на лица свои. Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого Моисея. Но Моисей умолил его простить великий грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только их потомки войдут и будут жить в обетованной Ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев войдут в нее за их веру Господу. Наказание Корея, Дафана и Аверона. Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал сам Бог и поставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане произошло восстание. 250 человек, которых возглавили Корей, Дафан и Аверон, поднялись против Моисея. Они не желали больше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. Услышав это, Моисей призвал все общество израильское и по указанию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Аверона и не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и проглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только Моисей сказал это, как земля под жилищами этих людей разошлась от землетрясения и поглотила их вместе со всем имуществом. Остальных 250 человек, восставшись с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Так Господь показал всем, как ужасно восставать против Его воли.

Медный змей. Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и говорить против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За этот ропот Господь послал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. Как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея. Но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это был пример для нас. От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердце. Пророк Валаам и ангел. Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Однако Валаам не послушался Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее. Но она вновь, увидев ангела, сошла с дороги, а потом села под пророком, который опять начал бить ее. Тогда Господь открыл уста ослицы, и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав передо мною». Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни и изреки зло на Израиля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть.

0: Много на свете есть бедных, голодных, взрослые, дети в различных народах. Много несчастных и много коллег. Боже прекрасных, ты знаешь их всех. О, накорми их и дай им одежду. Будь им защитой, будь их надеждой. Пищу духовную тоже им дай, чтоб через кровь твою виден был рай.
1: Глава вторая. Квартира под крышей.

0: Однажды, ясным майским утром, дородный джентльмен, тяжело опираясь на трость золотым набалдашником, шел по узкой городской улице. Дома здесь были такими высокими, что снизу едва можно было разглядеть верхние окна. Крутой подъем на улице заставлял джентльмена время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Внимательно разглядывая номера домов, он несколько раз повторял себе: «Еще нет, еще нет». Затем, поднявшись еще выше, он, наконец, добрался до нужного дома, возле открытой двери которого висели 6 колокольчиков. Джентльмен принялся изучать имена под колокольчиками, тем временем серьезно качая головой, поскольку, похоже, не нашел имени, которое искал. «Ну вот, наконец-то! И на самом верху!» — вздохнул он, входя в дом. Теперь начался настоящий подъем. Сначала ступеньки, хотя и довольно высокие, были белыми и аккуратными. Но через некоторое время они стали темными и узкими. В конце концов, путь по истертым неровным ступеням привел к узкой двери. Единственное место, где можно было встать, оказалось на последней маленькой ступеньке.
1: «Это что, клетка?»
0: — спросил сам себя джентльмен, тяжело дыша и крепко держась за перила. Тонкие и скрипучие ступеньки казались ему совсем небезопасными. Когда он потянул за веревку звонка, дверь открылась, и перед ним предстала леди, одетая в черное.
1: «О, это вы, добрый опекун!» — воскликнула она с удивлением. «Мне так жаль, что вам пришлось подниматься по этим узким ступеням», — добавила она, заметив, что дородному джентльмену пришлось вытирать лицо после большого напряжения.
0: «Я была бы рада спуститься к вам, если бы вы дали мне знать, что вы здесь». Тем временем леди провела джентльмена в комнату и предложила присесть.
1: «Как ваш опекун, я просто обязан был прийти хоть раз, чтобы увидеть вас», — заявил он, усаживаясь на старый диван и опираясь обеими руками на золотой набалдашник своей трости. «Я должен сказать вам, моя дорогая мисс Халм, что мне жаль, что вы переехали в город. Вам следовало последовать моему совету и жить в маленьком домике за городом. Для вас это было бы гораздо практичнее, чем жить в этой каморке, где у вас нет никаких удобств. Я совершенно уверен, что деревенский воздух был бы намного полезнее как вам, так и вашим детям».
0: «Когда умер мой муж, я не могла думать об удобствах для себя, мистер Шалер. Мне пришлось покинуть дом священника», — ответила леди со слабой улыбкой. «Деревенский воздух, естественно, был бы намного полезнее для моих детей, особенно для моего старшего сына. Но он должен был переехать в город из-за школы, и я не могла отослать его от себя, учитывая его здоровье. Кроме того,
1: в городе есть интернаты, где о таких мальчиках хорошо заботятся», — перебил посетитель. «Какие еще причины у вас были?»
0: «Мои девочки тоже достаточно взрослые, чтобы учиться чему-то, что они могли бы использовать позже», — продолжила леди. «Вы знаете, что это необходимо, и что в деревне очень трудно это осуществить. Надеюсь, я убедила вас, что переезд с детьми в город не был глупой затеей. Я очень рада, что вы дали мне возможность объяснить, почему я не последовала вашему совету».
1: «Чему собираются учиться ваши дочери?» — резко спросил джентльмен.
0: «Ника, старшая, неплохо рисует», — ответила леди. «А у Агнес несомненный талант к музыке. Обе девочки серьезно относятся к учебе и надеюсь, что впоследствии смогут преподавать. Они очень хотят это делать».
1: «Эти искусства не приносят хорошей отдачи даже после многих лет учебы», — сказал джентльмен. «Для сестер было бы гораздо разумнее заняться пошивом одежды. Они могли бы быстро начать бизнес, в котором они могли бы помогать друг другу и зарабатывать немного денег. Это очень помогло бы и вам, и вашему сыну. Если ваш мальчик собирается учиться, пройдет много времени, прежде чем он сможет стать независимым».
0: Вдова пастора печально смотрела перед собой, не говоря ни слова.
1: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю только в интересах вас и ваших детей», — снова начал джентльмен.
0: Мне очень жаль, что я не встретился с вашими дочерями, потому что они бы скоро согласились со мной, если бы услышали мои доводы. Нынешняя молодежь хорошо понимает, что значит легко и выгодно пробивать себе дорогу. Можете даже не сомневаться.
2: Мои дети, возможно, немного отстают от этих понятий. Возможно, благодаря влиянию своих родителей, они все еще проявляют интерес к тому, что вы называете голодным искусством, сказала леди со вздохом. Но я познакомлю своих детей с вашими идеями и постараюсь поговорить с ними в соответствии с вашими взглядами, по крайней мере, насколько это в моих силах.
1: «Сколько лет старшей? Она должна быть достаточно взрослой, чтобы понять мои доводы», — заметил джентльмен.
2: «Нике 14-й год. Ее образование, конечно, во многих отношениях еще не полное», — ответила леди. «Дино 12, а Агнес 11 лет. Последняя прежде всего должна закончить общеобразовательные школьные годы».
1: «Все еще довольно молодые», — сказал мистер Шаллер, качая головой. «Однако я уверен, чем дольше займет их обучение, тем короче будут пути к цели. Я все больше убеждаюсь, что мой совет правильный. Если вы отдадите своих маленьких дочерей в руки искусной портнихи, ваш переезд в город будет оправдан».
0: В своем рвении убедить молчаливого слушателя посетитель не заметил, как вошел маленький мальчик. Этот малыш сначала прятался за спиной своей матери, но по ее знаку приблизился к мужчине. Он заметил ребенка только тогда, когда маленький кулачок силой протиснулся в его сжатую правую руку.

0: но осталась за ним навсегда», — ответила она. «На самом деле его зовут Маркус, и ему всего 5 лет».
1: «Ну-ка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мой юный друг?» — спросил мистер Шалер.
2: «Генералом армии!»
0: — без колебаний ответил малыш. После этих слов джентльмен поднялся.
1: «Мне кажется, дорогая миссис Халм, что у всех ваших детей довольно высокие идеи», — сказал он внушительно. «Я могу только надеяться, что вскоре они поймут, что в этом мире не каждый может делать то, что ему заблагорассудится».
0: Мать одобрила это доброе пожелание, но добавила. «Я должна вам сказать, что Макс почерпнул эту идею из своей любимой книги, где изображен генерал верхом на лошади. Он очень любит ее. Это, конечно, мимолетное увлечение, как и многие другие».
1: «Никогда нельзя считать, что призывать к правильной и успешной работе слишком рано или слишком часто. Пожалуйста, не упускай это из виду, мой друг».
0: С этими словами опекун закончил интервью и, попрощавшись, осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Как раз в этот момент девочка бежала вверх по лестнице так быстро, что казалось, будто вообще не касалась ступенек. Поскольку джентльмен занимал все пространство, единственное место для прохода оставалось под его рукой, которой он держался за перила. Здесь юркое существо и попыталось проскользнуть.
1: «Остановись! Подожди! Разве ты не принадлежишь вдове пастора, мисс Халм?» — спросил джентльмен, преграждая ей путь рукой.
0: «Да, это моя мама!» — последовал быстрый ответ. Нагнувшись еще ниже, девочка снова попыталась пройти.
1: «Да постой же ты спокойно хоть одну минуту!» — потребовал теперь джентльмен. «Ты, вероятно, знаешь, что я мистер Шалер, ваш опекун. Я только что дал вашей матери совет, который был предназначен для вашего блага. Ты нисколько не выглядишь глупой, так что можешь помочь убедить свою мать. Я уверен, что ты можешь понять, что хорошо для вас. Ты старшая?»
0: «Нет, я младшая», — последовал быстрый короткий ответ.
1: «Тем лучше, тогда старшая будет еще более благоразумной. Если вы последуете моему совету, то обе сможете внести свой вклад в процветание всей семьи».
0: С этими словами джентльмен подал девочке руку и пошел вниз. Агнес взлетела по оставшейся части лестницы и вошла в узкий коридор. Ее брат Макс выжидающе стоял в открытом дверном проеме. Он делал это каждый раз, когда его брат и сестры возвращались домой из школы. После тихого утра ему нравились перемены, которые приносил их приход.
2: «Здесь был толстый джентльмен, и потом мама сказала: „О боже, и ты больше не можешь играть на пианино“», — сообщил он.
0: Агнес бросилась в соседнюю комнату и так же быстро выскочила обратно.
2: «А где мама? Мама! Мама!»
0: — звала она, открывая одну за другой двери. «Я здесь, Агнес, но не будь такой нетерпеливой», — раздался голос матери из кухни. Агнес бросилась к ней.
2: «Мама, что это Макс говорит? Это правда? Я знаю, что мистер Шалер был здесь, и что он может говорить нам, что мы должны делать. Что он сказал? Действительно ли это правда, что сказал Макс? О, я больше никогда не буду есть! Я больше не буду спать или еще что-то делать! Все потеряно!»
0: Агнес была ужасно взволнована. Ее щеки пылали, а глаза, казалось, метали молнии.
1: «Но, дитя, ты не должна так говорить. Не надо так ужасно волноваться и отчаиваться», — спокойно увещевала ее мать.
0: «Сейчас нет времени обсуждать тему, которую необходимо обсудить спокойно. Мы сделаем это сегодня вечером. Ты прекрасно знаешь, что я с величайшим сочувствием отношусь к вашим желаниям и стремлениям, и что это значит для меня так же много, как и для вас. Как только у нас будет тихий час, мы вместе сможем все это обсудить». Эти слова успокоили девочку. Она знала, что мама всегда делилась с ними всеми переживаниями. Приехав в город, мать и дочь надеялись, что смогут осуществить свое самое горячее желание, а именно завершить музыкальное образование Агнес. Агнес могла рассчитывать на помощь матери. Это было ради счастья их обоих.

0: скоро Агнес вернулась на кухню, чтобы, как обычно, заняться своей работой. Обе сестры всегда помогали облегчить работу матери, потому что их единственной служанкой была совсем юная девушка, которая мало что умела, кроме выполнения поручений. Макс вернулся на свое прежнее место. Он был чрезвычайно доволен тем огромным эффектом и волнением, которые его слова произвели на Агнес. Услышав, что кто-то еще поднимается наверх, он приготовился повторить свою речь. Когда Ника была уже достаточно близко, чтобы услышать его, он сказал:
1: «Здесь был толстый джентльмен, и когда он ушел, мама сказала: „О, Боже, и ты больше не будешь рисовать деревья и цветы“».
0: Ника, не видевшая мистера Шаллера, и не поняла смысла этих слов. Невозмутимая, она молча прошла мимо Макса и вошла в другую комнату, что ужасно разочаровало мальчика. Услышав, как Дина поднимается по лестнице, он выплеснул на него свое разочарование.
1: «Сегодня у нас его не будет», — объявил он.
2: «А что у нас должно было быть? О чем я должен был думать, маленький загадайщик?» — спросил Дина.
1: «О, я знаю. Всякий раз, когда ты думаешь, что у нас на обед будет зеленый горошек, ты прибегаешь очень быстро. Ты даже не можешь ждать, потому что он тебе очень нравится», — утверждал Макс. «Но сегодня у нас его не будет, потому что вместо него у нас будет капуста. Вот, теперь ты знаешь».
2: «А теперь заходи, и мы посмотрим, у кого по этому поводу будет смешнее рожиться, у тебя или у меня».
0: С этими словами Дино взял своего младшего брата за руку, и они вместе побежали в комнату. Очень скоро после этого вся семья уселась за обед. В большинстве случаев дети рассказывали матери о событиях утра. Они все говорили одновременно, пока ей не становилось совсем трудно что-либо понять. Но сегодня все было по-другому. Казалось, в воздухе разыгралась гроза. Все молчали, и на всех лицах, кроме одного, казалось, нависли тяжелые тучи. Ника сидела задумчивая и смотрела перед собой, потому что Агнес растолковала ей слова младшего брата. Она с трудом проглатывала пищу, потому что ей приходилось глотать еще кое-что. Агнес хмурилась так, чтобы ее лоб был похож на одну огромную морщину. Мать тоже была погружена в глубокие раздумья, что было видно по ее встревоженному выражению лица. Макс, который обычно был чрезвычайно разговорчив, вяло жевал рис с капустой, часто глубоко вздыхая. Один Дина был веселым. Он с большим ожиданием переводил взгляд с одного на другого, и обед не слишком его занимал.
2: «Я ожидаю грозу», — сказал он,
0: так как тишина все еще не нарушалась.
1: «Ника собирается метать молнии, которые сверкают под ее ресницами, а Агнес последует за ней с громом. После этого я предсказываю сильный ливень, потому что Макс с трудом сдерживает слезы из-за этой капусты».
3: «Ну ты съел гораздо меньше капусты, чем я!» — воскликнул Макс.
2: «Я делаю это только из умеренности, мой маленький человечек, чтобы никому не досталось слишком мало».
1: «Я бы ответила тебе, Дина, о громе и капусте, если бы у меня было время!» — наконец взорвалась Агнес. «Но у меня урок музыки в час дня, и у меня достаточно того, что нужно проглотить и без этой ужасной капусты!»
0: «Я только хотела бы, чтобы ты был более умеренным в других вещах, а не в еде, Дина», — сказала мать со своей улыбкой. «Ты почти ничего не ел, и я слышала, как ты всю ночь кашлял. Твое здоровье ужасно беспокоит меня, Дино. Ты сильно кашлял сегодня в школе?»
1: «Конечно, мама, но об этом не стоит беспокоиться», — весело ответил Дино.
2: «Он всегда проходит. Мой учитель сказал сегодня, что для меня было бы лучше оставаться на пастбищных полях моей родной деревни, чем искать пыльные уголки города». Но я ответил: «К сожалению, латинский язык не произрастает на пастырских полях, профессор».
0: «О, я надеюсь, ты не ответил ему этими словами», — испуганно произнесла мать.
2: «О, да, именно этими словами, только они были в моих мыслях. Пожалуйста, мамочка, не переживай обо мне», — взмолился Дино.
0: «Боюсь, что твой профессор прав», — со вздохом произнесла мать. «Но у меня есть план, который мы обсудим сегодня вечером.
2: Я также расскажу о предложении нашего опекуна о девочке. Пожалуйста, постарайтесь не выглядеть такими ужасно несчастными, потому что еще не все потеряно».
4: «В конце концов, до этого дойдет», — сказала Ника, выходя из комнаты.
3: «Да и я думаю, гораздо хуже», — поддержала ее Агнес.
0: Сердито подвинув свой стул на место, она ушла, предварительно сунув свои ноты в папку.
3: «Что может быть хуже, чем когда все потеряно?» — крикнул ей вслед Дино.
1: «Я знаю, что!» —
0: понимающе ответил Макс, в то время как Агнес оглянулась на Дино, как бы говоря.
3: «Если бы у меня было время, я, конечно, ответила бы тебе».
1: «Что же это, мой мудрый маленький человечек?» — спросил Дино.
3: «Если бы ей все время приходилось есть только капусту!» — ответил Макс, полной убежденности, которую он, казалось, приобрел на собственном опыте.
0: Дина тоже приготовилась уходить. С печальным видом мать провела рукой по густым волосам мальчика.
2: «Пожалуйста, будь осторожен и не беги слишком быстро», — умоляла она. «Тебе очень вредно сидеть в прохладном школьном помещении, когда ты перегреешься. Я всегда беспокоюсь, когда ты уходишь».
3: «Но, мамочка, я не настолько болен!» —
0: сказал Дино, нежно обнимая ее.
2: «Когда у кого-то кашель, он всегда через некоторое время проходит, и у меня также. Не расстраивайся, в конце концов все будет хорошо. Но сейчас я должен идти, а то опоздаю!» — воскликнул он.
3: «Не спеши, Дино! Времени еще достаточно! И помни, что я тебе сказала!» — крикнула она ему вслед.
0: Затем, подойдя к открытому окну, она проследила глазами за бегущим по улице мальчиком. Дино доставлял мисс Халм большое беспокойство, так как с каждым днем он становился более хрупким. Она заметила, что в последнее время у него был плохой аппетит. Несмотря на это, у мальчика был очень милый нрав, и он всегда был веселым. Он всегда старался, чтобы все были в хорошем настроении, и прежде всего его мать. Из всех тягот, которые ей приходилось нести, беспокойство о здоровье сына было самым тяжелым. Об этом можно было судить по страдальческому выражению ее лица, когда она отошла от окна и села возле своего рабочего стола. Макс повторял свой вопрос уже в третий раз, но мать его не слышала. Повысив голос, он громко повторил:
3: «Мама, почему человек должен есть то, что едят коровы?»
4: «Что ты имеешь в виду, сынок? О чем ты говоришь?» — спросила она.
3: «Я видел это на картинке в моей книжке. Листья, которые дают коровам, точно такие же, как на кухне», — объяснил он не слишком понятно, но мать поняла его сразу.
0: Она вспомнила, с каким интересом он смотрел на капустные листья, когда девушка принесла их домой с рынка. Помнила она и картинку из его любимой книги, где был нарисован мальчик, дающий лоснящейся коричневой корове великолепные зеленые листья.
3: «Так ты все еще думаешь о капусте, Макс?» — спросила мать.
2: «Ты не должен быть недовольным, когда так много бедных детей вынуждены голодать. В то время, как они страдают, вы можете есть хлеб и хорошие овощи».
3: «А нельзя ли послать им оставшуюся капусту?» — быстро предложил Макс.
0: «Иди сюда и поработай над вышивкой, которую я начала для тебя, сынок. Посмотрим, кто сегодня сделает больше. Возможно, это развеет твои мысли о капусте. Садись рядом со мной, Макс». Мать поставила маленький стульчик рядом со своим и заняла работой проворные пальцы мальчика. Теперь началась гонка со стежками. В своем рвении победить мать он, наконец, забыл о предмете, который его беспокоил. Наступил поздний вечер, и работа детей со школьными заданиями была закончена. Миссис Халм убрала большую корзину для штопки и взялась за вязание. Пришло время, когда, нетерпеливо столпившись вокруг матери, дети рассказали ей обо всех неприятностях и радостях этого дня. Для Макса это была самая тяжелая часть дня, так как ему необходимо было идти спать. Прежде чем начать разговаривать с тремя старшими детьми, мать всегда брала его за руку и отводила в спальню. Каждый вечер он возмущался. Хитрый юнец всегда думал, что упорным сопротивлением может нарушить правила. Мать, однако, знала, что скоро он начнет зевать, а веки его начнут слипаться.
2: Этим вечером он обнаружил, что отправлен был спать еще до того, как у него было время подготовиться к своим возражениям. Мать, казалось, стремительно уложила его в постель вовремя.
0: Мальчик всегда смирялся со своей судьбой, когда она присаживалась на минутку у его кровати, чтобы услышать обо всем, что могло его беспокоить. Макс знал, что все разговоры будут бесповоротно прекращены после того, как он произнесет молитву. Каждый вечер он пытался продлить этот период. После того, как Макс забрался в постель, он задумчиво спросил:
1: «Мам, тебе не кажется, что если бы люди сажали вишни там, где сейчас растет капуста, все могли бы есть вишни вместо капусты?»
2: «На этом мы должны закончить разговор, сынок», — к немалому удивлению Макса сказала миссис Халм.
1: Он так надеялся начать долгий разговор.
0: «Похоже, ты сегодня не в состоянии справиться с капустой, сынок. Спи, ты уже достаточно говорил о ней». Макс понял, что в тот вечер ничего нельзя было сделать. После вечерней молитвы и поцелуя матери он лег и крепко уснул, еще до того, как мать закрыла дверь. Агнес только что закончила свое последнее задание и швыряла книги в ящик стола, одну яростнее другой. Она никак не могла прийти в себя. Как только мать вернулась в комнату, у нее вырвалось:
1: «Мама, если мне больше не разрешат заниматься музыкой, я бы предпочла ничему не учиться. Почему бы мне не стать служанкой? Я бы прекрасно могла выполнять эту работу. Как только я заработаю достаточно денег, я куплю арфу, и тогда я смогу переходить от дома к дому, играть и петь. Я бы смогла так жить. Никто не обязан быть швеей. Люди могут носить юбки и кофты. Их запросто можно было бы связать. Всем другим детям живется лучше, чем нам. Они могут учиться всему, что им вздумается, а мы ничему не можем учиться!»
0: Бурные рыдания заглушили все последующие слова. Во время высказывания сестры Ника молча рисовала. Она все ниже и ниже склоняла голову над своей работой, ни разу не подняв глаза. Она продолжала свои занятия, но глаза ее наполнялись слезами. Отодвинув работу, она поднесла к лицу носовой платок.
2: «Ах, детки», — сказала мать, печально глядя на них, — «не впадайте сразу в такое отчаяние. Вы знаете, что ваше счастье — это и мое счастье. Я стараюсь и буду делать все, что в моих силах, чтобы осуществить ваши мечты. Для меня было бы величайшей радостью развить ваши таланты, чтобы вы могли посвятить всю вашу жизнь музыке и живописи. Однако, если мы обнаружим, что это невозможно, дорогие дети, мы должны твердо верить, что это было бы не к лучшему, если бы нам это удалось, ибо один Бог знает, каким путем нас вести. Не теряйте уверенности в нашем Небесном Отце, потому что Он наше величайшее утешение. Он не забудет нас, если мы не забудем Его. Мы должны помнить, что Он видит дальше, чем мы. Он знает, почему и куда Он нас ведет. Мы не можем заглянуть в будущее, но позже мы поймем и осознаем, почему нам пришлось перенести все наши беды. Они превратятся в несравненные благословения.
1: «А теперь давайте снова станем счастливыми и споем песню», — предложил Дино.
0: Ему нравилось быть веселым, и он любил, чтобы все вокруг него тоже веселились.
1: «Давайте споем. Если зимние штормы бушуют, мы знаем, что скоро весна. Даже Агнес, я слышал, бунтует. Будет счастлива с нами тогда».
2: «Да, Дина, тебе легко смеяться», — возразила Агнес.
1: «Ты бы, наверное, запел другую песенку, если бы тебе пришлось стать портным. Но ты можешь учиться всему, чему хочешь».
2: «Я, конечно, не буду изучать все», — парировал Дино.
1: «Но твое пение намного приятнее, чем твои споры, Агнес, поэтому, пожалуйста, начинай. Если тебе не нравится моя песня, ты можешь начать другую».
0: «Дети, позже мы все споем вместе», — сказала мать. «С тобой, Дина, я тоже должна поговорить. Меня беспокоит твой кашель и твое здоровье.
2: Я довольно долго искала подходящее место за городом, куда я могла бы тебя отправить. Конечно, есть много мест, но я хочу, чтобы ты поехал в какой-нибудь скромный дом, где за тобой могли бы присмотреть. Сегодня я нашла в газете заметку, которая, возможно, как раз то, что я ищу. Прочти сам, Дино». Дино начал читать.
1: «Да-да, мама, я должен туда поехать!» — сказал он, сотрясаясь от смеха. «Я должен поехать к Марте в Иллер! Я уверен, что в доме Марты Вульф очень уютно, где все аккуратно и свежие занавески!»
2: Сестры тоже захотели увидеть объявление, которое так развеселило Дино. Он прочитал абзац вслух, и все они согласились, что там ему будет хорошо. Мать решила сразу же написать этой женщине и отвезти Дино туда как можно скорее.
4: «Теперь мы закончим день пением», — сказала она, садясь за старое пианино. Каждый день дети пели вечернюю песню под ее аккомпанемент. Открыв книгу, она начала, и трое детей подхватили пение своими чистыми, свежими голосами.
5: «Благодарю Господь за землю! За то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо. Там ждешь меня.

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
2: Пусть у вас будут мысли благие и сердца к победам готовы!

0: сокрушит вас Господь в мире этом.
1: От болезней, коварства, несчастий. Пусть пути озарит своим светом.
0: И укроет от всяких ненастей.

0: С добрым утром! Уж солнце сияет,
1: озирая лучами своими.
0: Этот день нас цветами встречает,
1: небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
1: Ты велик, мы тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

грусть несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Путь все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха чашки умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

Смерть Моисея. Господь повелел Моисею взойти на высокую гору. Оттуда Бог показал ему всю обетованную Ханаанскую землю. Там Господь сказал ему: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господа, и был погребен в долине земли Моавитской, но никто не знал места погребения его, потому что сам Господь совершил это. Моисей не вошел в обетованную землю за то, что он однажды не послушался Господа. Ему было 120 лет, когда он умер, но и в старости сила его не ослабела, и зрение его не притупилось. И не было больше у Израиля такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые Господь послал его сделать в земле египетской перед фараоном и всеми египтянами, а также по руке сильной и великим чудесам, которые Моисей совершил перед всем Израилем.

0: В Иллере, в доме директора, царило большое оживление. Настал день, когда ожидалось прибытие двух дам из города для их длительного пребывания. Чтобы отпраздновать приезд своих гостей, хозяин дома заказал праздничный обед. Он давно ждал этого дня, поэтому был в прекрасном расположении духа. Для него было очень важно немедленно отправиться в путь, и он задержался только для того, чтобы официально принять своих гостей. Кроме того, он пообещал своей двоюродной сестре лично передать бразды правления домашним хозяйством в ее руки, после чего планировал отправиться в свое путешествие. Для Корнелли подготовка к приезду новых членов семьи казалась очень раздражающей. Все было не так, как обычно. Обычно ей очень нравилась перспектива компании, потому что в таких случаях она часто наведывалась на кухню, где Эстер всегда была занята приготовлением пищи. Как только Корнелли появлялась в дверях, Эстер окликала ее. «Корнелли, посмотри, что тебе больше нравится!» «Я уверена, что получилось неплохо. Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы». Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы, чтобы девочка могла попробовать. Ее визита всегда ждали. Корнелли всегда уверяла повара, что яблочные пирожки превосходны, а сливовые еще лучше. Затем Корнелли шла в кладовую, где мисс Мина раскладывала фрукты на хрустальные вазы. Здесь много изюма и миндаля падало рядом с вазой, а оттуда попадало в карман Корнелли. Было приятно иметь запас всякий раз, когда ей хотелось что-нибудь пожевать. Экономка нарочно роняла много орехов, потому что не хотела быть менее щедрой, чем ее соперница на кухне. Сегодня Эстер летала по кухне, яростно гремя кастрюлями и сковородками. Когда появилась Корнелли, чтобы посмотреть, что происходит, повар крикнула ей. «Убирайся! Сегодня у меня для тебя ничего нет! Дамы из города не должны думать, что они должны учить меня, как готовить хороший обед. Я сама им покажу. Уходи и не мешай мне. Освободи место, Корнелли. Мне нужно приготовить овощи». Корнелли побежала в кладовую. Мина как раз складывала на тарелку великолепную кучу печенья и миндальных колец. «Не врывайся так, а то все рухнет!» – предупредила она. «Не подходи так близко к столу. Эта тарелка уже готова, и с нее ничего не должно пропасть. Я не хочу, чтобы говорили, что заметно, что в этом доме нет хозяйки, и что здесь никто не знает, как накрывать на стол».
1: «Если вы сегодня такие скупые, я больше не буду вас беспокоить», – сказала Корнелли.
0: С этими словами она развернулась и возмущенно вышла из дома. В этот момент, услышав звук приближающихся колес и посмотрев на дорогу через открытое место перед домом, она заметила ожидаемый экипаж с сидящими в нем двумя дамами.
2: «Мэтью! Мэтью!»
0: — крикнула она в направлении большой конюшни и амбара, которые находились на небольшом расстоянии от дома и были скрыты деревьями. Мэтью был садовником. Он присматривал за лошадьми, а также должен был следить за всей работой, выполняемой его помощником в саду и в конюшне. Мэтью был особым другом Корнелли. Она знала его с незапамятных времен, ведь он служил еще ее деду. Садовник вышел из конюшни и таинственно поманил ее.
2: «Иди сюда скорее, бегом!» — сказал он. «Мы еще успеем встретить карету. Зайди только на минутку».
0: Корнелли подбежала к нему и, заглянув в конюшню, увидела лежащего на мягком свежем сене крошечного белоснежного козленка. Он выглядел как игрушечный, но на самом деле был живым.
3: «Ах, откуда он взялся, Мэтью? Он какой хорошенький! Его беленькая шкурка как шелковая. Он может ходить? Он может встать, если захочет? Ой, только посмотрите, какой он милый и как трется об меня своей маленькой головкой!»
2: «Да, ну пойдем, экипаж уже подъезжает», — поторопил Мэтью. «Беги, ты можешь видеть его каждый день».
3: «Только представь, он сегодня родился!»
0: Экипаж только что въехал во двор, и когда лошади остановились, Мэтью был уже возле них. Директор тоже был там. Чтобы не терять времени и в то же время не опаздывать, он поставил у двери наблюдателя, чтобы тот сообщил ему, когда подъедет карета. Директор был очень вежлив и помог своей кузине выйти из кареты, сердечно приветствуя ее. Затем он помог мисс Гридолин, тепло поблагодарив ее за приезд. Он сказал ей, как он рад, что она согласилась последовать за его кузиной в это уединенное место, потому что в противном случае он бы переживал, оставив ее одну так надолго. Он высоко оценил их великую жертву, приехав сюда, и надеялся, что его поездка, которая была очень срочной, не заставит его отсутствовать слишком долго.
2: «Где же ваша дочь, Фредерик?» — спросила мисс Дорнер.
0: Директор посмотрел вокруг.
1: «Я видел ее минуту назад. Ты где, Корнели?»
0: — крикнул он в сторону дома.
3: «Я здесь!»
0: — прозвучал голосок Корнели совсем рядом. Она спряталась за спиной отца, чтобы осмотреть вновь прибывших, оставаясь незамеченной.
2: «Пойди поздоровайся со своей тетей и миссис Гридолин», — повелел мисс Хельмут.
0: Корнели подала руку сначала своей родственнице, а затем другой даме, сказав каждой:
3: «Добрый день!»
2: «Ты можешь называть меня тетей, а эту леди зовут мисс Гридолин», — сказала тетя, надеясь, что ребенок повторит свое приветствие так, как ей сказано.
0: Но девочка не проронила больше ни слова. Директор повернулся к экипажу, давая Мэтью указания насчет лошадей. Затем все вошли в дом, и вскоре компания уселась за богато накрытый обеденный стол. Мисс Мина заслужила множество похвал за красиво накрытый стол. После обеда хозяин повел дам по своему заведению, так как его кузине не терпелось познакомиться со всем, о чем она должна будет заботиться.
3: «Ах, какое изобилие фруктов!» — снова и снова восклицала мисс Гридолин. «Сколько вишневых деревьев! И какие огромные яблони! А какой ряд грушевых деревьев! Вы, должно быть, осенью в состоянии наполнить свои закрома фруктами, мистер Хельмут. Где вы находите для всего этого места?»
2: «Я не знаю. Слуги заботятся об этом, потому что у меня нет времени».
3: «Как жаль, Фредерик, что у тебя нет полдюжины детей. Они помогли бы тебе разобраться с этими делами», — заметила кузина.
2: «Кстати, куда подевался твой ребенок? Она, кажется, не очень общительна».
1: «Я не знаю, где она», — ответил мистер Хельмут.
2: «Обычно я в это время на работе, а Мина, вероятно, знает, что она делает.
0: Возможно, она занята со своим учителем». Корнели так часто бывала одна, что не могла стать очень общительной. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы приехали. Я весьма рад, что она наконец-то может оказаться в том окружении, которого я всегда хотел для нее. Но что я мог поделать? Я дважды брал гувернанток в дом, чтобы обеспечить ей надлежащее общение и возможность учиться. Первая сбежала, потому что не могла выносить уединение. Вторая хотела, чтобы ушел каждый слуга, который был здесь до нее. Есфирь должна была уйти, и даже Мэтью. Она сказала мне, что мне необходимо выбирать между ней и старыми

0: образование, как только познакомитесь с ней. «Я хотела бы знать, на кого она похожа», — произнесла мисс Дорнер. «Она, кажется, не похожа ни на вас, ни на вашу покойную жену».
1: «Вы так думаете?» — быстро спросил отец. «Вы в самом деле так думаете?»
0: «Ребенку, конечно, не обязательно быть похожим на меня, но я всегда надеялся, что она похожа на свою мать. Я всегда надеялся, что с годами это будет усиливаться, и что она вырастет и станет образом моей жены».
1: «Вам не кажется, что у нее глаза Корнелии?»
0: «Я думаю, что довольно растрепанная грива моего ребенка со временем будет напоминать красивые каштановые волосы моей Корнелии. Волосы у ребенка очень густые и точно такого же цвета». Директор выжидательно посмотрел на свою кузину. Казалось, ему очень хотелось, чтобы она с ним согласилась. Пожав плечами, она ответила. «Я совершенно не вижу никакого сходства между лохматой маленькой дикаркой и Корнелией. Корнелия всегда была очень прекрасна в своей изысканной опрятности. Ее глаза всегда светились счастьем и улыбались из-под ее красивых каштановых волнистых волос. Мне жаль говорить вам, что ваш ребенок не совсем привлекателен. Она похожа на дикого, разъяренного маленького котенка со вставшей дыбом шерстью. Мне кажется, она изгибается и выглядит так, словно хочет прыгнуть на тебя и поцарапать».
1: «Нет, она этого не делает», — заверил директор. «Ребенок ни в малейшей степени не злой. По крайней мере, я так не думаю».
0: «Но я боюсь, что вы правы в том, что она нисколько не похожа на свою мать. Ее воспитание, я имею в виду отсутствие воспитания, может иметь к этому какое-то отношение. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы сюда приехали. Я уверен, что под вашим влиянием ребенок изменится и многое приобретет. И я не думаю, что Корнели трудно будет все это усвоить. Теперь я могу путешествовать с легким сердцем, кузина, потому что знаю, что могу оставить своего ребенка, дом и слуг на ваше попечение. Вы не представляете, в каком трудном положении я иногда нахожусь. Мне необходимо часто уезжать, но я не могу этого делать, потому что без меня некому позаботиться о доме. Слуг нужно поддерживать в хорошем настроении, а домом нужно управлять авторитетно и рассудительно. Я не могу выразить всей благодарности за то, что вы сделали для меня эту поездку возможной». Вернувшись с прогулки, они разошлись. Мистеру Хельмуту предстояло еще многое подготовить к путешествию, а дамы удалились в свои комнаты, чтобы устроиться. За ужином все снова встретились. Дамы и их хозяин появились точно в назначенное время, и сразу же был подан ужин.
1: «Где ваша дочь? Разве она не приходит на ужин?» — спросила мисс Дорнер. «Да, конечно. Ты не знаешь, где она, мисс Мина?» — спросил отец.
0: В этот момент открылась дверь, и Корнели с пылающими щеками вбежала в комнату. Она быстро села на свое место.
1: «Ты пролезла через живую изгородь?» — спросила тетя.
2: «Нет, я была в курятнике», — ответила Корнели.
1: «Это не причина, чтобы так выглядеть. Иди в свою комнату, и пусть мисс Мина причешет твои волосы. Она также даст тебе кусок мыла. Это совершенно необходимо».
0: Корнели посмотрела на отца. Это было что-то новое, и она ждала его подтверждения.
1: «Быстрее, Корнели, что ты медлишь?» – распорядился он. «Ты должна безоговорочно повиноваться своей тете, потому что теперь она занимает мое место. Надеюсь, что все присутствующие здесь ясно это понимают», – добавил он, бросив взгляд на мисс Мину.
0: Экономка хотела последовать за Корнели, но девочка заверила:
2: «Я сама могу это сделать!»
0: Когда девочка вернулась, ее лицо и руки были тщательно вымыты, но волосы выглядели очень странно. Она причесала их так, что они торчали во все стороны. Тетя рассмеялась и сказала:
2: «Твоя голова похожа на развиваемую ветром копну сена. Завтра мисс Минна расчешет тебе волосы должным образом».
0: Корнели нахмурилась так сильно, что ее глаза стали совсем близко друг к другу. Она больше не поднимала их от тарелки. На следующий день директор уехал очень рано. Деревня Иллер, где находились

0: Церковь и здание школы находилось довольно далеко от металлургического завода. Корнелли не могла ходить в школу каждый день, потому что это было слишком далеко, поэтому она занималась дома. Учитель, которого выбрал ей отец, приходил каждое утро и обучал ее всем необходимым предметам. Во второй половине дня она была свободна, за исключением самостоятельной работы, которую ей предстояло выполнить к следующему дню. Это занимало немного времени, и до сих пор у ребенка было довольно свободное существование. Она всегда находила время для ежедневного визита к Марте и долгих бесед со своей старой подругой. Она также могла свободно бродить по прекрасному буковому лесу и по склону горы. Девочка жила без всякого расписания. На лугах и в лесу можно было найти много замечательных вещей, и Корнелли никогда не уставала, пока светило солнце. Если дождь или снег не позволяли ей совершать прогулки, она проводила вторую половину дня в уютной комнате Марты. Там она проводила самые приятные часы, потому что разговоры и рассказы старушки были для Корнелли неиссякаемым источником наслаждения. Учитель только что вышел из дома. В связи с отъездом ее отца на уроке грамматики было много материала для предложений. Все ответы ребенка на его вопросы звучали сегодня так быстро, что учитель закончил свой урок ровно в назначенный час. Он горячо похвалил Корнелли за отличную работу, а затем сердечно пожал ей руку. Они были лучшими друзьями, и учитель хорошо знал свою ученицу. Всякий раз, когда она была оживленной и в хорошем настроении, он усердно работал с ней и за короткое время достигал в 3 раза больше, чем обычно. Чтобы не испортить их отношения, он отпускал ее в назначенное время. В другой раз, когда Корнелли была рассеяна и не хотела работать, он продвигался медленно и осторожно, не желая вызвать в ней неприязнь к учебе. Учитель продолжал заниматься, пока стрелка часов не показывала на 1/4, 30 минут или даже 3/4 часа больше установленного для занятий времени. Тогда до обеда у Корнелли оставалось едва ли больше 1/4 часа, чтобы успеть сбегать в сад, в конюшню и в курятник, что она всегда планировала сделать. Учитель наконец останавливался и говорил в своей самой дружелюбной манере. «Мне пришлось задержаться сегодня так надолго, потому что мы не сделали и половины того, что должны были сделать. Ты немного медлила с пониманием, Корнелли. Надеюсь, завтра все пройдет лучше, иначе наш урок может затянуться еще дольше». После этого у Корнелли всегда все шло намного лучше, так как у нее не было ни малейшего желания повторять такое утомительное занятие. После такого урока проходило много дней, прежде чем она снова становилась ленивой. Сегодня Корнелли работала быстро и хорошо, потому что до обеда ей нужно было много свободного времени. Со вчерашнего дня она не смогла повидать маленького козленка. Урок закончился, и она помчалась в конюшню. Обед был назначен на 1 час дня, так что у нее оставался еще 1 час. Мэтью заметил приближающуюся девочку и позвал ее. «Иди сюда, Корнелли! Посмотри, как он прыгает!» Корнелли вбежала в конюшню и увидела белоснежного козленка, весело прыгающего по сену вокруг своей матери. Он выглядел таким хорошеньким, что от восторга Корнелли захлопала в ладошки. «Ах ты, милый попрыгунчик!» — воскликнула она, поглаживая его безупречно белый мех. «Я принесу красную ленточку для твоей шеи, а потом мы вместе погуляем!» С этими словами девочка побежала обратно в дом. Порывшись среди своих вещей, она вскоре вернулась с ярко-красной лентой, которую повязала на шею козленка. Корнелли была в неописуемом восторге. Никогда в жизни она не видела более красивого животного, чем маленькое существо с белоснежной шерсткой и красной лентой на шее, легко прыгающего вокруг. В следующее мгновение козленок улегся на сено и радостно посмотрел на Корнелли.
1: «Мэтью, можно мне с ним погулять? Можно я запрягу его в свою маленькую повозку и покатаюсь?» – спросила девочка.
0: В ее голове созревало много планов, следующих один за другим.
2: «Подожди, подожди. Сначала мы должны позволить ему вырасти», – задумчиво ответил Мэтью.
0: Самое главное для него – расти, потому что он похож на ребенка, который только что научился ходить. Он должен оставаться рядом со своей матерью и может бегать только рядом с ней. Когда он подрастет, он сможет совершать прогулки, а когда он станет большим и сильным, мы сможем запрячь его, и ты сможешь ездить на нем с двумя поводьями в одной руке и длинным кнутом в другой. Корнелли взвизгнула от восторга и с новой нежностью погладила малыша. Она уже представляла себе прекрасные поездки, которые они могли бы совершать вместе. «Ты слышала звонок в литейном цехе? Я уверен, что уже должно быть время обеда. Теперь тебе придется быть немного осторожнее, Корнелли. Помни, что в доме находятся незнакомые дамы», — предупредил старый Мэтью. «После обеда ты можешь прийти снова». Корнелли и в самом деле ничего не слышала, потому что была поглощена своим новым питомцем. Она знала, что должна вовремя явиться к обеду, поэтому сразу же ушла. Она также заметила, что дамы не прятались за большими газетами, как ее отец. Подбегая к дому, она заметила кран. Вдруг девочка вспомнила, что ей нужно вымыть руки, поэтому подставила их под трубу и сильно потерла. Затем намочила лицо и его тоже потерла. У нее ничего не было, чтобы вытереться, кроме маленького носового платка. «Поторопись, дамы уже за столом!» — услышала она голос Эстер, подгоняющий ее из окна кухни. Корнелли вбежала и увидела, что обе дамы уже сидят за столом. Перед ней стояла полная тарелка супа. «Ты должна вовремя приходить на прием пищи. Я уверена, что в саду ты можешь услышать громкий звонок», — сказала тетя. «Но что у тебя за вид? Наполовину мокрые руки, промокший фартук и влажные ноги. Ты что, плескалась в воде или чем ты занималась?»
1: «Я мыла руки под краном, и на меня попали брызги», — ответила Корнелли.
3: «Естественно», — заметила мисс Дорнер. «В комнате есть умывальник, где ты не забрызгаешься. Иди и сейчас же переодень фартук. За столом ты должна быть аккуратной и опрятной».
0: Корнелли ушла.
2: «Ребенок определенно слушается вас. Это уже кое-что», — заметила мисс Гридолин. «С тех пор, как вы ей сказали, она всегда приходит к столу умытой».
3: «Это правда, но у нее самые неслыханные манеры», — ответила мисс Дорнер. «Как избавиться от них и направить ребенка на правильный путь?»
2: «Я должна попросить тебя помочь ей утром, мисс Мина. Пожалуйста, гладко расчеши ей волосы и раздели их так, как я тебе сказала».
1: «Я сделала это, мисс Дорнер, и я делаю это каждое утро», — обиженно ответила экономка.
4: «Волосы Корнелии как щетина, и их очень трудно заплести в косу. Когда она прыгает, они словно запутываются, а скачет она каждое мгновение».
0: Корнелли вернулась и села есть свой суп. Ее место было рядом с тетей, лицом к другой даме.
2: «Что это прилипло к твоему платью?» — спросила мисс Дорнер, с отвращением глядя на маленькую юбку. С нее действительно что-то свисало.
5: «Это что, сено или солома? Ты, конечно, не выглядишь опрятной. Я надеюсь, что ты пришла не из сарая?»
1: «Да, оттуда», — ответила Корнелли.
5: «Какой ужас! Ну, конечно, я даже чувствую этот запах! Это уже слишком!» — воскликнула она. «Я уверена, что твой отец не пускал бы тебя туда, если бы знал об этом».
1: «Нет, конечно, он и сам туда ходит», — ответила Корнелли.
5: «Не отвечай дерзко. В случае с твоим отцом все совсем по-другому», — объяснила мисс Дорнер. «И я хочу сказать тебе кое-что, что ты должна запомнить. Если тебе разрешено ходить в конюшню, и тебе нравится это делать, ты можешь ходить. Но когда после этого ты приступаешь к трапезе, ты должна сначала пойти в свою комнату. Хорошенько вымойся там и заодно переоденься. Смотри, не забудь».
1: «Хорошо», — ответила Корнелли.
2: «Очень странно. Какие несуразные удовольствия бывают у деревенских детей», — заметила мисс Гридолин.
1: «У тебя что, нет книжек, Корнелли? Разве тебе не нравится больше читать, чем бродить по округе и ходить в конюшню?»
6: «О, нет, мне это не нравится больше, но у меня есть несколько книг», — ответила девочка.
2: «Чем ты собираешься заниматься после обеда? Ведь у тебя нет больше уроков», — спросила мисс Дорнер.
6: «Я всегда хожу к Марте», — последовал ответ.
2: «Кто такая Марта?» — спросила тетя.
6: «Женщина», — ответила Корнелли.
2: «Я могу догадаться об этом», — ответила тетя. «Но что она за женщина?»
6: «Хорошая», — быстро ответила Корнелли.
2: «Что за ответ?» — тетя повернулась теперь к мисс Мини. «Кто эта женщина? Может ли ребенок ходить к ней? Кто-нибудь здесь знает о ней?» — спросила она.
6: «О, да, ее здесь хорошо знают. Она была здесь задолго до того, как я пришла», — был ответ Мины. «Она всегда ухаживала за хозяйкой этого дома во время ее последней болезни. Она очень хорошая женщина и всегда выглядит опрятно. Нашему хозяину она очень нравится».
2: «Теперь я действительно кое-что выяснила. Ты должна научиться давать правильные ответы, Корнелли, слышишь?» — сказала тетя. «Ты подобна дикому зайцу, который все делает, прыгая и скача. Ты можешь пойти навестить эту женщину после того, как закончишь свою работу, которую оставил тебе учитель. Я уверена, что у тебя должно быть какое-то задание на завтра».
0: Корнелли согласилась с этим, и как только дамы покинули комнату, чтобы удалиться в свои спальни на самые жаркие часы дня, она села за свой маленький столик в углу. Девочка молниеносно исписала страницу, затем, взяв книгу, читала свой урок до тех пор, пока не выучила его наизусть. Вскоре она закончила и, засунув книги в ящик стола, выбежала из дома.
1: «О, Марта, если бы вы только знали, как ужасно сейчас дома с тех пор, как папа уехал!» — пожаловалась Корнелли своей старой подруге, прежде чем даже добралась до верха лестницы. «Я хочу, чтобы папа уже вернулся, и все снова было как раньше».
7: «В чем дело, Корнелли? Что тебя так расстраивает? Входи, посиди здесь немного и расскажи мне обо всем», — ласково сказала Марта.
0: Она поставила стул у стола рядом со своим собственным, на котором лежали аккуратно разложенные вещи для штопки.
1: «Конечно, вы не можете этого понять, Марта», — продолжала Корнелли, так же взволнованная, как и раньше. «У нас всегда все одинаково, и никто не приходит и не приказывает все менять. Теперь мне больше не разрешается входить, не помывшись, и я не могу прийти из конюшни, не переодевшись. Еще я не должна мыть руки у крана, потому что я забрызгиваюсь. И, о, так много новых вещей нужно сделать. Все так отличается от того, что было раньше».
7: «Я уверена, Корнелли, что это совсем неплохо. Не всегда все должно быть так, как было раньше», — задумчиво произнесла Марта. «Я полагаю, что леди, которая приходится вам родственницей, хочет от тебя того же, что желала бы твоя мама, если бы была жива. Это очень хорошо для тебя. Конечно, мисс Мина и Эстер желают тебе добра. Но твоя родственница гораздо лучше знает, что нужно сделать, чтобы ты выросла такой, как хотела бы твоя мама.
3: Только подумай, как был бы счастлив твой отец, если бы ты была похожа на свою маму. Он вспоминал бы о ней каждый раз, когда смотрел на тебя. Ты не представляешь, какой великой радостью это было бы для него».
0: Корнелли знала, что ее отец был бы тогда очень счастлив, потому что она слышала от него много высказываний. Совсем недавно он сказал, что его кузина не нашла сходства между его дочерью и ее матерью. Корнелли заметила печальное выражение его глаз, когда он это говорил. Корнелли покачала головой.
1: «Вы как-то сказали, что моя мама отличалась от всех остальных», — сказала она. «Так что я никогда не смогу быть такой, как она. Вы сами так сказали, Марта».
7: «Да-да, я это говорила», — подтвердила Марта. «Но я должна тебе кое-что объяснить, Корнелли. Если ты не можешь стать в точности похожей на свою маму, ты, безусловно, можешь стать более похожей на нее, чем кто-либо другой. Ведь ты ее ребенок, а у ребенка всегда есть что-то от своей матери. Я видела, как ты смотришь на меня точно так же, как она, такими же карими глазками. Но не тогда, когда ты хмуришься, как сегодня.
3: Ты должна стараться очень внимательно наблюдать за двумя леди во всем, что они делают, и в том, как они говорят. Они из того же общества, что твоя мама. Именно поэтому я так рада, что ты можешь наблюдать за их манерами и пытаться им подражать. Ты можешь научиться походить на свою маму в своих манерах, если будешь их копировать».
1: «Хорошо, я так и сделаю», — согласилась Корнелли. «Но я все равно не очень рада, что они здесь, и что все должно быть по-другому. Ох, я только что вспомнила, что мне сейчас нужно вернуться и выпить кофе с молоком. Мисс Дорнер говорит, что послеобеденные часы в деревне ужасно длинные, и их приходится прерывать. В это время я всегда ела в саду яблоки или вишни, или что-нибудь еще, и они всегда были ужасно вкусными. Если бы я только могла продлить день, который им кажется слишком длинным. И никогда не могу сделать все, что планирую. Пока, Марта». С этими словами Корнелли...

Когда Христос жил на земле, Он всех детей любил. Чтоб не блуждать в греховной мгле, Он кротко их учил. И наставлял на правды путь, где радость, мир и свет, где лишь тепло, любовь, уют, спасение от бед. Он приготовил в небесах им царствие свое, не описать его в словах, то славы бытие. Там ангелы слагают гимн для Господа Христа, там новый Иерусалим, блаженство полнота. О, дети, знайте, что Христос есть пастырь ваш и друг. Он грех людей на крест вознес, смертельный их недуг. Он все творение возлюбил, и даже малых чад. Он всем спасение купил, и детям очень рад.

Псалом 123. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

Рав спасает разведчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показались стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатаи, то есть разведчики, остановились ночевать в доме женщине по имени Раав. Кто-то сообщил Иерихонскому царю, что в город пришли разведчики из израильского стана и остановились в доме Раавы, и царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев и сказала царским слугам, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над 7 народами. Он приказал священникам, несущим ковчег Завета Божия, войти в воду Иордана. Лишь только священники вошли в реку, как текущая вода остановилась и стала стеною. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа в руках ковчег Завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять 12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег Завета, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал, и сказал израильтянам: «Когда спросят дети ваши о значении этих камней, то вы ответьте: Израиль перешел через Иордан по суше. Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас так же, как Он сделал с Черным морем, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, Иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город». Израильтяне поступили так, как сказал Господь, и в 7-й день стены города обрушились, когда затрубили трубы и воскликнул народ. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей привязать червленную веревку к окну во время взятия Иерихона. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен.

Сражение с амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами амореями. Случилось так, что сражение затянулось, и над полем битвы начали сгущаться сумерки. Но в темноте нельзя было сражаться. И Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Авиалонскою». Бог услышал его просьбу, и в тот день ночная мгла не спустилась на землю. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую. Ибо в этот день сам Бог сражался за свой народ. После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось в свой стан, одержав победу. Перед битвой Господь сказал Навину: «Не бойся их, врагов, ибо я предал их в руки твои, и никто из них не устоит перед лицом твоим». Еще Бог сказал Иисусу Навину слова, которые он также говорит каждому верующему в него: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».

Когда приходят дети в школу, мы их хотим благословить, любовью Божией согреть и Бога научить любить, чтобы в глазах светилась радость, а на губах улыбки нить. Всегда нужна на сердце благость, чтоб все это осуществить. Господь, Тебя от сердца просим, благослови наших детей. В молитве на руках приносим команду нашей школы всей. Нам дай особо помазанье, нелегкий труд осуществлять. Дай нам умение и старанье, чтобы никого не потерять. Чтоб с нашей школы вышли дети, познавшие любовь Отца. И чтоб везде, где они будут, Тобой горели их сердца. Благослови, Господь, их семьи, их мам и пап благослови. Ты их сердец биенью внемли, от слова мира сохрани. Дай радость нам их видеть в церкви. Взрасти из них служителей. Ты есть лоза, а они ветви. Держи всех, Бог, в руке своей.

0: Эстер, искусная хозяйка кухни, собирала в огороде зеленый горошек, который с плетей свисал гроздьями. В солнечную июньскую погоду он созревал быстро. «Иди сюда, Корнели!» – позвала она. «Посмотри, сколько поспела горошка! Почему ты такая невеселая и почему не бегаешь, как раньше?»
1: «Мне больше ничего не разрешается делать», – ответила Корнели, подходя к ней.
0: «Мина говорит мне, что я даже не должна скакать, потому что это может запутать мои волосы. Я бы хотела, чтобы у меня не осталось ни единого волоска. Тогда я могла бы бегать и прыгать».
2: «Да что ты, дитя, это выглядело бы слишком ужасно, только представь!»
0: «Но не расстраивайся из-за этого», — утешила ее Эстер. «Можешь скакать сколько хочешь, как и раньше. Волосы всегда можно снова привести в порядок. Почему ты в последнее время не заходишь на кухню, чтобы попробовать, все ли вкусно?»
1: «Мне не позволено. Мисс Дорнер говорит, что это плохие манеры», — пожаловалась Корнели.
0: «О, я понимаю. Что ж, ты могла бы натворить вещей похуже, однако ты должна повиноваться».
1: «Да, ты должна быть послушной», — повторила Эстер.
0: «К мисс Минни ты тоже больше не ходишь, когда она готовит десерт?» Корнели помотала головой. Мисс Мина быстро поняла новый, установившийся в доме порядок, и, соответственно, приспособилась к нему. Когда она думала, что дамы не одобрят старый обычай, она быстро отказывалась от него. Корнели вскоре заметила изменение ее отношения.
1: «Меня не волнует, что я больше никогда не могу пойти в кладовую! Мне все равно!» – взорвалась Корнели. «Она может сама съесть все, что упадет с тарелки! Мне все равно! Мне ничего не нужно, пока я могу пойти к маленькому козленку в конюшню! Это самое миленькое существо во всем мире! Ты уже видела его, Эстер?»
0: «Конечно, видела, а почему бы и нет?» – ответила повариха. «Мэтью позвал меня сразу, как только он родился. Ты можешь ходить и смотреть на него, пока он находится в нашей конюшне. Ходи туда, сколько тебе нравится. Никто не может запретить тебе этого».
1: «Мой учитель идет!» – воскликнула Корнели. «Я должна идти!»
0: «Беги, дитя, но не падай духом. Вокруг еще есть множество приятных вещей, которыми ты можешь наслаждаться. Подожди, пока ты не попробуешь клубничные пирожки, которые я приготовлю сегодня». С этими словами Эстер причмокнула губами, чтобы выразить аппетитную сочность обещанного блюда.
1: «Мне было бы все равно, даже если бы ты испекла пироги с крапивой. Я бы хотела, чтобы мне не приходилось сидеть за столом. Я просто могла бы есть ягоды в саду и пить молоко в конюшне».
0: Корнели побежала к дому. Она совсем забыла, что нужно идти степенно, как ей было велено. Пока Корнели занималась наверху в гостиной, оба дамы сидели на садовой скамейке в беседке из жасмина.
3: «Здесь было бы очень приятно», — сказала мисс Дорнер. «И у моего кузена могла бы быть такая очаровательная жизнь, если бы ребенок был хоть немного другим. Не кажется ли вам, Бетти, что у нее совсем нет никаких манер?»
0: «Да, но у нее до сих пор не было никакого наставления», — заметила мисс Гридолин. «Возможно, она все-таки унаследовала некоторые качества от своей матери».
3: «О нет, ни капельки! Вы не можете себе представить большей разницы, чем между матерью и этим ребенком!» — воскликнула мисс Дорнер. Корнелия была полна любезности и веселья. Она всегда приветствовала и подбадривала всех своими смеющимися карими глазами. «Если бы мой кузен только мог иметь счастье видеть, что его ребенок хоть немного похож на свою мать! Он так любил свою жену! Он заслуживает этой радости. Он такой замечательный человек».
0: «Удивительно, насколько сильно дети могут отличаться от своих родителей», — вздохнула мисс Гридолин с сожалением в голосе.
3: «Но я уверена, что, обучая ребенка, чего-то еще можно добиться. Можно развить многие качества, которые пока еще едва проявляются. Ради ее отца мы должны сделать для нее все, что в наших силах».
0: Это именно то, что я делаю, Бетти. К сожалению, у меня пока очень мало успехов, ответила мисс Дорнер. Но я надеюсь, что настанет день, когда я смогу написать ее отцу какую-нибудь приятную новость о Корнелии, что-то отличное от того, что я чувствую себя обязанной отправить ему сейчас. День был чрезвычайно жарким, и дамы сразу после обеда разошлись по своим комнатам, в то время как Корнели по своему обыкновению послушно делала уроки. Затем она исчезла. Вечером, когда дамы сели кушать, было так тепло, что мисс Мини приказали открыть все окна. Вошла Корнели.
2: «Ради всего святого! О чем ты только думаешь?» — обратилась тетя к девочке. «Мы почти умираем от жары, а ты надела шерстяное платье, в

«Мать?» – спросила тетя, глядя на свою подругу. «Я думаю, что это пятое платье, в котором я сегодня видела Корнелли», – ответила подруга. «Ранним утром я увидела, как она бежала через двор в темном платье. За завтраком на ней было светлое платье, а за обедом красное. Я полагаю, что она была в синем платье, когда мы пили кофе, так что это должно быть пятое». Во время обеда я начала задаваться вопросом о частых переодеваниях. «Мне приходится менять платье каждый раз, когда я прихожу из конюшни», – более упрямо произнесла Корнелли. «Как можно быть такой глупой?» – воскликнула тетя. «Теперь я понимаю, почему тебе не весело и почему у тебя всегда несчастное лицо. Ты, должно быть, чуть не сварилась от жары. Быстро доедай свой ужин, а затем иди в свою комнату и сними это тяжелое платье. У тебя наверняка есть другое платье. С этого момента я должна запретить тебе ходить в конюшню. Ты сама видишь, что из этого получается». «Корнелли, зачем ты так хмуришься? Ты выглядишь так, как если бы у тебя на лбу росли два маленьких рога, по одному с каждой стороны. Существует много других и лучших развлечений, чем проводить свою жизнь в конюшне. Ты умеешь вышивать?» «Нет!» – резко ответила Корнелли. «Дети твоего возраста должны уметь это делать», – сказала тетя. «Но мы приехали сюда не для того, чтобы учить тебя этому, не так ли, Бетти? Ты, наверное, даже не знаешь, как держать иглу в руке». «Почему Корнелли необходимо учиться вышиванию именно сейчас?» – ответила подруга. «У нее есть прекрасные книги, которые она может читать. Некоторые из них она сама нам показала. Разве тебе не интереснее читать красивую сказку, чем бегать по конюшне, дитя?» «Нет!» – сердито ответила Корнелли. «Мы не должны обращать внимания на то, что она говорит», – заметила мисс Дорнер. «Когда Корнелли станет скучно, она, возможно, сама возьмется за них». «Мисс Мина, пожалуйста, не спускайте глаз с Корнелли. Безобразие, как это, не должно больше повториться». Когда ужин закончился, Корнелли поднялась в свою комнату, и мисс Мина последовала за ней. «Тебе не следовало делать таких глупостей», — сказала она с упреком, как только они оказались на лестнице, где ее слова не могли быть услышаны. «У меня сейчас достаточно дел, чтобы еще следить за тем, чтобы ты не переодевалась несколько раз в день». «Это не моя вина», — угрюмо ответила Корнелли. «Они сами мне приказали переодеваться». «Они не всегда почувствуют запах, когда ты побываешь в конюшне», — пожурила мисс Мина. «Да, но они чувствуют запах», — возразила Корнелли. «И даже если бы они его не чувствовали, я должна им подчиняться. Они сказали мне переодеваться каждый раз, когда побываю в конюшне». «Но теперь тебе сказано больше туда не ходить, помни это. Так что твое частое переодевание придется прекратить», — проворчала мисс Мина, помогая Корнелли снять ее теплое платье. «Кроме того, теперь я должна их перестирать. Ты доставляешь больше работы, чем шестеро хорошо воспитанных детей». Мисс Мина никогда прежде так грубо не разговаривала с Корнелли. Она всегда стремилась сохранить расположение девочки, но ее больше это не волновало. Корнелли посмотрела на нее с удивлением. В глазах ребенка было что-то такое, чего никто никогда раньше в них не видел. Мина, казалось, поняла. «Я не желаю тебе ничего плохого», — оправдывалась она. «То, что я сказала, это только правда». С этими словами она покинула комнату. «Если все так ко мне относятся, то и я буду так к ним относиться», — произнесла Корнелли с яростным видом. Внезапно схватив платье, которое она только что сняла, она выбросила его в окно. Через некоторое время мисс Мина вернулась, неся платье. Корнелли сидела на подоконнике, сердито глядя на улицу. «Смотри, чтоб тебя тоже не сдуло ветром, как твое платье», — раздраженно сказала Мина. «Мне все равно», — упрямо ответила Корнелли. «Его совсем не сдуло, это я намеренно выбросила его». «О, как ты себя ведешь! В следующий раз можешь выбросить себя», —
произнесла мисс

0: Нина, сердито убегая из комнаты. На следующее утро Корнелия шла по двору, радостно разговаривая со своим учителем, которого она держала за руку. Во время школьных занятий она забывала обо всех неприятностях вчерашнего дня, потому что мистер Маллингер был так же благожелателен к ней, как и всегда. По крайней мере, он не изменился. «Не могли бы вы подать мне маленькую розу?» – спросил он с улыбкой, когда они проходили мимо цветущих розовых кустов. Корнелия радостно перебегала от куста к кусту, пока не собрала прекрасный букет белых и красных роз. Она предложила их своему учителю, предупредив, чтобы он не укололся. Затем они расстались. Возвращаясь, Корнелия быстро побежала к конюшне. Внезапно она застыла, как вкопанная, потому что вспомнила, что ей больше не разрешалось туда ходить. Она больше не могла видеть миленького маленького козленка и наблюдать, как он растет. Она не сможет сказать, когда он достаточно подрастет, чтобы его можно было запрячь в коляску и покататься вокруг. Ей могут не разрешить даже этого. Однако она надеялась, что к тому времени вернется ее отец, и тогда все будет по-другому. При этой мысли Корнелия заплясала от радости, и ее прежняя веселость вернулась. Ей захотелось побежать к Эстер и поговорить со своей старой доброй подругой. В тот момент, когда девочка вошла в дом, мисс Дорнер вышла из гостиной. «Ты пришла как раз вовремя», — сказала она, — «потому что я должна тебе кое-что показать. Куда ты направляешься?»
1: «На кухню», — ответила Корнелия.
0: «Тебе совершенно нечего делать на кухне, и ты туда не пойдешь. Я думала, ты знаешь, что перед обедом тебе нужно подняться наверх, чтобы поправить волосы. Но прежде чем подняться, зайди сюда. Я должна сказать тебе что-то очень важное». Корнелия последовала за своей тетей в комнату. Мисс Гридолин стояла у окна, ожидая возвращения своей подруги. Подведя Корнелию к дивану, мисс Дорнер указала на него.
2: «Ты наверняка знаешь, кто это сделал, и тебе лучше признаться прямо сейчас».
0: На темных плюшевых покрытиях были видны отчетливые следы пыльных подошв обуви. Полной стопы не было, но видно было, что кто-то наступал на диван.
3: «Я этого не делала!» — сказала Корнелия, сверкнув глазами.
2: «Кто в этом доме сделал бы это, кроме тебя? Подумай об этом, Корнелия!» «В этом вообще не возникает никаких сомнений», — продолжала мисс Дорнер. «Вероятно, это одна из твоих маленьких шуточек, похожих на выбрасывание своего платья из окна. Я все знаю. Это последний раз, когда ты, десятилетняя девочка, проявляешь такое ужасное отсутствие воспитанности. Запомни, пока я здесь, ты больше не будешь этого делать. Тебе следует избавить своего доброго, чуткого отца от такого поведения».
3: «Я этого не делала! Нет, я не делала! Нет! Нет!»
0: — громко закричала Корнелия.
2: «Но, Корнелия, только подумай! Ты краснеешь, и твоя совесть выдает тебя!» — заметила наблюдавшая за разговором мисс Гридолин.
0: «Для тебя было бы гораздо лучше смиренно сказать. Я сделала это, и мне жаль, я никогда больше этого не сделаю».
3: «Нет! Нет! Я этого не делала! Нет! Нет!»
0: Еще громче протестовала Корнелия. От гнева и возбуждения ее щеки стали пунцовыми.
2: «Не кричи так!» — приказала тетя. «Можно подумать, что произошел несчастный случай. Не стоит тратить так много слов. Тебе не следовало усугублять ситуацию, отрицая это. Если бы ты этого не делала, все было бы улажено. Ты плохо поступила. И больше так не делай. Запомни».
3: «Нет, я не поступала плохо! Нет, нет, я ни за что не скажу, что это я, потому что это неправда!»
0: От бессилия Корнелия разрыдалась.
2: «Иди в свою комнату, Корнелия, и разгладь свой лоб, прежде чем придешь на обед. Твои маленькие рожки торчат совершенно отчетливо, когда ты так себя ведешь. Посмотри на себя в зеркало и сама увидишь, как отвратительно ты выглядишь. И если ты думаешь, что в мире есть кто-то, кому ты можешь понравиться, когда у тебя черные рога на лбу, то ошибаешься. Уходи сейчас же и возвращайся с другим лицом».
0: Корнелия ушла. Войдя в свою комнату, девочка приложила руку ко лбу.
1: По бокам ее лба были две выпуклости. «Неужели у нее в самом деле растут рога?» При этой мысли девочка пришла в ужас. Она была уверена, что все уже могли их видеть, потому что она чувствовала их совершенно отчетливо. Больше Корнелли не могла этого выносить и побежала к Марте.
3: «Нет, Марта, я этого не делала! Я никогда так не поступала!» – произнесла она, вбегая в маленькую комнату. «Когда я говорю им «нет, нет», они должны верить, что я этого не делала! Они должны это знать, но они не поверят мне, даже если я повторю это 100 раз и...»
1: «Остановись немного, Корнелли», — ласково сказала Марта. «Ты сильно запыхалась. Садись сюда на свою табуреточку и спокойно расскажи мне, что тебя так взволновало. Ты знаешь, что я верю твоим словам. Я знаю тебя с тех пор, как ты была младенцем, и знаю то, что ты говоришь, правда». Корнелли не могла спокойно говорить о том, что произошло. Тем не менее, ее успокаивало то, что она могла излить свое сердце и знать, что Марта ей верит. Она рассказала об обвинении, которое было выдвинуто против нее, и о том, как ей не поверили, несмотря на все ее заверения. Она была уверена, что обе дамы во веки веков будут верить, что она сделала это и не призналась. При этой мысли Корнелли сильно покраснела и готова была снова разрыдаться. Но Марта положила руку на плечо девочки, тихо успокаивая ее. «Успокойся, Корнелли, этого достаточно», — ласково сказала она. «Тебе только на пользу, что это не так, как они сказали. Тебя обвинили ошибочно, и ты не можешь этого доказать, но Бог знает правду. Он все видел и слышал. Ты можешь быть спокойной и счастливой, радостно смотреть на него снизу вверх с чистой совестью. Ты можешь сказать себе: Бог знает это, и мне не нужно больше бояться или переживать. Если бы ты поступила неправильно и отрицала это, тебе пришлось бы бояться, что правда откроется. Тогда ты не могла бы спокойно смотреть на небо, потому что боялась бы при мысли, что там наверху есть тот, кто знает все, и от кого ничего нельзя скрыть. Ложное обвинение не остается с нами навсегда. Даже если это займет очень много времени, в конце концов все раскрывается. Тебе не нужно будет терпеть это всю вечность, потому что Бог уже знает, как это было». Корнелли успокоилась при мысли, что есть тот, кто знает, как все произошло. Когда ее начинало тяготить мнение других, она всегда могла сказать: «Ты все это знаешь, дорогой Отец Небесный, ты все видел и слышал. Если бы Он только мог сказать им, тогда они тоже узнали бы правду». «Бог легко может это сделать», — вздохнула Корнелли. «Да, но все происходит не так. Мы не знаем лучше, чем Он, что для нас хорошо», — сказала Марта, серьезно покачивая головой. «Если бы мы могли делать по-своему, все пошло бы наперекосяк. Мы никогда не можем заглянуть вперед даже на час, и мы никогда не знаем, что лучше для нас, потому что следующий момент всегда приносит то, о чем мы не знали. В противном случае мы всегда пытались бы отменить то, что с таким напряжением пытались сделать накануне. Мы только снова и снова делали бы себя несчастными. Но если Бог допускает что-то, чего мы не понимаем, мы должны твердо верить, что из этого выйдет что-то хорошее. Мы должны быть терпеливыми, и если наши беды слишком тяжелые, то должны утешать себя и думать: Бог знает, что из этого выйдет что-то хорошее. Но мы забываем о времени, Корнелли. Ты должна поспешить домой к обеду. Боюсь, что ты уже опоздала».
3: Во время успокаивающей речи Марты личико Корнелли прояснилось, но теперь по нему пробежала глубокая тень. «О, Марта, если бы мне только не нужно было возвращаться домой! Я совсем не хочу туда идти и сидеть за столом. Я бы лучше умерла от голода, только бы мне остаться здесь с вами!»
1: Корнелли взглянула в сторону дома и нахмурила брови, как будто увидела там что-то ужасное. «Но, дитя, — Ты не должна говорить такие вещи о своем прекрасном доме. Это неправильно», — сказала Марта, ласково увещевая ее. «Только подумай, у скольких детей вообще нет дома. Как они были бы благодарны Богу за такой дом, как у тебя? Иди, детка, и будь благодарна за все, что дал тебе Бог. Гони прочь нехорошие мысли, которые приносят тебе боль. Приходи скорее снова, и мы порадуемся вместе, потому что всегда есть чему радоваться». Корнелия ушла. Пока она была с Мартой и слушала ее слова, ей казалось, что причин для горя нет. Однако, как только она вошла в сад и увидела окна комнаты, где они, несомненно, уже сидели за столом, все, что тяжело давило ей на сердце, снова навалилось. В конце концов, Марта всего не знала. Корнелия была уверена, что она никогда больше не сможет быть счастлива. Она не могла войти туда и не могла есть. Ей казалось, что она ничего не может проглотить, потому что большие камни застряли у нее в горле. Если бы только она могла сейчас умереть, чтобы избавиться от всего этого. Корнелия думала, что так было бы лучше, потому что тогда все будет кончено. Девочка сидела в траве за густыми кустами смородины, где ее не было видно из дома. Тем временем мисс Мина убирала сладости и поставила на стол блюдо с фруктами. «Мне кажется, что Корнелия не волнует, если она придет к столу даже на целый час позже», — сказала мисс Дорнер. «Для нее ничего не нужно держать теплым, потому что она, похоже, еще не научилась уважать время и порядок. Ей лучше поскорее научиться этому». Мина вышла, чтобы сесть за свой обед. Эстер уже все приготовила и как раз убирала десерт в шкаф. «Это для Корнелии, как только она вернется домой», — сказала она, тоже садясь. «Бедному ребенку не сладко приходится в наши дни». «Но почему бы ей не прийти вовремя?» — недовольно произнесла Мина. «Кроме того, она вряд ли сможет съесть весь десерт. Мы можем взять свою долю, и там останется достаточно, столько, сколько будет для нее полезно». «Я не позволю тебе дотронуться до него», — сказала Эстер, крепко прижимая руку к столу в знак того, что будет так, как она сказала. «У ребенка должно быть что-то, что поможет ей проглотить все злые слова, которые она слышит весь день», — продолжила она. «Что опять было не так, когда в гостиной разыгралась такая сцена утром?» «Ничего особенного», — ответила Мина. «На диване было несколько пыльных следов, и дамы решили, что Корнелия стояла на нем. Девчонка не признавалась в этом, и поэтому дамы продолжали обвинять ее, пока Корнелия не устроила бессмысленный скандал». «Я думаю, мисс Мина, что вы могли бы дать этому объяснение», — сказала Эстер с лукавой улыбкой. «Если нужно завести часы, то быстрее вскочить на диван, чем оттащить тяжелую вещь. Когда с утра надеваешь узкие ботинки на шнуровке, то их нелегко снять, а, мисс Мина?» С этими словами Эстер взглянула на аккуратные маленькие ботиночки, которые были на ногах Мины, удобно протянутые под столом. «Ну, и что в этом было такого ужасного?» – дерзко возразила Мина. «Диван из этого не пострадает, да и кроме того, я должна сама его чистить». «Я только думаю, что вы могли бы сказать хоть слово, прежде чем дамы обвинили ребенка в том, что она солгала им, и до того, как у нее чуть не случился припадок из-за несправедливости. Она так кричала, что слышно было по всему дому. Это просто пронзило меня». «Подумай только, все было и не так уж ужасно», — заверила Мина. «Девчонка уже давно забыла все это. С детьми всегда так. В один момент они ужасно плачут, а в следующий выходят за дверь и забывают об этом. Чего ради беспокоиться?»
4: «Раньше все было по-другому», — сказала Эстер с улыбкой. «Мисс Мина тогда не могла быть достаточно любезной с ребенком. Теперь все делается для других людей, а не для членов дома». «Не для членов дома», — насмешливо повторила Мина. «Пройдет совсем немного времени, и вы тоже запоете другую песенку. Когда новая хозяйка дома будет отдавать приказы на кухне, вам тоже придется повиноваться».
1: Эстер уронила ложку.
5: «Ради всего святого! Что вы говорите?» — воскликнула она. «Кому такое могло прийти в голову? Кого вы имеете в виду? Кузину или ту, другую?»
1: «Ну, этого я не могу сказать точно», — ответила горничная. «Наш хозяин не обсуждал это со мной, но нужно быть тупицей, чтобы не видеть, что происходит и почему здесь появились дамы. В конце концов, каждый хочет знать, что он собирается делать». То, что прибыли дамы, самый верный признак из всех, ибо предполагается, что мы ничего не подозреваем.
5: «Ради всего святого!» — снова повторила Эстер. «Какое открытие! Я уверена, что это должна быть родственница, потому что она уже правит в доме. Однако я вам скажу одну вещь, мисс Мина, что я буду продолжать петь ту же песенку, которую я пела последние 12 лет в этом доме. И мне все равно, кто будет править». Можете не сомневаться.
1: «Ну, это мы посмотрим еще, Эстер», — сказала Мина с видом превосходства. Она поднялась, чтобы посмотреть, не нужно ли чего дамам.
5: Очнувшись от крепкого сна, Корнелия не могла сообразить, где она находится. Она лежала на траве за кустами смородины. Наконец она вспомнила, как возвращалась на обед из коттеджа Марты и как внезапно почувствовала усталость и сонливость. Должно быть, она присела и уснула. Был вечер, и на траве больше не было солнечного света, но небо еще было светлым, хотя спускались сумерки. Внезапно у нее возникло страстное желание, которого она никогда раньше не знала. Ей казалось, что она должна съесть и попробовать на вкус все, что ее окружает, кусты и листья, цветы и особенно незрелые сливы, висящие над ней. «Ой, если бы у нее была хоть корочка хлеба!» Корнели вскочила и побежала к дому.
1: «Иди скорее, Корнели!» — позвала ее Эстер через открытое окно кухни. «Они как раз садятся ужинать. Ты пришла как раз вовремя!»
5: Корнели влетела в свою комнату и, вытащив из своих вещей толстую шаль, повязала ее вокруг головы. Затем она побежала в столовую и села на свое привычное место.
1: «Значит, ты снова пришла?» сказала мисс Дорнер, которая тоже только что села. «Хорошо воспитанный ребенок должен, по крайней мере, сказать «добрый вечер», когда входит в комнату после долгого отсутствия».
5: «Добрый вечер», — сказала Корнели, после чего с необычной поспешностью доела свой суп.
1: «Откуда ты взялась спустя столько времени?» — спросила тетя. «Из сада», — последовал ответ. «Вполне возможно, но где ты была до этого?»
5: «У Марты», — ответила Корнели.
1: «Если бы ты только могла научиться отвечать более любезно», — заметила мисс Дорнер, — «это пошло бы тебе на пользу. У тебя не так уж много приятных черт. Это сделало бы тебя более привлекательной, и ты должна стремиться стать такой. В следующий раз, когда ты захочешь так долго оставаться в доме этой женщины, ты должна спросить моего разрешения. И я категорически запрещаю тебе так долго отсутствовать, не спросив меня. Слышишь? Ты заслуживаешь того, чтобы тебя отругали за твое сегодняшнее долгое отсутствие. Но я больше ничего не скажу. Почему у тебя такой жалкий вид? В чем дело? У тебя что, зуб болит?»
5: «Нет», — быстро ответила Корнели.
1: «У тебя голова болит?»
5: «Нет».
1: «Тогда в чем дело?»
5: «Ни в чем».
1: «Никогда больше не устраивает такой маскарад, когда с тобой все в порядке, Корнели», — с упреком сказала тетя. «Зачем ты намотала на голову этот шарф? Ты пытаешься выглядеть, как неопрятная цыганка. Никогда больше не подходи к столу в таком виде».
5: «Бетти, ты когда-нибудь видела подобное? Можете ли вы понять такое поведение разумного ребенка?» Подруга только покачала головой.
1: «Возможно, Корнели делает это потому, что не знает, чем еще заняться».
5: «Похоже, она не стремится к подобающему занятию», — заметила она. Когда на следующий день Корнели спустилась к завтраку, шали на ней не было, но она все равно выглядела очень странно.
1: «Ты выглядишь точь-в-точь, как дикарка из Новой Зеландии», — сказала тетя. «Ты думаешь, что выглядишь лучше, завесив волосами свое лицо?»
5: «Нет», — резко ответила Корнели.
1: «Я тоже так не думаю», — продолжала тетя. «Я совсем не могу тебя понять.
5: «Интересно, что ты придумаешь в следующий раз, когда твои волосы будут расчесаны?»
3: «Меховую шапку», — ответила Корнелли, не скрывая правды.
5: «Я никогда не слышала подобной глупости», — воскликнула мисс Дорнер. «Я вполне уверена, что ребенок способен на это. Она, вероятно, натянет ее до самого носа, когда температура достигнет 80. Я никогда не встречала подобного ребенка. Что же мне с ней делать?»
1: Корнелли действительно выглядела так, словно не знала, как обычно носят волосы воспитанные европейские девочки. С середины ее головы густые неровные пряди темных волос свисали на лоб и на глаза. Волосы не висели свободно, а были крепко приклеены к ее коже. Похоже, ее намерение состояло в том, чтобы их не раздуло ветром.
3: «Ты выглядишь отталкивающе, и ни один человек на земле не захочет смотреть на тебя, если ты будешь ходить в таком виде. Это может научить тебя отказаться от твоего ужасного упрямства. С тобой больше ничего нельзя сделать».
1: С этими словами тетя встала и вышла из комнаты. Мисс Гридолин тут же последовала за ней. В тот вечер отцу Корнелии было отправлено письмо.
3: «Иллер, 20 июля.
4: Мой дорогой кузен, ваши дела идут блестяще, потому что ваш менеджер великолепен. Я также могу сообщить вам, что в вашем доме, в вашем саду и в конюшне царит идеальный порядок. Ваше поместье совершенно великолепно. Оно изобилует фруктами, овощами и прекрасными цветами. Я никогда бы не подумала, что это возможно, когда много лет назад я бродила здесь со своей подругой Корнелией. Я подхожу к главной теме этого письма, которая менее приятна. Я не понимаю, откуда у вашей дочери взялся такой характер. Она не похожа ни на вас с вашими приятными открытыми манерами, ни на Корнелию с ее веселым покладистым нравом, покорявшим сердца окружающих. У ребенка скучный и угрюмый характер, грубые манеры и неслыханное упрямство. Я ничего не могу для нее сделать, по крайней мере, слов она не понимает. Но я решила не прибегать к физическому наказанию, оставив его вам. Пока я здесь, я буду делать все, что в моих силах, хорошим примером и увещеваниями. Моя подруга преданно поддерживает меня. Я не смею подавать вам надежду на то, что ребенок когда-нибудь сделает вас счастливым. Такая строптивая натура, как у нее, наверняка будет ухудшаться из года в год. Однако я надеюсь, что успех всех ваших предприятий принесет вам удовлетворение, которого не может дать вам ваша домашняя жизнь. Ваша верная кузина.

Не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землею, где сверкает море звезд, там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет спать, потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в славословии своем, пусть себя приготовляет к чудной встрече со Христом.

Израильские судьи. Прежде, до прихода израильтян из Египта в Ханаан, там жили разные языческие народы – хетеи, киргизеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеянами. Из-за множества грехов Господь решил истребить хананеев. Главными божествами хананеев были Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопровождалось бесстыдными оргиями. На так называемых высотах совершались жертвоприношения. Там приносили в жертву и людей. Израильтяне поселились на территории Ханаана, границы которого проходили приблизительно от середины сегодняшнего Ливана на севере до полуострова Синая на юге, а также к востоку от реки Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей Иакова, Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа. Колено Иосифа, в свою очередь, делилось на два колена от двух его сыновей Ефраима и Манасии и Вениамина. Колено же Левиина не получило своей доли земли. Левиты были избраны Богом для служения при его святилище, а жили в определенных городах, принадлежавшим другим коленам. Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 израильских колен не было центрального управления. Их объединяла в основном вера в единого Бога, Творца неба и земли. И тем не менее, они все-таки впали в идолопоклонство, воевали между собой и с окружающими их племенами, которые хотели уничтожить израильтян. За преступления и идолопоклонство Господь гневался и наказывал Израиль, допуская, чтобы враги Израиля – моавитяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, хананьяне, медианитяне и сидоняне – порабощали его. Под игом этих народов израильский народ часто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но чтобы помочь своему народу, Господь милостиво выдвигал из их среды судей, которые спасали его от рук врагов. После смерти судей народ снова впадал в идолопоклонство и поступал даже хуже отцов, навлекая на себя снова гнев Господний. Израильскими судьями были Гафаниил, Аот, Семигар, Девора и Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и Самуил. В этой книге мы расскажем только о некоторых из них. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Гедеон. После смерти Иисуса Навина народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За это Господь допустил медианитянам победить израильский народ. Через 7 лет израильтяне вновь обратились и воззвали к своему Господу. Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя – Гедеона. Гедеон считал себя слабым, но Бог сказал ему: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гедеону разрушить жертвенники идолам, которые были у его отца. Гедеон взял 10 человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили священное дерево, которое было при нем. После этого Дух Господень объял Гедеона, и он стал собирать многочисленное войско против врагов Израиля. Но до сражения Гедеон попросил у Бога знамения о том, что он избрал его на спасение израильтян. Господь дал ему знамение, которое он попросил. Шерсть, которую Гедеон расстелил на гумне на ночь, стала мокрой, а земля вокруг была сухой. А в следующую ночь, наоборот, земля вокруг шерсти была мокрой, а шерсть была совершенно сухой. Тогда Гедеон на следующий день расположился со своим войском напротив мадиамского стана. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад“». Гедеон сделал так, и возвратилось 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Но Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. Большинство из них становилось на колени и пили прямо из реки. Только 300 человек лакали воду из горсти. Бог сказал Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мидианитян в руки ваших». Так и случилось. Господь совершил великое чудо. 300 израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком множестве, как саранча.

силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные Ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там. Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору.

Гибель Самсона. 20 лет Самсон был судьей у Израиля. Очень неспокойно было от него врагам его народа, филистимлянам. Они хотели убить его, но, не зная, в чем заключается его сила, ничего не могли с ним сделать. Однажды они попросили женщину по имени Далида, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы. Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда она стала каждый день умолять его и тяготить своей просьбой. От этого тяжело становилось Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну, сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила, и я стану таким же, как и все люди». Услышав это, Далида усыпила его и позвала филистимлян. Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него. Филистимляне сковали его двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили молоть в доме узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу, прославляя его и говоря: «Бог, то есть их идол наш, предал в руки нашего врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». И когда они развеселились, то сказали: «Позовите нам Самсона, пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь дом, и все, бывшие в нем, погибли.

Руфь и Ноэминь. В те дни, когда израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле иудейской. Поэтому один израильтянин вышел со своей женою и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился далеко в другой стране, где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток от Мертвого моря. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Ноэминь, а имя двух сыновей его – Махлон и Хилеон. И умер Елимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Ноэминь решила возвратиться в родную иудейскую землю, так как услышала, что голода там более нет, и что Бог дал народу хороший урожай. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить ее в одиночестве. Пусть же ее поступок будет примером для нас. Ноэминь и Руфь шли, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Однажды Руфь пошла в поле, владельцем которого был родственник Ноэмини по имени Вооз, и стала собирать оставшиеся и упавшие после жнецов колосья. Владелец поля услышал, что это невестка Ноэмини, которая оставила своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал отбрасывать и оставлять за собою колосья и не обижать ее. Затем Вооз сказал Руфи: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Добрая и кроткая Руфь ответила ему: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вскоре Вооз женился на Руфе, и она родила ему сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Ноэминь дитя сию и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою.
Соседи нарекли ему имя и говорили: «У Ноэми не родился сын». И нарекли ему имя Овид. И он отец Иессея, отца Давидова. Давид был великим израильским царем. О нем мы еще прочтем.

та крыша наш мир. Мы вместе живем, но в спорах обиды и ссоры несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды, лишь горькие слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святее, умней, есть образ один — Иисус Назарей.

0: Старый Мэтью чистил в саду гравийные дорожки от листьев. Корнелли вышла из дома и медленно пошла в его направлении. В руках у нее была книга. Девочка подошла к скамейке под орешником и села. Положив книгу на колени, она наблюдала за Мэтью, пока он убирал дорожки. Подняв голову, он сказал: «Иди ко мне, Корнелли, мы сходим в конюшню, ведь ты давно там не была. Посмотришь, как уже подрос козленок». Корнелли покачала головой и ничего не ответила. Мэтью еще несколько раз взглянул на нее, но больше ничего не сказал. С большой корзиной в руке подошла Эстер. Направляясь в огород, она окликнула: «Корнелли, у тебя должно быть очень хорошая книга, раз ты так тихо сидишь». Корнелли снова мотнула головой. «Нет», — засмеялась Эстер. «Хорошо, тогда пойдем со мной, и я покажу тебе, сколько желтых слив будет в этом году. Дерево просто усыпано, и они уже начинают созревать».
1: «Мне все равно», — ответила Корнелли.
0: «Не хочешь?» — снова засмеялась Эстер. «Ну, тогда не будем смотреть на сливы. А знаешь, наши большие сочные груши тоже начинают спеть».

0: Разве ты не хочешь прийти и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем они созреют?» «Нет», — последовал ответ. Эстер ушла. Через некоторое время Мэтью подошел к поварихе.
1: «Что случилось с ребенком, Эстер?» — спросил он.
0: «Она так изменилась. Даже невозможно узнать нашу веселую и дружелюбную Корнелли. И почему у нее волосы так свисают на лицо? Ее невозможно даже узнать».
2: «Это самое я говорю», — ответила Эстер. «Я в самом деле не могу понять. Ее больше нигде не видно, а если и встретишь где-нибудь, то она почти не произносит ни слова.
0: Она никогда не поет и не смеется, как раньше. И у нее всегда такое ужасное, несчастное выражение лица, что прямо-таки сердце щемит. Какой счастливой девочкой была раньше. Говорят, что ей нужно получить образование. Возможно, это и так, но с тех пор, как она получает образование, она абсолютно изменилась, и не в лучшую сторону. Может быть, когда ее образование закончится, все снова будет хорошо».
1: «Ей не хватает матери», — вздохнул Мэтью.
0: «Малышке ужасно тяжело расти без матери, потому что она нуждается в ней на каждом шагу. Гораздо проще, когда у тебя есть мама, которой ты можешь рассказать о своих радостях и бедах».
2: «Можно подумать, что ты все еще бегаешь к матери, Мэтью, всякий раз, когда кто-то обидит тебя», — немного насмешливо произнесла Эстер.
1: «Я бы с удовольствием», — заметил Мэтью.
0: «Я знаю, что значила для меня моя мать, и поэтому мне всегда жаль ребенка, у которого ее нет. Можно убедиться, как обстоит дело с ребенком нашего хозяина. Для нее нет ничего хорошего, так как у нее нет матери». Мэтью ушел, еще раз с жалостью посмотрев на Корнелли, которая неподвижно сидела на скамейке. Книга к этому времени уже лежала под скамейкой.
3: Вскоре после этого мистер Меллингер вошел в сад и пошел по направлению к дому. Возле Корнелли он остановился.
1: «Я не смог прийти сегодня в 9 часов», — сказал он.
0: «Но я думаю, что 1 час лучше, чем ничего, поэтому я здесь. Сейчас 11 часов. Я надеюсь, что вы провели приятное и полезное утро».
1: «Нет», — сухо ответила Корнелли.
0: «Но я вижу, что у вас в руках хорошая книга. Я уверен, что в ней есть что-то интересное. О чем она?»
1: «Не знаю», — ответила Корнелли.
0: «Тогда давай приступим к занятиям. Похоже, чтение не произвело на вас особого впечатления, поэтому давайте надеяться на лучший результат нашего урока». Учитель вошел в дом со своей ученицей. Когда они усаживались на своих привычных местах, он сказал:
2: «Мне кажется, Корнелли, что ваши волосы слишком сильно свисают на лицо. Должно быть, это очень неудобно. Можно ли это как-то изменить?»
4: «Нет, я никогда не смогу этого изменить! Никогда! Никогда!» — страстно произнесла Корнелли, крепко прижимая волосы ко лбу.
1: «Ох, в самом деле? Ну, это не мое дело», — спокойно сказал учитель.
2: «Только мне кажется, что это довольно странная манера носить волосы. Вы бы чувствовали себя гораздо комфортнее без подобия этих плакучих ив перед глазами».
0: Корнелли продолжала прижимать обе руки ко лбу, чтобы учитель не попытался силой поправить ее волосы. Но он начал свой урок вполне спокойно. После обеда, когда дамы выходили из комнаты, тетя сказала:
4: «Корнелли, сейчас ты никуда не пойдешь. Ты должна начать правильное и упорядоченное существительное. Когда закончишь домашнее задание, можешь почитать одну из твоих замечательных книг. После чаепития у тебя будет достаточно времени, чтобы прогуляться и нанести визиты».
0: Как обычно, домашнее задание вскоре было сделано. После этого Корнелли вышла в сад и села на скамейку. Как и прежде, она положила книгу себе на колени, и та не замедлила соскользнуть на землю. Корнелли смотрела вокруг, на деревья и на землю, но, казалось, не видела их. Ко времени чаепития Корнелли пунктуально появилась за столом и быстро проглотила все, что ей налили, словно это было лекарство, которое нужно было проглотить. Потом она сидела, нахмурившись, потому что ей приходилось оставаться на своем месте, пока дамы не встанут. Этот обычай она усвоила от своей тети.
2: «Не надо хмуриться и показывать свои рога. Их хорошо видно, даже через твои занавеси», — сказала миссис Дорнер. «Посиди немного, и потом сможешь идти».
0: Наконец дамы встали, чтобы выйти в сад.
3: Корнели прокралась за ними, незаметно свернула за угол дома и пошла через луг к тропинке.
4: «Сидеть здесь, под кустом орешника, и читать прекрасную книгу – одно удовольствие, которое выпадает немногим детям», – сказала мисс Дорнер, присаживаясь на скамейку. «Даже за это ты должна быть благодарна, вместо того, чтобы хмуриться и дуться весь день, Корнели».
1: «Но куда она опять подевалась?» – прервала себя дама, оглядываясь по сторонам.
4: «Она исчезла сразу, как только мы вышли», – ответила ее подруга. «Вам не кажется девочка странной? От нее не слышно ни одного дружеского слова, и я не видела, чтобы она проявляла какие-то признаки детской любви. Она всегда убегает, как только появляется возможность».
2: «Мне так жаль ее отца, который, должно быть, ждет приятной семейной жизни», — продолжила мисс Дорнер. «У него никогда не будет этого рядом со своей единственной дочерью, которая с каждым днем становится все более отталкивающей и упрямой. Другие в доме тоже замечают это. Так мне сказала Мина. О, какая жизнь будет здесь через 2-3 года! Мой бедный кузен с его прекрасным поместьем. Какая ему от этого польза?»
4: «За 2 года может произойти много такого, что невозможно представить, Китти, и что может вполне изменить ситуацию», — ответила другая леди.
2: «Ради блага вашего кузена давайте надеяться, что это может сбыться».
3: Корнели не прыгала и не бежала, а тихо кралась по краю тропинки. Она смотрела в землю, ни разу не подняв глаза на веселых птиц, которые весело пересвистывались над ней. Девочка ни разу не посмотрела на луга, хотя они были полны белых ромашек и голубых незабудок. Обычно Корнели любила собирать их. Марта заметила приближающегося ребенка. С озабоченным лицом и полное сочувствие она вышла навстречу и спросила: «Что с тобой, Корнели? Неужели ты никогда больше не сможешь быть веселой?»
2: «Нет, больше никогда», — ответила Корнели, входя в маленькую комнату Марты.
3: Она села на табурет, который ее старая подруга поставила для нее на обычное место. Слова Корнели больше не звучали быстро и сердито, как раньше. С глубоким вздохом она добавила:
2: «Я только жалею, что научилась читать».
1: «Что, дитя, это за идея?» — воскликнула Марта. «Что за неразумное желание? Ты должна понимать, что значит хотеть что-то прочитать и не иметь возможности. Приходится начинать снова и снова, и ничто не помогает. Это самое и происходит сегодня со мной. Если ты мне не поможешь, я никогда этого не пойму. Я часто жалею, что не умею читать и писать так же быстро, как наша Корнели. Уметь легко читать и писать — это великий дар. И все, кто не умеет это делать, хорошо это знают. Разве тебе не нравятся красивые книги, которые подарил тебе твой отец?»
2: «Нет, они красивые, но совсем не интересные, Марта», — заверила Корнели. «В них есть всевозможные истории и описания знаменитых людей и открытий. Отец сказал, что он любил их, когда был маленьким, но он, вероятно, отличался от меня. Теперь я больше не могу бегать ни в конюшню, ни в лес, когда мне захочется. Мне приходится все время сидеть и читать книги. О, как бы я хотела, чтобы никто никогда не написал ни одной книги! Тогда никому не нужно было бы их читать!»
1: «Но, Корнели, я не думаю, что это бы всем понравилось», — возразила Марта. «Пожалуйста, помоги мне прочитать письмо, которое я получила сегодня, и тогда ты увидишь, какое это преимущество — уметь читать. Мне нужна твоя помощь, потому что я не понимаю, чего от меня хотят».
3: Корнели с радостью была готова помочь своей подруге. Она взяла письмо.
1: «От кого оно?» — спросила девочка. «Это как раз то, чего я не смогла прочесть», — ответила Марта. «Я знаю только, что это пришло из города, но я не могу догадаться, кто мог бы написать мне оттуда».
3: Корнели начала читать письмо вслух.
2: «Это был запрос о том, не была ли еще занята свободная комната. Могла бы миссис Вольф позаботиться о мальчике 12 лет в течение нескольких недель. Он не нуждался в особом уходе, так как не был болен, но он явно был слабым. Хороший воздух и свежее молоко были главными вещами, в которых он нуждался. Если возможно, то мальчик прибудет в середине июля. Внизу стояла подпись. Ника Хальм, вдова ректора.
5: «Ах, как легко ты читаешь! Кажется, читается само собой!» — восхищенно сказала Марта, когда Корнелия закончила. «Я никогда бы не смогла прочесть его так хорошо. Только подумай, как я могу гордиться тем, что жена ректора привезет ко мне своего сына! О, я позабочусь о нем как можно лучше! Я должна попросить Мэтью давать ему коровьего молока каждое утро и вечер. Как жаль, что это не девочка. Тогда тебе было бы с кем играть. Но все равно вам будет интересно вместе. Разве ты не рада, что он приезжает?»
2: «Нет, ни капельки», — ответила Корнелли. «Я прекрасно знаю, что он не будет иметь со мной ничего общего. Я знаю почему. Мне все равно, мальчик это или девочка. Я не хочу его».
6: «Ну, Корнелли, раньше ты никогда такой не была. Раньше ты была дружелюбной и приветливой со всеми. Что с тобой случилось?» — участливо спросила Марта. «Ты больше не смотришь весело по сторонам, и твои волосы падают на лицо слишком низко. Нельзя ли мне их немного поправить?»
5: Марта взяла расческу, собираясь прикоснуться к волосам Корнелли, но девочка закричала. «Нет, Марта, нет, оставьте их! Они должны висеть так всю мою жизнь!»
6: «О, нет, я этому не верю. Почему твое лицо должно быть наполовину закрыто? Тебя с трудом можно узнать», — с сожалением произнесла Марта. «Что говорят об этом даме?»
2: «Мисс Дорнер говорит, что я самое упрямое существо во всем мире, и что никто никогда не сможет меня исправить», — правдиво сказала Корнелли. Затем она добавила. «Она говорит, что ни один ребенок на земле не выглядит так уродливо, как я, и что никогда никому в мире я не понравлюсь. Я знаю, что это правда, и я хотела бы, чтобы никто не приезжал к вам. Тогда я всегда могла бы быть только с вами».
6: «Корнелли, я совершенно уверена, что ты поступила бы правильно, повинуясь дамам», — сказала Марта. «И если бы ты делала то, что они говорят, они полюбили бы тебя так же, как и все остальные».
2: «Нет, нет, Марта, вы не знаете, что происходит!» — испуганно произнесла Корнелли. «Я делаю все, что они говорят, но я никогда не могу убрать волосы, потому что тогда было бы еще хуже, и все могли бы их увидеть».
5: Марта покачала головой.
6: «Корнелли, я не знаю, что ты имеешь в виду. Пожалуйста, приходи ко мне так часто, как только ты сможешь. Я всегда буду любить тебя больше, чем кого-либо, кто мог бы сюда приехать. И если ты не будешь приходить, мне будет ужасно больно. Тогда, как бы я ни была рада, что приезжает сын ректора, я бы предпочла, чтобы он не приезжал».
2: «Хорошо, Марта, тогда я буду приходить», — пообещала Корнелли. «Мы с вами можем оставаться на кухне, потому что я хочу видеть только вас одну. Я не приду в понедельник, потому что они приезжают в этот день, но во вторник я приду. Тогда мы вместе пойдем на кухню».
5: Марта согласилась с этим, и Корнелли отправилась домой тем же путем, каким пришла. Ни разу она не бегала на луг, чтобы нарвать незабудок или других цветов, которые там цвели. Когда наступил понедельник, она гадала, приедет ли карета с гордым городским парнем и дамой в высокой шляпе с пером, и тогда оба с презрением будут смотреть на нее сверху вниз. Корнелли устроилась у садовой ограды, так как оттуда ей было удобно наблюдать за дорогой. Но никакой кареты не было, хотя она наблюдала за ней и утром, и после обеда. Девочка обрадовалась, потому что была совершенно уверена, что никто не приехал. На следующий день, когда у нее наступила свободная минутка, она отправилась в маленький дом Марты.
2: «Ах, я так рада, что никто не приехал! Теперь мы, может, побудем одни, и нам не нужно идти на кухню!»
5: Корнелли произнесла эти слова при входе в комнату, но тут же остановилась. За столом сидел мальчик, которого она раньше никогда не видела. Марта убирала со стола остатки обеда.
2: «Так значит, он все-таки приехал, да еще и услышал то, что она говорила. Ах, это было ужасно!»
5: Но парнишка смеялся. Корнелли хотела быстро убежать, но мальчик окликнул.
2: «Пожалуйста, не убегай! Заходи, давай познакомимся. Миссис Марта уже рассказала мне о тебе. Заходи,
5: продолжил он, когда увидел, что Корнелли все еще колеблется.
2: «Если ты хочешь побыть наедине с миссис Вольф, я запросто могу уйти в свою комнату».
5: Корнелли почувствовала, что было очень мило с его стороны не возмущаться ее словам и с готовностью уступить ей место. Девочка вошла. Марта уже приготовила для нее стул и сердечно поприветствовала ее.
7: «Я ожидала тебя, Корнелли», — сказала она. «Садись, посиди здесь немного с нашим гостем. Его зовут Дино Халм. Твое имя он уже знает. Я уверена, что вам интересно будет побыть вместе. Я пока поднимусь наверх, и если я вам понадоблюсь, вы можете найти меня в комнате наверху».
5: Марта подумала, что дети могли бы лучше познакомиться, если их оставить одних. Тем временем она могла бы распаковать вещи своего новоприбывшего. Она аккуратно повесила его вещи в шкаф и разложила по ящикам, чтобы в своей опрятной маленькой комнатке он чувствовал себя как дома.
2: «Почему ты подумала, что мы не приехали?» — спросил Дина,
5: как только Марта вышла из комнаты.
2: «Потому что я не видела кареты», — ответила девочка.
8: «Кареты?
2: Ха, тогда понятно», — сказал Дина. «Мы шли пешком больше часа, точнее, почти два, прежде чем добрались сюда со станции. Ты всегда ездишь в карете, когда нужно попасть на станцию?»
8: «Да, я всегда езжу туда с папой», — ответила Корнелли.
2: «Ну, откуда берутся здесь лошади?» — поинтересовался Дина.
8: «Из нашей конюшни», — последовал ответ.
6: «У вас что, есть собственный экипаж и две лошади просто для того, чтобы разъезжать?» — спросил Дина, полное изумление.
8: «Да, у нас есть две коричневых и шесть других, чтобы вывозить железо из литейного цеха».
2: «Ничего себе! Восемь лошадей!» — воскликнул Дино. «Тебе повезло, что ты можешь сидеть в экипаже со своим отцом и разъезжать везде».
8: «Разве ты этого не можешь делать?» — спросила Корнелли.
2: «Никогда в жизни!» — ответил Дино уверенным голосом. «Прежде всего, у меня нет отца. Кроме того, у нас нет собственной конюшни и лошадей».
8: «Как тебе повезло! В вашей конюшне есть кто-нибудь еще?»
2: «О, да, полно. Шесть коров и большой амбарный кот», — перечислила Корнелли. «Затем есть взрослая коза и маленький белоснежный козленок. Я повязала ему на шею красную ленту. Ты будешь пить молоко от нашей коровы. Ты знал об этом?»
8: «О, я с удовольствием!» — воскликнул Дино.
2: «Ты думаешь, мне разрешат пойти в конюшню и посмотреть на лошадей?»
8: «Конечно, Мэтью с удовольствием тебе их покажет, а Марта охотно отпустит тебя.
6: Если бы только я могла пойти с тобой», — тяжело вздохнула Корнелли.
2: «Ну, я думаю, ты вполне могла бы это сделать, если конюшня принадлежит вам. Хотел бы я знать, кто может тебе запретить», — произнес Дино.
6: «Ты знаешь, что мы сделаем? Мы запряжем маленького козленка в коляску. Будет здорово, правда? Он сможет покатать тебя, а я буду кучером. Однажды я видел такую маленькую коляску в городе».
5: Корнелли и сама уже думала об этом, но теперь она знала, что никогда больше не сможет пойти в конюшню. Она вдруг вспомнила, что не может бегать везде, как раньше, и что она больше не может быть счастлива. Девочка понимала главную причину, которая мешала ей быть беззаботной и веселой, как в прежние времена. Она не ответила, но испустила печальный вздох, более скорбный, чем тот, который она издавала раньше.
2: «Почему ты вздыхаешь, как будто тебе приходится тащить на себе целую гору, груз, который мешает тебе идти вперед? Почему ты это делаешь?» — спросил Дино.
8: «Я никому не могу сказать. Ты бы тоже вздыхал, если бы у тебя были такие проблемы, как у меня», — ответила девочка.
2: «Ну, я бы смог. Нет ничего в мире, чего я не мог бы рассказать», — ответил Дино. «Если ты не можешь довериться другим людям, ты всегда можешь рассказать своей матери, потому что она всегда может все за тебя уладить. Просто пойди к ней и все расскажи. Тебе сразу станет легче, и все станет на свои места».
8: «Да, и теперь я могу сказать тебе то, что ты сказал мне раньше. Тебе повезло и гораздо больше, чем мне», — сказала Корнелли дрожащим голосом. «Я никогда не смогу пойти к своей матери, потому что у меня ее нет».
2: Теперь ты видишь, какая я богатая. Я уверена, что ты никогда бы не поменялся со мной местами, не так ли?»
6: Дино выглядел растерянным. «Я не знал, что у тебя нет мамы», — произнес он со страданием.
5: Он представил свою собственную мать, то, с какой любовью она смотрела на него. У него всегда становилось легче на сердце, когда его что-то беспокоило. Но у бедной Корнели ничего этого не было. Даже конюшня с лошадьми, большой сад с фруктами, о которых так много рассказывала ему Марта, предстали перед ним совершенно в другом свете. Полной решимостью он произнес: «Нет, конечно, я бы не хотел меняться с тобой». Огромная жалость к девочке, оставшейся без матери, наполнила сердце Дино. Ему страстно захотелось быть ее защитником. Теперь он мог понять, почему Корнели выглядела так странно. Он заметил это сразу, как только увидел ее. Не было матери, которая могла бы все исправить так, как должно быть.
2: «Мы постараемся быть друзьями, Корнели. Но прежде всего, ты должна убрать волосы со лба. Твоих глаз почти не видно. Так волосы никто не носит. Я не понимаю, как такие длинные волосы могут оставаться на месте, не сдуваясь. Чем ты их приклеила?»
6: «Клеем», — ответила Корнели.
2: «Фу, как противно! Да я их отрежу, и тогда твои глаза и лоб будут открытыми. Так ты даже не можешь ничего видеть».
5: Дино взял ножницы, которые лежали рядом с рабочей корзинкой Марты, но Корнели, отбиваясь от него обеими руками, буквально закричала:
2: «Оставь их! Они так должны быть! Убери ножницы!»
6: «Я не причиню тебе вреда! Не кричи так громко!» —
5: тихо сказал Дино, откладывая ножницы.
6: «Я только хотел помочь тебе. Если бы мои сестры Агнес и Ника увидели тебя, они бы посмеялись над тобой. Им бы не понравилось, как ты приклеила свои локоны».
4: «Я это знаю. Им вообще не нужно меня видеть», — сердито произнесла Корнели. «Никому не нужно меня видеть. Я знаю, что я никому не нравлюсь, но мне все равно».
5: С этими словами Корнели убежала. Дино был ужасно расстроен. Он стоял, глядя на дверь, за которой исчезла Корнели, даже не сказав на прощание ни слова. Когда Марта снова вошла в комнату и посмотрела на пустой стул Корнели, Дино сказал:
2: «Какая она странная! Я никогда не думал, что она будет такой недружелюбной!»
5: Он рассказал, как они провели время, и как Корнели внезапно сбежала, даже не попрощавшись. Он совсем не хотел ее обидеть. Марта покачала головой и сказала: «Раньше Корнели никогда не была такой. Я очень беспокоюсь о ней. Она стала совершенно другой. Ты не должен думать, что она странная и вот так убегает и вдруг становится сердитой. Она никогда не была такой. Это что-то новое. Если бы я только могла снова услышать, как она поет и смеется, как раньше. Я надеюсь, что ее прежняя веселость вернется с таким хорошим другом, как ты. Может быть, так и будет в конце концов. Это только первый день вашего знакомства».
6: «Я уверен, что Корнели не вернется ко мне», — сказал Дино, весьма озадаченный. «Она убежала, переполненная гневом.
5: Когда Корнели кричала «Мне все равно!» — это было неправдой. Вернувшись домой, она тихонько прокралась в свою комнату. Сев на табурет, она обхватила голову обеими руками и горько

приобретение терпения. У меня есть братик Ваня, он малыш еще совсем. Когда он с кроватки встанет, беспокойство в доме всем. Я спросила Ване маму, почему лишь крик в ответ? Мне она сказала прямо, у него терпения нет. Я сказал, хочу терпения у тебя я попросить, чтоб я мог со всем умением радость в дом свой приносить. И услышал я в ответ, «Сын, терпению учит Бог. Я хочу, чтоб в жизни этой ты все беды превозмог. Чтоб терпению учиться, надо всех людей любить и смириться, и трудиться, ждать, уметь, спокойным быть. Для терпения нужно много и старания, и дел. Я терпению очень строго на братишку посмотрел».

Молитва Анны. Среди народа израильского в городке Раме был человек по имени Елкана. Его жену звали Анна. У нее не было детей, и это очень печалило ее. Каждый год в положенные дни ходили они из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу. В Силоме был небольшой храм Господень. Когда они приходили в храм, они там молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана любил свою жену, и ему было ее очень жаль. Однажды, когда они снова пришли в храм Господень в Силоме, и Анна плакала, Елкана сказал ей: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И вошла Анна в храм, дом Господень, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Господь услышал молитву Анны, и она родила сына.

Анна посвящает Самуила Богу. Анна назвала своего сына Самуилом. Когда мальчик подрос, она привела его в храм к священнику Илии и сказала: «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Сказав это, Анна поклонилась милосердному Богу, благодаря и прославляя Его в молитве. «Возрадовалось сердце мое в Господе! Я радуюсь о спасении Твоем! Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с ним. Анна оставила маленького Самуила в храме со священником Илием, и там он возрастал и обретал благоволение перед Господом и перед людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм новую одежду, и он служил в ней перед Господом.

Голос, зовущий Самуила. В то время, когда отрок Самуил жил в храме, слово Божие среди народа было редко, и видения были нечасты. И было в то время, когда Илии лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил! Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Тогда Господь стал говорить ему обо всем том, что он сделает с домом священника Илия. Он сказал, что накажет священника за то, что он знал, как его неверующие сыновья нечестиво поступали, но он не обуздывал и не обличал их.

Смерть священника Илия. Господь опять наказал израильский народ за его беззаконные дела. Он предал израильтян вновь в порабощение филистимлянам. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господня Саваофа. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеис. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли. С поля битвы прибежал один вестник в город Силом, где жил Илий, и сообщил об ужасном поражении своего народа. Жители города, услышав эту весть, подняли великий плач. В это время священник Илий сидел при дороге у ворот города. Он услышал доносившийся из города вопль и спросил вестника, что произошло. Тот человек ответил ему: «Великое поражение произошло в Израиле перед филистимлянами. Взят ковчег Божий, и оба твоих сына погибли». Когда вестник упомянул о ковчеге Божием, то Илий упал навзничь и умер. 40 лет Илий был судьёю в Израиле, и умер он, будучи 98 лет. С домом Илия случилось то, о чем Господь сказал Самуилу в ту ночь, когда он звал его. Так Израиль узнал, что Самуил был избран быть пророком Господним.

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет, хранясь тебя. Не дремлет и не спит, хранясь Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь, слава Богу.

0: Корнелли не появлялась в коттедже Марты довольно много дней. Марта сильно беспокоилась о ней и переживала. Для этого было много причин. Прежде всего, она любила девочку, как если бы она была ее собственной, и ужасно скучала по ее ежедневным визитам. Она также подозревала, что с Корнелли что-то не так, и что именно по этой причине она не приходила. С тех пор, как девочка была маленькой, она каждый день прибегала к своей старой подруге и все ей рассказывала. Марта беспокоилась о своем госте. Неловко было, что Корнелли оставалась в стороне. Она рассказывала Дина, какой девочка может быть веселой и забавной, и как он будет наслаждаться ее ежедневной компанией. Теперь все было не так. Тем временем Дина и Марта стали хорошими друзьями. Пожилая женщина очень стремилась сделать все уютным и комфортным для своего вежливого и дружелюбного квартиранта. После своих ежедневных прогулок и после того, как он добросовестно выполнял свою домашнюю работу, Дина любил сидеть рядом с Мартой. Тогда она разговаривала с ним и рассказывала ему много вещей, которые Дина любил слушать. Обычно она рассказывала об отце и матери Корнелли, поскольку Марта знала ее мать с самого детства. Вскоре она переходила к самой девочке, потому что никогда не уставала от этой темы. Она заверяла Дину, что никогда не знала более смышленой или более забавной маленькой девочки. Дина всегда говорил, что не может в это поверить. Когда Марта заявляла, что Корнелли привлекательная любого ребенка, которого она когда-либо видела, Дина смеялся.
1: «Она выглядит точь-в-точь, как совенок», — всегда говорил он. «Ее глаз почти не видно, но я был рад, если бы она снова пришла», — добавил он.
0: Ему было любопытно увидеть Корнелли, когда она была веселой и забавной, как описывала ее Марта. В тот вечер, когда Дина ушел в свою комнату, Марта быстро надела фартук получше, достала из шкафа большую шаль и, накинув ее на плечи, тихо вышла из дома и направилась к дому директора. Она посмотрела на окна кухни и увидела там свет, а также в комнате, выходившей окнами в сад. Войдя на кухню, Марта увидела Эстер и мисс Мину, сидящих за ужином. Мина как раз вставала, чтобы ответить на звонок, прозвеневший в столовой, а Эстер предложила свободное место своей старой знакомой.
2: «Садитесь, Марта. Я уверена, что вы заслужили отдых так же, как и я», — сказала она и с этими словами подвинула к новоприбывшей три блюда и чашку.
3: «Угощайтесь. Много всего осталось, и я рада, когда все уходит, потому что тогда я могу запланировать что-то новое на завтра».
2: «Спасибо, Эстер», — ответила Марта. «Я уже поужинала.
3: Очень мило с вашей стороны пригласить меня разделить это с вами, но я действительно не могу».
1: «Как вы можете отказываться? Я не потерплю этого. Любой может есть то, что я готовлю, даже сам император России. Я уверена, что вы еще не настолько могущественна», — нетерпеливо продолжила Эстер, накладывая на тарелку макароны с пареными сливами.
3: «Пожалуйста, Марта, не отказывайтесь. Просто съешьте это и выпейте чашку чая. Я не знаю, почему вы не хотите. Почему бы вам не поужинать дважды, если это вкусно?»
0: Марта больше не осмеливалась отказываться от угощения Эстер и принялась за свой второй ужин, который был более обильным, чем первый.
2: «Что привело вас сюда так поздно, Марта? В чем дело?» — с любопытством спросила Эстер,

0: нет, они совсем не возражают», — ответила Эстер. «Мисс Мина сказала им, что наш хозяин хорошо о вас отзывается».
1: «Но вы даже не представляете, насколько изменился ребенок во всех своих проявлениях. Ее едва ли можно узнать. Раньше она раза три или четыре забегала в кухню. В любое время дня она всегда пела и летала по саду, как маленькая птичка. Она всегда собирала все прекрасные ягоды и желтые сливы, сочно-темно-красные вишни с молодых деревьев вон там, так что ее приятно было видеть. А теперь она даже и не смотрит ни на что. Все ягоды предназначены только для детей. Дамы не интересуются ими, готовить их тоже нельзя. Так что они падают и лежат там, а Корнели даже головы не поднимает, когда проходит мимо них». Марта была слишком скромной, чтобы сказать, как бы ей хотелось иметь корзиночку, полную слив, для своего юного постояльца. Она никогда не могла предложить ему никаких фруктов и знала, как бы ему их хотелось. Но пока он жил с ней, она не могла этого сделать, потому что это выглядело бы так, как если бы она просила для себя.
0: «Да, Эстер», — через некоторое время сказала она. «Я заметила, как изменилась Корнели. Я молюсь Господу, чтобы в конце концов все было хорошо. Конечно, ребенку трудно сразу привыкнуть к новой жизни, но для нее, несомненно, будет хорошо, если кто-нибудь позаботится о ее воспитании».
1: Эстер многозначительно пожала плечами, но ничего не сказала.
0: «Эстер, вы не знаете, девочка все еще в своей комнате или она вышла? Я хотела сказать ей, чтобы она снова приходила ко мне, если дамы не возражают».
1: Эстер не пришлось отвечать. В этот момент по коридору бесшумно прокралась Корнели. Когда она увидела Марту, ее лицо озарилось, словно солнечным светом, и она поприветствовала старушку.
0: «Я пришла узнать, не заболела ли ты», — сказала Марта. «Почему ты не приходила ко мне, Корнели? Время тянулось без тебя так медленно, детка», — добавила она нежно, держа Корнели за руку.
2: «Со мной тоже»,
1: — хрипло ответила Корнели.
0: «Пожалуйста, приходи завтра и каждый день, как раньше», — умоляла Марта.
3: «Нет, я не приду», — ответила Корнели.
0: «Почему, Корнели?» — в недоумении спросила Марта.
3: «Потому что там мальчишка! Мне он не нравится, и я ему тоже не нравлюсь», — объявила Корнели.
1: Марта убедительно рассказала Корнели о ложности ее убеждения. Она рассказала ей, как Дина каждый день спрашивал о ней и надеялся, что она придет снова. Ему было ужасно скучно целый день оставаться одному, без товарищей по играм. Марта была совершенно уверена, что Дина не виноват в том, что он ей не нравился. Мальчик вообще ничего не имел против нее, потому что каждый день спрашивал, когда она снова появится.
0: «Скажи мне, Корнели», — спросила наконец Марта,
1: — «почему тебе не нравится этот мальчик?
0: Он очень хороший».
3: «Я приду к вам завтра», — был короткий ответ Корнели,
1: и этого было достаточно. Довольная Марта радостно попрощалась, заставив Корнели повторить свое обещание, что на следующий день она проведет некоторое время со своей старой подругой и новым жильцом. На следующий день Корнели в обычное время пришла в коттедж Марты. Марта стояла на крыльце у своих горшков с гвоздиками, готовая приветствовать приближающуюся гостью.
0: «Дина так обрадовался, что ты придешь, Корнели», — сказала она, протягивая руку в знак приветствия. «Он только что вернулся после того, как выпил молока. Смотри, вон он идет!»
1: Дина услышал прибытие ожидаемой гости и, открыв дверь, вошел.
0: «Почему ты так долго не приходила?» — спросил он, подавая Корнели руку. «Я каждый день ждал тебя».
1: Корнели не отвечала. Войдя в комнату вместе, они сели точно так же, как в первый день своего знакомства. Марта вышла, потому что знала, что дети лучше поладят одни. Ей очень хотелось, чтобы они стали хорошими друзьями.
0: «Твой маленький белый козленок с каждым днем становится все резвее», — сказал Дина. «Ты бы видела его, когда он так весело скачет!»
3: «Мне все равно,

0: увижу я его снова или нет. Для меня вообще ничего не имеет значения», — ответила Корнелли в самой недружелюбной манере.
1: «Да это же совершенно не так!» — сказал Дина, добродушно смеясь. «Когда кто-то так говорит, это показывает, что ему совершенно не все равно, и что он полон горьких мыслей только потому, что не может получить то, чего хочет. Я знаю это очень хорошо, потому что сам делаю то же самое».
0: Корнелли была так поражена знаниями Дина в этом вопросе, что уставилась на него в полном изумлении.
1: «О, да! Я знаю, как это бывает!» — повторил он. «Но тебе не нужно быть такой озлобленной, потому что у тебя самая прекрасная жизнь, какая только может быть! Я думаю об этом каждое утро и вечер, когда иду в конюшню пить молоко. Какой у вас чудесный сад! Я никогда не видел таких фруктов! Дерево просто улеплено сливами, и на кустах столько ягод! Кроме того, две прекрасные лошади, которые содержатся отдельно в вашей конюшне для тебя! Мэтью сказал мне, что твой отец ездит с тобой каждую неделю, и что ты можешь иметь все в своем доме и в саду, потому что ты единственный ребенок. Ах, если бы в доме было 12 или 20 детей, тогда все было бы по-другому», — страстно воскликнула Корнелли. «Но я всегда одна, и никогда никому не могу сказать ни слова. И если человек устроен так, что все его ненавидят и презирают, и если никто в целом мире не может ему помочь, и он все время становится только хуже, ты не представляешь, что это значит. Я хотела бы умереть прямо сейчас!» Внезапно Корнелли закрыла лицо руками. Уронив голову на стол, она безутешно рыдала.
0: Дино выглядел очень испуганным. Он не собирался огорчать Корнелли и не мог понять, о чем она говорит. Но он помнил, что у нее не было матери, и поэтому мог понять ее слезы, потому что это было ужасно грустно. Это было большим поводом для слез, чем то, что она была единственным ребенком. Эта мысль наполнила его глубоким состраданием к ней, и он мягко сказал:
1: «Перестань, Корнелли. Я очень сочувствую, что у тебя нет мамы. Но ты не должна думать, что ты одинокая, и никто не хочет тебе помочь. Я буду твоим другом и помогу тебе, но ты должна сказать мне, что тебя беспокоит. Из того, что ты сказала, я ничего не понял. Пожалуйста, объясни мне все». «Нет, я не могу этого сделать. Я никому не могу рассказать», — произнесла девочка между всхлипываниями.
0: «Ну, конечно же, можешь. Не плачь больше, и я тебе помогу. Я обязательно найду способ. Расскажи мне, пожалуйста».
1: Дино взял руку девочки и осторожно убрал ее от глаз. «Нет, нет, я не могу!» — неуверенно возразила она.
0: «Да, можешь. Прежде всего мы уберем с глаз твои волосы. Они липнут к твоему лбу и глазам, так что ты едва можешь видеть!»
1: Дино старался убрать волосы, но они продолжали свисать, так как были приклеены ко лбу.
0: «О, сейчас ты их увидишь, и тогда ты придешь в ужас, я знаю!»
1: в отчаянии воскликнула Корнелли.
0: «Я не вижу ничего, кроме того, что так ты выглядишь в 1000 раз лучше, чем с этой густой свисающей челкой по всему лицу», — сказал Дино.
1: «Нет, пусть висят! Я знаю, как я выгляжу!» — протестовала Корнелли, пытаясь снова завесить себе лицо.
0: «Ты говоришь это только потому, что хочешь быть моим другом! Но я знаю, и все их могут видеть и презирать меня!»
1: «Ну, Корнелли, почему ты плачешь?» — спросил Дино с немалым удивлением.
0: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, и уверен, что ты только что-то там себе воображаешь. Может быть, так оно и есть, потому что так часто бывает».
1: «Нет, совсем не воображаю, и есть люди, которые могут их видеть. Ты не должен думать, что я что-то воображаю, Дино, иначе я бы так не переживала. Я часто долго-долго не могу заснуть. Я все время думаю о них. Я знаю, что со временем будет становиться все хуже и хуже, и что в конце концов я не смогу их скрыть. Тогда в мире не останется ни одного человека, который не испытывал бы ко мне отвращения, когда увидит меня. Тогда ты тоже будешь презирать меня. Я знаю». Я обещаю тебе, что я не буду презирать тебя, что бы ни случилось!» С энтузиазмом воскликнул Дино. «Объясни мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» «Пожалуйста, расскажи, потому что я мог бы помочь тебе и дать тебе полезный совет. Просто скажи мне, потому что теперь ты знаешь, что я останусь твоим другом, несмотря ни на что, что может случиться».
0: Корнелли не решалась.
1: «Ну, останешься ли ты моим другом позже, когда все еще больше изменится, и никто больше не будет моим другом?» — настойчиво спросила она.
0: «Да, обещаю! И вот тебе моя рука!» — произнес Дино и сердечно пожал руку девочки. «Видишь, я на самом деле обещаю это, потому что то, что человек пообещал таким образом, он никогда не сможет забрать обратно. Теперь ты можешь быть уверена, что я всегда буду твоим другом».
1: Лицо девочки просияло от радости. Очевидно, для нее было большим утешением иметь друга, который останется им навсегда.
0: «А теперь я расскажу тебе свой секрет. Но ты должен пообещать мне, что пока ты жив, никому в целом мире не рассказывать об этом».
1: Дино пообещал, снова протягивая руку для торжественного заверения.
0: «Посмотри, вот здесь, по обе стороны моего лба», — сказала Корнелли, немного поколебавшись и убирая пряди волос с лица. «У меня две большие шишки. Они растут все время, особенно когда я хмурюсь. Мне приходится все время делать сердитое лицо, потому что я больше не могу быть веселой и никогда больше не смогу смеяться. Таким образом, шишки продолжают расти. И в конце концов они будут похожи на настоящие рога. Тогда все возненавидят меня, потому что больше ни у кого нет рогов. Сейчас я могу их спрятать, но в конце концов они высунутся, и тогда мои волосы больше не будут их скрывать. Тогда все их смогут увидеть. Люди будут презирать меня, а дети обязательно будут бросать меня камнями. Ох!»
1: Корнелли снова опустила голову на руки и застонала от своей великой беды. Дино слушал, как пораженный. Он никогда раньше не слышал ничего подобного.
0: «Корнелли», — спросил он, — «но почему ты тогда все время хмуришься, если шишки растут, когда ты это делаешь? Было бы намного лучше, если бы ты думала о чем-то хорошем и смеялась. Если бы ты всегда делала приятное лицо, они, возможно, полностью исчезли бы».
1: «Я не могу! Я никак не могу этого делать!» сокрушалась Корнелли. «Я знаю, что у меня ужасное лицо, и что я настолько уродливая, что никто не хочет на меня смотреть. Всякий раз, когда кто-нибудь смотрит на меня, мне приходится делать сердитое лицо, потому что я знаю, что все думают, как ужасно я выгляжу. Я никогда больше не смогу быть счастливой, потому что мне приходится все время думать об этих ужасных рогах у меня на голове и о том, что становится все хуже. Я ничего не могу с этим поделать. Совершенно ничего. Ты даже не представляешь, что это значит. Всю мою жизнь я буду такой, и все будут меня презирать. Ты тоже не смог бы больше смеяться, если бы был таким».
0: «Ты должна попытаться думать о других вещах, и тогда ты забудешь об этом. Со временем тебе все показалось бы совершенно по-другому. Ты постоянно думаешь об этом, и поэтому веришь в это все больше и больше. Выброси все это из головы, тогда все обязательно наладится», — сказал Дино, который не совсем мог это понять.
1: «Давай-ка я расскажу тебе историю, которая изменит твои мысли. Давным-давно была старая медная сковорода. Видишь, ты уже засмеялась».
0: «Ох, это будет прекрасная история о старой медной сковороде», — сказала Корнелли.
1: «Это на самом деле забавная история», — согласился Дино. «Слушай дальше. У нее был сводный брат, который был корытом».
0: «Видишь, ты снова засмеялась. Так и продолжай».
1: «Итак, они вместе отправились в Париж, где происходила революция».
0: «Что такое революция?» — спросила охваченная волнением Корнелли.
1: «Видишь, как тебя заинтересовала эта история», — сказал Дино, довольный результатом. «У тебя больше нет морщин на лбу, потому что ты хорошо слушаешь». Разве я не догадался, что ты должна делать? Ну, я продолжу. Революция называется то, когда никто не хочет оставаться на своем месте, и все разлетается на кусочки.
0: Что ты имеешь в виду, говоря «разлетается на кусочки»? Ты имеешь в виду то, как стулья начинают разваливаться на части, когда клей больше не держит, а ножки шатаются и выпадают?
1: Похоже на то, согласился Дино. Когда все законы и порядки начинают разваливаться на куски, как стулья, когда клей пересыхает и все рушится, понимаешь?
0: Да.
1: И что случилось?
0: Девочке хотелось знать дальше.
1: Путешественникам это очень понравилось, продолжил Дино, потому что они были недовольны своим положением. Медная сковорода долгое время думала, что хочет быть кем-то другим. Ей надоело готовить жирную пищу, и чтобы ее дно все время было покрыто сажей. Она хотела быть чем-то лучшим. У стирального корыта были похожие мысли. Оно думало, что ему было бы гораздо лучше быть хорошим чайником. Оно подумало, как хорошо было бы стоять на прекрасном столе, поэтому ему захотелось уйти из прачечной. Когда они пришли в Париж, они тоже присоединились к революции. Они стали довольно известными, произнося речи, потому что оба умели очень хорошо говорить. Корыто для стирки научилось этому у прачек, а медная сковорода – у повара. Итак, их обоих спросили, кем они хотят стать. Медная сковорода хотела стать морозильником. Она хотела блестеть снаружи прекрасным деревом, а внутри быть наполненной великолепным льдом. Корыто хотела стать прекрасным чайником для заваривания чая и иметь возможность стоять на красиво сервированном столе. Так они оба стали тем, кем хотели. Но медная сковорода, когда лед заполнил все ее нутро, начала дрожать и замерзать. Она привыкла к ласковому огню. Ее зубы стучали. Она оглядывалась по сторонам, чтобы посмотреть, не сможет ли она обнаружить где-нибудь маленький огонек. Но к ней не подносили ни одной жаркой искры. Кроме того, она испытывала сильнейший голод, потому что привыкла к совершенно иной пище. Ей хотелось жирных кусков, поджаривающихся в ней. Теперь ей приходилось глотать маленькие кусочки льда и больше ничего. Ей ни капельки не нравилось блестеть снаружи и внутри, потому что ей приходилось все время думать, как это ужасно — голодать и замерзать до смерти. Чайник тем временем стоял на красиво накрытом столе. Несколько великолепно одетых молодых леди и джентльменов сидели вокруг него и пили чай из тоненьких фарфоровых чашечек и ели с прекрасных тарелок с золотой каемочкой. Чайник почувствовал себя польщенным и сказал себе: «О, теперь я могу быть равным этой посуде!» Но одна из дам сказала:
0: «Я чувствую запах хозяйственного мыла, и я думаю, что он исходит от этого чайника. Интересно, что это значило?»
1: Ее сосед засмеялся и сказал: «Я давно это заметил. Я надеюсь, что его не использовали для стирки грязных носков». Все посмотрели на чайник, принюхались и с презрением отвернули носы. Чайник потерял самоуверенность, потому что он прекрасно знал, что внутри него было стирано много сотен грязных носков. Бедняжка никогда не предполагал, что запах хозяйственного мыла впитался в него и обнаруживался даже в его новом обличии. Он чувствовал себя очень стесненно и неуютно в обществе, в котором находился. Ему пришла мысль уйти и вернуться туда, где ему было комфортно и где его высоко ценили, потому что он и в самом деле был первоклассным корытом. Внезапно революция прекратилась. Хозяйка дома, которой принадлежал морозильник, сказала: «Я больше не хочу этот ужасный ящик со льдом, который они обменяли на мой старый добрый ящик со льдом. Весь лед, который из него получается, имеет вкус лукового супа». Медная сковорода всегда готовила этот суп лучше, чем любой другой. «Лулу, выбрось его в кучу старого железа!» — сказала леди. Итак, дворецкий Лулу и горничная Лала взяли ящик со льдом и со страшной силой швырнули его на кучу металлолома на заднем дворе, где валялось старое железо, кости и грязь. Ящик со льдом почувствовал, что все его конечности гнутся и что все закончится плохо. Он сокрушался. О, если бы только я не присоединился к революции! Если бы я только остался дома у ласкового огня! О, если бы только...» И с этими словами он окончательно раскололся. В тот же день молодая леди, на столе которой стоял чайник, сказала: «Теперь с меня хватит этого ужасного корыта с хозяйственным мылом! Я хочу настоящий чайник, а не имитацию! Уберите эту штуку!» Тогда дворецкий взял чайник и швырнул его вниз кучи мусора во дворе. Это была та же самая куча мусора, куда бросили его сводную сестру, и при падении он сломал себе и своей сводной сестре последние кости. Тогда с горькой болью он воскликнул: «О, если бы только я не присоединился к революции! О, если бы я только был дома, в мирной, наполненной паром прачечной!» Затем он был полностью раздавлен старыми мушкетами, которые использовались во время революции и которые были брошены на него сверху. И это конец истории.
0: «Да, они были правы, если бы они только не присоединились к революции!» — с сочувствием произнесла Корнели.
1: «Да, и я тоже прав!» — торжествующе воскликнул Дино. «Посмотри, насколько это помогло тебе забыть о твоем любопытном романе с шишками! У тебя больше нет морщин на лбу, и ты убрала свои волосы с глаз. Ты выглядишь совершенно по-другому. Теперь я тебя почти не узнаю!»
0: Корнели в самом деле так жадно слушала эту историю, что одним быстрым движением откинула с глаз висящие пряди волос. Она старалась не пропустить ни слова, и волосы очень мешали ей. Во время захватывающего рассказа ее лицо просветлело и изменилось.
1: «Только посмотри на себя!» – подбодрил ее Дина, сняв со стены маленькое зеркальце и держа его перед девочкой. «Нет, нет, я не хочу их видеть!» – закричала она. В тот же миг она снова опустила волосы, закрывая глаза и хмурясь, отчего на ее лбу появилось множество морщин.
2: «Не волнуйся так!» – сказал Дина, возвращая зеркало на место.
1: «Но я ужасно рад, что знаю способ, как помочь тебе. Я буду делать это каждый день, но ты должна пообещать приходить ко мне. Я уверен, что ты забудешь все, что тебя беспокоит, и в конце концов снова станешь веселой!»
0: Корнели помотала головой. «Нет, ты не можешь предотвратить ухудшение», — сказала она, закрывая лоб еще большим количеством волос. Однако она подала Дину руку в знак обещания прийти снова. Ей очень понравился ее визит, и она с нетерпением ждала его повторения. С того дня Корнели снова прибегала в маленький дом Марты, как и раньше. Старушка заплакала от радости, когда услышала веселый смех девочки, и спустя столько времени. Для нее было настоящим большим горем видеть, как это дитя так ужасно изменилось. Она любила оставлять детей одних, потому что тогда ей казалось, им было лучше. Время от времени она слышала их счастливый смех, который наполнял ее радостью. Она никогда не хотела прерывать его. Она наблюдала, как вела себя Корнели, слушая одну из историй Дино. Маленькая девочка была так взволнована, как будто сама переживала все это. Увлекшись, она откидывала назад волосы. Ее глаза сверкали, как в былые дни, и милое смеющееся лицо смотрело на рассказчика. Все остальное на время было забыто, но если что-то напоминало Корнели о ее собственной жизни и неприятностях, весь солнечный свет внезапно исчезал с ее лица. Лоб покрывался облаками, и ужасные липкие волосы снова нависали на глаза. Марта всегда старалась оставить детей одних и не беспокоить их. Она возлагала много надежд на эти ежедневные обещания Корнели с очаровательным мальчиком. Его ясное чело никогда не было омрачено, и он мог бы прогнать тучи с лица своей верной подруги. Как только Корнели покидала маленький домик и приближалась к собственному саду, все возвращалось в прежнее состояние. Марта, наблюдая за ребенком, могла видеть ужасного вида волосы, которые так странно уродовали хорошенькое личико девочки. Она глубоко вздыхала и говорила себе: «Это похоже на болезнь, но кто может ей помочь? О, если бы наша благословенная госпожа видела своего ребенка такой ужасно изуродованной!» Корнели очень удивилась, что снова наступил субботний вечер,
1: потому что последние 2 недели пролетели для нее очень быстро. Она побежала через сад. Под сливовым деревом лежали последние созревшие золотые сливы. Корнелли подобрала их, они были великолепны, но в тот год они не доставили ей никакого удовольствия. Она принесла их и положила на стол Марты.
2: «О, какие прекрасные желтые сливы! Я уверен, что они сладкие, как мед!» — воскликнул Дино. «Они из вашего сада?»
1: «Когда утром на них светит солнце, все ветви, кажется, переливаются красноватым золотом, как рождественская елка».
2: «Да, они с дерева. Ты хочешь их есть?» — спросила Корнелли. «С удовольствием! Но ты должна немного тоже поесть!» — предложил Дино.
1: «Нет, я не хочу», — ответила Корнелли.
2: «Попробуй, вкусные ли они еще?»
3: «Если они тебе не нравятся, ты можешь оставить их или отдать птицам».
2: «Нет ничего более сладкого и великолепного на вкус, чем эти золотые сливы!» — воскликнул Дина, медленно поедая одну за другой.
1: «Какая жалость! Жаль, что я не знала, что они тебе нравятся. Ты должен был мне сказать», — сказала Корнелли. «На дереве больше ни одной не осталось, эти последние, которые лежали на траве. Но очень скоро у нас будут отличные сочные груши, они очень вкусные. Я думаю, даже лучше, и тогда я буду приносить их тебе каждый день».
2: «Да, конечно, было бы здорово каждый день устраивать с тобой грушевый пир», сказал Дина с восхищением, глядя на последнюю красноватую сливу, прежде чем съесть ее.
1: «Для тебя это просто, Корнелли. Ты можешь приходить сюда, под грушевое дерево, но я должен уехать. Мне придется проводить время за стенами школы, сожалея обо всем, что я оставил».
2: «Но ты не уедешь», — с тревогой произнесла Корнелли.
1: Ей никогда не приходило в голову, что это счастливое общение может когда-нибудь закончиться.
2: «Да, я должен. Если бы я мог, то оставался бы намного дольше с нашей доброй Мартой. Она лучше всех, кого я знаю, кроме моей мамы, и она заботится обо мне, как если бы я был шелковичной гусеницей».
1: «И когда ты уедешь, все будет кончено», — произнесла Корнелли так, как будто Дина был ее врагом. Ее глаза сверкали из-под волос, и казалось, что она обвиняет его в какой-то непростительной ошибке. Она отвернулась, как бы говоря: «Я больше ни о чем не хочу слышать». Но Дина понял ее внезапный гнев.
2: «Нет, Корнелли», — успокаивающе сказал он, — «все как раз наоборот. Это вовсе не конец, потому что все только началось. Сегодня мы с Мартой договорились, что я приеду снова следующим летом и каждый последующий год, пока мы оба не состаримся и не поседеем».
1: Но Корнелли видела перед собой только ближайшее будущее и то, что будет происходить сейчас. Она не могла заглядывать так далеко вперед.
2: «Да, но до следующего года еще очень далеко, и ты наверняка забудешь обо мне 100 раз», — сердито сказала она, как будто упрекая своего друга.
1: «Нет, я так не поступаю», — тихо сказал Дина.
2: «Я не забуду тебя ни разу, и уж тем более не 100 раз. Я докажу это тебе, Корнелли. Давай все-таки хорошо проведем время вместе и насладимся 4 оставшимися днями, которые я могу быть здесь. Давай будем с нетерпением ждать того времени, когда я снова приеду. Только подумай, насколько козленок вырастет к тому времени. Мы сможем вместе ездить на нем. Я буду кучером, а ты будешь леди в карете. Это будет великолепно».
1: Но Корнелли больше не могла быть по-настоящему веселой. Она постоянно видела перед собой момент, когда Дино должен будет попрощаться и когда все их веселье закончится. То утро наступило достаточно быстро, и ей пришлось проститься с ним в коттедже Марты. После того, как Дино уехал, Корнелли закрыла лицо руками и жалобно заплакала. У Марты тоже было тяжело на сердце, и она сидела рядом с ней, тихо плача. В тот же вечер, когда с ужином было покончено, и Корнелли встала из-за стола, чтобы выйти из комнаты, тетя сказала:
4: «Ты сегодня не сказала ни единого слова, Корнелли. Похоже, что ты становишься хуже, а не лучше. По-видимому, твой отец, вернувшись домой, найдет тебя хуже, чем когда он уезжал».
0: «Спокойной ночи», — хрипло произнесла Корнелли и вышла из комнаты, ни разу не подняв головы.
4: «С ней ничего невозможно сделать, вы видите это сами, Бетти. Вы думали,